0: которая веками защищала Дубровник от вражеских армий, стала защищать его и от невидимого врага. Спорить о точных причинах успеха историки продолжают до сих пор. Одни считают, что дело было именно в разумной изоляции, другие, что просто повезло с географией и малым числом сухопутных путей в город. Но факт остается фактом. Пока чума раз за разом опустошала итальянские и французские порты, вспышки в Дубровнике становились короче и слабее, а промежутки между ними заметно длиннее. Республика, у которой не было ни армии, способной сравниться с соседями, ни собственных серебряных рудников, выжила торговлей и правилами, которые эту торговлю оберегали. Через ее лазарет прошли тысячи людей, прежде чем ступить на городские камни. Сегодня в этих же стенах у моря звучит музыка, идут выставки, а с крыши все так же видно рейд, где когда-то неделями стояли корабли, ожидая разрешения войти.
1: Дубровчане не знали, что такое вирус, но за 200 лет до Колумба они поняли главное. Чтобы остановить невидимое, достаточно расстояния и терпения.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь

Здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

Вы когда-нибудь задумывались, что именно изображено на этой картине? Не ночное небо вообще, а конкретное небо над конкретным местом в конкретную ночь? Ван Гог написал «Звезд». «Звездную ночь» в июне 1889 года в психиатрической лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль под Сен-Реми-де-Прованс. Вицай из восточного окна его палаты. Он описывал это небо в письмах брату Тео. Холмы, рассвет, яркая утренняя звезда над горизонтом. В 21 веке астрономы сопоставили даты, направление окна и карту неба и подтвердили, та самая звезда над холмами справа от Кипариса — это Венера. Конкретная планета в конкретное майское утро. Но дальше интереснее. В 2006 году группа физиков сравнила вихри на небе картины с математическими моделями турбулентности. Плотность, масштаб, ритм мазков — все совпало с уравнениями хаотического движения газа. Художник без образования в физике, находившийся на лечении, интуитивно изобразил одну из сложнейших форм движения, которую наука только начала описывать. Деревня внизу, кстати, не та, что за окном. Ван Гог добавил типично голландский шпиль церкви, вписал свое северное детство в южный пейзаж. Сам он считал эту работу неудачей. Слишком далекой от натуры, слишком фантастичной. Картина не была продана при его жизни. С 1941 года она висит в Нью-Йоркском музее МОМА. И именно ради нее туда идут тысячи людей каждый день. Бывшая лечебница под Сен-Реми до сих пор работает и принимает и пациентов, и паломников от искусства. То самое окно там можно увидеть. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: шкура из Австралии, утиный клюв, бобровый хвост, выдровые лапы. Шоу берет ножницы и начинает искать швы. Он убежден, это подделка, мистификация. Кто-то сшил несколько животных и смеется над лондонской наукой. Никаких швов он не нашел. Этот зверь — живой вопрос без ответа. Самка откладывает яйца в мягкой белой скорлупе, но выкармливает детенышей молоком. Только соска нет. Молоко просто выступает сквозь кожу и шерсть, и малыши слизывают его с брюшка матери. Представьте эту нежность. Почти невидимую, почти неправдоподобную. Клюв? Не клюв в птичьем смысле. Он мягкий, теплый на ощупь, насквозь пронизанный нервными окончаниями. Под водой утконос закрывает глаза, уши, нос и читает мир через электрические поля. Каждый червь в иле, каждая личинка под камнем — источник слабого тока, который клюв улавливает, как антенна. А на задних лапах самца шпоры с ядом. Боль от них такая, что обычные обезболивающие не берут. Одно из немногих ядовитых млекопитающих на Земле. Линия утконосов отделилась от наших предков около 187 миллионов лет назад. Он старше большинства форм жизни, которые мы считаем привычными. Может быть, странный здесь не он.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. В боте «О мой гид».

август 1942 года. По улице Варшавского гетто идет колонна детей. Во главе пожилой человек в старом военном мундире. Он держит за руки двух малышей. Дети несут любимые книги и игрушки. Они не плакали. Взрослые в окнах плакали. Этого человека звали Генрик Гольдшмидт. Миру он известен как Януш Корчак. Псевдоним он взял из популярного романа польского писателя Юзефа Игнаци Крашевского. Там фигурировал шляхтич по фамилии Корчак. Еврейский врач выбирает имя вымышленного польского дворянина. Это не маскировка, это почти программное заявление. Идентичность строится на ценностях, а не на происхождении. Родился он в обеспеченной варшавской семье. Отец – адвокат и психиатр. Но когда отец заболел и умер в психиатрической клинике, семья быстро обеднела. Подросток Генрик начал зарабатывать репетиторством. Он вспоминал потом,

как стеснялся ветхой одежды и обходил стороной знакомых одноклассников. Этот опыт стыда и социальной уязвимости сформировал в нем кое-что редкое – абсолютную нечувствительность к хорошему или плохому происхождению детей. В его доме ребенка не было правильных семей, были конкретные судьбы. Врач по образованию, он служил фронтовым хирургом. Сначала в русско-японскую войну, затем в Первую мировую в составе польского корпуса русской армии. В полевых госпиталях он вел записи о страхе, об одиночестве, о том, как умирают совсем молодые солдаты, вчерашние школьники. Эти наблюдения он потом переносил в размышления о детстве. Война убедила его, единственный шанс на будущее – воспитать людей, которые не допустят повторения этого. В межвоенной Варшаве его называли «адвокатом ребенка». Он вел радиопрограмму, разговаривал с детьми в прямом эфире, отвечал на письма, обсуждал страхи, ревность, одиночество. Когда редакция попросила его быть легче и развлекательней, он отказался и прекратил сотрудничество. Его аргумент был прямым: ребенок имеет право на серьезный разговор не меньше, чем взрослый. Детали этой истории особенно любопытны. Многие родители слушали эти передачи тайно, за закрытой дверью, чтобы научиться говорить со своими же детьми. В своем доме сирот на улице Крахмальной в Варшаве Корчак выстроил то, что сейчас называют детской демократией. У воспитанников была собственная газета, дети писали в нее заметки и жалобы. Был общий сейф, куда каждый мог положить и взять деньги. И был настоящий суд присяжных из самих детей. Этот суд мог вынести приговор кому угодно, в том числе самому Корчаку. Если дети считали, что он был несправедлив, он приходил на заседание как обвиняемый и подчинялся решению. Права ребенка в его понимании не декларация, работающий институт. Его книги «Как любить ребенка» и «Право ребенка на уважение» сформулировали то, что ООН закрепит в Международной конвенции лишь десятилетия спустя. Он выделял четыре права – право на уважение, право на ошибку, право на собственную тайну и право на смерть. Последнее звучит резко, но смысл точный. Взрослый не имеет права парализовать жизнь ребенка гиперопекой, лишая его самостоятельности и опыта риска, лишая достоинства. Когда в 1942 году гетто начали ликвидировать, у Корчака была возможность выйти. Офицер СС предложил ему личное спасение. Его знали как популярного писателя. Он отказался, но менее известно другое. До самого конца он ходил по учреждениям гетто, уговаривал принять хотя бы часть его воспитанников, писал прошения, добивался добавочных порций хлеба. Когда стало ясно, что поезд идет на смерть, он убеждал детей, что их ждет летний лагерь и отпуск. Не чтобы обмануть, чтобы в последние часы не было ужаса. Польская писательница Ига Карбовская видела эту колонну ребенком. Она вспоминала, он шел во главе в старом мундире, держал двух малышей за руки, а время от времени поднимал голову и кланялся людям в окнах. Здание дома сирот на улице Крахмальной не уцелело. Оно было разрушено в годы войны. Сегодня на его месте и в окрестностях стоят памятные знаки. В Польше и Израиле регулярно проходят конференции и летние школы, посвященные его педагогике. В университетах Европы и России студенты заново разворачивают детские советы и суды по его модели. Он не написал манифеста. Он выстроил последнюю прогулку в своей жизни так, чтобы детям не было страшно. Это и есть его главный документ. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид»?

зажмите уши ладонями и скажите что-нибудь вслух. Слышите этот теплый, чуть гудящий голос? Теперь послушайте запись.

0: почти наверняка скажете «это не я». Так говорят почти все. Дикторы, певцы, опытные ораторы. В первый раз каждый морщится одинаково. Что-то не то. Кто-то похожий, но не я. И первая мысль у всех одинаковая. Виноват микрофон. Дешевый, плохой, с каким-то искажением. Только вот дорогой студийный конденсаторный дает ровно тот же эффект. И телефон, и диктофон, и профессиональная запись в акустически обработанной студии – все одно. Запись везде одинаково чужая. Значит, дело не в технике. Микрофон работает честно. Это мы привыкли слышать что-то другое.
1: Настоящий ответ не в микрофоне. Он спрятан в костях вашего черепа, которые каждый раз, когда вы говорите, передают вибрации напрямую к улитке внутреннего уха. Когда вы говорите, звук добирается до ваших ушей двумя путями сразу. Первый – обычный, воздушный. Волны от голосовых связок летят через воздух и попадают в уши так же, как любой внешний звук. Именно этот путь проходит звук, когда его слышат собеседники, и именно его записывает микрофон. Второй путь невидим. Вибрации от связок расходятся по мышцам, хрящам и костям черепа напрямую к улитке. Этот путь называется костной проводимостью, и о нем обычно не думают, пока не услышат себя в записи. И вот в чем фокус. Кости черепа плохо поглощают низкие частоты, они передают их почти без потерь. Поэтому голос, который вы слышите изнутри, богаче и глубже. К воздушному звуку добавляется целый пласт низких вибраций, которых снаружи не слышно никому. Микрофон ловит только воздух. Значит, запись – это ваш голос без костного слоя. Тоньше, суше, выше. Не хуже и не искаженный, просто другой.
2: В феврале 2023-го нейроученые из Федеральной политехнической школы Лозанны поставили элегантный эксперимент. Руководил исследованием Пава Орепич. Участникам давали слушать записи голосов, своих и чужих, через обычные наушники и через наушники с костной проводимостью, передающие звук через кости черепа в обход ушного канала. Через обычные наушники люди с трудом узнавали себя, через костные – заметно лучше. Результат вышел в журнале Royal Society Open Science. Самое точное в этом эксперименте – вот что. Костная проводимость помогала именно с собственным голосом. На распознавание чужих голосов она почти не влияла. Вывод. Наш внутренний слуховой образ себя выстроен именно на костном звуке, а не на воздушном.
1: Но физика объясняет только половину феномена. Вторая половина в голове, буквально. За годы жизни мозг складывает внутреннюю модель вашего голоса. Не просто звук, целое ожидание. Вот так я звучу. В эту модель вписаны и костные резонансы, и тактильные ощущения, как дрожит грудная клетка, гортань, нижняя челюсть, когда вы говорите. Когда вы слышите запись, мозг сравнивает ее с этой моделью и получает сигнал рассогласования. Что-то не так. Незнакомец. Именно поэтому дикторы и актеры дубляжа со временем перестают морщиться от записей. Мозг постепенно перестраивает модель, слышит воздушный звук достаточно часто и начинает принимать его как «тоже я». Это не сила воли, это нейропластичность. Повторение меняет ожидание. Любопытно, что эффект работает и в другую сторону. Если долго слышать чужие голоса через костные наушники, граница между «своим» и «чужим» размывается, чужие начинают звучать ближе, объемнее. Наш слуховой образ себя – не жесткий факт, вытесанный раз и навсегда. Это гибкая конструкция, которую опыт меняет тихо и без спросу. Так что когда вы услышите себя в записи и поморщитесь, знайте, голос не изменился. Вы просто впервые слышите себя снаружи. Именно таким вас давно знают все остальные. И, судя по всему, давно привыкли. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот А. Мой гид.

0: Представьте валун высотой в человеческий рост, который держится не на земле, а на трех маленьких камнях-ножках, будто присел отдохнуть и вот-вот встанет. Такие валуны разбросаны по лавозерским тундрам на Кольском полуострове, и саамы, коренной народ этих мест, называли их сиидами. Для них это были не камни, это были живые существа, а иногда окаменевшие люди. Может быть, ветер однажды подхватил гору и поставил ее на попа, играя, как ребенок с кубиками. Тогда почему рядом, на соседнем склоне, ни одной такой фигуры нет, только там, где решил поиграть ветер? Загадка не в том, что валун держится криво. Загадка в том, что здесь именно этот и именно на этом месте.
1: По саамским преданиям, в сиидов превращались ноиды, шаманы, чья сила была так велика, что после смерти она осталась в камне. На острове Лавозира находится Акка, старуха, которой приписывали власть над погодой. На западном берегу Умбузира – Лейб-Кетьк, хлебный камень. А на скале над Сиидозером саамы различали лицо великана Куйвы и старались не говорить рядом громко и не браниться. Озеро слушает. Сиидам служили, они просто их боялись. Рыбаки мазали камень рыбьим жиром и клали перед ним вторую рыбу улова, первую съедали сообща у воды. Оленеводы окропляли валун кровью, оставляли рога и шкуры. Охотники перед дорогой клали пулю. Если сеит стоял в неудобном месте, для него все

0: такого рода. Александр Барченко, врач и исследователь, интересовавшийся мерещением, состоянием, похожим на массовый гипноз, отправился к Сейдозеру искать не только объяснение этому явлению, но и следы древней цивилизации, которую позже назовут Гипербореей. Он привез в столицу снимок каменной кладки, назвав ее остатком древней дороги. Но негатив потерялся, а независимая проверка, снаряженная через год, следов дороги не нашла. От легенды о Гиперборее в сухом остатке осталась одна фотография, которой никто больше не видел. Ученые, изучавшие саамскую культуру полтора века назад, тоже расходились во мнениях. Один исследователь провел в Лапландии только половину лета и записывал рассказы с чужих слов. И объявил, что почитание сейдов у саамов не существует вовсе. Другой, знавший язык и живший среди саамов дольше, с этим спорил и оказался прав. Культ был, просто говорить о нем с чужаком саамы не спешили.
1: У геологов на сейды свой взгляд, спокойный и без чудес. 20 тысяч лет назад Кольский полуостров придавливал ледник толщиной в километры. Когда он таял, лед нес в себе обломки скал и, отступая, аккуратно опускал их, иногда ровно на несколько мелких камней, случайно оказавшихся снизу. Так рождалась опора, похожая на ножки. Ледниковая теория объясняет форму большинства сейдов почти без остатка. Но и у нее есть трещина. На иных горах такие валуны попадаются десятками, а на соседней вершине, где лед таял точно так же, ни одного. Почему ледник выбрал именно этот склон? На это геология пока разводит руками, а саамская легенда отвечает сразу, потому что здесь стоял Ноид, и ему было что сказать людям.
2: Сейд не требует, чтобы в него верили. Он просто держится на своих маленьких ножках который век, слушая тех, кто проходит мимо, ученого с теодолитом, паломника с рыбьим жиром, туриста с телефоном, и не отвечая никому из них вслух.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Путь забирается все выше по серпантину, ущелье сужается, и вдруг на голом склоне открывается настоящий поселок. Остроконечные крыши, ряды невысоких домиков, тесно поставленных друг к другу, будто улица. Только окон в этих домиках нет, только узкие щели-продухи, а дверей нет вовсе. Это Даргавский некрополь в Северной Осетии, который в этих местах издавна называют городом мертвых.
1: Первые захоронения здесь появились примерно 700 лет назад, еще в 14 веке, а последние – в середине 19-го, когда горцы постепенно перешли на привычные гробовые погребения в земле. За эти века на маленьком отроге горы выросло 95 склепов. Считается, что внутри покоится около 10 тысяч человек. Целое исчезнувшее селение, сложенное ярусами внутрь горы. Строили из грубого камня, скрепленного раствором, в который, по преданию, добавляли известь, молоко и белковую часть яйца. Одни склепы возвышаются прямо на поверхности земли, башенками в несколько уровней. Другие уходят под нее, катакомбами, и внутри у них узкая наклонная камера длиной в несколько шагов. Стены полуметровой толщины пронизаны сквозными продухами. Воздух гуляет через склеп насквозь, высушивает, а не разлагает. Поэтому тело внутри веками оставались нетронутыми, не благодаря обряду, а благодаря самой горе, которая работает как естественная сушильная камера. Люди в округе рассказывают такую историю –

0: будто бы родилась в одном из аулов девушка невиданной красоты. И мужчины из-за нее передрались так, что старейшины решили, пусть лучше ее не станет, чем весь род перебьется. А после ее смерти население обрушилась черная хворь, и земля будто отказалась принимать умерших. Так и стали ставить надземные склепы, один за другим, вдоль всего склона.
1: Легенда красивая, и в ней хочется искать буквальный смысл. Будто гора и вправду наказала людей за одну смерть за мором на много поколений вперед. Но тогда почему город мертвых строили не один год, а несколько столетий подряд? И почему рядом с самыми старыми склепами находятся и совсем позднее обычные погребения без всякой спешки? Если бы дело было в одной вспышке мора, город вырос бы разом, а не рос медленно, из поколения в поколение. Настоящая причина куда более человеческая. Осетинские историки связывают эпидемии, из-за которых часть склепов заполнялась стремительно, с холерой, которая действительно приходила в эти ущелья в разные века. По одной из версий, заболевшие сами уходили из своих зданий в такие постройки с припасами и водой и оставались там до конца, чтобы не заразить родню. Это было не наказание свыше, а спокойный, страшный по цене жест – увести смерть подальше от живых своими ногами, пока еще есть силы дойти.
0: Внутри склепов находят не только кости. Сохранились ладьевидные колоды, выдолбленные из цельного бревна. В них укладывали умерших раньше, чем стали сколачивать обычные доски в гроб. Форма лодки здесь не случайна. В некоторых горских преданиях душу представляли переправляющейся через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых, и эта лодка должна была довести ее на другой берег. Рядом с останками лежат восточные ткани, привозная стеклянная посуда, табакерки, керамика из соседних земель, свидетельство долгих торговых путей, связывавших горный тупик со всем Кавказом. Место расположено обособленно, на отдельном отроге горы, в стороне от жилых аулов Даргавса. Историки объясняют это не страхом перед мертвыми, а древним представлением о границе. Мир живых и мир ушедших должны находиться рядом, но не смешиваться, у каждого своя часть склона.
2: Сегодня некрополь, охраняемый памятник культурного наследия, а не заброшенное и забытое место. К нему проложен путь, работает касса, водят экскурсии, а внутрь заходят через специально устроенный вход, чтобы не тревожить сами постройки лишний раз. Для местных жителей город мертвых остается не аттракционом, а частью памяти о предках, и говорить о нем здесь принято тихо, без лишнего любопытства к самим останкам.
0: Гора, которая веками принимала одних умерших за другими, оказалась внимательнее к ним, чем земля внизу. Сохранила не только кости, но и лодки, ткани, посуду, всю обстановку ухода. Город на склоне так и остается без единого живого окна, и в этом безмолвии слышнее, чем где бы то ни было, как разные эпохи одного и того же ущелья продолжают лежать рядом, ярус над ярусом, не мешая друг другу.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн.

Здравствуйте. У этой истории есть красивое начало. Слово «каучук» пришло из языка южноамериканских индейцев кечуа и означает буквально «слезы дерева». Так называли сок гивеи, дерево, растущего в лесах бассейна Амазонки. Если надрезать его кору, из раны медленно натекает белая тягучая жидкость, похожая на молоко. Именно из нее и делают то, что мы сегодня называем резиной. Коренные народы Южной и Центральной Америки знали свойства этого сока за тысячи лет до появления европейцев. Из застывшего каучука лепили обувь, непромокаемые сосуды и, что особенно интересно, мечи. Тугие, упругие, хорошо отскакивающие от каменных площадок. В древних цивилизациях Мезоамерики существовала ритуальная игра в мяч, и есть основания полагать, что именно каучуковый мяч сделал эту игру возможной. Ни один другой природный материал того времени не давал такого упругого отскока. Когда европейцы впервые увидели этот мяч, они были поражены. Ничего подобного в Старом Свете не знали. Проблема была в том, что сырой каучук – материал капризный. В жару он становится липким и мягким, в холод – твердым и хрупким, трескается. Долгое время это ограничивало его применение. Были попытки делать из него обувь и плащи, но вещи либо липли к рукам в летнюю жару, либо дубели зимой. Переломный момент наступил в 1839 году. Американский изобретатель Чарльз Гудьер, много лет безуспешно бившись над тем, чтобы приручить каучук, случайно уронил кусок каучука, смешанного с серой, на горячую печь. Вместо того, чтобы расплавиться, материал не потерял форму и остался прочным и эластичным при любой температуре. Так был открыт процесс, который назвали вулканизацией, в честь древнеримского бога огня Вулкана. Именно вулканизация превратила капризный сок дерева в резину, на которой буквально едет вся современная техника, от велосипедного колеса до автомобильной шины. Спрос на каучук вырос настолько, что на рубеже 19 и 20 веков в Амазонии случилась настоящая каучуковая лихорадка. В непроходимых джунглях, где невозможно было разбить плантации, за соком гивеи снаряжали целые экспедиции, вырастали города с оперными театрами, а состояния делались и терялись за считанные годы. Лихорадка схлынула, когда семена гивеи вывезли в Юго-Восточную Азию, и там начали выращивать ее на плантациях. Но сама резина уже прочно вошла в повседневную жизнь. А что происходит с резиной, когда она отслужила свое, скажем, в виде автомобильной шины? Сегодня изношенные покрышки не обязательно отправляются на свалку. Их измельчают, удаляют металлический корд и текстильный слой, а получившуюся резиновую крошку используют заново, например, для мягких безопасных покрытий спортивных и детских площадок, которые не трескаются на морозе и смягчают падение. Получается красивый круг. Сок дерева, тысячи лет назад ставший мечом для игры, сегодня снова возвращается туда, где играют дети, просто уже не в виде меча, а в виде покрытия у них под ногами.

0: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
1: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру – нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чан-сын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
2: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
0: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом.

История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

0: Представьте таежный поселок на левом притоке Енисея. 300 человек, деревянные избы, у воды лодки, в стороне каркас чума. Это Келлок, Туруханский район Красноярского края. Здесь живут кеты, один из самых малочисленных народов Сибири. И именно здесь звучит язык, который лингвисты называют, пожалуй, самой большой сенсацией последних 20 лет. Наивно думать, что маленький сибирский язык – это просто один из десятков местных наречий, каких по тайге разбросано много. Тогда почему из-за него в Аляску летают ученые и почему индейцы Наваха и Апачи узнают в нем что-то свое?
1: Кетский – единственный живой язык енисейской семьи. Его родственники – юг, котский, аринский, пумпокольский – исчезли еще до нашего времени. Носителей кетского сегодня около полусотни, почти все – пожилые. Треть всех кетов живет именно в Келлоге, и это единственное место в мире, где кетский пока еще преподают в школе. Язык у него необычный даже по сибирским меркам. Тон меняет смысл слова, как в китайском. Одно и то же сочетание звуков, произнесенное чуть выше или чуть ниже, это другое слово. Глагол устроен так, что в одно слово упаковывается целая фраза. Кто, что, кому, куда, когда. Русский рядом кажется прямолинейным. Само название народа «кет» на их языке значит просто «человек».
2: И вот в 90-е за этот язык всерьез взялся американский лингвист Эдвард Вайда из Западного Вашингтонского университета. Сначала он ловил кетские слова у иммигрантов в Германии, затем добирался до Томска, а в августе 2008-го впервые попал в Келлок. 7 самолетов, 3 поезда, вертолет, посадка на гравийную полосу в тайге. В домах у стариков он пил кофе и час за часом разбирал глаголы. Вайда искал не просто слова. Он сравнивал устройство глагола, порядок приставок, показатели лица, следы древних звуков. И у него сошлось кетский глагол и глагол на дене, семьи индейских языков Аляски и Запада Северной Америки, куда входят тлингиты, эяки, навахо, апачи, построены по одному чертежу.
1: В 2008-м в Фэрбенксе, в Аляскинском университете, собрался первый симпозиум по дене енисейской гипотезе. В зале сидели лингвисты и старейшины индейских народов. Вайда показывал таблицы. Кетская приставка занимает то же место, что и приставка наваха. Кетский показатель прошедшего времени звучит почти как атабаскский. Один пожилой атабаск после доклада сказал ему коротко: «Значит, где-то там, за океаном, у нас остались двоюродные братья». Осторожная версия такая. Около 15 тысяч лет назад где-то...

0: где-то в глубине Азии жил народ, говоривший на одном языке. Часть его через Берингию ушла в Америку и стала предками на Дыне. Часть осталась в Сибири и постепенно откатилась к Енисею. Прошли тысячелетия, а общий скелет глагола уцелел и там, и там. Гипотезу приняли не все. Одни лингвисты называют ее самым убедительным доказательством родства через Берингов пролив. Другие говорят, совпадений слишком мало, могло сойтись случайно. Спор идет до сих пор.
1: А в Келоге все это далеко. Здесь по-прежнему ловят рыбу в Елагуе, топят печи, учат внуков нескольким кетским словам. Сколько запомнят. Старики уходят, и с каждым уходит кусок языка, у которого, возможно, есть родня на другом конце света. Иногда кажется, что самое большое лингвистическое открытие последних десятилетий тихо доживает свой век в таежном поселке, куда добраться можно только вертолетом да летом по большой воде на моторке.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О мой гид».

0: Представьте, обычный кувшин для кваса вдруг обрастает драконьей шеей, львиными лапами и хвостом рыбы. И все это держит равновесие на гончарном круге. В городе Скопине Рязанской области с этого не удивляются. Там веками не лепят посуду, а лепят зверей, которые заодно умеют наливать квас. Гончарами в Скопине были еще во времена Киевской Руси. Глина здесь особая, светлая, чуть розоватая, и залегает прямо под ногами. Первое письменное упоминание гончара – крестьянин Демка Киреев, сын Бердников, попавший в перепись в 1640-м. Но обычной посудой промысел прославиться не мог, такой в каждой деревне хватало.
1: Перелом случился во второй половине XIX века. Дело поставили крестьяне-братья Оводовы, следом за ними – семьи Жолабовых и Тащеевых. Мастера стали делать квасники и подсвечники в виде драконов, львов, двуглавых орлов и вовсе небывалых существ без названия. Просто гончар садился за круг и вытягивал из глины то, что видел во сне. Фигура льва легко превращалась в подставку для часов, а рыба – в ручку кувшина. И все это оставалось рабочей вещью. Наливай, зажигай свечу. Может показаться, что чудищ вылепили от нечего делать. Для потехи – деревенская забава, которая случайно понравилась. Тогда почему за такую посуду в городах платили как за скульптуру, а не как за крынку? Ответ куда серьезнее. Скопинские мастера сознательно превратили гончарное ремесло в свободную пластику, не оглядываясь ни на какой образец, так в России тогда не делал никто. Глазурь тут тоже не подчиняется правилам. Крупинки поливы плавятся в печи неравномерно и стекают потеками. Где-то мед, где-то болотная зелень, где-то темная охра с прозеленью. Зеленые дают медь, желто-оранжевый, железо, серо-коричневый, марганец. Мастер до конца обжига не знает, как именно потечет глазурь на его драконе, и в этом честном незнании половина скопинского очарования.
0: К 1900-му о Скопине узнали далеко за Россией. Работы поехали на Всемирную выставку в Париж, а следом на кустарные выставки в Петербурге, где промысел получал награды в 1902 и 1913. Изделия расходились по музеям, историческому в Москве, русскому и этнографическому в Петербурге, Рязанским собранием. Искусствовед Александр Салтыков писал тогда, что равного скопинской фантазии не видит ни у одного народного промысла. А затем почти все оборвалось. Первая мировая война, разруха, гончарные печи одна за другой гасли, мастера расходились кто куда. Возрождать промысел взялись только в 1934-м, объединив уцелевших гончаров в артель «Керамик». Здесь уместно отделить скопинскую посуду от двух ее более известных соседок. Дымковская игрушка лепится из красной глины и красится поверх обжига яркими геометрическими узорами. Это про роспись. Гжель кроет фарфор синим кобальтом по белому фону. Это про цвет. Скопин же вообще не расписывает. Вся его фантазия в самой лепке, в форме, которая выходит из-под пальцев еще до всякой краски.

0: Фабрику художественной керамики собрали в 1969-м, и 8 ведущих мастеров получили в 1991-м государственную премию. Среди них народные художницы Татьяна Голованова и Татьяна Лощинина. Но с тех пор ручную лепку теснит литье в форму. Быстрее, дешевле, для сувенирных прилавков. Химера, отлитая в форме, повторяет себя сотней близнецов, а та, что вытянута руками на круге, каждый раз получается немного другим зверем. Сегодня на фабрике работает около 150 человек, а рядом с ней держатся частные мастерские, где посуду по-прежнему лепят руками, медленно, по одной вещи за раз. Скопинский квасник и сейчас выходит из-под руки ровно таким же, каким выходил полтора века назад. Наполовину кувшин, наполовину зверь, и непонятно, что в нем главнее.
1: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами? Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне? Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой, а шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят, как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
0: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, неокатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
1: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательство именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.

0: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников — вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе — это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи — полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы, и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
1: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. Онлайн.

Почему одна мелодия звучит как утро воскресенья, а другая – как последняя страница письма, которое лучше было не читать? Не из-за слов, не из-за громкости, из-за одной ноты, буквально одной. Разберем это без единой ноты на бумаге. Любая мелодия живет не в пустоте, она крутится вокруг одного домашнего звука. В теории его называют тоникой, но удобнее думать о нем как о точке возврата, куда мелодия в конце концов приходит, куда она хочет вернуться после любого отклонения. Это не самый громкий звук и не самый высокий. Это самый устойчивый. Когда мелодия до него добирается, возникает ощущение, что фраза закончилась, можно выдохнуть. Все остальные звуки в мелодии выстроены вокруг этой точки покоя. Их набор – это и есть лад. А конкретная высота, от которой отсчитан этот набор – тональность. Для практических целей тональность пока можно отложить в сторону. Она важна музыканту, но не тому, кто хочет объяснить нейросети нужное настроение. Самое главное – расстояние от «дома» до третьего звука в ладу. В мажоре это расстояние чуть шире. В миноре чуть уже. Разница в полшага по клавиатуре. Но именно она меняет все. Широкий шаг создает ощущение открытости, узкий – сжатости, напряжения. Не потому, что так решил какой-то ученый. Потому что ухо воспринимает систему притяжений между звуками, и одно соотношение читает как устойчивое и светлое, другое как нестабильное и темное. Конкретный пример, который стоит держать в голове. Возьмите Happy Birthday, архетип мажорной мелодии. Теперь представьте, что средняя нота в ее первом подъеме чуть опустилась вниз. Один сдвиг, и вместо именинного настроения появляется что-то между тревогой и усталостью. Мелодия та же, контур тот же, темп тот же. Изменилась одна ступень, третья. Это и есть переключатель между мажором и минором. Из этого следует кое-что важное. Само по себе ни одно отдельное звучание не несет эмоции. Настроение возникает из отношений между звуками, из того, как они тянутся друг к другу и к точке покоя. Именно поэтому быстрый минор звучит не грустно, а тревожно или азартно. Медленный мажор не радостно, а торжественно. Мажор равно радость, и минор равно грусть. Полезная подсказка, но не закон. Теперь прямо к практике. Допустим, вы просите нейросеть сгенерировать музыку и пишете просто «сыграй что-нибудь грустное». Велик шанс получить что-то медленное, размытое и ни о чем, потому что «грустное» для алгоритма слишком широко. Добавьте два слова «минор» и «медленный темп». Результат меняется. Появляется именно тоска, не абстрактная тихость, а узнаваемый эмоциональный профиль. Потому что минор – это машинно читаемый параметр. Алгоритм понимает его буквально –

0: берет тот самый суженный третий шаг и выстраивает вокруг него все остальное. Три слова, которые стоит держать под рукой при любом заказе музыки нейросети: лад, мажор или минор, это базовая эмоциональная окраска. Темп, скорость, которая уточняет, какой именно оттенок этой окраски вы хотите. И тональность, ее можно не трогать вовсе, она важна для музыкантов, но не для описания настроения. Лад плюс темп – уже рабочая инструкция. Все остальное алгоритм доработает сам. Полтора века музыкальной теории, учебники сольфеджио, споры о том, почему минор грустит, и в итоге три слова из той же теории оказываются точнее любого прилагательного.
1: Не тоскливое, не шумное, не с надрывом.
0: Просто минор медленно. Теперь вы знаете, что за этим стоит. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Представьте деревню, где над каждым домом возвышается каменная башня в 5 этажей, узкая, без единого лишнего окна. Первая мысль – крепость против нашествий, сторожевая линия против чужого войска. Логично же – горы, граница, дикий край. Но спросите местного жителя в Ужгули, от кого эта башня защищала его прадеда, и ответ вас удивит – от соседа.
1: Сванетия – самая высокообитаемая область Европы, и Ужгули с окрестными селами находится на высоте больше 2100 метров. Здесь по полгода лежит снег, а путь до Местии закрывается почти каждую зиму. Изоляция была такой полной, что грузинское царство сюда почти не дотягивалось, и порядок держали не судьи, а сами семьи. Оскорбление, кража, случайная смерть, и в дело вступал обычай кровной мести, по-свански называемый «лицваре». Обидчика или его родню настигал ответный удар, тот рождал следующий, и вражда могла тянуться поколениями. Вот здесь и возникает наивный вопрос, который задает почти каждый турист. А нельзя ли было просто договориться, позвать старейшин и решить дело миром сразу после первой обиды? Можно. Но обычай требовал иного. Сперва честь должна была получить ответ силой, и только затем, если оба рода уставали хоронить своих, открывался путь к примирению. Поэтому башню, по-свански «каши», ставили не на въезде в деревню, а рядом с собственным домом, мачубом, приземистым двухэтажным жилищем, где под одной крышей теснились люди и скот. Самые ранние башни поднялись еще в 8-9 веках, самые поздние – в 18-м, и высота некоторых достигала 25 метров. Вход был на высоте человеческого роста, лестницу убирали внутрь, и в дни вражды семья могла отсиживаться в собственной башне неделями, пока соседи через два двора караулили внизу.
0: Выйти из этого замкнутого круга помогали посредники. Их называли «марвал» или «калдани» – уважаемые люди, чье слово признавали обе стороны. Переговоры шли долго, обсуждали не вину, а цену. За убитого полагался выкуп, по некоторым описаниям, около 20 голов скота, и когда сумма была принята, роды вели в церковь. Там при свидетелях клялись на иконах и совершали обряд побратимства, после которого, как считалось, распри между этими семьями не должна повториться следующие 12 поколений. Церкви в Сванетии за века накопили удивительное богатство. Чеканные серебряные иконы 11-12 веков, кресты, ткани. Считается, что многие горцы жертвовали ценности храму. Полвека путешественники и краеведы повторяли красивую версию, будто это сокровища, свезенные в горы со всей Грузии и спрятанные от завоевателей за неприступными стенами. Наивно поверить в это тоже легко, уж очень стройно звучит. Но хранительница музея в Местии, руководившая его реконструкцией, Саломе Гурули говорит прямо: у легенды нет подтверждения. Правда прозаичнее и в чем-то трогательнее. Сванетию просто никогда не захватывали. Она была настолько отрезана от мира, что до середины 19 века сюда почти не добирались чужие армии вовсе. Ценности не свозили и не прятали. Их дарили церкви сами сваны, век за веком, как акт веры. Сокровища не убереглись здесь. Они здесь родились.
1: Когда в 1930-х советская власть решила собрать эти иконы в музей, местные жители сопротивлялись не потому, что жалели металл, а потому, что верили. Икона в родной церкви хранит весь род и всю деревню, а увезенная перестает хранить. Компромисс нашли. Музей открылся в самой Местии, и сваны стали не сторожами добычи, а хозяевами собственного наследия. Сегодня кровная месть Сванетии – почти исчезнувший обычай, доживающий разве что в рассказах стариков. Башни возвышаются пустые, без лестниц и без вражды, и туристы фотографируют их на фоне ледников, ничего не зная о Марвал и Калдане. Но если приглядеться, у подножия каждой башни – тот самый мачуб, дом, а не крепость. Может быть, это и есть самый честный памятник примирению. То, что защита от соседа со временем стала просто частью пейзажа, который делят на двоих.

0: Под мостом в Мостаре вода даже в жару держит холод. 10-14 градусов, не больше. С белого горбатого пролета до зеленой поверхности реки Неретвы 24 метра, высота многоэтажного здания. Именно отсюда столетиями прыгают местные парни. И первый по-настоящему записанный прыжок случился еще в 1664-м. Прыжок – не трюк для туристов, а способ доказать себе и городу, что ты чего-то стоишь.
1: Строить этот мост османский султан Сулейман поручил в 1557-м, а закончили дело в 1566-м. Архитектором был Мимар Хайруддин, ученик знаменитого зодчего Синана. Гид расскажет вам красивую байку, будто султан устал от рухнувших мостов и пообещал казнить очередного неудачника, а Хайруддин в день, когда снимали последние деревянные настилы, заранее готовил себе похороны, так боялся, что камень не выдержит. Мост выдержал, архитектор остался жив, а история с похоронами – легенда без единого документа за спиной. Ни один архив ее не подтверждает. Но сама форма моста настоящая. Единственная плавная арка через реку, без опор в русле. Задача, которую до Хайруддина никто в этих местах не решил. Может показаться, что такой мост просто возвышается над рекой и ждет, пока его будут фотографировать. На деле у него была вторая жизнь, куда более короткая и куда более страшная.
0: 9 ноября 1993-го мост рухнул в реку после дней прицельного обстрела с окрестных холмов. Город к тому моменту был разделен линией фронта прямо по руслу, и белый пролет связывал два его края в буквальном смысле. Не выдержала не порода камня, а сама война. Мост был не случайной целью, а связью, которую хотели разорвать. 11 лет после этого над Неретвой не было ничего, кроме временного тросового перехода, и прыгать было неоткуда. Дальше начинается история восстановления, и в ней тоже есть постоянный вопрос. Можно ли вообще вернуть то, что упало на дно реки крупными обломками? Может, проще было выточить точную копию из нового камня? Так вышло бы быстрее и дешевле. Но за дело взялись венгерские военные водолазы. И несколько лет они по одному поднимали со дна старые блоки. С илом, сколами, мутной от взрывов водой перед глазами.
1: Каждый поднятый камень проверяли методом ударного эха, простукивали и слушали, нет ли внутри скрытой трещины. Взрыв мог расколоть блок изнутри, не тронув поверхность. В мосте, который возвышается над рекой сегодня, около трети камня, именно те довоенные блоки. Остальное дотесывали заново, из той же породы, тинелии, местного светлого известняка, добытого в том же карьере, что и при султане. Камни соединяли так же, как 4,5 века назад, коваными железными скобами, а стыки заливали расплавленным свинцом. Ни один современный клей здесь не пригодился, потому что именно старый способ пережил века и обстрел. Проектом руководил архитектор, выросший именно в Мостаре, человек, для которого мост был не абстрактным памятником, а собственным детством. Работу поддержали ЮНЕСКО, Всемирный банк и фонд Ага-Хана, а открыли восстановленный пролет 23 июля 2004-го под аплодисменты, конечно, под первый послевоенный прыжок. Ровно через год после открытия мост вместе со старым городом внесли в список всемирного наследия. Формулировка звучала подчеркнуто просто. Не только памятник архитектуры, но символ примирения через реку, которая когда-то разделила город пополам.
2: Прыгуны вернулись сразу же. Для них закрытый мост означал, что традицию прервали, а открытый снова разрешает ее продолжить. Городской клуб ныряльщиков собирает деньги на прыжок у туристов прямо на пролете. Тренирует подростков и каждое лето выставляет своих на международные соревнования по прыжкам со скал. Сегодня под мостом собираются люди с телефонами. Ждут, когда очередной ныряльщик соберет нужную сумму и шагнет вниз головой в холод.

0: холодную воду. А сам пролет продолжает делать то, для чего его строили, соединяет два края одной реки и помнит, каково было остаться без этого простого дела на целых 11 лет.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Представьте таежную реку на севере Западной Сибири. Оба края реки заросли сосной и мхом. Зимой минус 40, весной – комары стеной. Кажется, меньше всего на свете тут нужны крепостные валы. Соседей на сотни верст нет, воевать ни с кем, урожай защищать ни от кого. Хлеб тут никогда не сеяли. И тем не менее, именно здесь, на речном мысу над рекой Амня, находится древнейшее укрепленное поселение, какое вообще нашли на планете.
1: Городище открыли еще в 1987-м, но тогда его возраст оценили по привычке, примерно как у соседних памятников бронзового века. Разгадка пришла спустя десятилетия, когда команда исследователей из Германии и России вернулась на мыс с новым набором инструментов – радиоуглеродным анализом десятков образцов угля и кости, изучением пыльцы и семян, послойной съемкой земляных валов. Цифры сошлись независимо друг от друга и указали на конец 7-го тысячелетия до нашей эры. Это на 3 тысячелетия раньше первых крепостных стен Ближнего Востока, тех самых, что учебники называли колыбелью фортификации. Может показаться, раз стены есть, значит, были поля, зерно, склады, то есть земледелие, из которого якобы одного и рождается сложное общество с постоянным жильем и защитой. Но зачем стена людям, которые весь год кочуют за оленем и никогда не сажают ни зернышка? Ответ оказался проще и жестче. Стену поставили не ради зерна, а ради рыбы.
0: Мыс над Амнёй перекрывал лучший участок реки для рыбной ловли. Там, где вода замедляется на повороте и рыба идет косяком. Такое место кормит не один род, а несколько сразу. И желающих занять его всегда больше, чем самих поворотов реки. Вокруг землянок, углубленных почти на 2 человеческих роста ради тепла, встал земляной вал высотой в несколько метров, а поверх – частокол из заостренных бревен. Внутри помещались десятки людей, невременный стан охотников, обжитый поселок с очагами, костяными гарпунами, каменными наконечниками копий для охоты на лося и северного оленя и глиняной посудой с затейливым узором – редкость для той эпохи технология, нужная

0: раньше их. Открытие вышло не из погони за легендой, а из обычной архивной рутины. Старый памятник просто пересчитали заново новыми методами, и хронология военного дела в мире сдвинулась. Земля, где находится городище, сегодня знаменита совсем другим. Под этой же тайгой лежат крупнейшие в стране месторождения нефти и газа, а вышки и трубопроводы соседствуют с точно такими же речными мысами, какой 9 тысяч лет назад выбрали первые строители. Мыс над Амнёй, по счастью, уцелел в стороне от основных промыслов, и раскопки там продолжаются. Команда археологов возвращается к нему снова и снова, потому что каждый новый образец угля из очага способен еще немного подвинуть дату назад.
1: Так самое северное городище каменного века в Евразии заставило переписать простую мысль, которая столетиями казалась очевидной. Стену придумало не поле, а очередь к воде.
2: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Представь тайгу где-то в Забайкальском крае. Лиственницы, мох, комариное лето. А над горизонтом снежные вершины хребта Кадар с настоящими ледниками. И вдруг деревья расступаются, и под ногами оказывается золотой песок. Барханы высотой с многоэтажное здание, сухой ветер, ни травинки. Будто кто-то вырезал кусок каракумов и вставил его в самое сердце Сибири. Первая мысль, которая приходит человеку на месте. Наверное, здесь когда-то прошел караван, потерялся верблюд, просыпался мешок с песком, а дальше ветер довершил дело. Красивая догадка, только растения на этих дюнах не верблюжья колючка и не саксаул, а все те же лиственницы и кедровый сланик, что и вокруг. Пустыня выросла не из чужого песка, а из местной земли и вовсе не от жары.
1: Десятки тысяч лет назад с ледников Кадара стекала талая вода, и в котловине под хребтом накопилось огромное озеро, где-то до 2,5 сотен метров в глубину. Когда ледниковая эпоха закончилась и климат смягчился, озеро постепенно ушло, в воде просто не осталось источника. На его месте остались донные отложения, окатанный кварцевый песок, идеально промытый и рассортированный водой. Ветер подхватил его и за тысячелетия слепил в гряды и барханы. То есть перед нами не пустыня в привычном смысле, а высохшее дно ледникового озера, которое выдувает и пересыпает горный ветер на протяжении многих веков подряд. Именно поэтому географы осторожны со словом «пустыня». Климат здесь субарктический. Зимой столбик уходит далеко за минус 40, а рядом находится настоящая тайга. Строго говоря, это песчаный массив, урочище посреди мерзлоты, редкий геоморфологический казус, а не полноценная пустынная зона с сухим жарким климатом. Слово «пустыня» держится не в учебниках, а в путеводителях, и хотя бы честно предупредить об этом следует, прежде чем удивляться масштабу. По краям массива прячутся два маленьких озера. Их называют по-домашнему, почти по-соседски, и они держатся среди дюн круглый год, хотя вокруг ни капли влаги на десятки шагов. В понижениях между барханами весной едва сходит снег, зацветают подснежники, прострел, лиловый и пушистый, как будто напоминает, это все еще Сибирь, а не каракумы. А на самих гребнях иногда можно встретить снежного барана, редкое животное, занесенное в местную красную книгу, для которого скалы и осыпи хребта – единственный подходящий дом.
2: У этого песка есть еще одна, куда менее живописная страница. В конце 1940-х годов в ущелье соседнего хребта нашли урановую руду и добывали ее силами заключенных лагеря, устроенного здесь же, в горах. Работали в тайне, в нечеловеческих условиях, всего несколько лет, а затем рудник закрыли и почти забыли. Сегодня туристы фотографируют дюны на фоне ледников и не всегда знают, что под тем же хребтом когда-то держали людей ради нескольких тонн стратегического металла.
1: Пески умеют звучать. В сухую погоду, когда ветер разгоняет верхний слой песчинок по склону бархана, снизу доносится низкий гудящий звук. Местные называют его пением песков. Явление редкое и толком не изученное до конца. То ли трение зерен друг о друга, то ли резонанс внутри самой дюны, единого ответа физики пока не дали. Сегодня этот песчаный массив и хребет над ним – часть национального парка Кадар, а сама территория дюн отдельно охраняется как памятник природы еще с более раннего времени. Добраться сюда можно вдоль Байкало-Амурской магистрали, которая когда-то прошла рядом почти случайно, а теперь довозит любопытных прямо к границе тайги и песка. Дальше – пешком через болото, вброд через реку и вверх по бархану, чтобы своими ногами почувствовать, что твердая память ледника может выглядеть совсем не так, как ее представляешь. Вот и весь секрет. Никакого каравана, никакой чужой пустыни здесь не было. Была просто очень холодная и очень долгая зима. Та, что тянулась не месяц, а десятки тысячелетий, и оставила после себя не лед, а песок. Иногда самый жаркий на вид пейзаж на Земле. Прямое доказательство того, насколько сильным бывает холод.
3: Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу – Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 миллионов 700 тысяч рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной – стрелка Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал через Северный полюс, впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова «русским Линдбергом». Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с ошибкой пилота. Но в воспоминаниях людей его круга звучало другое. Чкалов вышел в полет с недоработанной машиной под давлением негласных ожиданий, летчик-герой не должен был отказываться. Точная картина до сих пор остается предметом версий, не фактов. В этом контексте памятник на Волжском откосе читается иначе. Не только как прославление, но и как попытка удержать его на высоте. Символически. Навсегда. Есть городской миф про лестницу, якобы 560 ступеней соответствуют продолжительности полета через полюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

0: Волк выходит на асфальт, разорванный корнями сосен. Ни машины, ни голоса, ни лая собак. Это север Украины, 30-километровый круг вокруг Чернобыльской станции. И формально это заповедник, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный, созданный 26 апреля 2016-го, ровно в 30-ю годовщину аварии. Почти 227 тысяч гектаров под охраной. Первое, что приходит в голову, наверное, радиация чем-то подкормила природу. Отсюда и гиганты, и буйство жизни. Но если так, почему тогда сосны у самой станции погибли в первые же недели?
1: Они порыжели за считанные дни и высохли. Рыжий лес – это примерно 4 квадратных километра погибшего бора, который принял на себя самый жесткий удар. Ликвидаторы срезали эти деревья бульдозерами и закопали в траншеи глубиной 2-3 метра. Место и сегодня считают самой грязной открытой площадкой планеты. Дальше начинается странное. Биологи Тимоти Муссо и Андерс Мюллер разложили по зоне сетчатые мешочки с чистой листвой – дуб, клен, береза, сосновая хвоя. Вернулись через 9 месяцев и взвесили. Там, где фон был выше, листва потеряла примерно на 40% меньше веса. Ее просто некому оказалось разложить. Микробы, грибы и почвенная мелочь работали слабее. Работа вышла в рецензируемом экологическом журнале в 2014-м, и ее результаты до сих пор оспаривают.
0: А вот грибам, наоборот, понравилось. На внутренних поверхностях разрушенного блока и в воде охладителя нашли черные плесени с огромным содержанием меланина. Среди них кладоспориум сфероспермум. В опытах их нити тянутся в сторону источника излучения. Это назвали радиотропизмом. Дальше идет красивая гипотеза Екатерины Дадачевой и Артура Касадоваля. Меланин работает как хлорофилл, только ловит не свет, а ионизирующее излучение. И гриб буквально питается радиацией. Проверить это не удалось до сих пор. Что гриб растет лучше, видно. Как именно он это делает, никто не показал. На Международной космической станции его вырастили в опыте. Прибавка в 1,2 раза против земного контроля. Возможно, дело вовсе не в питании, а в защите. Меланин гасит энергию и перехватывает агрессивные молекулы внутри клетки.
1: С этой же мыслью связана самая изящная находка зоны. Квакши тут темные, почти черные. Испанцы Пабло Бурако и Хермана Рисаола осмотрели больше 200 самцов в 12 нерестовых водоемах и увидели, чем сильнее было загрязнение в 86-м, тем темнее лягушки теперь. Отбор за 40 лет вытянул вперед тех, у кого меланина больше. Теперь про сомов. Легенда о чудовищах из пруда охладителя жива до сих пор, а разгадка скучная. Это обычные европейские сомы, самые крупные из измеренных, около 1,5 метра. Их десятилетиями кормили работники станции по дороге из столовой, и никто их не ловил. Очень редкая мутация дает крупный размер, говорит Муссо. Обычно наоборот, хуже растут, хуже добывают корм, меньше живут. После 2018-го рыбы в водоеме почти не осталось, воду перестали подкачивать, и он мелеет. А крупные звери вернулись сами. Исследование под руководством Татьяны Дерябиной, опубликованное в крупном биологическом журнале в 2015-м, показало, лосей, косуль, оленей и кабанов здесь столько же, сколько в чистых заповедниках по соседству, а волков в 7 раз больше. Лошадей Пржевальского привезли сюда в 98-м, 31 особь из Асканеи Новой и местного зоопарка. Вид, объявленный исчезнувшим в природе в 69-м, прижился. Сколько их теперь, считают по-разному, и точной цифры нет.
2: Спорят и об остальном. Джим Смит из Портсмута уверен, для дикой природы человек оказался опаснее радиации. Муса возражает, что у птиц падает.

0: падает плодовитость и растет число катаракт. Обе стороны смотрят на одну и ту же местность. И это, пожалуй, честный итог. Зона не рай и не кладбище. Она просто показывает, что бывает, когда убрать оттуда нас.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о, мой гид. Атлантиду, бот, о, мой гид.
2: Почти все, что построил этот человек, подписано не его именем. На чертежах значится «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель» или «Контора инженера Барри, хозяина», а не автора. Автора звали Владимир Шухов, и он ни разу в жизни не судился за собственное имя. Кроме одного случая, но до него еще нужно дойти.
3: Началось все в 1878-м, в Баку, куда молодого инженера отправила контора Барри. Нефть тогда возили в бочках на телегах, медленно и дорого. Шухов предложил гнать ее по трубе, 11 верст от промыслов Балаханы до заводов Черного города. Трубу собрали за одну осень. Это был первый нефтепровод в истории России, и вскоре по такой же схеме потекла еще и подогретая нефтяная смесь, такого не делал прежде никто. Следом Шухов пересчитал саму тару. До него нефть хранили в деревянных ямах и клепанных баках произвольной формы. Он вывел форму цилиндрического резервуара из уравнения четвертой степени, рассчитав, где стенка тоньше, а где толще, и металла на тот же объем стало уходить заметно меньше. Тем же расчетом он занялся баржами. Их корпус вытянул и сгладил под течение реки, а собирали баржи не целиком на верфи, а секциями, как теперь собирают корабли.
4: Года через 13 после Бакинской трубы Шухов вместе с инженером Гавриилом Гавриловым получил патент на процесс, который сегодня называют крекингом. Под давлением и нагревом тяжелая нефть распадается на легкие ценные фракции. Патент полежал без дела, России хватало сырой нефти, крекинг оказался не нужен. Через 21 год американец Уильям Бертон запатентовал в Штатах почти ту же схему и построил на ней большую отрасль. Про русский патент к тому времени забыли все, кроме автора. Когда советские инженеры позже сверили чертежи Бертона с патентом Шухова, схемы совпали почти дословно. Шухов остался прав. Единственный раз в жизни он вслух настоял на своем имени.
3: Кажется, что изогнутую башню можно собрать только из изогнутых деталей, гнутых балок или дуг. А чем гнуть металл такой толщины на стройке без цеха? Шухов решил обойтись без гибки вовсе. Башня набирается из прямых стальных прутьев, поставленных наискось и перекрещенных между собой. Каждый прут остается идеально прямым, а вся сетка, если отойти и посмотреть со стороны, складывается в плавную вогнутую поверхность – гиперболоид. Дешевле метра, легче ветру, и собирать может обычная бригада без гибочного стана. Первую такую башню, 37 метров высотой, водонапорную, Шухов показал на промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м. После выставки ее купили, разобрали и увезли в имение Полибина, где она возвышается и сегодня. А по всей стране вслед за ней встали десятки водонапорных башен той же сетчатой конструкции для городов, заводов, железных дорог. Той же легкой сеткой он позже перекрыл дебаркадер Киевского вокзала в Москве, стеклянный свод над перронами, под которым первый поезд прошел только после революции в феврале 1918-го.
5: При этом инженер, придумавший половину промышленной России, называл себя фотографом в душе. В его архиве больше 1500 снимков, портреты, городские улицы, стройки собственных башен, и почти ничего из этого не публиковалось при его жизни. Он снимал не на заказ и не для славы, а для себя и своих близких. Как ведут дневник, только карточками вместо строчек.
3: После революции контора Барри исчезла, а Шухов остался достраивать в Москве башню того же гиперболоидного семейства для радио на Шабаловке. При монтаже одна из

0: секции рухнула и повредила нижние ярусы. Инженеры обвинили в саботаже и приговорили к расстрелу условно до конца стройки. Башню он все-таки достроил. Человек, который всю жизнь подписывал чужие имена на своих трубах, резервуарах и башнях, один раз в жизни отстоял собственное, и один раз в жизни его чуть не лишили права достроить начатое.
1: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья привел нас к Александринскому театру и объяснил, почему это здание – настоящий храм искусства. Сегодня мы остаемся здесь же, у памятника Екатерине, и узнаем, какие спектакли навсегда вошли в историю этой сцены.
2: Мою книгу про архитектуру Петербурга, такую толстую, настоящую, мы любим толстые книги, да. Так вот, на суперобложке был эта фотография, потому что это одно из самых красивых зданий русского классицизма. 1830-е годы, Карл Джованни Росси. Это Александринский театр.
3: Ну, действительно, здание очень похоже на храм.
2: Да, совершенно верно. Это храм искусства есть. Mm-hmm. Это храм искусства есть, да.
3: Можете подсказать книжку вдруг, вот кто-то захочет?
2: Сейчас их очень много. Вы знаете, сейчас их... Это я вспоминаю то время. Очень-очень много. Вы знаете, просто это даже глаза разбегаются. А уж когда зайдешь в дом книги, так просто оттуда живым не выйдешь. Потому что все интересно.
3: Да,
2: и все любопытно, и все насыщенное художественной и исторической информацией. Это очень интересно. Mm-hmm. И правильный ваш совершенно вопрос. Вот. Что касается, значит, памятника. Угу. Памятник стоит таким образом, что, естественно, выходит на Невский проспект. Ну и простой народ уже давно сочинил о нем прибаутку, что впереди комедия, а позади трагедия, а слева учение, а справа развлечение. Совершенно верно. Впереди комедия. Это театр комедии прямо перед нами. Позади трагедия. Ну, будем считать, что Александринка – театр трагедии. Слева учение – это Российская национальная публичная библиотека. А с другой стороны, с правой руки у нее – это бывший, значит, сад на Фонтанке, Онищиков сад, Онищиков дворец. При Елизавете Петровне там было очень весело. Театр – это же вообще место притягательное, понимаете? Мы погружаемся в другую сферу, мы забываем свои беды, свои проблемы. На 3 часа в какую-то другую жизнь погружаемся. Поэтому всегда театр нас влечет. Русский театр основан, как мы с вами знаем, еще Елизаветой Петровной в 1756 году, то есть в середине 18 века. Елизавета Петровна. Вспомним имена первых деятелей русской сцены. Это Александр Сумароков, это Федор Волков, это Иван Дмитриевский. А Александринский театр появился позже, в 19 веке, в 1830-х годах. И вскоре здесь будет «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова, и вскоре здесь будет «Ревизор» Николая Васильевича Гоголя. Знаете, что такое ревизор? И что сказал Николай Павлович, который... Ну, Николай Павлович, я всегда так говорю о Николае Первом. У нас есть Николай Павлович, Николай Первый, и Николай Александрович, это Николай Второй. Так вот, Николай Павлович как это реагировал? Всем, говорит, здесь попало после ревизора. А мне больше всех. Правильная реакция. «Свадьба Кричинского», «Сухого Кобылина». Позже это будет Иван Сергеевич Тургенев с «Месяцем в деревне», где играет Марья Гавриловна Савина. А потом здесь будет и Толстой, и Чехов. А в начале 20 века Всеволод Эмильевич Мейерхольд ставит мольеровское «Дон Жуана». А в 1917 году, аккурат во времена февральской, во дни февральской буржуазной революции, напоминаю, конец марта, начало апреля, февральская революция. На сцене Александринского театра идет Лермонтовский маскарад. Открывается... Нет, не открывается занавес. Он уже открыт. И люди входят в этот потрясающий красоты зал, и они видят зал красивый, и на сцене продолжение этого зала. Так придумал Александр Николаевич Головин, вот, который был

0: главным художником этой сцены. Так Россия прощалась с Российской империей. Февральско-мартовская революция, еще через полгода Октябрьский переворот и так далее, и так далее, и так далее. Кто же здесь из великих людей был и кого мы можем вспомнить? Вот Мейерхольда вспомнили. Головин, Глазунов прощается с императорской Россией на сцене Александринского театра, но они еще этого не знали. Тоже может знать, что будет после 1917-го. Единственное, мы знаем, будет 18-й. А вот какой он будет, это надо пережить все. Вот люди, которые жили в Петербурге, все вот это пережили.
1: Отрывок из спектакля «Ревизор», 2002 год, городничий Антон Антонович Сквозняк-Тмухановский, озвучивал Сергей Иванович Паршин.
2: Что вы теперь скажете? Теперь я вас обманываете народ? Ты сделаешь подряд сказною, на 100 тысяч ее надуешь, поставивши гнилого сукна. Да потом пожертвуешь 20 аршин, да и давай тебе еще и награду за это. Да как бы знали, так бы тебе и брюхо сует вперед. Он купец, не тронь его. Мы, говорите, дворянам не уступим. Да дворянин, ух ты, рожа. Дворянин учится наукам. Его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он полезное знал. А ты что? Ты начинаешь плутнями. Тебе хозяин бьет за то, что ты обманывать не умеешь. Еще мальчишка, отче наш не знаешь, а уж обмениваешь. А как разодмет тебе брюхо, да набьешь себе карман, так ты и заважничал. Фу, ты невидаль какая. От того, что ты 16 самоваров выдаешь в день, от того ты важничаешь. Да я плевать на твою голову и твою важность.

Два века премьер, и каждое что-то изменило. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Два века премьер, и каждое что-то изменило. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Перед нами площадь имени Альфонса Великодушного. Имя выгравировано. Официально. Не поспоришь. А теперь посмотрите в центр сада. Там на коне сидит совершенно другой король. Не Альфонс. Хайми I. Завоеватель, живший на 2 века раньше. Это не случайная оговорка городского чиновника. Это, если угодно, фирменный стиль валенсийской исторической памяти.
1: Начнем с самого начала, а начало здесь довольно прозаичное. В 1812-м снесли 84 жилых дома не ради красоты, а чтобы открыть фасад старой таможни, которая теперь занята Дворцом правосудия. Вот он, справа. Площадь появилась не потому, что кто-то мечтал о прогулочном саде, а потому что административному зданию понадобился приличный вид. Сад разбили позже, примерно в 1850-м, на одном из самых низких участков старой Валенсии. Ни парадная возвышенность, ни пышный въезд в город, бывшее хозяйственное пространство, которое постепенно приодевали в буржуазный костюм. Архитектор Себастьян Монлеон придал саду нынешний облик в 1860-е. Само слово «партер» – французское, геометрически расчерченные цветники, низкая декоративная зелень, версальская строгость. Валенсийцы взяли идею, но не стали копировать Версаль. Получился городской сад в плотной ткани старого центра, где за живой изгородью начинаются узкие средневековые переулки. Никакой королевской дали, зато есть своя камерность, тень и ощущение, что город здесь немного переводит дыхание. Теперь про всадника. Хайми I взял Валенсию в 1238 и основал христианское королевство Валенсия. Памятник ему задумали в 1870-е в кругах, связанных с журналистом Теодором Льеренти. Город искал образ, в котором сошлись бы местный патриотизм и монархическая история. Установили статую в 1891-м.

0: автор – скульпта Агапита Вальмитхана. А бронзу для отливки взяли не завода. Переплавили 5 пушек и гаубицу, захваченных в замке Пеньескола. Оружие прежних войн стало монументом государственного основания. 19 век умел делать такие жесты красиво.
1: А теперь про Нептуна. Он у фонтана, чуть в стороне. Это работа итальянского скульптора Понсанелли, созданная для частного сада некоего влиятельного каноника 17 века. Потом Нептун переехал в соседний сад Ла Глориета, а в 1960-м перебрался сюда. Итого на одной небольшой площади. Завоеватель 13 века, барочный бог морей 17-го, регулярный сад 19-го и официальное имя короля 15-го – Альфонс. Пятый Арагонский, тот самый великодушный, правил с 1416 по 1458. Мой держал под рукой Арагон, Валенсию, Майорку, Сицилию и Неаполь. Большую часть жизни провел в Италии и к местному садику не имеет никакого личного отношения. Его имя здесь – это династический бренд, а не биография.
2: Туристы нередко смотрят на конную статую и думают: «Вот он, Альфонс Великодушный». Ошибка понятная. Название площади само подсказывает. Но перед нами Хайме I, и эти двое никогда не были современниками. Валенсийцы, впрочем, всю эту путаницу обходят стороной. Они говорят просто «Эль Партеры». Не площадь Альфонса, не памятник Хайме, просто сад, где можно срезать путь, постоять в тени или встретиться перед тем, как свернуть на улицу Колонн. Народное имя пережило все официальные переименования. Скорее всего, переживет еще несколько. Город, который строит сады из снесенных кварталов, плавит пушки в королей и собирает в одном партере 3 эпохи сразу. Такой город явно не страдает от недостатка исторического воображения. Вопрос только в том, где кончается память и начинается театр. Здесь, похоже, эту границу никто особо не искал. Не искал.

Почему одна мелодия звучит как утро воскресенья, а другая – как последняя страница письма, которое лучше было не читать? Не из-за слов, не из-за громкости, из-за одной ноты, буквально одной. Разберем это без единой ноты на бумаге. Любая мелодия живет не в пустоте, она крутится вокруг одного домашнего звука. В теории его называют тоникой, но удобнее думать о нем как о точке возврата, куда мелодия в конце концов приходит, куда она хочет вернуться после любого отклонения. Это не самый громкий звук и не самый высокий. Это самый устойчивый. Когда мелодия до него добирается, возникает ощущение, что фраза закончилась, можно выдохнуть. Все остальные звуки в мелодии выстроены вокруг этой точки покоя. Их набор – это и есть лад. А конкретная высота, от которой отсчитан этот набор – тональность. Для практических целей тональность пока можно отложить в сторону. Она важна музыканту, но не тому, кто хочет объяснить нейросети нужное настроение. Самое главное – расстояние от «дома» до третьего звука в ладу. В мажоре это расстояние чуть шире, в миноре – чуть уже. Разница в полшага по клавиатуре. Но именно она меняет все. Широкий шаг создает ощущение открытости, узкий – сжатости, напряжения. Не потому, что так решил какой-то ученый. Потому что ухо воспринимает систему притяжений между звуками, и одно соотношение читает как устойчивое и светлое, другое как нестабильное и темное. Конкретный пример, который стоит держать в

0: голове. Возьмите Happy Birthday, архетип мажорной мелодии. Теперь представьте, что средняя нота в ее первом подъеме чуть опустилась вниз. Один сдвиг, и вместо именинного настроения появляется что-то между тревогой и усталостью. Мелодия та же, контур тот же, темп тот же. Изменилась одна ступень, третья. Это и есть переключатель между мажором и минором. Из этого следует кое-что важное. Само по себе ни одно отдельное звучание не несет эмоции. Настроение возникает из отношений между звуками, из того, как они тянутся друг к другу и к точке покоя. Именно поэтому быстрый минор звучит не грустно, а тревожно или азартно. Медленный мажор – не радостно, а торжественно. Мажор равно радость, и минор равно грусть. Полезная подсказка, но не закон. Теперь прямо к практике. Допустим, вы просите нейросеть сгенерировать музыку и пишете просто «сыграй что-нибудь грустное». Велик шанс получить что-то медленное, размытое и ни о чем, потому что «грустное» для алгоритма слишком широко. Добавьте два слова «минор» и «медленный темп». Результат меняется. Появляется именно тоска, не абстрактная тихость, а узнаваемый эмоциональный профиль. Потому что минор – это машинно читаемый параметр. Алгоритм понимает его буквально, берет тот самый суженный третий шаг и выстраивает вокруг него все остальное. Три слова, которые стоит держать под рукой при любом заказе музыки нейросети – лад, мажор или минор – это базовая эмоциональная окраска. Темп, скорость, которая уточняет, какой именно оттенок этой окраски вы хотите. И тональность – ее можно не трогать вовсе, она важна для музыкантов, но не для описания настроения. Лад плюс темп – уже рабочая инструкция. Все остальное алгоритм доработает сам. Полтора века музыкальной теории, учебники сольфеджио, споры о том, почему минор грустит, и в итоге три слова из той же теории оказываются точнее любого прилагательного.
1: Не тоскливое, не шумное, не надрывом.
0: Просто минор – медленно. Теперь вы знаете, что за этим стоит. Это была совместная рубрика «А мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте четыре кита из этой лекции на живом собеседнике.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу. Но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город, а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма

символическое, а вполне ощутимое при тогдашних ценах. Сдал бутылку, получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

0: Представьте, в доме лежит человек. Родные приносят ему еду, разговаривают с ним, укрывают одеялом. А он не дышит вот более полугода. Для семьи это не обман и не безумие. Это его настоящее состояние, он, Том Акула, болен, а не умер.
1: Так живут на Нагорье Танатараджа, в глубине острова Сулавеси, в Индонезии. У Тараджи смерть, не миг, а долгий переход. И пока род не собрал похороны, тело остается в доме, рядом с живыми. Может показаться, может, они просто отказываются верить в потерю, прячутся от горя за словом «болен». Тогда почему тело бальзамируют, кормят и с ним разговаривают месяцами, а не один вечер, пока не отпустит первый шок? Ответ не в отрицании. Это осознанная пауза. Душа отправится к предкам только после ритуала, а до того человек остается частью семьи, просто в другом состоянии. Пауза не бывает короткой. Похороны требуют буйволов, а буйвол здесь не мясо и не тягловая сила, а мера уважения и достатка рода. На проводы влиятельного человека режут десятки голов, иногда больше сотни, и каждая обходится в целое состояние. Собрать такую сумму – дело не недель, а лет. Поэтому тело может провести в доме год, два, иногда дольше. Семья копит, договаривается с родней, ждет, когда все дети соберутся из других городов.
0: Когда все готово, начинается рамбу соло, главные похороны. Многодневное торжество с музыкой, пением и жертвоприношением. Это не тихое прощание, а самое масштабное событие жизни рода. Съезжаются сотни родственников, режут буйволов и свиней, и только после этого душа умершего считается по-настоящему ушедшей. Антрополог Кэтлин Адамс, много лет изучавшая тараджи, описывает это как обряд, в котором статус человека при жизни закрепляется через размах его проводов. Чем важнее был человек, тем дольше готовится и тем щедрее прощание. После рамбу соло тело находит последний дом, не в земле. Богатых хоронят в гробницах, вырубленных прямо в скале, порой высоко над землей. Чем выше место, тем выше было положение умершего при жизни. Рядом с входом в такую гробницу на деревянном балконе появляется Таутау, вырезанная из дерева фигура покойного, одетая в его собственную одежду. Таутау не украшение и не памятник в привычном смысле. Он смотрит на долину, где жила семья, и, как говорят сами тараджи, продолжает быть рядом, оберегает живых и наблюдает за ними.
2: Но и рамбу соло не конец истории. Раз в несколько лет, обычно после сбора урожая, в некоторых деревнях Нагорья проводят манене, обряд, который приезжему трудно объяснить словами. Семья открывает гробницу, бережно достает тело, чистит его и переодевает в новую одежду. Спокойным разговаривают, поправляют ему волосы, иногда угощают сигаретой, так будто он просто вернулся домой ненадолго. Со стороны это звучит пугающе, но для Тараджей Манене не встреча со смертью, а продолжение заботы, которая никогда не прекращалась, сначала о живом теле, затем о теле в доме, затем о теле в гробнице. Разница только в том, где человек сейчас находится, а не в том, любит ли его еще.
0: В этом и есть суть тараджанской любви к умершему.

0: она не признает резкой границы, на которой человек в одну секунду превращается в «было» и перестает быть частью семьи. Смерть здесь растянута во времени специально, чтобы никто не прощался в торопях, чтобы урода хватило сил проводить достойно, и чтобы память оставалась не отпечатком в альбоме, а живым, требующим ухода присутствием, одеждой, разговором, местом в доме. Может быть, самая честная мысль, которую увозишь на горе, простая. Мы привыкли считать, что горе нужно пережить быстро и сразу отпустить. Тараджи показывают, можно любить медленно, годами. И это не слабость перед смертью, а способ ее выдержать.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. .онлайн.

0: такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж – почва, камни, корни деревьев. Второй – твердая скальная порода. Третий – а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров – огромная камера. Как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло — это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.

ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками, это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды. Там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид!». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

0: Представьте комнату без единого отражения. Стены, пол и потолок утыканы клиньями из стекловолокна. Дверь весит, как небольшой автомобиль. А сама коробка держится на пружинах внутри еще одной коробки, чтобы ни один звук снаружи не просочился внутрь. Наивно кажется, тишина – это просто отсутствие звука, ноль, пустота. Но закройте тяжелую дверь, и выясняется, что абсолютной пустоты не существует нигде, даже здесь. В лаборатории Арфилда в Миннеаполисе находится именно такая безэховая камера. По сертификации она держит фоновый уровень около минус 13 дБ, а в лучший момент опускалась почти до минус 25. 0 дБ – порог, ниже которого человеческое ухо ничего не различает, так что цифра со знаком минус – это не тишина, а звук, которого формально как будто нет. Основатель лаборатории Стивен Орфилд говорит, здесь можно тестировать то, что нигде больше в стране проверить нельзя, например, щелчок переключателя на приборной панели автомобиля.
1: В Редмонде, в исследовательской лаборатории корпорации Microsoft, инженеры построили камеру еще тише. Независимые замеры компании Брюли и Кьер зафиксировали фоновый уровень минус 20,6 дБ. Это официальный рекорд, самое тихое место планеты. Для сравнения, тепловое движение молекул воздуха, брауновский шум, оценивают примерно в минус 23 дБ. Инженеры подобрались почти к физическому пределу тишины в комнате с воздухом. Здесь испытывают микрофоны, наушники и голосовых помощников. Чтобы услышать шум устройства, нужно сначала убрать все остальное. Задолго до рекордов, в конце 1940-х, безэховую камеру построили в Гарвардском университете по заказу военно-морского флота с почти 6-метровыми стенами из бетона и 20 тысячами клиньев из стекловолокна. Именно туда в 1951-м пришел композитор Джон Кейдж, рассчитывая услышать полную тишину, и не услышал. Он различил два звука – высокий и низкий. Инженер лаборатории объяснил, высокий – это работа его нервной системы, низкий – движение крови по сосудам.
2: Кейдж вышел из камеры с выводом, который перевернул его музыку. Абсолютной тишины не бывает, пока жив слушающий ее человек. Через два года это убеждение стало пьесой длиной в 4 минуты 33 секунды, где музыкант не издает со сцены ни звука, а вместо этого зал слушает шорохи, дыхание и скрип стульев.

0: вокруг себя. Правда, у этой красивой истории есть техническая трещина, и ее честно нужно назвать. Врачи считают, что услышать работу собственной нервной системы физически невозможно, а движение крови слышно лишь при нарушениях кровотока. Скорее всего, высокий звук, о котором рассказывал Кейдж, был тинитусом, постоянным звоном в ушах, который есть у многих людей и в обычной жизни тонет в шуме города. Тишина не создала этот звук, она лишь дала его расслышать.
1: Расхожий миф гласит, что никто не выдерживает в такой камере дольше 45 минут, будто это физиологический предел. Это преувеличение. Рекорд лаборатории Арфилда связан именно с этим числом, но как со временем, дольше которого никто из посетителей пока не оставался, а не с границей вреда здоровью. Здоровому человеку такая тишина не опасна. Вопрос лишь в том, насколько там неуютно. А неуютно там быстро. Дело в равновесии. Мозг сверяет положение тела не только с внутренним ухом, но и с эхом, которое обычные стены отражают от каждого шуга. В безэховой камере этого эха нет, и часть системы ориентации остается без данных. Отсюда легкое головокружение, ощущение зыбкости пола и у некоторых людей, слуховые галлюцинации, мозг, лишенный привычного потока сигналов, начинает достраивать звук из ничего.
2: Именно поэтому такие комнаты строят не ради тишины самой по себе, а ради возможности услышать что-то другое. НАСА держит подобные камеры в нескольких центрах, чтобы проверять шум оборудования на борту станции и аппаратов. Там, где космонавту предстоит месяцами жить рядом с вентиляторами и насосами, лишний децибел не мелочь. Производители техники проверяют щелчки кнопок и гул вентиляторов ноутбуков. Посторонний призвук, который в обычной комнате потонул бы в уличном шуме, здесь слышен идеально и без шанса спрятаться.
1: Получается, комната без единого отраженного звука нужна не за тем, чтобы спрятаться от мира, а за тем, чтобы наконец расслышать себя и свою технику без посторонних помех. Человеческий мозг не умеет обращаться с настоящей пустотой. Он либо находит в ней звук собственного тела, либо начинает сочинять его сам. Тишина, которую искал Джон Кейдж на сцене, оказалась не молчанием, а самым честным на свете усилителем.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн. Стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн.

0: Карачи, 50-е годы прошлого века. На улице, среди рикш и чайных лавок, стоит подержанный фургон. За рулем молодой мужчина в серой шапочке. Он сам купил эту машину на монеты уличных торговцев. Сам моет носилки. Сам едет к раненым, пока в городе идут беспорядки. Говорят, тогда дорогу уступали только двум типам машин – армейским и этому старому фургону. Этот фургон стал флотом из более чем 1500 машин, крупнейшей службы скорой помощи в мире. Без единой государственной субсидии. Ему предлагали деньги, должность министра, он отказался, объяснил, что государство приносит с собой контроль и коррупцию.
1: Зато принимал овец от пастухов и половину дневной вручки от владельцев чайных лавок.
0: Бедная женщина принесла браслет и серьги. Он записал ее в книгу доноров как главного спонсора роддома за тот день. Когда спецслужбы в 80-е годы пришли с обыском, Эдхи молча снял свою потрепанную шапочку и протянул офицерам «Вот все, что я украл у народа». В его приютах не спрашивали о религии. В его моргах бесплатно хоронили безымянных. На его коробках для подкидышей было написано «Не убивайте ребенка, оставьте его здесь». Лично у него не было ни машины, ни собственного жилья, только двухкомнатная квартира над пунктом скорой помощи и та самая серая шапочка. Когда его хоронили в 2016 году, рядом стояли военные и

Коммунисты, либералы и бедняки. На старых фургонах до сих пор мелом пишут: «Служение человечеству выше религии». Это, пожалуй, лучший автопортрет человека, которого никто так и не смог купить. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в БАТЭ. А. Мой гид.

0: В обычном дворе на углу Гороховой и набережной Фонтанки есть парадная, о которой ходят слухи по всему городу. Снаружи серый фасад, арка, двор-колодец. Но стоит войти, и оказываешься в круглом зале с шестью массивными колоннами. Над головой поднимается купол. Две спиральные лестницы уходят в разные стороны. Если прошептать что-нибудь в любую точку зала, шепот вернется с другой стороны, как будто кто-то невидимый тебя повторил.
1: Казалось бы, красивая лестница, необычная акустика. Вот люди и фантазируют. Но тогда почему одна из лестниц поднимается на третий этаж и упирается в глухую стену? Там нет ни одной двери, ни единой квартиры. Куда она вела?
0: Дом построили в 1780-1790-е для купца Саввы Яковлева, владельца заводов и торговых рядов. Имя архитектора до сих пор точно не установлено. Саму ротонду, круглый зал с куполом и колоннами, перестроил академик архитектуры Егор Иванович Винтергальтер в 1856-м. Следующий владелец, почетный гражданин Александр Фадеевич Евментьев, приобрел дом в 1860-м. С тех пор здание называют домом Яковлевых-Евментьевых. Снаружи купол совсем не виден, он спрятан под чердаком. Единственное окно выходит во двор. Правая лестница ведет к квартирам на третьем этаже. Левая доходит до второго и упирается в стену. Что там находилось изначально, никто достоверно не знает. Эта глухая лестница стала главной архитектурной загадкой дома.
1: Вокруг ротонды собралась целая коллекция городских преданий. Любимая версия гидов – масонская. Якобы на рубеже 18 и 19 веков здесь собирался петербургский кружок вольных каменщиков, а стены были расписаны знаками ложи. При одном из ремонтов все закрасили, но говорят, что под побелкой символы сохранились до сих пор. Другая история связывает ротонду с Григорием Распутиным. Он жил по соседству на Гороховой и, по преданию, приходил сюда черпать какую-то особую силу. Красивые истории, и обе остаются преданиями. Документов, которые подтверждали бы не масонские собрания, не визит Распутина именно в эту парадную, исследователи не нашли. Еще один городской миф. Если соединить на карте линиями все петербургские ротонды, получится пятиугольник, и этот дом окажется в его точном центре. Проверить это красиво, но невозможно. Ротонд в городе много, и фигур можно насчитать сколько угодно.

0: Зато достоверно известно другое. В 70-е и 80-е годы 20 века Ротонда превратилась в настоящий центр ленинградского андеграунда. Сюда приходили хиппи, панки, рокеры, все, кто не вписывался в советскую норму. Акустика здесь необычная. Звук уходит по куполу и возвращается с другой стороны с легким запозданием. В этом зале пели Борис Гребенщиков, Виктор Цой, Константин Кинчев. Перед тем, как двигаться в кафе «Сайгон» на Невском, именно здесь собирались на разогрев. Милиция периодически разгоняла компанию, и легенда о потусторонних силах, которые затягивают прохожих, родилась, по всей видимости, из рассказов об этих ночных облавах. Сегодня дверь закрыта на кодовый запор. Попасть внутрь можно, договорившись с консьержем, не более 5 человек, не дольше четверти часа. Этого достаточно, чтобы встать посередине, прошептать что-нибудь в сторону купола и услышать собственный голос с другой стороны. Объяснение физики простое. Полусфера фокусирует звук. Но когда шепот возвращается, объяснений как-то не ищешь.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид».

0: Смотришь в небо, и там, высоко, косой угол из птиц. Тянется, медленно смещается, не распадается. Будто кто-то нарисовал галочку, и она не стирается. Первый вопрос, который приходит в голову. Наверное, самая главная птица летит впереди, а остальные держатся позади, из уважения или дисциплины. Вожак задает курс, остальные следуют. Логично же. Только почему тогда угол, а не прямая цепочка? Если дело в уважении, строй не важен.
1: Воздух – не пустота. Когда крыло давит на него снизу, чтобы поднять тело вверх, воздух у краев крыла начинает завиваться, в спираль, в вихрь. С каждого кончика крыла срывается такой крутящийся воздушный жгут. По внешнему краю от него воздух тянет вниз, а прямо за кончиком и чуть сбоку тянет вверх. Вот этот узкий восходящий поток и называют апвошем. Птица, летящая чуть сзади и сбоку от соседа, попадает точно в него. Воздух ее уже немного несет, без лишних усилий. Крыльям работать легче. Именно поэтому угол, а не цепочь. В прямой шеренге восходящий поток не поймать. Первым это проверил не теоретик, а орнитолог Анри Веймерскирш. В 2001 он прикрепил к пеликанам крошечные датчики пульса и отправил стаю в полет. Результат был ясным. Птицы в хвосте клина держали заметно более редкий пульс, чем те, кто летел впереди. Они тратили меньше сил просто за счет позиции.
0: Как именно птица ловит этот поток, долго оставалось загадкой. Вихрь за кончиком крыла живет мгновение, а крыло еще и машет. Нужно попасть в нужное место в нужный момент. В 2014-м группа ученых из Оксфорда и Вены прикрепила GPS-приемники и акселерометры к северным лысым ибисам, птицам, которых специально обучили лететь следом за легким самолетом. Впервые удалось измерить с точностью до сантиметра, где именно каждая птица держит крыло и как им машет. Выяснилось, птицы не просто занимают правильную позицию. Они синхронизируют взмахи. Те, кто летит сбоку от лидера, машут крылом точно в фазе с ним, чтобы крыло оказалось в нужном месте именно тогда, когда там проходит восходящий поток. А те, кто летит прямо сзади, в противофазе, чтобы не угодить в нисходящий поток от тех же взмахов. Птицы не просто держат позицию. Они ее настраивают в реальном времени. Экономия ощутимая. Птица в клине тратит примерно на 11% меньше механической энергии, чем в одиночном полете. Гуси, по некоторым данным, способны в клине преодолеть путь на 70% длиннее, чем поодиночке.
1: Но вот что занятно. Если хвост клина – выгодное место, зачем кто-то соглашается

0: решается лететь первым. Лидер не получает ничего. Он прокладывает путь в нетронутом воздухе, без апвоша, без чужой подъемной силы. Тратит больше. Когда устает, отступает, уходит назад, и его место занимает следующий. Потом следующий. Те же ученые, наблюдая за ибисами, заметили кое-что неожиданное. Сколько времени птица провела на острие, ровно столько же она получила в выгодных позициях позади. Не приблизительно, а достаточно точно. Стая не эксплуатировала слабых и не освобождала сильных от нагрузки. Биологи назвали это прямой взаимностью, принцип «ты мне, я тебе», который работает у птиц не хуже, чем в человеческих командах. Птицы не ведут счет. Но тело чувствует усилие. И стая перестраивается. Клин – это не иерархия с вожаком впереди. Это нечто похожее на договор, который никто не подписывал, но все соблюдают. Физику вихрей объяснит любой учебник аэродинамики. А вот откуда в стае берется что-то похожее на справедливость – это вопрос, на который у науки пока нет готового ответа.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот О мой гид –

Монастырь здесь начался с семи слов. На край света, где нет никого. В 15 веке трое монахов – Савватий, Герман и Зосима – сознательно выбрали архипелаг в 160 километрах от полярного круга. Полгода – льды, ни одной дороги. Штормы, которые считались самыми коварными во всем русском государстве. Обратите внимание на эти стены. Толщина достигает нескольких метров. Каменное строительство началось в 1582 году. Крепость проектировалась так, чтобы держать не только пушечный огонь, но и удар льда, штормовой воды, промерзание. Внутри целый город монастырский. Кельи, торговые лавки, склады, храмы. В 1669 году те же стены обернулись против государства. 7 лет монахи-старообрядцы держали осаду царских войск. Крепость, построенная для защиты северных рубежей, стала символом внутреннего сопротивления. Форпост власти превратился в ее главную головную боль. И задолго до лагерей 20 века монастырь служил тюрьмой. Сюда ссылали раскольников, неугодных чиновников, политических противников. Изоляция на краю мира не требовала решеток. Крепость на краю света пережила все. Государственную осаду, столетия заточений, лагерный ад. И до сих пор здесь действует живой монастырь. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!»

Андрей, или вот деталь, которую почти никто не замечает. Девелоперы и медицинские центры, составляя маркетинговые обзоры района вокруг метро «Сенная площадь», теперь вписывают общественные туалеты в один ряд со школами, клиниками и магазинами, как аргумент в пользу локации. Это тихое признание города. Человеческий поток здесь настолько плотный, что оставить людей один на один со собственным организмом уже экономически невыгодно. Сенная – это узел трех станций метро. Сенная площадь, Садовая и Спасская выходят буквально на одну площадь, и это сразу дает первую линию обороны. В петербургском метро официально существуют туалеты для персонала. На Сенной к ним ведут неприметные аккуратные двери. Неочевидная городская истина. Дежурный по станции имеет право пустить пассажира в служебный туалет в экстренной ситуации. Нужно просто подойти и прямо попросить. Те, кто узнал это один раз, рассказывают потом как лайфхак, тихо, будто передают явку. В радиусе 5-7 минут пешком от выходов метро, по Садовой улице, по Московскому проспекту, в сторону Вознесенского и дальше к Театральной площади разбросана сетка платных общественных туалетов. Это наследие советской и раннепостсоветской модели города. Не тот туалет в каждом кафе, а отдельные специализированные точки. Отсюда странный пейзаж. Смотрите, вот дорогой бутик на фасаде, а в цоколе того же здания скромная дверь, надпись «Туалет», расписание с 9 утра и график уборщицы, который знает пол района. За наличные. Третий слой – хостелы. Их вокруг Сенной столько, что район неофициально называют общежитием для туристов и студентов. Во многих действует негласная практика. Заходишь, как бы спросить про свободные места, уточняешь, можно ли в туалет перед осмотром, и тебя почти всегда пропускают. Для хостелов это способ быть дружелюбными к городу, для остальных – резервный аэродром. Но чтобы понять, почему здесь все именно так, нужно вернуться на 150 лет назад. В XIX веке Сенная была местом публичных телесных наказаний. Здесь секли кнутом воров и аферистов, торговали сеном, дешевой едой, всем подряд. Трущобы вокруг площади считались символом городской нищеты и антисанитарии. Запахи тут всегда играли роль. Просто раньше это был навоз, гарь и дешевый табак. Место было вонючим, грязным и опасным, и это не метафора, а городская реальность. Сенная так и не стала отполированной туристической открыткой. Она осталась собой. Современный слой – кофейные точки, небольшие столовые, забегаловки с китайской и кавказской кухней. Многие негласно разрешают туалет при минимальном заказе. Кофе с собой за 100-150 рублей здесь нередко берут не ради кофе. Официанты это знают и выработали собственный кодекс. Не спрашивать лишнего, если человек явно пришел по нужде, а не по гастрономии. Обратите внимание вон на ту дверь в цоколе, видите? Без вывески, с крючком изнутри. Это и есть вся петербургская инфраструктура выживания в одном кадре. Не одна централизованная городская система, а набор хитростей, негласных договоренностей и личной смелости остановить дежурного в метро и сказать вполголоса: «Простите, мне очень нужно». Андрей в этом, если вдуматься, вся Сенная. Она никогда не работала по единому плану. Она всегда решала проблему на месте, как могла, чем располагала, между Чебуречной и Ломбардом. И как-то справлялась.

0: километров ходов, о которых до сих пор нет полной карты. Человек идет по бульвару, а под ним, метрах в 20, чернота и абсолютная тишина. Первая мысль простая, наверное, это природа. Вода миллионы лет точила мягкий камень и промыла пещеры, как в горах. Красивая версия. Только вот у здешних коридоров прямые углы. Ровные стены. И на них параллельные борозды от пилы. Аккуратные, как строчки в тетради. Вода так не умеет.
1: Все вырезано руками. Камень называется ракушечник, понтический известняк, спрессованные раковины моллюсков. Он лежал на дне Древнего моря около 6 миллионов лет назад, а затем оказался сушей. Материал удивительный, настолько мягкий, что его пилят обычной ножовкой, и настолько прочный, что здание из него держится веками. Пила входит легко, блок выходит готовым, режь и клади. Дальше происходит вещь почти абсурдная. Городу нужен камень, и камень достают прямо из-под будущей улицы. Вырезали блок, образовалась пустота. Из этих блоков поднялся желтый город над морем, особняки, лестницы, порт. Одесса буквально построила себя из того, что вынула из-под своих ног. Каждый красивый фасад наверху – это минус один кусок земли внизу.
0: Счет пошел в 19 веке, когда строили быстро и жадно. Копали кустарно, в разнобой, без единого плана, каждый под своим участком. Никто не вел общий чертеж. Так и вышел лабиринт. Три яруса, глубина местами свыше 50 метров. Ходы тянутся вдоль моря почти на сотни километров. Расплата пришла быстро. Здания начали трещать и оседать. К концу 20-го столетия под подработанной территорией оказалось около 40% старой части города. Только 80-е насчитали 276 серьезных деформаций зданий, а три десятка жилых строений пришлось разобрать целиком. Спасают их так: бурят скважину и под давлением закачивают вниз песчано-водяную смесь. Пульпа заполняет пустоту, схватывается, и фундамент снова опирается на твердое. За полтора года таким способом вернули опору 16 зданиям в историческом центре.
1: А затем случилось то, чего каменоломщики не ждали. Пробивая очередной ход, они вдруг скрывали полость с неровными стенами, натеками и кристаллами гипса, настоящую карстовую пещеру. Ту самую, которую действительно промыла вода, только за миллионы лет до появления людей. И вот в этих пещерах нашлось главное. Они оказались забиты красно-бурой глиной, а в глине – кости. Много костей. Древняя фауна, жившая здесь, когда на месте будущих улиц лежала сухая степь, верблюды, гиены, страусы. В 1963-м на одном из таких участков одесские ученые создали заповедник, редчайший случай, когда охраняют не пещеру, а то, чем она набита. Внизу свой микроклимат, круглый год 12-14 градусов, влажность почти стопроцентная. Поэтому подземелья веками служили людям складами, погребами, укрытием. Здесь прятались во время войны. Об этом рассказывает музей в поселке Нерубайское. Здесь хранили вино и гнали самогон. Здесь корни деревьев с поверхности пробивают камень, ища влагу.
2: Оценка длины – около 2500 километров. И это именно оценка, сделанная в конце 90-х. Точной цифры нет. Значительная часть затоплена и засыпана намеренно, чтобы не обрушилось, а новые ходы находят до сих пор. Лабиринт мерили десятилетиями клубы спелеостологов, метр за метром, с рулеткой и мелом. Получается странная симметрия. Наверху город, который видно. Внизу его негатив, пустое отражение той же формы, и полной карты у этого отражения нет до сих пор.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: плескивали на поверхность что-то бледное, извивающееся размером с ладонь. Крестьяне подбирали находку у выхода из карстовых источников и не сомневались. Это детеныш дракона, а значит, где-то там, в глубине горы, спит и сам дракон-родитель. Может, и правда под горой лежит спящий дракон, а весенняя вода просто вымывает его потомство наружу. Тогда почему детеныш ни разу не подрос и не превратился в чудовище, сколько бы его ни держали у себя в избе? Загадку не решили, просто перестали удивляться и стали звать находку привычным именем.
1: Записал этот обычай ученый и путешественник Янес Вайкард Вальвасар в 1689-м в своем труде о Краинской земле. Он же первым дал делу огласку за пределами гор. Бледное существо длиной чуть больше пяди, по виду ящерица, а по сути червь и гадина, как он сам записал. Через без малого столетия естествоиспытатель Джованни Антонио Скополи добыл живых особей и в 1768-м дал существу ученое имя Протей в честь морского старца, умевшего менять обличье. Разгадка драконьей легенды оказалась почти обиднее самой легенды. Никакого чудовища в горе нет, есть лишь пещерное земноводное, которое всю жизнь проводит под землей, в воде, при полном отсутствии света. Кожа у него бледно-розовая, почти прозрачная, глаза скрыты под слоем кожи и ничего не видят. За этот вид европейцы прозвали протея человеческой рыбой, не потому что похож на человека, а потому что кожа выглядит незагорелой, будто пряталась от солнца всю жизнь.
0: Живет протей в пещерах Динарского карста, от северо-востока Италии до Черногории. И в Постоинской пещере ему отведен целый подземный аквариум для показа гостям. Возраст этого животного заставляет усомниться в спокойном тоне науки. В неволе протей доживает до 100 лет, а без единой крохи пищи способен продержаться до 10 лет подряд. Обмен веществ у него замедлен настолько, что происходящее больше похоже на анабиоз, чем на обычную жизнь. Еще удивительнее оказалась привычка протея сидеть на месте. В 2010-м венгерские и британские исследователи под руководством Гергея Балажа начали метить особи в пещере и следить, куда те переползают. К 2018-му набралось почти 40 наблюдений, и выяснилось, что большинство протеев почти не двигаются вовсе. Одна особа оставалась в одной и той же точке пещеры 2569 дней подряд. Это больше 7 лет неподвижности одного животного в темноте.
2: 30 января 2016-го смотритель Постоинской пещеры Хуан Пабло Машео заметил в большом выставочном аквариуме первое яйцо протея. За следующие два месяца самка отложила 64 яйца, и в 22 из них началось развитие зародыша, редчайший случай размножения протея на глазах у людей и камер. 30 мая, спустя 142 дня после первой находки, из яйца вылупился первый детеныш, остальные появлялись на свет постепенно, последний – 14 июля того же года. Пещера снова, теперь без всякого суеверия, стала местом, где рождаются драконы, и на этот раз весь мир следил за трансляцией из аквариума.
0: Сама Постоинская пещера тоже когда-то удивила своей скоростью. 16 июня 1872 здесь пустили первую в мире подземную железную дорогу. Вагончики толкали вручную сами проводники, а спустя почти век состав стал электрическим. Так что современный гость спускается к протею на поезде, в том же маршруте, только моложе легенды на два с лишним века и правдивее ее ровно настолько, насколько наука честнее суеверия.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

Представьте, вы только что прилетели в боливийскую столицу Ла-Пас. Аэропорт расположен на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вы выходите из самолета, в первую минуту все нормально. Через 2 часа начинает болеть голова. Через 4 подступает тошнота. Рядом стоит марафонец с 30 финишами на счет

0: и держится за стену. А местный ребенок с мячом несется мимо и не замечает ни вас, ни высоты, ни того, что воздух здесь совсем не тот.
1: Кажется, объяснение на поверхности. Кислорода наверху меньше, организм слабеет. Значит, тренированный человек с мощным сердцем и большими легкими должен справляться лучше.
2: Логика железная.
1: Вот только физическая форма не защищает от горной болезни вообще. Это один из самых проверенных и неожиданных выводов высотной физиологии. Тело, привыкшее работать на предельном потреблении кислорода, оказывается в особенно растерянном положении, когда этого потолка больше нет.
0: На высоте падает атмосферное давление, и вместе с ним давление кислорода в каждом вдохе. На 5000 метров кислорода вдвое меньше, чем у моря. Организм реагирует немедленно, учащает дыхание, расширяет сосуды мозга. За несколько часов мозговой кровоток вырастает примерно на четверть. Мозг буквально пытается взять количеством то, чего не хватает качеством. В легких нарастает воспаление. В тяжелых случаях развивается отек мозга или отек легких – самые опасные формы горной болезни. Согласно гималайской базе данных, из 339 зафиксированных смертей на Эвересте почти четверть вызвана именно этими осложнениями. Смертность среди обычных альпинистов на маршруте – около 3%. У шерпов – меньше 0,5%. Разница в 7 раз. Шерпов часто воспринимают просто как опытных проводников. Но опыт объясняет далеко не все.
1: Предки шерпов жили на Тибетском Нагорье выше 4000 метров на протяжении тысячелетий. Более 500 лет назад они перешли через Гималайские перевалы в Непал. Все это время естественный отбор работал неумолимо. Выживали те, чье тело лучше справлялось с разреженным воздухом. Результат сегодня виден в ДНК, в гене, который ученые называют ЭПРС-1 и который управляет клеточным ответом на нехватку кислорода. У большинства людей этот ген при подъеме на высоту запускает массовую выработку гемоглобина. Больше красных клеток крови, больше переносчиков кислорода. Казалось бы, отличный план. Но кровь при этом густеет, сердцу все труднее ее прокачивать, и риск тромбоза нарастает. У шерпов вариант того же гена работает иначе. Гемоглобин остается относительно невысоким, кровь – текучей. Меньше кислорода в крови, зато доставляется он быстрее и с меньшими потерями для сердца. В 2017-м исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона сравнили образцы крови и мышечной ткани 15 шерпов и 10 ученых-добровольцев на уровне моря и после 2 месяцев в базовом лагере Эвереста. Неожиданная находка. Митохондрии шерпов уже на старте работали эффективнее. Их клетки предпочитали сжигать глюкозу, а не жиры. И это принципиально, потому что расщепление жиров требует намного больше кислорода. На разреженном воздухе выигрывает тот, кто делает больше, тратя меньше. Шерпы буквально работают на другом топливе.
3: Показатели ученых-добровольцев за 2 месяца постепенно сдвигались, приближались к шерпским. Тело умеет учиться. Просто медленно и никогда, до конца. Горная болезнь напоминает нам, что мышечная сила и биологическая приспособленность – разные вещи. Тысячелетия в разреженном воздухе не заменить месяцами тренировок. Но понять, как устроен шерпский метаболизм изнутри, значит приблизиться к разгадке клеточного голода вообще. Исследователи надеются, что эти знания когда-нибудь помогут людям с болезнями сердца и легких, тем, чьи клетки живут в постоянной гипоксии не на горном перевале, а на уровне моря. Эта история — одна из сотни. Остальные — и карта к ним. Мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров. Восточная – до 5621. Разница – 21 метр. Меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов. Массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша.

Почти каждую весну луг под Боголюбовым уходит под воду, и белая церковь Покрова на Нерли остается на крошечном островке. Добраться до нее в эти дни можно только на лодке. А летом островок выглядит обычным пригорком над Старицей. Зачем ставить храм там, где его заливает? Может, 9 веков назад река вела себя

0: смирнее. Разливы бывали и тогда, разве что пониже нынешних, так считал археолог Николай Воронин. Значит, зодчие знали, куда строят.
1: В 1954-м Воронин начал здесь раскопки и обнаружил, что пригорок рукотворный. Строители заложили фундамент в плотную глину, а стены храма продолжили под землю еще на 3 метра 70 сантиметров, 9 рядов чисто тесаного белого камня. Затем все это засыпали жирным грунтом и плотно утрамбовали. Получился холм высотой около 3 метров. Его склоны облицевали белым камнем и туфом, чтобы весенняя вода не размыла насыпь, и врезали каменные желоба для стока.
2: Ставить храм на мокром лугу имело смысл. Здесь было устье Нерли, ворота Владимирской земли. Мимо шли суда из Суздаля и Ростова, корабли иноземных послов и купцов с Волги и Оки. Князь Андрей Боголюбский поставил у этих ворот Белую церковь, и каждый, кто плыл к его резиденции, видел ее первой. Однажды храм едва не разобрали. В 1784-м игумен соседнего монастыря попросил разрешения пустить его камень на новые монастырские ворота. Владимирский епископ согласился. Храм спасла смета. Подрядчики запросили за разборку слишком дорого.
3: Реки давно сменили русло, суда здесь больше не ходят. Но каждую весну вода снова подступает к Белому холму. И церковь опять встречает тех, кто приплыл к ней на лодке.

0: ударьте камертона колено, и он запоет одну и ту же ноту, что в Москве, что в Токио, что в 1711. Простая железная рогатка держит слово точнее любого договора между людьми. Кажется естественным. Должна же где-то существовать одна единственная правильная нота «ля», природная константа, которой сама тянется Вселенная. Только вот вопрос. Почему тогда веками никто не мог договориться, какая она?
1: Камертон придумал не ученый, а придворный трубач и лютнист английского короля. Ему просто надоело настраивать лютню на слух и наугад. Он взял стальную рогатку и понял, что она держит одну высоту звука хоть в жару, хоть в сырость, в отличие от деревянных дудок, боявшихся любой погоды. С этого момента у музыкантов появился твердый ориентир. Вот только ориентиры эти были разные у каждого города, каждого оркестра, а порой и у каждого органиста.
0: Личный камертон композитора Генделя звучал ниже нынешнего, что-то около 422 Гц с половиной. В Дрезденской опере хранился камертон, снятый в 1815-м, и он давал похожую высоту. А спустя всего 11 лет новый камертон из того же оперного театра звучал теперь заметно выше, на добрых полтора тона ближе к современному «ля». Оркестры соревновались громкостью и блеском, а самый простой способ прозвучать ярче – поднять общий строй инструментов. Скрипки натягивали туже, трубы подрезали короче, и высота нот незаметно ползла вверх год за годом. В Миланском театре Ло Скала строй в иные вечера доходил почти до 451 Гц, при том, что сама нота называлась все той же буквой «ля». В середине 19 века разнобой стал мешать всерьез. Певец, которого хвалили в одном городе, срывал голос в другом, просто потому что местный оркестр играл на полтона выше привычного. Во Франции решили навести порядок законом. В 1859-м собрали комиссию из ведущих композиторов эпохи и в Парижскую консерваторию положили эталонный камертон на 435 Гц. Теперь любой оркестр страны обязан был сверяться с ним.
1: Порядок продержался недолго. Как только мода опять качнулась к сияющему, яркому звучанию, строй снова пополз вверх, теперь вопреки закону. К концу столетия английские настройщики фортепиано остановились на 439 Гц, но нашелся инженер и по совместительству увлеченный музыкант, который заметил неудобную мелочь – 39 – простое число. Его нельзя разделить поровну ни для расчетов, ни для будущей электроники.

0: а 440 делится и на 2, и на 4, и на 5, цифра куда удобнее для инструментов, который вот-вот научится звучать без единого музыканта от электрического генератора. Он год за годом убеждал коллег на конференциях, пока в 1939 в Лондоне представители музыкальных ассоциаций разных стран наконец не сели за один стол и не согласились. Пусть эталонная нота «ля» звучит на 440 Гц и... Соглашение подписали за считанные месяцы до войны, перекроившей Европу заново, и это совпадение позже породило слух. Будто немецкое министерство пропаганды продавило эту частоту нарочно, чтобы через музыку вызывать у слушателей тревогу, в отличие от естественных 432 Гц. История красивая и ничем не подтвержденная. Протоколы лондонской встречи говорят об инженерном удобстве числа, а не о психологическом оружии, и версию эту придумали десятилетия спустя совсем другие люди. Герц – единица измерения колебаний в воздухе, а не голос природы. У него нет правильного значения. Есть только договоренность, которой шли 200 с лишним лет.
1: Официально точку в споре поставили лишь в 1955-м, когда Международная организация по стандартизации утвердила те же 440 Гц без всяких голосований на конференциях, просто вписав их в технический документ. С тех пор настройщик рояля в Петербурге и оркестрант в Буэнос-Айресе бьют по одному и тому же камертону, даже не подозревая друг о друге. Ни одна нота на свете не пришла к нам из космоса. Эту выстрадали спорами, комиссиями и упрямыми инженерами. И все же довольно один раз ударить сталью о колено, звук получается настолько чистым и убедительным, что поверить в его случайное происхождение почти невозможно.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает. Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на Кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах Кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

8 мая 1950 года в торфянике Бильска-Кавдаль, в Ютландии, двое братьев резали торф на топливо. Один из них наткнулся лопатой на что-то темное и упругое. Разгребли мох и увидели лицо. Спокойное, с закрытыми глазами, щетиной на подбородке, будто человек только что уснул.

0: Жена одного из братьев закричала. Ей показалось, что перед ней убитый и совсем недавно. Вызвали полицию Силькеборга.
1: Полицейские фотографы сняли находку как место преступления. Тело, веревка на шее, поза спящего на боку с поджатыми коленями. Судебные эксперты растерялись. Кожа цела, ресницы на месте, а перед ними тело человека, который, как позже выяснится, умер за 2500 лет до того, как приехала полиция. Может, решили тогда в участке, где-то рядом пропал хуторянин, и торф просто хорошо его сохранил. Разгадка нашлась не в архивах пропавших людей, а в химии болота под ногами. Торфяной мох при разложении выделяет вещество под названием сфагнан. Оно связывает азот и кальций, останавливает бактерии и почти дубит кожу, как в старой мастерской кожевника. Вместе с холодной, бескислородной, кислой средой это превращает тело в подобие вяленого мяса. Мягкие ткани держатся веками, а кости, наоборот, растворяются кислотой почти без остатка. Отсюда и обманчивая свежесть лица. И то, что от скелета человека из Талунда почти ничего не осталось, хотя кожа на голове цела до сих пор. Радиоуглеродный анализ отодвинул смерть к периоду около 400 года до нашей эры, задолго до всякой Дании как государства. На шее – плетеный ремень из кожи, затянутый петлей. Компьютерная томография черепа показала – язык вздут, что типично для повешения, а не удушения руками. Веки сомкнуты кем-то заботливо, ноги подогнуты, будто тело уложили, а не просто бросили. Один этот жест – сомкнутые глаза – не дает версии «казнь через повешение» звучать однозначно, с приговоренными так не церемонится.
0: В 2021-м музей Силькеборга вместе с коллегами заново, современными методами, исследовал содержимое кишечника. Может, покажется, что после стольких десятилетий там больше нечего искать. Оказалось, наоборот. Под микроскопом в остатках нашлась каша, ячмень, семена льна, сорная трава под названием «Горец приятный» и, кажется, немного рыбы. Сварена каша была в глиняном горшке, на это указывают частицы нагара. Съедена за половину суток до смерти, не позже. В кишечнике же обнаружились и яйца ленточных червей, обычная спутница людей Железного века, пившая ту же воду и евшая то же мясо, что и все вокруг. Ни следа дурманящих трав, ни намека на что-то обезболивающее исследователи не нашли, вопреки красивой версии о ритуальном напитке перед жертвоприношением. Осталась простая крестьянская каша, будто человек просто позавтракал перед обычным днем. И это соседство обыденной еды с веревкой на шее до сих пор не дает историкам прийти к согласию. Жертва он или казненный преступник?
1: Одни указывают на бережную позу и сомкнутые веки, так хоронят, а не выбрасывают. Другие вспоминают римского историка Тацита, писавшего, что германские племена казнили через повешение изменников и трусов, притапливая тело в болоте, чтобы скрыть позор. Спор идет с середины 20 века и едва ли когда-нибудь завершится. Свидетелей не осталось, только каша в желудке и петля на шее. Сейчас в музее Силькеборга выставлена подлинная голова человека из Талунда. Тело после раскопок высохло, и в 1987-м музею пришлось воссоздавать его заново на основе костных остатков. Ирландский поэт Шеймас Хини, увидев фотографии таких находок, написал стихотворение «Человек из Талунда». Там кожаная петля и последняя каша становятся образом совсем другого насилия, из 20 века на его родном острове. Он словно спрашивал: «Если тело 2000-летней давности можно узнать как свое, живое, то, может, и жестокость не так уж меняется со временем».
2: Лицо человека из Талунда до сих пор смотрит так, будто он вот-вот откроет глаза. И, наверное, в этом главная странность болотных находок. Они не дают прошлому остаться прошлым.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Здравствуйте! Есть японское слово, которое переводится обманчиво просто – лохмотья, ветошь, боро. А означает оно целую традицию. Столетиями крестьянские семьи в Японии, у которых не было денег на новую ткань, чинили одну и ту же вещь – покрывало, куртку, рабочую одежду – снова и снова, латая ее обрезками другой ткани, часто такой же ветхой. Заплатка ложилась на заплатку, слой на слой. И вещь передавалась от матери к дочери, от одного поколения к другому, пока не превращалась в плотное лоскутное полотно, в котором уже почти не осталось от исходной ткани. Скрепляли эти заплатки особым способом – стежкой сашика. Изначально это было чисто практическое решение. Мелкие ровные стежки белой нитью по темно-синей, окрашенные индиго ткани, не просто удерживали заплатку на месте, но и делали саму ткань прочнее и теплее. Простегнутая в несколько слоев материя лучше держала тепло, что было важно для крестьянской семьи в холодное время года. Но со временем утилитарная стежка стала украшением. Мастерицы выкладывали нитью узоры – волны, решетки, ромбы. И то, что начиналось как способ выжить, превратилось в узнаваемый декоративный язык. После Второй мировой войны, с приходом фабричных тканей и растущим благосостоянием, боро воспринимали скорее со стыдом, как напоминание о бедности, которую хотелось поскорее забыть. Такие вещи массово выбрасывали или сжигали. Но нашлись коллекционеры, которые начали их спасать, скупая по деревням то, что другие считали хламом. И постепенно отношение перевернулось. То, что стыдились показать соседям, стало предметом музейных экспозиций. Международный музей квилтов в американском штате Небраска посвятил боро отдельную выставку, показав, как японские мастера на протяжении жизни нескольких поколений превращали бедность в узнаваемое визуальное искусство. Модные дома тоже разглядели в боро эстетику. Сегодня японские бренды сознательно воспроизводят рваную, многослойную, залатанную фактуру старого текстиля. Уже не по нужде, а как художественный прием, который стоит немалых денег. У этой истории есть и русский отголосок, пусть и не такой прославленный. Наши бабушки и прабабушки точно так же не выбрасывали обрезки ткани, оставшиеся после кройки, а сберегали их на заплатки и на лоскутное одеяло. Известен даже случай, когда супруга Петра I Екатерина своими руками сшила мужу лоскутное одеяло в подарок. Из обрезков ткани на Руси шили приданное для невест и вещи для будущих детей. Считалось, что лоскутное одеяло, собранное из кусочков разных нарядов семьи, оберегает не хуже целой новой ткани. Разница с Японией скорее в интонации. У нас лоскутное шитье было домашней радостью, добавляющей ярких красок в скромный быт, а боро – почти аскетичным, монохромным трудом на грани выживания. Сегодня у этой идеи появилось и новое имя – видимая штопка, когда дырку на одежде не прячут, а наоборот, подчеркивают яркой нитью, превращая починку в узор. По сути, это то же самое движение мысли, что и у японских крестьянок много поколений назад. Если вещь все равно чинить, почему не сделать это красиво? Заплатка, которую раньше стыдились показать, снова становится тем, чем она, возможно, и была всегда – украшением, честно рассказывающим историю вещи.

0: человека на вершине карьеры, знаменитого, любимого, в зените, и спросить его: а дальше что? Большинство ответит: дальше больше.
1: Швецер ответил иначе.
0: Он сам с собой заключил договор еще в молодости. До 30 лет – музыка, теология, наука. После 30 – отдать жизнь другим. Никогда придет кризис или война. По собственному внутреннему сроку. И ровно так и сделал. К 30 годам он был одним из главных толкователей Баха в Европе. Писал о нем так, словно слышал, как тот думал вслух. На концертах говорил залу: «Я играю Баха так, как он говорил бы о Боге». Публика замирала. Потом узнавала, что этот человек бросает все и садится за учебники медицины. Толчком стала одна строчка в миссионерском журнале: «В экваториальной Африке не хватает врачей». Не призыв, не судьба, просто факт. Но швейцар прочитал его как личный вызов. Он построил больницу в Ломбарене. Нобелевскую премию мира 1952 года перевел почти целиком в бетон, доски и лекарства. В письмах другу писал почти бухгалтерски: столько-то метров крыши, столько-то пациентов под ней. По ночам, после операций, он садился за орган в маленькой часовне. Бах смешивался с тропическим гулом насекомых. Представьте этот звук: горячий воздух, влажная темнота, и вдруг фуга. Его двоюродным племянником был Жан-Поль Сартр. Один думал о свободе, другой – о благоговении перед жизнью. Второй при этом строил. Благоговение – это не состояние. Это решение, которое принимают каждый день заново. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема – и готово. Проверьте на своей в бате «А, мой гид».

Как вы думаете, кто в Эрмитаже числится официальным сотрудником, получает ветеринарную помощь за счет музея и имеет личное дело с характеристикой? Причем третье столетие подряд, без единого перерыва на смену власти. Все началось с прагматичного указа Елизаветы Петровны в 1745-м. Никаких сантиментов, просто распоряжение – доставить в Петербург 30 казанских котов, самых крупных и способных. Казанские котофеи тогда славились на всю империю как крысоловы. Это была не прихоть, а кадровая политика. Но самая страшная страница – блокада. К 43-му коты в городе почти исчезли. Без них подвалы Эрмитажа. Представьте эти каменные своды, где тишину нарушало только шуршание, превратились в крысиное царство. И тогда из Ярославля и Сибири отправили 4 вагона котов. Целые составы. Военная логистика, рады Эмшеловов. Их потомки работают до сих пор. У каждого паспорт, имя, история в учетной книге. В парадные залы им вход закрыт. Их мир, подвалы и служебные коридоры под мрамором, куда вас пустят только в день Эрмитажного кота раз в году. 3 века, империя, революция, война, туристы с телефонами, а должность одна и та же. Это, пожалуй, самая стабильная карьера в российской истории. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид.

0: Кролик нырнул в яму под вывороченным деревом и не вышел. Собака по кличке Роба кинулась следом и тоже пропала под землей. Дело было в Дордоне, на холме над городком Монтиньяк, а собаку звал 17-летний подмастерье механика Марсель Равида. Стоял 1940-й, четвертый день сентября. Только что рухнула Франция, юг еще считался свободной зоной, и подростки в те недели искали, чем занять голову. Марсель вернулся с друзьями 12 сентября, Жоржем Аньелем, Жаком Марсалем и Симоном Каенкасом, парижским евреем, чья семья пряталась в Монтиньяке от оккупации. У них был самодельный масляный светильник и мачете – прорубить дыру шире. Внутри пахло сыростью и глиной, ход уходил вниз галереи, и когда фитиль разгорелся ровнее, свет упал на потолок. Там шли быки. Огромные, охристые, с рогами длиннее собственного роста. Они бежали по камню в два яруса, и под ними теснились лошади и олени. Целый зал, нарисованный кем-то за 17 тысяч лет до этой минуты.
1: Можно было решить, что это подделка, недавняя шутка над оккупированной страной. Мальчики так и подумали сперва. Слишком яркая охра, слишком уверенная линия. Но обвал у входа стоял нетронутым тысячи лет, и школьный учитель Леон Лаваль, которому они рассказали, сразу понял, это не шутка. Он вызвал аббата Анри Брейля, главного тогда специалиста по пещерной живописи, человека, объехавшего Альтамиру и десятки французских гротов. Брейль спустился, посветил, промолчал и назвал зал Ласкотием именем, под которым его теперь знает весь мир – Сикстинская капелла первобытности. Первую зиму мальчики дежурили у входа с фонарем, отгоняя любопытных за деньги по франку с человека. К 1948-му пещеру открыли официально, провели дорожки и электричество, и Равида с Марсалем стали ее штатными проводниками. Слава оказалась быстрой и прожорливой. За день внутрь проходило больше тысячи человек. Может, камню от этого только польза. Чем больше глаз видит чудо, тем оно нужнее. Но за 10 лет краски начали задыхаться буквально от тех, кто пришел ими восхититься.
0: Каждый человек выдыхает водяной пар и углекислый газ. И тысячи человек в день оставляли в замкнутой полости пещеры 50 килограммов влаги и 2500 литров газа ежесуточно. Плюс лампы, гревшие камень. Плюс тепло тел. Стены, 17 тысяч лет державшие ровный холод и влажность, начали покрываться то белым известковым налетом, его прозвали «белой болезнью», то зелеными пятнами водорослей и грибка «зеленой болезнью». Первыми ее разглядели не ученые, а сами мальчики, ставшие взрослыми проводниками. Равида и Марсаль в 1958 и следующем забили тревогу. 15 апреля 1960

0: 1953-го министр культуры Франции Андре Мальро подписал указ закрыть Ласко для посетителей навсегда. Решение резкое, почти жестокое, место, ради которого проложили шоссе и построили гостиницы, объявили запретным. Но иначе быки на потолке доели бы сами себя, шаг за шагом, взглядом за взглядом.
1: Жак Марсаль пещеру не бросил, стал ее пожизненным хранителем. Жил рядом до конца дней, следил за микроклиматом без единого туриста внутри. Судьба остальных сложилась иначе. Через два дня после открытия семья Симона Каенкаса вернулась в Париж, где в 1942-м ее арестовали и отправили в лагерь Дранси. Возраст спас Симона и его сестру, Красный Крест вывел детей, но родных депортировали в Освенцим, и назад они не вернулись. Симон уцелел, скрывался до конца войны, и с друзьями детства не виделся 46 лет, встретились только в 1986-м. Он умер последним из четверых первооткрывателей в 2020-м. Пещеру не забросили, рядом отстроили копию, точную до миллиметра, сперва Ласко II, затем залы 3 и 4, где потолок с быками может разглядывать кто угодно, дышать там можно, портить нечего. Подделка честнее оригинала хотя бы в одном – она не умирает от того, что ее любят.
2: Что если самый верный способ сохранить красоту — не смотреть на нее вовсе, а смотреть на ее копию? Странная мысль, но Ласко доказал ее без метафоры. Подлинник заперт в темноте, где ему хорошо, а миллионы людей десятилетиями ходят к образу, снятому с него слепком. Может, так и нужно относиться к редчайшему — беречь оригинал темнотой и тишиной, а восхищаться позволить себе на расстоянии вытянутой руки.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Сейчас. Мой гид.онлайн.

Как вы думаете, можно ли построить храм из кораблекрушения? Именно с этого начинается история Вад-Аруна. По легенде, фарфор для облицовки его башни нашли на затонувшем судне, китайские черепки, осколки, фрагменты тарелок и ваз, которым больше некуда было деться. И вместо того, чтобы выбросить, их вдавили в штукатурку пранга центральной башни вместе со стеклом и зеркальными вставками. Получилось нечто невозможное – каменный монолит, который светится. Обратите внимание на поверхность прямо перед вами. Вблизи она похожа на мозаику, собранную из тысяч осколков, и так оно и есть. Но когда солнце касается этих граней, особенно вечером, когда свет становится теплым и косым, башня начинает мерцать. Само название Ватарун отсылает к Аруне, индуистскому богу сияния восхода. И вот парадокс: храм, названный в честь утра, стал одним из самых фотографируемых мест именно на закате. Утренняя заря в имени, вечерний огонь в камне. Этому месту больше лет, чем самому Бангкоку. Первые постройки здесь возникли еще до того, как столица переехала с севера. Но главный поворот случился в 1767 году, когда пала Аютая, древняя столица Сиама, сожженная бирманцами. Среди руин поднялся военачальник Таксин. Он выбрал Тханбури, берег напротив нынешнего Бангкока, новой столицей, а этот храм сделал сердцем своей власти. Здесь какое-то время хранили священную статую изумрудного Будды. Здесь жила королевская семья. Храм был не просто молельным местом, он был государством в миниатюре. Башня, которую вы видите сейчас, та самая, что возвышается почти на 80 метров, достраивалась уже позже, при Раме II и Раме III в 19 веке. Это уже другая эпоха, другая столица, Бангкок к тому времени окончательно утвердился на восточном берегу Чаапрая. Но Ват-Аруна остался на западном, и это расстояние через реку стало частью его образа. Сюда до сих пор добираются паромом, короткая переправа, несколько минут на воде, запах реки, плеск волн от баржи, и вдруг башня вырастает

прямо из воды, как будто растет из нее. Помню, я впервые увидел этот силуэт именно с реки и подумал, что архитектор понимал, главный вид должен открываться с воды, а не с суши. Форма башни – не тайское изобретение в чистом виде. Пранк такого типа пришел из кхмерской традиции, из той же архитектурной семьи, что и Ангкор. Буддийский храм, индуистский бог в названии, кхмерский силуэт, китайский фарфор. Это не эклектика от растерянности, это синтез, выстроенный намеренно, и у Ватаруна он особенно очевиден. Внутри монастыря сейчас живет около сотни монахов. Не «жило», «живет». Здесь ежедневная рутина, утренние молебны, запах ладана, звук колокола где-то за стеной. Это не музей под открытым небом, а живое место, которое просто пустило туристов внутрь. Разница тонкая, но чувствуется. Где-то в тени под навесом сидит монах с книгой, не обращая внимания на объективы. Мир вокруг него, сувениры, фотографии, очереди, просто не существует. Когда стоишь у подножия пранга и смотришь вверх, в глаза бьет не величие, а странная подробность, каждый сантиметр поверхности кто-то трогал руками. Кто-то вдавливал эти осколки в стену, подбирал цвет, выкладывал узор. 80 метров ручной работы. И название «Храм утренней зари» – это не поэтическая вольность туристического буклета. Это имя Бога, вписанное в камень и фарфор, которое каждый день подтверждается на рассвете, когда первый свет касается зеркальных вставок и башня отвечает ему вспышкой. Такую экскурсию можно создать про любое место, которое вас занимает, просто напишите тему. Спросите, например, про Большой Королевский дворец на другом берегу, тот самый, откуда Ват Арун виден как отражение.

Большинство рек мира существуют ради одного – добраться до океана. Окаванга не добирается. И это не катастрофа, не ошибка природы, это парадокс, который стоит понять. Река берет начало в Нагорьях Ангелы на высоте около 1780 метров и проходит почти 1600 километров, только чтобы исчезнуть в песках Калахари. Никакого океана, никакого финала. Больше 95% воды уходит на испарение и просачивание в грунт. По данным НАСА, до внешнего мира добирается около 2% всего стока. Посмотрите на карту. Здесь, где река расходится веером, это внутренняя дельта площадью около 15-16 тысяч квадратных километров. Пустыня вдруг превращается в лабиринт лагун, папирусных каналов и затопляемых равнин. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и одна из крупнейших внутренних водно-болотных систем планеты. У дельты странный календарь. Максимальный разлив приходит в сухой сезон. Поводок рождается в Анголе и лишь спустя месяцы достигает Ботсваны. Вода приходит тогда, когда вокруг уже стоит засуха. Именно под этот ритм приспособились слонаны, бегемоты, крокодилы, сотни видов птиц. Геологически Окаванга – молодая система. Тектонические перестройки буквально перерисовали ее маршрут. Когда-то эта территория, возможно, была частью бассейна древнего озера Магадигади. Река не проиграла морю, земная кора изменила правила. Окаванга не ищет выхода. Она создает мир там, где его не должно быть. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о мой гид в Телеграм.

0: Представьте реку шириной с футбольное поле и длиной в несколько городских проспектов. У нее есть оба края, есть русло, есть течение. Только вместо воды в этом русле лежат глыбы размером с холодильник, а иногда и с небольшой комнату. Это крупнейшая на хребте Таганай каменная река под Златоустом. И самое странное, если приложить ухо к камням, где-то внизу правда слышно журчание.
1: Может быть, это просто эхо ветра гуляет между валунами. Тогда почему звук такой ровный, будто где-то капает вода из крана, и почему он усиливается ближе к весне? Ветер так себя не ведет. А вода ведет. Под слоем глыб, которые кажутся мертвым камнем, текут настоящие ручьи и роднички. Они прячутся так глубоко, что ни разу не видели солнца, и продолжают течь подо льдом даже зимой, потому что толща камня работает как термос. Сама река тянется примерно на 6 километров между хребтами Большой и Средней Таганой, а шириной местами доходит до нескольких сотен метров. Сложена она глыбами кварцита, точнее, его разновидности, которую здесь зовут авантюрином. Камня с мерцающими блестками внутри, будто в толщу застыла звездная пыль. Отдельные глыбы весят, как несколько легковых машин, и лежат они не вплотную, а с промежутками и пустотами. Вот в эти щели и утекает вода, вот в них и гуляет эхо.
0: Откуда взялась такая река, если ледников поблизости давно нет? Долгое время самой ходовой версией было – это и есть язык древнего ледника, сползавшего с хребта и толкавшего перед собой каменное крошево, как бульдозер. Версия красивая, и туристам ее рассказывают до сих пор. Но геологи смотрят на форму глыб, на их остроугольные, не окатанные водой края, и видят другую историю. Такие грани оставляет не лед, а мороз. Здесь тысячи лет подряд повторялся один и тот же цикл. Вода забиралась в трещину гранита, а ночью подмерзала. Замерзшая вода занимает больше места, чем жидкая, и лед действует как клин, раздвигает трещину чуть шире. Весной подтаивает, вода заходит глубже, следующей ночью снова леденеет. Год за годом, век за веком трещина превращается в разлом, разлом в обвал, а хребет медленно рассыпается на обломки, которые сползают вниз по склону и копятся в ложбине между двумя грядами. И вот тут начинается настоящий спор, до конца нерешенный. Каменная река замерла на месте или все-таки движется?
1: Наблюдения за похожими курумами в других горах показывают. Да, движутся, только очень медленно, счет идет на десятки сантиметров в год. Причин называют сразу несколько, и они не исключают друг друга. Мелкозем под глыбами, пропитанный талой водой, становится скользким, и верхние камни сползают по нему, как по маслу. При промерзании грунт пучит и приподнимает обломки, а оттаивая, он их слегка сдвигает в сторону, так, качка за качкой, глыба перемещается вниз по склону. Добавьте сюда простое расширение и сжатие камня от суточных перепадов.

0: градусов тепла и холода, и получится очень медленный, но настоящий поток. Есть ли этому доказательства именно на Таганае? Наблюдатели фиксируют, что отдельные валуны за годы чуть меняют положение относительно памятных ориентиров, но однозначного согласия среди специалистов, с какой скоростью и насколько равномерно ползет вся река целиком, пока нет, это по-прежнему предмет исследований, а не готовый учебник.
1: Жизнь на такую реку не претендует почти никак. Мхи и корка лишайников – вот и все, что решается здесь поселиться. Они цепляются за шершавую поверхность камня и живут десятилетиями, не нуждаясь в почве. Каждое пятно лишайника на глыбе – это отдельная маленькая колония, которая пришла сюда первой, задолго до ближайших деревьев, и продержится дольше них. Стоя на краю этой каменной реки, слышишь одновременно две вещи – полную тишину, ни шороха травы, ни шелеста листвы и тихий, упрямый звук воды где-то под ногами, которая пробивает себе путь там, где, казалось бы, для нее вовсе нет места.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн. Гид.онлайн.

У большинства изобретений есть один автор и одна дата. У смайлика как минимум 4 претендента и больше 100 лет разброса. Это само по себе странно. Но страннее другое, каждый из этих людей по-своему прав. И спор между ними не закрыт не потому, что историки плохо искали, а потому, что все они говорят о разных вещах, называя их одним словом. Начнем с самого точного. 19 сентября 1982. 11 часов 44 минуты. Скотт Фалман, профессор университета Карнеги Меллон в Питтсбурге, оставляет сообщение на электронной доске объявлений. Он предлагает ставить в конце шуток комбинацию двоеточие дефис скобка, а для серьезных сообщений двоеточие дефис закрывающая скобка. С пометкой «читать сбоку». Нехудожественный жест, утилитарное решение. В локальной сети университета люди ругались из-за неудачных шуток, и нужен был маркер «это несерьезно, не обижайтесь». Архив с этим постом долго считался утерянным. В начале 2000-х его специально разыскивали в старых резервных копиях, то есть день рождения смайлика пришлось буквально откопать из цифровых развалин. Но за 19 лет до Фалмана, в декабре 1963-го, художник Харви Росс Болл в Устере, штат Массачусетс, рисовал совсем другое. Страховая компания переживала реорганизацию, увольнение, упавший дух, жалобы. Руководство наняло Болла придумать символ для значков, который поднял бы настроение. Желтый круг, два овальных глаза, дуга-улыбка. На работу ушло около 10 минут. Гонорар – $45. Никаких прав он не оформил. Значки разошлись миллионными тиражами, а сам автор за всю жизнь не заработал на своем изображении почти ничего. Коммерческую жизнь желтой мордочки дал уже другой человек – французский редактор Франклин Луфрани. В начале 70-х он начал помечать хорошие новости в газете этим значком и официально зарегистрировал его как торговую марку «Смайли». С этого момента пошли лицензии, мерч, судебные споры. В юридическом смысле автором коммерческого смайлика стал не Болл, а Луфрани. Этот раскол между моральным авторством и правами на бренд до сих пор подпитывает весь спор. Теперь еще дальше назад. 1881. Американский юмористический журнал «Пок» печатает 4 комбинации из знаков препинания: веселое лицо, грустное, удивленное, безразличное. Чистая типографика, никакого интернета, никакого набора символов, просто эксперимент с пунктуацией. Исследователи показывают этот номер как самый ранний смайлик. Но, и это принципиально, тот опыт остался эпизодом. Он не стал нормой,

не распространился, не изменил переписку. В отличие от предложения Фолмана, которое сеть подхватила мгновенно. И отдельно Набоков. В 1969-м в интервью The New York Times его спрашивают, какого типографского знака ему не хватает. Он отвечает: «Давно хочу особый знак, маленький кружок с дугой рта и точками глаз». Этот ответ годами ходит по интернету как доказательство, что Набоков предсказал смайлик. Но тут важен тон, он говорит о новой букве в шрифте, о пунктуационном символе будущего, не о последовательности клавиш. Это эстетический жест, редакторская мечта. Не протокол. И вот здесь суть. Под одним словом «смайлик» смешаны три разные сущности. Графический желтый круг — это Бол. Текстовый эмотикон из знаков препинания — это Фолман. Сама идея обозначать эмоции условным значком, она тянется от ПОК через Набокова и дальше в глубину веков, вплоть до черепков с процарапанными рожицами, которые археологи находят в самых разных культурах. Историк, медиа и программист говорят об одном слове, но о разных вещах. Поэтому универсального ответа нет и быть не может. Фолман, кстати, сам об этом говорил без пафоса. По его словам, главное было не в том, что он поставил двоеточие рядом со скобкой, а в том, что предложил это как договоренность, давайте так будем маркировать шутки. Не картинка, а социальный протокол. Именно из этого протокола и вырастут все эмотиконы и эмодзи, весь язык эмоций в цифровой переписке. Спросите меня про Харви Бола и $45, я знаю, чем закончилась его история с многомиллионными лицензиями, которых он так и не увидел. Так и не увидел.

Посмотрите на лица. Не на ряды, не на масштаб. Именно на лица. У каждого из более чем 8000 воинов свое. Свой разрез глаз, своя складка у рта, своя прическа. Рядовые – узел и ремешок. Офицеры – сложная укладка, наголовник. Лучники – другой тип обуви, потому что им нужно двигаться иначе. Исследователи думают, что скульпторы работали с натуры, лепили реальных людей. Получается, мы смотрим не на абстрактную армию, а на каталог живых лиц III века до нашей эры. Нашли их случайно. В 1974 году крестьяне копали колодец, и один из них уткнулся в металлическое острие копья, которое смотрело прямо ему в лицо из земли. Люди, которые пришли за водой, подняли одну из главных сенсаций 20 века. Армия охраняет императора Цинь-Шихуана, человека с почти клиническим страхом смерти. Он отправлял экспедиции за эликсиром бессмертия, пил таблетки из ртути и нефрита и 30 лет строил себе загробный город. Умер в 49 лет. Возможно, именно от этих таблеток. Ирония судьбы, достойная греческой трагедии. Его гробница под холмом до сих пор не вскрыта. Внутри, по хроникам, та же дворцы, реки из ртути, механические созвездия. Археологи говорят прямо: открыть нельзя. Технологии консервации не позволяют. Так что самый знаменитый мертвец Китая лежит в запечатанной вечности и ждет. Человек,

Боявшийся исчезнуть, стал легендой именно через свой страх. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Представьте кустик размером с человека. Сухой, колючий, шарообразный. Он лежит посреди пустоши и кажется просто мусор, занесенный ветром. На самом деле это труп. Растение убило само себя, специально, в нужный момент, ради одной цели – разбросать семена как можно дальше.
1: Все лето куст, который ботаники называют солянкой, гонит корень в глубину, иногда на 2 метра, и растит семена. Их у одного взрослого растения набирается около 200 тысяч, крошечных, с бумажным крылышком, и куст не спешит их отпускать. Может, дело просто в том, что растение засыхает и погибает от старости, как любая трава к осени. Но тогда почему оно не падает и не гниет на месте, как прочие сухие стебли? Ответ проще и страшнее. Прямо у основания стебля вырастает особый слой клеток, который в нужный день попросту рвется. Растение отделяется от собственного корня. Это не увядание, это самоубийство по расписанию. Освободившийся шар подхватывает первый же порыв ветра. Он катится, иногда по прямой, иногда петляя, и на каждом обороте роняет часть семян через маленькие щели в чешуйках. Один куст способен проехать множество километров, рассыпая груз равномерно, будто сеятель на бегу. Ни одно растение с корнями не смогло бы засеять такую площадь. Перекатисполе платит собственной смертью за то, чтобы дети оказались как можно дальше друг от друга и от истощенной материнской земли.
2: Долгое время это растение звучало в русском языке как метафора одиночества. Про человека без корней, про судьбу скитальца. В степях Южной России и Казахстана оно было просто частью пейзажа, разросшимся сорняком солончаков. Никто не думал, что этому кусту

0: Распахивая прерию под пшеницу, фермеры уничтожали густой ковер местных трав и невольно готовили пришельцу идеальную почву – рыхлую, потревоженную землю, где родная растительность больше не могла его вытеснить. Куст рос буйно, забивал посевы, а по осени срывался с места целыми ордами. В некоторых округах перекатисполе скапливалось так плотно, что пахать становилось попросту невозможно. И тут главный поворот истории. То, что задумано природой как способ разлететься по одному, превращается для человека в стихийное бедствие именно потому, что кусты не разлетаются, а собираются вместе. Ветер гонит их не по отдельности, а стенами, и эти стены упираются в первое препятствие – забор, здание, автомобиль.
1: В 2018-м калифорнийский городок Викторвиль пережил настоящую осаду. Ветер разогнался почти до 100 км в час, и сухие шары покатились через жилой квартал сплошным потоком. К утру заборы исчезли под курганами высотой в человеческий рост. У некоторых зданий колючая масса доходила до окон второго этажа. Люди звонили в экстренные службы, не потому что кто-то пострадал, а потому что выйти из собственной двери стало физически невозможно. Сначала нужно было откапываться. В колорадском городке Фаунтин повторилась та же картина. У жилых построек врастали 10-метровый холм, укрывшие машины целиком. А в одном сельском хозяйстве на юго-востоке Колорадо владельцам пришлось вызывать внука с трактором, чтобы разгрести завал у двери. И повторялось это не единожды. Есть и совсем нелепый на первый взгляд случай. В штате Вашингтон колонна перекати поля перегородила скоростную трассу стеной высотой с трехэтажное здание. И дорогу закрыли на 10 часов. Ни наводнение, ни снегопад. Сухая трава остановила шоссе.
2: Получается редкий сюжет. Растение, придуманное природой для одиночного странствия, стало разрушительным именно в толпе. Каждый шар в отдельности – почти невесомая горсть сухих веток. Собранные вместе ветром в одном месте, они превращаются в стену, которая не пускает людей в собственные здания. Странник, который должен был исчезнуть в степи, стал растением, из-за которого вызывают спасателей в благополучном пригороде. И оно же умирает, чтобы разбежаться, а расселившись, собирается заново и осаждает города.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут «Мой гид.онлайн».

0: Конечно.
1: Дмитрий Алексеевич, я вас благодарю за этот потрясающий вечер. Спасибо вам, девушки прекрасные. Спасибо вам, дорогой оркестр.
0: Я сегодня, так сказать, только для вас. Поэтому рады, что вы с нами. Так сказать, на благо культуры, да?
1: Да. Спасибо большое.

0: Босфор не делит этот город, он его сшивает. Каждое утро деловые костюмы плывут с азиатского берега на европейский, в районы Шишли и Бешикташ. А вечером тот же поток возвращается, но уже с пакетами сладостей и рыбой на ужин. Один пролив, два настроения, один характер. Запомните это ощущение, Пу, оно и есть ключ к Стамбулу.
1: Представьте, вы заходите в лавку у египетского рынка. Хозяин еще не сказал ни слова, а перед вами уже стоит маленький стакан тюльпан с чаем. Горячий, темно-янтарный. Вы только что вступили в отношения. Это не угощение, это приглашение. Один антиквар три дня поил немецкого туриста чаем, тот ничего не покупал. На четвертый день антиквар принес из дома семейный самовар с надписью «Вместе пьем чай, уже бизнес». Только тогда гость понял, что чай здесь редко бывает просто так.
0: Теперь быстро, потому что это надо знать до того, как вы вышли на улицу. Молча принять первую цену на базаре, обидеть продавца. Он лишится возможности показать мастерство. Хороший ответный ход – назвать его «устам», то есть «мастер», уйти без покупки можно, но с улыбкой и благодарностью. Начать торг со слов «вы меня обманываете», получить невидимый ярлык невоспитанного, и театр закроется. Ход подошел – погладьте. Это не просьба хозяина, это общегородской культ заботы, в котором отказ участвовать замечают. Говорят, присядь, сначала чай, не отвечайте, я спешу, без улыбки. Отказываете не человеку, а самому ритуалу. Если чай слишком сладкий, скажите «аз шекер», поменьше сахара, и все решится без обид. Политику и критику страны только через доверие, не через первые 10 минут знакомства.
1: В мечети района Фенер живет черно-белый кот. Он проходит между рядами молящихся и ложится у михраба. Его зовут «Маленький Муэдзин». В сетях мечеть знают именно по нему, не по пятничным проповедям. А на Истикляль-Кадесе, когда с нескольких минаретов одновременно звучит азан, молодые люди с пирсингом и яркими волосами, не прерывая разговор, инстинктивно снижают голос. Не из религиозного рвения. Просто здесь так принято – уважать пространство, где разные жизни сосуществуют без объяснений.
0: Помню, как впервые пересек Босфор на пароме в сторону Кадыкёя. И почувствовал, что город снял пиджак. Один стамбульский урбанист сказал точно. Кадыкёй – это где Стамбул снимает маску экскурсовода и просто живет. Там на улице Багдад никто не продает магнитики. Там вечером бегают и гуляют семьями. Там в кафе не подают туристическое меню. Большинство туристов туда не добираются, а зря. Именно там виден настоящий городской характер.
1: И последнее, что стоит взять с собой отсюда. Стамбул – город, который существует в двух идентичностях одновременно и не чувствует в этом противоречия. Минарет и барная вывеска на одной улице. Женщина в платке рядом с женщиной без него. Программист с ноутбуком в бывшем портовом складе с видом на средневековую башню. Когда вы в первый раз почувствуете этот ритм, не удивляйтесь, если вам захочется остаться. Этот город умеет принимать людей так, будто они уже немного его жители.

Представь себе печь, которую топят 2 часа утром, и она отдает тепло весь день до самого вечера. Не батарея, не котел, а просто камень. Кажется, это должен быть какой-то особенный минерал, редкий, привезенный издалека. На деле, самый обычный местный камень,

0: который 2000 миллионов лет пролежал под финской землей и ждал своего часа.
1: Речь о талькохлорите. Его еще называют в Ульюкеве «поворотный камень», потому что из него легко вырезать что угодно. Формируется он глубоко в земной коре, там, где древние горы Карелиды сминались и плавились под чудовищным давлением. Тальк, хлорид, магнезит срослись в плотную зеленовато-серую массу, мягкую настолько, что резчик берет обычный нож, и прочную настолько, что из нее веками клали печные своды. Главное месторождение лежит возле поселка Нуналахте, в общине Юука, в северной Карелии, Финляндии. Земля здесь будто нарочно устроена для добычи. Пласты камня выходят почти к поверхности, карьеры неглубокие, порода снимается слоями, как книжные страницы. Промышленную разработку начали в 1893-м. Тогда основали компанию с шведским названием «Финска Тельстенс», и среди учредителей значился геолог Бенджамин Фрастерус и граф Карл Маннергейм. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, и камень с самого начала шел на заказы по обе стороны новой границы, которая еще не существовала.
0: Из этого же камня в начале века вырезали облицовку и камины для домов, которые проектировали Элиэль Сааринен, Армас Линдгрен и Герман Гизелиус, те самые архитекторы, что вскоре построят национальный романтический стиль Финляндии. Камины расходились по особнякам Хельсинки, и мода на теплый зеленоватый камень держалась не одно десятилетие. А ведь примерно тот же камень, тальковый сланец, только по другую сторону границы, добывали еще при Петре Великом. В Волонецкой губернии, в Русской Карелии, из тальковой породы делали поды заводских печей. Она не боится огня и не трескается от жара. Один и тот же геологический пояс, одна и та же порода. Просто два соседних народа веками пользовались ею каждый по-своему, почти не зная друг о друге. 20 век чуть не поставил на камни крест. Пришло электричество, пришли батареи и котлы, и мода на каменные печи угасла. К 60-м карьер в Юуке закрыли, казалось, окончательно.
2: Возродил дело один человек. В 1979-м предприниматель Рейо Ваухконен выкупил остановленную компанию, а через год вместе с сыном Хейки запустил производство заново. Так родилась фирма Туликиви, в переводе «огненный камень». Они делали ставку на то, что казалось прошлым веком. Печи, которые не жгут электричество, а копят тепло дня и медленно отдают его ночью. Ставка сыграла. В 1994-м Туликиви вышла на биржу, а в 2004-м геологи нашли в той же Юуке новое крупное месторождение. Оказалось, старый карьер вскрыл лишь часть залежи. Сегодня Финляндии принадлежит большая часть разведанных запасов талькохлорита в Европе. И почти весь этот камень идет именно отсюда, из окрестностей Юуки.
0: Секрет самого камня прост и почти не связан с химией. У талькохлорита необычно высокая теплоемкость и низкое тепловое расширение. То есть он вбирает в себя огромное количество тепла и отдает его равномерно, без трещин и перепадов. Небольшая печь весом около тонны способна держать тепло в доме до 18 часов после того, как прогорели последние дрова. Печь потяжелее, за 2,5 тонны, сутки с лишним. Вот и получается странный на первый взгляд итог. Чем меньше в отоплении электроники и хитрых механизмов, тем больше в нем точного расчета. Камень из Юуки не производит тепло, он просто умеет его терпеливо ждать.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте, о мой гид. В боте, о мой гид.

Представьте, рыба без единой крупинки соли лежит на морском ветру 3 месяца. И не портится, а превращается в деликатес, которым до сих пор гордится итальянский город Виченца. Как это вообще возможно? На Лофотенских островах, за полярным кругом, каждую зиму происходит одно и то же чудо. Из Баренцева моря к берегам подходит скрей, мигрирующая арктическая треска, идущая на нерест. Рыбаки выходят в море затемно.

0: А вернувшуюся рыбу развешивают не в коптильне и не в бочке с рассолом, а просто на воздухе, на деревянных рамах хьеллер, похожих издали на гигантские вешала. Ни грамма соли. Только холодный ветер, ровная температура чуть выше нуля и время.
1: Можно подумать, рыбу просто забыли досолить, и она каким-то чудом не сгнила. На самом деле происходит не гниение, а управляемая ферментация. За 2-3 месяца рыба теряет до 70% веса, а то, что остается, сухая, легкая, невероятно концентрированная белковая часть, которой можно вести месяцами хоть на край света, и он не испортится. Так родился стокфиск, сушеная треска, ставшая одним из первых продуктов дальней европейской торговли. Через торговый город Берген, где веками держал контору Ганзейский союз, стокфиск с Лофотенских островов расходился по всей Европе. Спрос подстегнула церковь. Во время постов есть мясо запрещалось, а рыба – можно, и сушеная треска, которую не нужно ничем консервировать, идеально подходила и для дальней перевозки, и для долгого хранения. Каждую партию перед продажей еще в XI веке начали сортировать по строгим сортам. Этот ремесленный отбор жив в Норвегии и сегодня.
0: Но самая неожиданная часть истории случилась не в Бергене, а на самих островах и по чистой случайности. В январе 1432 года венецианский купец Пьетро Кверини вышел из Крита с грузом на север, но у берегов Фландрии его судно попало в шторм и разбилось. Из 68 человек команды в живых осталось 11. Больше месяца они выживали на пустынном острове без единого жителя, пока их случайно не нашел местный рыбак с сыновьями. Они искали отбившийся скот и наткнулись на обмороженных чужаков. Дальше начинается то, что сам Кверини позже подробно опишет в отчете Венецианскому сенату. Рыбак с острова Рёст забрал итальянцев к себе, и следующие 3 месяца потерпевшие крушение венецианцы прожили бок о бок с рыбацкой общиной за полярным кругом, в домиках на сваях у самой воды, рорбу, который здесь строят еще с 12 века специально для рыбаков на путину. Такой домик – это, по сути, 2 комнаты, кладовая и жилье с лежанками, и больше рыбаку в межсезонье ничего не нужно. Уезжая домой, Кверини увез с собой десятки твердых, как дерево, сушеных рыбин, и не выбросил их за ненадобностью, а привез в Венецию как диковину. Оказалось, что достаточно вымочить эту деревянную на вид рыбу несколько дней в воде, и она возвращается к жизни, годная для готовки.
1: Купец вернулся в свою республику, а сушеная треска осталась в итальянской кухне навсегда. В городе Виченца ее и сегодня готовят почти так же, как придумали когда-то. Долго вымоченную рыбу медленно тушат с луком, молоком, анчоусами и сыром. Так появилось блюдо «Бакейлор Алла Вичентинер» – «Баккала Алла Виченцена», охраняемое отдельным цеховым братством с 1987 года. В самой Виченце его до сих пор по диалектной привычке называют не «стаккафиса», а «баккала», хотя технически это именно вяленая, а не соленая рыба. Путаница в названии живет 4 столетия и никого больше не смущает. Сегодня маршрут между Венецией и Лофотенскими островами официально называют путем Кверини. По нему ездят гастрономические паломники, для которых конечная точка не набережная канала, а рыбацкий поселок вроде Свальвера или Рейни, где над водой все так же возвышаются рамы для сушки трески.
2: Италия и сегодня остается крупнейшим покупателем норвежского стокфиска, при том, что везут ей ту же самую нехитрую сушеную треску, которую случайно привез домой потерпевший кораблекрушение купец почти 600 лет назад. Ветер и время сделали то, чего не смогла бы никакая печь. Превратили голод и случайность в блюдо, которое пережило и торговый союз, и саму Венецианскую республику.
3: О чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид – .онлайн. Мой гид. .онлайн.

Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.

0: прошлый раз мы стояли у Александринского театра. Двух веков премьер и потрясений. Теперь Илья Харитонович выводит нас за угол, на улицу, где в двух одинаковых зданиях умещается целый мир. Здесь родился русский балет.
1: Александринский театр у нас позади, и дальше мы его немножко обойдем, чтобы выйти на улицу Росси. Улица, которая идет от театра и уходит прямо к фонтанке, распланирована все тем же великим архитектором Карлом Джованни Росси. Заканчивается улица Росси круглой предмостной площадью, конечно, все ее знают, и называется она по-петербургски «Ватрушка». Ватрушка.
2: Почему?
1: Даже вы... А потому что она маленькая, кругленькая, в середине пупочка в виде памятника Ломоносову. Вот. И моя пожилая тетушка говорила, рядом жила на фонтанке, я иду на ватрушку в булочную. Так, ну, так полагалось, все так разговаривали. Вот. Так, значит, эта улица заканчивается ватрушкой. Но улица-то сама по себе удивительная. Мне жаль, что я не могу вам это показать, потому что она состоит всего лишь одинаковых двух зданий. Справа здание и точно такое же слева здание. Если справа здание министерское, то слева здание, где родился великий русский балет. Анна Павлова, Тамара Корсавина, Галина Уланова, Матильда Шесинская, Петипа преподавал. В общем, весь балет родился. Теперь, что касается самой улицы как таковой. Улицы. Два здания одинаковые, зеркальные. И высота каждого здания на той улице, внимание, 11 сажений. Это 23,5 метра. Почему я так это акцентирую? Дело в том, что это петербургский модуль. Вот это расстояние будет расстоянием основополагающим в Петербурге. Высота Зимнего дворца – 11 сажений. Высота карнизов Невского проспекта – 11 сажений. Высота улицы Росси – 11 сажений. Высота Триумфальных арок – Нарвские триумфальные ворота, Московские триумфальные – 11 сажений. Пропилеи, которые ведут к Смольному – 11 сажений. Мы это не замечаем, но я это чувствую. Понимаете, это на уровне восприятия красоты. Вот такая замечательная постройка. Надо вам вообще сказать, что и Николай I, и Александр II, Александр Николаевич, они, конечно, были неравнодушны к балетным девушкам. Конечно. И это трудно по-другому что-нибудь себе представить. Представьте себе, 12-летняя девочка поступает вот в театральную школу, потом она растет, потом она развивается, потом она хорошеет, потом она учится танцевать, потом она выступает на сцене, потом ее забрасывают цветами, и аплодисменты на нее льются, и подарки, и так далее, и так далее. И это прелестные, очаровательные молодые девушки, за которыми, конечно, а если есть еще возможность, если ты император, если ты великий князь, если ты офицер гвардии, поухаживать, это, естественно, все в порядке вещей. Да и вообще, один из директоров Гедеонов говаривал, не в монастырь готовим, понимаете? Вот, а еще другой директор говорил, что императорский балет – это остаток гарема, конечно, средневекового. А как же? Ну, это же все, так сказать, по-человечески понятно, да.
2: А как-то были связаны Вагановское училище и Александринский
1: театр? Да, ну, во-первых, оно появилось довольно поздно. Да, то, конечно, конечно. Театральная школа была... Здесь только с 1830-х годов, ну, когда Росси все это строит, 1830-х. А ведь школа-то была значительно раньше, и была она на Екатерининском канале. Вы, конечно, все знаете, где так называемый Львиный мостик, мостик со львами. Вот там с одной стороны была, с одного берега и была театральная школа. А желающих, так сказать, переглянуться, переброситься словами, передать записочку, назначить свидание, что-то такое вот, есть очень много среди такой молодежи. Ну, это же нормально. Это же естественно. Так вот, даже говаривали, что на Екатерининском канале с другой стороны образовалось такое общество танцоров по неволе. Они сняли квартиру и в бинокли рассматривали девушек на той стороне. Больше того, у них даже был телескоп, который они таскали в театр. Вот такой. Вот. Вокруг балетных велись и великие князья, и офицеры гвардии, и чиновники дирекции императорских театров, и так называемые балетоманы. Это господа в довольно серьезном возрасте, но они всю жизнь ходят на первые места в балет. Они всех этих девушек знают. Если не вот так... Они им дарят цветы, они за ними ухаживают. Они потом собираются уже в театре, мы поговорим, в Мариинском, в кабинете полицмейстера и обсуждают сегодняшний спектакль. Вот они посмотрят первое отделение балета и потом будут обсуждать, кто лучше, кто хуже, у кого какие перспективы. И вот их называют балет

0: меломаны, надо оговориться сразу, что балет – это тяжелая, изнурительная, каждодневная работа над собой, над своим телом. Это призвание, это служение, это невидимые миру слезы. А видимая часть – это аплодисменты, это цветы, это подарки, это успех.
1: Вот такая улица, где все симметрично снаружи и совсем не просто внутри. Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

В ноябре 2018 года американский миссионер Джон Аллен Чау подкупил рыбаков, тайно добрался до берега Северного Сентинеля и был убит стрелой. Индийские власти даже не стали пытаться забрать тело. Слишком велик риск для обеих сторон. Северный Сентинель – небольшой остров в Бенгальском заливе, формально территория Индии. Вокруг него действует запретная зона радиусом 5,5 километров. Не военная, не радиационная. Просто государство решило, что люди внутри этого круга имеют право жить без нас. Сколько их там, никто не знает. Перепись 2011 года зафиксировала 15 человек. Цифра абсурдная, никто их лично не считал. Антропологи называют от 15 до 400. Густой лес скрывает поселение, а вертолеты, снижающиеся для наблюдения, встречают стрелами из лука. Язык племени не расшифрован, не записано ни единого слова с достоверным переводом. На планете, где изучают речь дельфинов через спектрограммы, есть человеческое сообщество, чья речь принципиально не зафиксирована. Запрет существует не только ради них. У людей в многотысячелетней изоляции нет иммунитета к нашим болезням. Грипп способен пройти по малой популяции как огонь. Опыт соседних андаманских народов это подтверждает. После контакта численность рухнула в разы за несколько десятилетий. Было одно исключение. В 1991 году часть сентинельцев вышла к воде без оружия. Взяла кокосы из рук индийской экспедиции. Одна женщина подняла лук мужчины и опустила его в землю. Жест, который прочитали как «не угрожай». Через несколько лет племя снова стало стрелять в любые суда. Береговая охрана патрулирует воды. В лесах по-прежнему видны фигуры и костры. Племя живет охотой и собирательством, не зная о спорах в ООН, где их приводят как пример того, что право «оставьте нас в покое» иногда весомее нашей жажды изучать и спасать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – ООО «Мой гид» в Телеграм. ООО «Мой гид» в Телеграм.

Это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти 2 столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до 1 миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом. Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все 3 рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня. Высокий

0: арочные пролеты почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Пад Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это в пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД – это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Представьте кухню африканской школы, где мальчишки готовят мороженое на уроке домоводства. Горячую молочную смесь полагается сначала

0: остудить, иначе не хватит места в холодильнике. Один школьник торопится и сует смесь в морозилку прямо кипящей. Через час его мороженое готово, а у товарищей, честно ждавших остывания, еще жидкое.
1: Школьника звали Эрастом Пемба. Дело было в 1963-м, в Танганьике, будущей Танзании. На уроке физики он спросил учителя, почему горячее замерзает быстрее холодного. Учитель поднял его на смех при всем классе. Мол, такого не бывает. Пемба не отступила через год, когда в школу с лекцией приехал физик из университета Дар-эс-Салама Диннис Осборн, задал тот же вопрос ему. Осборн тоже сперва не поверил, но обещание проверить сдержал. Вернулся в лабораторию, поставил опыт и обнаружил, что эффект действительно есть при определенных условиях. В 1969-м они с Мпембой опубликовали совместную статью с ироничным названием «Прохладно». С тех пор явление называют эффектом Мпембы редкий случай, когда оно носит имени профессора, а школьника, отказавшегося поверить учителю. Может быть, горячая вода торопится замерзнуть, потому что молекулы в ней двигаются быстрее и по инерции проскакивают дальше. Красиво. Только физика так не работает. Скорость молекул падает вместе с температурой, инерции к холоду не остается.
0: Самое неожиданное, что Мпемба вовсе не первым это подметил. Еще Аристотель в трактате о метеорологии писал, что вода, которую перед этим нагрели, замерзает быстрее. Похожие наблюдения оставили Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт, каждый на свой лад пытаясь объяснить парадокс через теории, который наука впоследствии отбросила. Получается, загадку решали 3 тысячелетия, и Мпемба лишь заставил современных физиков наконец взяться за нее всерьез, потому что до него никто не проверял ее в лаборатории. За минувшие десятилетия предложили 4 главных объяснения. Первое. Горячая вода быстрее испаряется, и жидкости в сосуде остается меньше, меньший объем остывает быстрее. Второе. В холодной воде больше растворенного воздуха, а эти пузырьки якобы мешают образованию льда. Третье. Горячая вода создает более сильные потоки конвекции, из-за которых тепло уходит активнее. Четвертое. Самое популярное среди физиков. Холодная вода чаще переохлаждается, опускается ниже нуля, не замерзая, и потому начинает превращаться в лед позже горячей. Короткая пауза здесь уместна. Ни одно из объяснений не работает во всех случаях сразу. Каждая подтверждается в одних опытах и проваливается в других.
1: А в 2016-м два британских исследователя, Джеймс Барридж и Пол Линдон из Кембриджа, опубликовали статью с прямым названием, ставя эффект Мпембы под сомнение. Горячая вода не остывает быстрее холодной. Они собрали десятки предыдущих экспериментов и показали, результат сильно зависит от того, где именно в сосуде находится термометр и какой формы сам сосуд. Когда они убрали из опыта фактор переохлаждения, эффект попросту исчез. Их вывод был жестким. То, что называют эффектом Мпембы, не физический закон, а артефакт неаккуратной методики измерения. Другие ученые не согласились и спорят до сих пор. Часть экспериментов тяжело воспроизвести, часть воспроизводится стабильно. В 2012-м Королевское химическое общество Великобритании устроило конкурс, предложило любому желающему объяснить эффект Мпембы за 1000 фунтов. Пришло свыше 22 тысяч заявок со всего мира, тема явно задевает не только физиков. Победил Никола Бригович, химик из Загреба, но и его объяснение никого не убедило до конца.
0: Здесь честно признаем, до сих пор нет единого мнения, существует ли эффект Мпембы вообще как надежное явление в обычной воде, или же это статистический шум, который иногда случайно выглядит как закономерность. Зато в последние годы физики нашли нечто похожее совсем в других системах. Там, где условия куда чище, чем в кастрюле с водой. В коллоидных растворах, где частицы ведут себя предсказуемо, эффект воспроизводится устойчиво. А в 20-е годы физики Института имени Вейцмана пошли еще дальше и показали обратный эффект Мпембы на одном единственном захваченном ионе – квантовой системе, которая нагревается быстрее именно потому, что была холоднее. Там причина совсем не в спорах о термометрах, а квантовая когерентность – тонкий эффект интерференции, которого попросту нет в кастрюле на кухне. Так, может быть, права каждая сторона спора понемногу. В грязной, неконтролируемой воде из холодильника эффект Мпембы

0: действительно капризный статистический призрак, а в чистых лабораторных системах, от коллоидов до квантовых ионов, за тем же именем скрывается вполне реальная физика. Школьник из Танганьики задал вопрос, на который наука отвечает больше 60 лет подряд. Похоже, ответ будет разным в зависимости от того, что именно замерзает.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Тиду, мой гид.онлайн.

0: Представьте, женщине за 80. Она находится по пояс в холодной воде у скалистой кромки, поправляет маску и уходит на глубину без акваланга, без баллона, вообще без ничего, кроме свинцового пояса и ласт. Через минуту она вынырнет с гребешком в сетке и издаст странный высокий свист. Это остров Чеджу, самая южная точка Южной Кореи. Здесь эту женщину зовут Хэньо, женщина моря. Можно подумать, наверное, они ныряют так глубоко и подолгу от того, что просто привыкли терпеть боль, тренировали волю с детства. Тогда почему у совсем молодых ныряльщиц с таким же упорством ничего не выходит? Они мерзнут и задыхаются там, где старуха работает часами. Дело не в характере. Ученые из университета Юта в 2025-м обследовали Хэньо, обычных жительниц острова и материковых кореянок, и нашли у ныряльщиц два особых варианта генов. Один связан с переносимостью холода, другой снижает давление при погружении. Это не только привычка. Это тело, которое поколениями училось не бояться моря.
1: Свист, который они издают на поверхности, называется сумбисори – звук дыхания. Хэньо ныряет на глубину метров 10-15 и держит дыхание около минуты, иногда дольше. Когда легкие вот-вот не выдержат, она всплывает и резко выдыхает. Получается тот самый свист, а следом глубокий судорожный вдох. За смену таких циклов набирается несколько сотен. Работают до 7 часов в день, около 90 дней за год, в любую погоду, кроме шторма. Гарпуна, акваланга, компрессора – ничего этого нет и не будет. Только маска, ласты, свинцовый пояс и сетка для добычи. У Хэньо есть своя строгая лестница мастерства. Начинающую зовут Хагун, ныряльщицу среднего уровня – Чунгун, а лучшую – ту, что ныряет глубже и дольше всех – Сангун. Дорасти до Сангун можно только за десятилетия в воде. Обычно к этому уровню приходят ближе к 50-60 годам жизни, а держатся на нем и в 70, и в 80. Учат девочек с 11-12 лет чаще всего собственные матери и бабушки, из поколения в поколение, без школы и сертификатов.
0: Между заплывами Хэньо греются у костра в круглой каменной хижине без крыши – пультаки. Здесь снимают мокрую одежду, сушатся, едят и, что важнее любой еды, говорят. В пультаке решают, кому в какой день ловить, делят добычу, мерят посорившихся, обучают младших дышать. Это не просто раздевалка, это суд, школа и совет старейшин в одном месте, только женский, потому что мужчины сюда не заходят. И это переворачивает привычную картину острова. Пока мужчины Чеджу веками уходили в море рыбачить или воевать и часто не возвращались, именно женщины кормили семьи заработком с морского дна. Хэньо зарабатывали больше мужей, сами решали, что покупать и как жить, и на острове сложился уклад, где голос женщины в доме и в общине звучал громче, чем почти везде в тогдашней Корее. Первые письменные упоминания ныряльщиц за раковинами относятся еще к 17 веку.
2: В 1965-м на острове насчитывалось свыше 23 тысяч хэньо. Сегодня их меньше 3 тысяч, и почти все старше 60. Больше половины перешагнули 70-летний рубеж. Дочери и внучки уезжают учиться в Сеул, устраиваются в офисы и туризм, и их можно понять. Труд в ледяной воде не выбирают от хорошей жизни. Смены почти нет. Хэньо держится не потому, что нашли молодых учениц.

0: а потому что не умеют остановиться на середине жизни, начатой еще девочкой. В 2016-м культуру Хэньо внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО как исчезающий, но живой промысел, а не музейный экспонат. Перед погружением многие до сих пор произносят короткую просьбу к морской богине, Чамсугут. Не о богатом улове, а просто о том, чтобы вернуться живой.
1: Может быть, дело вообще не в раковинах и не в гребешках. Дело в том, что здесь до сих пор существуют женщины, для которых старость – это не время сдаваться воде, а время нырять глубже и дольше всех.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

Горсть цветного порошка и многовековая кастовая система на несколько часов перестает работать. Звучит как преувеличение, но это буквально физика процесса. Традиционный гулал — не краска. Это сверхлегкий порошок на основе рисовой, пшеничной или кукурузной муки с крахмалом. Частицы меньше 100 микрон, они висят в воздухе облаком, рассеивают свет и дают то самое туманное фото. На коже держатся за счет микрошероховатостей эпидермиса, а крахмал гидрофилен любит воду, поэтому пигмент смывается мягко, без плотной пленки. Цвета тоже не случайные. Желтый — одна часть куркумы, две части муки, куркума еще и антисептик. Зеленый — хна, охлаждает кожу. Красный — из цветов гибискуса. Праздник исторически был массовой фитотерапией после сухого сезона, когда кожа обветрена и мелкие инфекции обычны. Теперь о социальной физике. Плотное облако порошка буквально стирает визуальные маркеры — цвет кожи, дороговизну одежды, знаки религии. Глаз перестает считывать индивидуальные оттенки, видит только цветовой шум. Одна и та же горсть порошка одинаково попадает в уличного торговца и офисного менеджера. В 20 веке натуральный состав вытеснили анилиновые красители. Яркие, но токсичные. Последние два десятилетия химики и дерматологи возвращают состав к крахмалу и пищевым пигментам, стандартизируют размер частиц, чтобы они не забивали дыхательные пути. То, что смывается за один душ — результат точного подбора дисперсности. Один день в году материя не знает иерархий. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот «О, мой гид!» Мой гид.

0: Понравилось. Мы все видели. Но не осуждаю. Как говорится, все на благо культуры. Спасибо большое. Спасибо огромное.
1: Это было великолепно. Спасибо.
2: Вам отдельно.

0: Встаньте на насыпь у города Сызрани и слушайте. Под ногами гудит железо, снизу тянет холодом и рыбой, а вдаль, через всю ширину Волги, уходит решетчатая цепь ферм, 13 пролетов подряд, каждый длиной с футбольное поле. Поезд идет по нему почти минуту, и все это время внизу только вода.
1: Реку тут решили одолеть не сразу. Раньше вагоны переправляли на паромах и баржах. Летом кое-как, зимой по льду. А в распутицу движение просто останавливалось на неделе. Может показаться, что раз баржи справлялись летом, то и мост – просто более длинная баржа, скрепленная намертво. Но лед ломает такие переправы каждую весну, а под водой у Волги – зыбкое дно, где ни одна опора не устоит без основания глубоко внизу. Строить здесь взялись профессор Николай Белелюбский вместе с инженерами Владимиром Березиным и Константином Михайловским. И придумали они не облегченный вариант переправы, а совершенно новый способ ставить опоры сквозь толщу воды и ила. Рабочие спускались в кессонах, в стальных колоколах, куда закачивали сжатый воздух, чтобы вода не хлынула внутрь. Там, на дне, в тесноте и духоте, они рыли грунт и клали фундамент под очередную опору. Поднимались наверх, и у многих сводило суставы. Организм не успевал привыкнуть к перепаду давления. Это была цена, о которой в отчетах писали сухо, а в бараках возле стройки знали хорошо. На реке трудились больше 2500 человек и около сотни инженеров. Работали 3 парохода и несколько десятков барж. Ушли миллионы пудов цемента, гранита и железа. Строили 4 года.
0: Когда в 1880-м мост наконец открыли для движения, оказалось, что он не просто самый длинный в России. 13 пролетов вытянулись почти на 1,5 километра. И по этому показателю мост стал самым длинным во всей Европе. Европейские газеты писали о нем как о гордости русского инженерного искусства. А сам способ строить опоры в кессонах через большую реку с тех пор называли «русским методом» и повторяли на других стройках. Мост назвали Александровским в честь 25-летия правления императора Александра II. Но важнее символа было то, что через него наконец пошел прямой путь из центра страны за Волгу, на Урал и дальше в Сибирь. До этого сибирский хлеб копился на левом берегу и ждал парома или ледостава. Теперь вагоны с зерном шли через реку без остановки в любое время года.

0: и Сызрани с тихого уездного города стала узловой станцией, через которую тянулись составы с хлебом, лесом и товарами с юга.
1: В 1918-м, когда к Сызрани подходили красные части, отступающие чехословацкие подразделения взорвали два пролета моста, те, что ближе к правому берегу. Расчет был ясен. Без переправы через Волгу удержать соседний город становилось почти невозможно. Мост встал. Но зерно и грузы для фронта нужны были немедленно, и зимой того же года через реку соорудили ледовую переправу. Намораживали слой за слоем воду вперемешку с хворостом, пока настил не выдержал вес груженных составов. По этой хрупкой дороге за одну лишь зиму провезли тысячи вагонов с хлебом, оружием, хлопком из Средней Азии. Разрушенные пролеты со временем восстановили, и мост снова принял поезда. Он пережил и Вторую большую войну. Немецкая авиация не раз пыталась разбомбить эту переправу через Волгу, понимая ее значение не хуже, чем чехословацкое командование 20 годами ранее, но мост уцелел.
2: К середине 20 века по мосту пустили второй путь, а в 2000-х заменили те самые пролеты, что когда-то восстанавливали после взрыва. На этот раз плановой реконструкции без спешки и войны. Сегодня у переправы два имени сразу. Одни зовут ее Александровским мостом по-старому, другие – Сызранским, как повелось при новой власти, и оба имени в ходу равно. Рядом возвышается памятный знак, поставленный к 120-летию открытия. А поезда по нему идут и сейчас, так же, как в 1880-м, разве что счет им ведут больше не десятками в сутки, а сотнями. Мост, который строили против самой строптивой в этих местах реки, победил не однажды, а трижды – реку, войну и время.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас – мойгид.онлайн. Гид.онлайн.

Представьте, солнце садится в море, и в последнюю секунду перед тем, как исчезнуть, оно вспыхивает зеленым. Не желтым, не оранжевым, ровно тем цветом, который меньше всего ждешь от заката. Вспышка длится меньше секунды. Моргнешь и не увидишь никогда. Шотландские рыбаки веками рассказывали, кто хоть раз увидел зеленый луч, тот больше никогда не ошибется в любви. Разглядеть чужое сердце насквозь и свое заодно. Красивая легенда. И вот какая наивная мысль сама просится следом. Может, зеленый свет – это просто отражение моря, море зеленое, вот и красит закатное солнце в свой цвет. Тогда почему луч виден и над пустыней, и с горной вершины, где никакого моря рядом нет? Значит, дело не в воде под солнцем, а в воздухе над головой.

0: Легенду однажды подхватил писатель. Летом 1859-го Жюль Верн вместе с другом Иньяром путешествовал по Шотландии, и через 23 года, в 1882-м, эти впечатления стали романом «Зеленый луч». Его героиня Эллен Кэмпбелл вычитала в газете о шотландском поверье и отказалась выходить замуж, пока своими глазами не увидит вспышку. Всю книгу она гоняется за закатами по западному побережью Шотландии и Гибридским островам. И всякий раз что-нибудь заслоняет горизонт в последний момент. То парус, то случайный спутник. В финале, когда луч наконец мог бы вспыхнуть, Эллен смотрит не на закат, а в глаза художнику Оливеру Синклеру, в которого успела влюбиться. Луч они так и не увидели, но, кажется, больше не нуждались в нем. То, что искали в примете, нашли друг в друге. Верн не выдумал вспышку, он выдумал только легенду о ней. Сама вспышка настоящая, и потому у нее есть простое физическое объяснение, без всякого волшебства.
1: Атмосфера ведет себя как гигантская призма. Она преломляет солнечный свет, а разные цвета преломляются на разный угол. Чем короче волна, тем сильнее ее отклоняет воздух. Синий и зеленый гнутся заметнее, чем красный и желтый. Из-за этого солнечный диск у линии горизонта на деле распадается на несколько чуть смещенных цветных дисков, наложенных друг на друга. Просто обычно эта разница слишком мала для человеческого глаза. Вот тут наивная догадка напрашивается снова. Если синий свет отклоняется сильнее всех, разве не синяя вспышка должна быть последней? По расчету – да. На практике – почти никогда. Синий и фиолетовый свет к тому же сильнее всего рассеиваются в толще воздуха над горизонтом, особенно в дымке или влажности, и просто не долетают до глаза наблюдателя. Из всей палитры до последнего мгновения доживает зеленый. Недостаточно длинноволновый, чтобы уйти вместе с красным и желтым, и недостаточно коротковолновый, чтобы рассеяться, как синий. Астроном Эндрю Янг из Университета Сан-Диего, много лет изучавший вспышку, показал, что чаще всего наблюдатель видит не саму границу солнечного диска, а ее мираж. Слой теплого или холодного воздуха у горизонта работает как линза и увеличивает тонкую зеленую кромку до размера, различимого глазом. Без миража кромка есть у каждого заката, просто она в разы тоньше, чем способен различить человеческий глаз.
0: Увидеть вспышку получится не из окна квартиры. Нужен ровный, ничем не загороженный горизонт, море, пустыня или вид с высокой точки и чистый прозрачный воздух без дымки и облаков у самой кромки. Пилоты дальних авиарейсов видят ее чаще остальных. С высоты горизонт ровнее, а полет на запад может растянуть закат на лишние минуты. Первую цветную фотографию вспышки снял в 1960-м астроном Ватиканской обсерватории Дэниел О'Коннелл. До того спорили, не обман ли это зрение вовсе. Бывают и более редкие формы. Иногда над горизонтом успевает мелькнуть не зеленая, а синяя вспышка – тот самый цвет, который в теории должен приходить последним, но который почти всегда съедает рассеяние. Еще реже – зеленый край. Узкая каймая вдоль верхнего края Солнца, заметная за несколько минут до заката тем, у кого острое зрение или под рукой бинокль, без всякого миража-усилителя. И то, и другое – не отдельное чудо, а тот же самый закатный спектр, увиденный при чуть иных условиях. Так суеверие моряков и научный расчет совпали в одной точке. Они оба правы. Явление настоящее, редкое и мимолетное. И как раз поэтому легенде о нем было где жить 3 века. Просто в одном случае вспышку объясняют сердцем, а в другом – географией волны и слоем теплого воздуха над водой. Спорить с этим бессмысленно. И то, и другое сходится в одном требовании – смотреть на горизонт до последнего мгновения, не отводя глаз ни на секунду раньше срока.
2: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид .онлайн. Мой гид .онлайн.

Представьте повара, который 5 лет учился. 3/4 однокурсников отсеялись еще на теории. И вот финальный экзамен. Он разделывает рыбу и съедает ее сам. Выжил, получает лицензию. Это не метафора. Речь о фугу, иглобрюхе рода такифугу. В его печени, коже и икре сидит тетродотоксин. Нервно-паралитический яд примерно в 1200 раз сильнее цианида. Одна средняя рыбина несет яда на 30-40 смертей. Антидота нет вообще. Единственный шанс выжить при отравлении – поддерживать дыхание аппаратурой, пока организм сам выведет токсин за сутки. Государственная лицензия на разделку появилась еще в 1598-м. Один из первых в мире случаев, когда закон регулирует не продукт, а именно навык разделки. Сегодня лицензированных мастеров несколько десятков тысяч, и любое нарушение процедуры грозит уголовным делом. Посмотрите, как режут сашими из фугу. Ломтик настолько тонкий, что сквозь него виден рисунок тарелки. Это не каприз эстетики, это компромисс между вкусом и безопасностью. В микродозах яд дает легкое онемение губ. Именно за этим поцелуем смерти и выстраивается очередь. Парадокс в том, что фугу вполне можно вырастить нетоксичной, на фермах, где контролируют корм. Но для японских гурманов безопасная фугу примерно как безалкогольное саке. Смысл исчезает вместе с риском. Вот и думайте, что именно мы едим – рыбу или собственное бесстрашие. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – omoygid в Telegram.

Вот парадокс, который не отпускает. 2500 имен. И ни одна из этих цифр сама Ирена Сендлер никогда не произносила. В ее собственных текстах нет этой фразы. Это число – итог работы целой сети, где она была главной нитью, но не единственной. Ирена выросла в доме, где помощь еврейским беднякам была ежедневным бытом. Отец, врач Станислав Кшижановский, лечил тех, кому другие отказывали, и умер от тифа, заразившись у своих пациентов. Его слова «если кто-то тонет, надо броситься» стали для нее почти завещанием. В оккупированную Варшаву она входила через ворота гетто как санитарный инспектор. Младенцев выносила в ящик

для инструментов, под грудами белья. Детям придумывали новые имена, и некоторые мальчики несколько недель вслух повторяли чужое имя, чтобы не сорваться на улице. Записи она делала на тонких полосках бумаги: еврейское имя, польское имя, адрес укрытия, и прятала в стеклянных банках в саду подруги на улице Лекарской, 9. Под яблоней. Так меньше риска, что найдут при обыске у нее. После войны они вдвоем стояли на коленях в этом саду и разбирали размокшие полоски. Говорят, одну фамилию восстановили, потому что Ирена вспомнила лицо ребенка по маленькому физическому дефекту. Представьте, земля хранила имена, пока над ней цвела яблоня. И это был единственный способ, чтобы дети однажды узнали, кем они были. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Вот вам занятный парадокс. Перед вами часы. Одни из самых знаменитых в мире. Но чтобы узнать, который час, вы должны сначала найти гриб. Ни павлина, ни петуха, ни сову, гриб. Это уже говорит о многом. Мы стоим в павильонном зале Малого Эрмитажа, зал 204. И то, что вы видите перед собой, это не часы с птичками, как принято говорить в путеводителях. Это механический театр 18 века. Четыре самостоятельных механизма в одном сооружении, три управляют живыми существами, павлином, совой и петухом, а четвертый, как самый скромный актер труппы, всего лишь отсчитывает время. Создавали все это в Лондоне в 70-е годы 18 века мастера Джеймс Кокс и Фредерик Юри. Но в Россию автомат прибыл в состоянии, которое можно назвать философским, совершенно разобранным, без всякой схемы сборки. Потемкин, тот самый, могущественный фаворит Екатерины II, заказал сборку лучшему русскому механику эпохи Ивану Кулибину. И Кулибин, по сути, разгадал головоломку, которую даже на родине уже никто не мог сложить обратно. Представьте, английский автомат восстановил русский самоучка из Нижнего Новгорода. Итак, где же часы? Обратите внимание на дубовый пень в основании композиции. Под ним — гриб.

самый неприметный предмет во всем этом золоченом великолепии. Никакого циферблата, никаких стрелок в привычном смысле. Под шляпкой два диска ротатора, один показывает часы, другой – минуты. А секундная стрелка замаскирована под стрекозу, которая сидит на самой шляпке. Многие посетители стоят здесь минуту, две, и так и не понимают, где именно прячется время. Что, согласитесь, довольно точная метафора. Раз в неделю, строго раз, чтобы не изнашивать 200-летний механизм, автомат заводят. Около 4 минут. И зал замирает. Павлин разворачивается, раскрывает хвост, одна сторона золотая, как день, другая посеребренная, как ночь. Петух кукарекает, но не грубым звонком, а с помощью встроенного миниатюрного органа, который меняет тональность прямо в процессе. Маленький оркестр внутри птицы. А вот сова, и это, пожалуй, мой любимый факт, сидит в стеклянной корзине и ведет себя совершенно независимо. Пока павлин разыгрывает свой блестящий спектакль, сова медленно вращается, моргает и поворачивает голову. Один из хранителей Эрмитажа заметил удивительную закономерность: дети смотрят на павлина, а взрослые, которые приходят второй раз, задерживаются именно у совы. Будто с возрастом внимание само собой смещается к ночной, задумчивой части. Потемкин, кстати, держал эту вещь у себя в Таврическом дворце, как личную драгоценность, часть имиджа. После его смерти Екатерина II распорядилась передать автомат в казну, и с 1797 года он стоит здесь, в павильонном зале. Больше 200 лет на одном месте. И вот что поразительно, за все это время его ни разу не пытались улучшить. Ни одной новой детали, ни одной косметической переделки. Эрмитаж сознательно сохраняет его ровно в том виде, в каком Кулибин собрал его заново, как живую историю механики 18 века, а не как красивую реконструкцию. Это единственный крупный автомат того столетия в мире, который до сих пор работает в изначальной конфигурации. Не восстановленный, не перестроенный, тот самый. Так что когда в следующий раз услышите, что время неумолимо разрушает все, вспомните золотого павлина в стеклянном кубе, который моргает совой и кукарекает органом. Иногда вещи переживают и время, и своих хозяев. Такую экскурсию можно создать про любой экспонат или место, просто напишите тему. Спросите, например, про янтарную комнату, там тоже есть что рассказать о том, как исчезают и находятся вещи.

0: Представь, тебя увозят за 1000 километров, в чужой город, с завязанными глазами, и выпускают. Ты летишь домой без карты и компаса, и долетаешь. Так каждый раз поступает обычный сизый голубь, и до конца никто не может объяснить, как у него это получается. Может, дело в зрении. Птица запоминает дорогу сверху, как турист запоминает улицы. Тогда почему голубь находит дорогу из мест, где никогда раньше не летал, и в густом тумане, когда земли не видно?
1: Первая подсказка – солнце. Голубь держит направление по светилу, но оно за день перемещается, и птице нужны внутренние часы, чтобы вносить поправку. Ученые подменяли голубям время суток искусственным освещением, и птицы брали курс с ошибкой ровно на тот угол, на который сдвинули их чувство времени. Вторая подсказка – магнитное поле Земли. Долгие годы разгадку искали в клюве. Там нашли скопление клеток с частицами железа и решили, что это компас птицы. Версию повторяли в учебниках четверть века. В 2012-м клетки пересчитали под микроскопом заново, и оказалось, что это не нервные окончания, а обычные макрофаги, клетки иммунной защиты, которые просто поглощают железо из крови. Сигнал подавать они не способны. Настоящий магнитный датчик голубя не найден до сих пор.
0: А в 1997-м случилась история, которая подкинула третью подсказку.

0: сказку и настоящую загадку. С гонки из Франции в Англию не вернулись домой почти 60 тысяч голубей одновременно, у опытных птиц с исправными крыльями. За два следующих года пропажи повторились еще трижды, и всякий раз в те же даты, что и полеты сверхзвукового самолета «Конкорд» неподалеку от маршрута. Разгадкой занялся геофизик Джонатан Хакструм, специалист по колебаниям земной коры, а не по птицам. Он предположил, что голуби слышат инфразвук, колебания настолько низкие, что человеческое ухо их не различает, а рождают их океанские волны за тысячи километров. Хакструм поднял журналы голубятни Корнеллского университета и сравнил дни, когда птицы долетали, с днями, когда терялись. В удачные дни между стартом и голубятней стояла непрерывная дорожка низкочастотного гула. В неудачные та же дорожка обрывалась из-за перемены погоды или тонула в ударной волне сверхзвукового самолета. Получалась карта не из линий, а из тишины и гула.
1: Пока ученые спорили об инфразвуке и магнитных белках, голуби столетиями делали свою работу и без всякой теории. При осаде Парижа зимой 1870 и 71 года из окруженного города выпускали воздушные шары с клетками голубей, а обратно, через прусские позиции, письма летели на крыльях. Фотограф Рене Дагрон переснимал их на микропленку. Один голубь уносил под крылом 30 тысяч сообщений разом, свернутых в крохотную гусиную трубочку. За месяцы осады так доставили в город около 100 тысяч депеш. Годом раньше тот же прием, ради денег, а не спасения города, придумал предприниматель Пауль Юлиус Ройтер. Между Брюсселем и Ахеном телеграфная линия обрывалась, а биржевые новости из Парижа теряли ценность с каждым часом опоздания. Ройтер завел упряжку из 45 голубей, и те покрывали разрыв за 2 часа. Поезд тратил на этот путь на 6 часов больше. Через год телеграф достроили, а контора Ройтера стала агентством новостей, которое работает по сей день.
2: Самая известная история случилась в 1918-м во французском лесу под Верденом. Батальон американских солдат попал в окружение и под огонь собственной артиллерии. Координаты перепутали. Из 8 голубей 7 погибли под обстрелом. Последнего звали Шер Ами, дорогой друг. Ему прострелили грудь и оторвали лапу с запиской, но он долетел и передал координаты вовремя. Голубя наградили французским военным крестом, а после смерти чучело заняло место в Национальном музее.
1: И вот что удивительнее простреленной лапы. Оксфордские зоологи проверили, помнят ли голуби дорогу домой спустя годы после единственного полета, и выпустили птиц через 3-4 года после первого маршрута. Голуби взяли почти тот же путь, будто расстались с дорогой вчера. Внутри птицы уживаются сразу несколько систем – солнечные часы, чувствительность к магнитному полю, слух, настроенный на гул океана за горизонтом, обоняние и долгая память на дорогу. Ни одна из них сама по себе не объясняет полет целиком. Обычный сизарь на площади все еще носит устройство, которое человек умеет только частично разобрать и ни разу не сумел воспроизвести.
3: Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

0: Есть слово, которое здесь слышишь раньше, чем успеваешь выгрузить чемодан. Сига-сига. Тихо-тихо, полегоньку. Его говорят ребенку, который несется к морю. Чиновнику, который паникует из-за бумаг. Себе самому, когда что-то снова откладывается. Это не безделье, это культурный договор. Мы не будем жить в режиме постоянной тревоги. Море никуда не денется, семья рядом, кофе всегда под рукой.
1: Я попробую объяснить, как это выглядит в жизни. Представьте, утро в деревне, маленькая кофейня, кофейней, несколько мужчин за столиком у стены. Им может быть 50, может быть 70. Никто никуда не торопится. Крошечная чашка.

0: кружка кипрского кофе. Разговор о соседе, который купил новую машину. О погоде. О том, что сын двоюродной сестры наконец-то женится. Это не убить время, это обслуживание сети отношений. Той самой, которая в трудный момент заменит любой официальный институт.
1: За этим стоит кое-что очень древнее. Греки называли это филоксения, любовь к чужаку, возведенная в добродетель еще в античности. На Кипре она никуда не ушла. Зайдете в деревню, вас окликнут с крыльца, спросят, откуда приехали. И прежде чем вы объясните, зачем пришли, вам уже сунут в руки апельсин или стакан домашнего лимонада. Это невежливость по протоколу, это привычка тела, переданная через поколение.
0: И вот что интересно, войти в этот круг проще, чем кажется. Не нужны подарки и церемонии. Достаточно нескольких слов. Калимера – доброе утро. Евхариста – спасибо. Похвалить сад или деревню. Улыбнуться по-настоящему, а не вежливо-туристически. Когда вы в первый раз скажете «калимера» продавцу на рынке и увидите, как у него меняется лицо, вы поймете, о чем я. Это переключатель. Мгновенный.
1: Православие здесь не музейный экспонат и не официальная идеология. Это фон, из которого соткан быт. Иконка в машине, крестное знамение при проезде мимо церкви, иногда одной рукой, пока другая держит телефон. Священник, освещающий новый дом. Свеча перед важным экзаменом, при этом никакого давления. Зайти в церковь можно почти в чем угодно, но плечи лучше прикрыть. Не потому что нельзя, а из уважения к месту. Разница тонкая, но она все меняет.
0: Семья – это отдельная вселенная. Многие киприоты живут в домах, доставшихся от родителей. Пожилые – этажом ниже или за стеной. Взрослые дети заезжают на минутку, и эта минутка легко становится двумя часами за столом. Одна женщина рассказывала: «Я могла бы зарабатывать больше в Лондоне, но там мои дети были бы где-то. А здесь всегда в 10 минутах». Когда слышишь это, трудно не задуматься, что именно мы называем успехом.
1: Теперь про время. Это самое практически важное, что нужно знать. Аврио, завтра, здесь означает не конкретный календарный день, а точно не сейчас, но когда-нибудь. Для киприота это честный ответ. Он не хочет обещать то, чего не выполнит без стресса. Главное – сохранить хорошие отношения, а не умереть в гонке за сроками. Практика простая. Если что-то нужно быстро, не давите, а спокойно и регулярно напоминайте. Терпение здесь уважают больше, чем настойчивые жалобы.
0: Один IT-специалист рассказывал. Поначалу бесился, мастера опаздывали, документы тянулись неделями. А потом поймал себя на том, что сидит в кофейне третий час, обсуждает с местными политические сплетни и не хочет никуда ехать. Он сказал: «Сначала сига-сига раздражает. А потом понимаешь, что твой организм был хронически на пределе, и вдруг нашел другое нормально».
1: Сегодня на Кипре все это переживает интересное напряжение. Приезжают фрилансеры, IT-компании, люди с культурой дедлайнов и созвонов. Ноутбуки появились в кофейнях рядом с крошечными чашками. Но местный ритм не сломался, он просто обволакивает, заставляет замедлиться. И это, пожалуй, единственный остров в Европе, где кофейня пока еще побеждает спешку. Когда вы здесь улыбнетесь кому-то первым, вы уже немного киприот, а все остальное придет само, сига-сига. Остальное придет само, сига-сига.

0: Браво!
1: Браво,
0: Илья Александрович! Браво! Ну что ж, спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
2: Господа.
0: Илья Александрович, браво! Ну что ж, спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
2: Господа.

Вы когда-нибудь задумывались, что именно изображено на этой картине? Не ночное небо вообще, а конкретное небо над конкретным местом в конкретную ночь? Ван Гог написал «Звезд». «Звездную ночь» в июне 1889 года в психиатрической лечебнице Сен-Поль-де-Мозоль под Сен-Реми-де-Прованс. Вицай из восточного окна его палаты –

Он описывал это небо в письмах брату Тео. Холмы, рассвет, яркая утренняя звезда над горизонтом. В 21 веке астрономы сопоставили даты, направление окна и карту неба и подтвердили, та самая звезда над холмами справа от Кипариса — это Венера. Конкретная планета в конкретное майское утро. Но дальше интереснее. В 2006 году группа физиков сравнила вихри на небе картины с математическими моделями турбулентности. Плотность, масштаб, ритм мазков — все совпало с уравнениями хаотического движения газа. Художник без образования физики, находившийся на лечении, интуитивно изобразил одну из сложнейших форм движения, которую наука только начала описывать. Деревня внизу, кстати, не та, что за окном. Ван Гог добавил типично голландский шпиль церкви, вписал свое северное детство в южный пейзаж. Сам он считал эту работу неудачей. Слишком далекой от натуры, слишком фантастичной. Картина не была продана при его жизни. С 1941 года она висит в Нью-Йоркском музее МОМА. И именно ради нее туда идут тысячи людей каждый день. Бывшая лечебница под Сен-Реми до сих пор работает и принимает и пациентов, и паломников от искусства. То самое окно там можно увидеть. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Вспомните, сохнущий асфальт, первые тяжелые капли, и в воздухе разливается что-то узнаваемое с детства. Кажется, это просто запах дождя. Но у него есть имя, формула и авторы, которые придумали это имя за письменным столом в Мельбурне. Наивная догадка напрашивается сама. Может быть, так пахнет сама вода, ударившаяся о землю. Тогда почему точно так же пахнет мокрый асфальт в городе, где земли под ногами вовсе нет, и почему запах слышен еще до дождя, когда ни одна капля не упала? Вода тут ни при чем, пахнет то, что она пробуждает.
1: Историю распутали двое австралийских химиков, Изабель Джой Бир и Ричард Томас, сотрудники CSIRO, Национальной научной организации Австралии. В 1964-м они опубликовали в журнале Nature статью под названием «Природа глинистого запаха» и предложили для него греческое слово «петрикор». От «петра» – камень, и «ихор» – та жидкость, что вместо крови текла в жилах греческих богов. До них ученые обходились казенным термином «глинистый запах» и почти не пытались понять его причину. Бир и Томас показали, пахучее вещество копится в сухой почве и глине месяцами, а вываливается наружу именно при контакте с водой. Спустя несколько лет химики выделили конкретную молекулу – гиасмин, земляной запах, в переводе с греческого. Его выделяют актинобактерии рода Streptomyces, те самые, что живут в любой горсти обычной земли и, кстати, подарили медицине половину современных антибиотиков. А вот дальше начинается по-настоящему странное. Нос человека улавливает гиасмин в концентрации около 5 частей на триллион. Это не просто очень мало, это примерно в 1000 раз чувствительнее, чем акула улавливает кровь в воде. Одна чайная ложка гиасмина, растворенная в объеме 200 олимпийских бассейнов, и мы все равно ее почуем.
0: Зачем эволюции такая непропорциональная чуткость именно к запаху земли? Разгадка пришла с неожиданной стороны – от инженеров, а не от биологов. В 2015-м исследователи из Массачусетского технологического института Юнсу Джон и Каллен Буи сняли падение капли на пористую поверхность высокоскоростной камеры и разглядели механизм, который никто раньше не фиксировал. Капля, ударяясь о землю, захватывает крошечный пузырек воздуха у самой поверхности. Пузырек всплывает и прорывается сквозь каплю, разлетаясь облаком мельчайших аэрозолей. Брызг настолько мелких, что глаз их не видит. Именно эти аэрозоли выносят наружу и гиасмин, и споры бактерий, копившиеся в почве. Сильнее всего эффект работает при легком и умеренном дожде. Тяжелые ливневые капли разбивают поверхность слишком грубо, и пузырек просто не успевает сформироваться. Получается, запах после дождя – это в буквальном смысле облако, которое земля выдыхает нам навстречу. Есть и родственный, но отдельный запах – тот резкий металлический привкус, что чувствуется задолго до первых капель, когда гроза только приближается. Здесь бактерии ни при чем, разряды молнии разбивают молекулы азота и кислорода в воздухе, из обломков собирается озон, и нисходящие потоки грозового фронта сносят его с высоты прямо к нашим ноздрям. Отсюда и ощущение, что дождь начался, хотя небо еще сухое.
1: Но самый неожиданный поворот случился совсем недавно. Долго было неясно, зачем вообще бактериям тратить силы на производство гиасмина, ведь запах явно адресован не человеку. В 2020-м шведские и датские биологи получили ответ. У гиасмина есть настоящий адресат, и это крошечная почвенная членистоногая новохвостка. Стрептомицеты выделяют гиасмин именно в тот момент, когда готовы к спороношению, и запах приманивает новохвосток также безотказно, как для человека пахнет свежий хлеб. Насекомое поедает бактериальную колонию, а споры проходят через его кишечник целыми и способными прорасти, либо просто разносятся приставшими к телу. Бактерия получает бесплатный транспорт по всей округе, новохвостка, обед. Запах, который человек веками считался поэтическим совпадением, оказался рабочим языком целой экосистемы под ногами. Выходит, каждый раз, вдыхая петрикор, мы улавливаем сигнал, отправленный вовсе не нам,

0: то наш нос случайно оказался достаточно чувствителен, чтобы подслушать чужой разговор.
1: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Мой гид.онлайн.

0: октябре 2013-го в лес у Вепского села Шолтозера вошла группа экологов из природоохранной организации СПОК. Шли обследовать территорию для международного проекта по охране природы северо-запада России, и вдруг остановились. Среди привычных карельских елей и сосен на них смотрели клены. Самые настоящие. Стволы до 25 сантиметров в диаметре, кроны на высоте 12 метров. Почти треть всего леса – клен. Клен в Карелии – примерно как пальма в Сибири. Республика лежит в зоне Северной и Средней тайги. Можно подумать, наверное, эти деревья кто-то посадил у деревни для красоты. Но лес совершенно дикий. Никакой посадки. Клены выросли здесь сами и выглядят так, будто росли всегда. Разгадка в рельефе. Здесь начинается Вепская возвышенность, которая меняет движение воздуха и создает собственный микроклимат. Эта полоса карельской земли чуть теплее и влажнее соседних районов, ровно настолько, чтобы выжил и укоренился клен. Экологи назвали находку единственным участком южной тайги в Карелии.
1: Люди, живущие здесь уже больше тысячи лет, вепсы. Финно-угорский народ, близкий финнам и эстонцам. Финские лингвисты называли их язык северным санскритом за глубокую древность и за то, что в нем сохранились грамматические формы, давно исчезнувшие из родственных языков. Клен по-вепски – вахтарь. Слово живет в словарях, но услышать его в живом разговоре с каждым годом все труднее. Вепсов впервые упомянула летопись в 860-м, как один из народов, позвавших варягов. В 20-е годы 20 века их насчитывалось почти 33 тысячи человек. В начале 30-х годов появились школы, учебники, своя письменность на латинской основе. Почти 48 школ преподавало предметы на вепском. За партами сидело около 3000 детей. Казалось, язык получил второй шанс.
2: В 1937-м все рухнуло. Учебники объявили источниками буржуазного национализма и уничтожили. Школы перевели на русский язык. Вепских учителей и активистов арестовали. К 1959-му вепсов оставалось вдвое меньше, около 16 тысяч. Язык уходил вместе с поколением.
1: Один человек решил, что так не будет. Рюрик Лонин родился в 1930-м в вепской деревне и всю жизнь проработал в совхозе. По вечерам ходил по окрестным деревням и записывал песни, утварь, воспоминания стариков. Все, что могло уйти навсегда. В 1967-м Лонин открыл в Шолтозера первый государственный вепский музей в мире, в старинном деревянном доме купца Мелькина начала 19 века. Начинал с 300 предметов. К концу жизни в фондах насчитывалось около 6 тысяч экспонатов. Рюрик Петрович скончался в 2009-м, и сегодня музей носит его имя. В 1987-м в Шолтозера прошел первый праздник вепской культуры – Элонпу. По-вепски это «древо жизни». В том же 87-м жители села проголосовали начать учить родной язык. В 1994-м вепский попал в Красную книгу языков России. В 2009-м ЮНЕСКО признало его языком под серьезные угрозы исчезновения. Сегодня вепсов в России немногим меньше 5000. Тех, кто говорит на родном языке, еще меньше. Но язык не замолчал. Выходят книги, работают кружки, и каждое лето у берега Онежского озера звучат вепские песни. Кленовый лес у Шолтозера – один на всю Карелию. Вепский язык – один в своем роде на всей карте языков мира. Оба выжили там, где, казалось бы, не должны были. Оба держатся, потому что здесь правильный рельеф, и нашлись люди, которые не дали им пропасть.
3: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантику?

Сиду мойгид.онлайн. мойгид.онлайн.

Знаете, что официально называется «сияние каракумов»? То, что весь мир зовет «вратами ада». Туркменские власти дали кратеру поэтическое имя, и они, в общем-то, правы. Посреди барханов и солончаков, посреди ночи – это действительно сияние, просто несколько интенсивное. История поджога проста до неловкости. В 1971 году советские геологи бурили скважину, порода обрушилась, и в пустыне образовалась воронка диаметром около 60 метров. Газ пошел наружу. Инженеры подумали и приняли решение – поджечь, чтобы не травить людей и скот метаном. Расчет был прагматичный – огонь выгорит за несколько недель. Прошло больше полувека. Представьте выражение лица того инженера, если бы он узнал. Внутри – не единый факел, а сотни отдельных языков пламени. Температура на дне – около 800 градусов. В 2013 году исследователь Джордж Коронис спустился туда на веревке, в термостойком снаряжении, как положено. По его словам, самое странное внизу – не жар, а звук, непрерывный рев, который вибрирует прямо в теле. Но вот парадокс. Врата ада гаснут. Наблюдения 2024-2025 годов фиксируют, что зарево, видное прежде за несколько километров, теперь заметно только вблизи. Запасы метана в резервуаре близки к истощению. Тот ад, который не могли погасить полвека, похоже, справляется сам. Советские геологи хотели потушить огонь за несколько дней и не смогли. Теперь он гаснет сам, и туристы спешат успеть увидеть его раньше, чем в пустыне останется просто черный провал среди песка. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной, серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА-3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала. Для дореволюционных тоннелей такого профиля — редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД — около 85 метров. Расстояние до воды — несколько метров вниз по скале. Мыс Половинной далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13, Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров, самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости, один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

Скалы здесь обрываются прямо в Байкал. Не метр берега, только отвесный камень, вода и узкая полка пути, выбитая в породе динамитом. Именно это видели инженеры в начале 20 века, когда пытались объяснить Петербургу, почему смета снова не сходится. Разговор о деньгах начался еще в 90-е годы 19 века. Инженер Федор Федорович Докс подсчитал, полный обход Байкала обойдется в 14,5-15 миллионов рублей. Он гордился этой цифрой, предыдущая оценка

оценка была 25 миллионов, и ему удалось ее почти вдвое урезать. В 1902 министр путей сообщения князь Хилков принес в Комитет Сибирской железной дороги уже 52,5 миллиона. Объяснение – исключительно высокая поверхностная стоимость из-за условий берега. Но и это не предел. К концу строительства совокупная фактическая стоимость в ряде источников достигла 63 миллионов рублей. Реальная цена превысила последнюю смету примерно на 20%. Обратите внимание вот на что. На других участках Транссибверста пути стоило 35 тысяч рублей на западно-сибирской линии. На Забайкальской – 74 тысячи. На Кругобайкальской, по официальным ведомостям, 212-220 тысяч, а исследователь Александров называет цифру в 257 тысяч за версту. Это абсолютный рекорд всей магистрали. В сравнении с самым дешевым участком – семикратная разница. Если перевести в километры и взять среднее по всему Транссибу от Челябинска до Владивостока – около 93 тысяч рублей за километр. Кругобайкальская – около 130 тысяч. Но это среднее по самой дороге уже само по себе маскирует разрыв. Западный участок, где скальная геология была особенно жесткой, обошелся в 390 тысяч рублей за километр по расчетам историка Хопты. Это в 2,5 раза дороже восточного участка той же дороги. Тоннели – отдельная история. В смете их было 33, на 5 с небольшим миллионов рублей. Построили 38-39 суммарной длиной 8 километров, и только они потянули уже на 9-10 миллионов. Земляных работ на версту здесь приходилось до 65 тысяч кубометров, против 13-25 тысяч на обычных линиях, и почти половина – скальные с динамитом. В расценочной ведомости управления по постройке отдельной строкой стоит 5 с небольшим миллионов рублей на непредвиденные расходы. Когда в смете появляется такая строка, это честное признание. Никто до конца не знал, во что выльется следующий забой. Золотой пряжкой дорогу назвали сразу после ввода в эксплуатацию. Транссиб тогда представляли как стальной пояс империи от Урала до Тихого океана. Байкальский участок был буквально пряжкой, соединявшей западную и восточную ветви через водную преграду. Золотой и по цене, и по концентрации инженерных решений на каждой версте. Пересчитать 63 миллиона дореформенных рублей в нынешние деньги – задача без единственного правильного ответа. Один из популяризаторов истории Байкала называет цифру свыше 65 миллиардов нынешних рублей. Такие оценки строятся разными методами, либо через долю в валовом продукте страны тогда и сейчас, либо через индекс цен за столетие, либо через стоимость конкретных материалов, тонны рельсов или кубометра бетона. Каждый метод дает свою точку, поэтому экономисты предпочитают говорить о порядке величин, десятки миллиардов, а не пытаться вывести цифру до последнего миллиона. Примечательно, что спор о том, чему равна итоговая стоимость 40, 52, 61 или 63 миллиона, не закрыт до сих пор. Каждая цифра опирается на свои отчеты, кто-то считает только полотно и сооружение, кто-то добавляет подвижный состав, кто-то – все административные издержки. Эта дорога была дорогой в любом смысле слова, и по деньгам, и потому, как трудно казалось ее просто посчитать. Спросите меня про тоннель номер 18, там при строительстве произошло кое-что, что не вошло ни в одну официальную смету, но изменило проект навсегда.

0: казахской традиции порядочный человек помнит 7 поколений своих предков. Не как хобби, как этическая норма. Это называется жети-ата, и эта же цепочка определяет, на ком можно жениться. В пределах 7 колен нельзя. Родословная здесь не семейный альбом, а моральный документ.
1: Вот вам сцена. Астана, торговый центр, субботнее утро. Мама везет коляску, рядом идут 4 детей, от 3 до 12 лет. Старший несет пакет. Средний держит младшего за руку. Мама не командует, не тревожится, улыбается кому-то по телефону. Дети сами.

0: Это не редкость и не подвиг. Это просто их вторник. Или суббота.
1: Официально многодетной в Казахстане считается семья с четырьмя и более детьми. По социологическим опросам, около половины респондентов определяют семью как счастье и любовь, не как обязанность, не как демографическую задачу, просто смысл жизни. При этом именно многодетные домохозяйства составляют большинство официально бедного населения. Парадокс, только если смотреть со стороны. Изнутри никакого противоречия. Бедность не отменяет достоинства, а дети – не статья расходов.
0: Быстро, слушайте, здесь завтракают супом. Горячим, с мясом, с утра. Такси дешевле, чем вы думаете, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – это вежливость, а не жадность. Левую руку при приветствии не протягивают. Старшему за столом – первая чашка. Спросить, откуда вы? Не бестактность, а интерес. Войти в дом и не снять обувь – грубость. Отказаться от чая – тоже не лучший ход.
1: Это гостеприимство – не фольклор для туристов. Оно выросло из степи. В кочевой жизни чужой человек у костра в пустой степи – это не гость, это потенциально спасенный. Отсюда культ Дастархана, гостюти, лучший кусок, лучшая постель, первая чашка чая. Даже если семья живет скромно, особенно если скромно, в казахском быту спокойно уживаются ислам и тенгрианские корни, вера в небо, землей и родовых духов. Старик в деревне может сказать «Тенгри свидетелем будет» и при этом регулярно ходить в мечеть. Никакого противоречия он в этом не видит. Две опоры, одна мораль.
0: Помню, мне рассказывали про семью Житисовых, 21 ребенок под одной крышей. Старшие описывали это так: мы жили как маленький аул внутри квартиры. Конфликты решались не наказанием, а перераспределением обязанностей. Старший сын – внешнее дело. Старшая дочь – порядок и готовка. Младшие росли в плотной детской среде, где забота – ежедневная практика, а не слово из учебника.
1: Алматы и Астана – два разных способа быть казахстанцем. Алматы у подножия гор, старый, многонациональный, с советским слоем интеллигенции. Там кофейни, карьерные биографии, разговоры об искусстве. Но и там в большой праздник едут к ата-апа, к деду с бабушкой. Астана – молодой город в степи, выстроенный за три последних десятилетия, с сильной внутренней миграцией из сел. Там многодетность видна сильнее. Вечером мужчины едут не в бар, а на семейный той, и очень заметен культ старших в родне. Если хотите почувствовать эту ткань не по книгам, идите на зеленый базар в Алматы, вам предложат чай и спросят, откуда вы, как своих, или во двор в Астане в выходной день. Дети разных возрастов играют вместе, взрослая дочь ведет бабушку под руку, семилетний внук тащит пакет. Система мушел делит жизнь на 12-летние циклы. К 37 – мудрость, к 61 – заслуженная старость, не маргинализация. Когда здесь знакомятся, сначала узнают возраст и семейный статус, и только потом должность, потому что человек – это прежде всего его место в цепочке поколений. Когда вы в первый раз услышите, как незнакомый человек называет вас «ага» – старший брат, или «апа» – старшая сестра, не удивляйтесь. Это не фамильярность, это просто способ сказать «ты здесь не чужой». Способ сказать «ты здесь не чужой».

Представьте, вы только что прилетели в боливийскую столицу Ла-Пас. Аэропорт расположен на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Вы выходите из самолета, в первую минуту все нормально. Через 2 часа начинает болеть голова. Через 4 подступает тошнота. Рядом стоит марафонец с 30 финишами на счету и держится за стену.

0: А местный ребенок с мячом несется мимо и не замечает ни вас, ни высоты, ни того, что воздух здесь совсем не тот.
1: Кажется, объяснение на поверхности. Кислорода наверху меньше, организм слабеет. Значит, тренированный человек с мощным сердцем и большими легкими должен справляться лучше.
2: Логика железная.
1: Вот только физическая форма не защищает от горной болезни вообще. Это один из самых проверенных и неожиданных выводов высотной физиологии. Тело, привыкшее работать на предельном потреблении кислорода, оказывается в особенно растерянном положении, когда этого потолка больше нет.
0: На высоте падает атмосферное давление, и вместе с ним давление кислорода в каждом вдохе. На 5000 метров кислорода вдвое меньше, чем у моря. Организм реагирует немедленно, учащает дыхание, расширяет сосуды мозга. За несколько часов мозговой кровоток вырастает примерно на четверть. Мозг буквально пытается взять количеством то, чего не хватает качеством. В легких нарастает воспаление. В тяжелых случаях развивается отек мозга или отек легких – самые опасные формы горной болезни. Согласно гималайской базе данных, из 339 зафиксированных смертей на Эвересте почти четверть вызвана именно этими осложнениями. Смертность среди обычных альпинистов на маршруте – около 3%. У шерпов – меньше 0,5%. Разница в 7 раз. Шерпов часто воспринимают просто как опытных проводников. Но опыт объясняет далеко не все.
1: Предки шерпов жили на Тибетском Нагорье выше 4000 метров на протяжении тысячелетий. Более 500 лет назад они перешли через Гималайские перевалы в Непал. Все это время естественный отбор работал неумолимо. Выживали те, чье тело лучше справлялось с разреженным воздухом. Результат сегодня виден в ДНК, в гене, который ученые называют EPRS-1 и который управляет клеточным ответом на нехватку кислорода. У большинства людей этот ген при подъеме на высоту запускает массовую выработку гемоглобина. Больше красных клеток крови, больше переносчиков кислорода. Казалось бы, отличный план. Но кровь при этом густеет, сердцу все труднее ее прокачивать, и риск тромбоза нарастает. У шерпов вариант того же гена работает иначе. Гемоглобин остается относительно невысоким, кровь – текучей. Меньше кислорода в крови, зато доставляется он быстрее и с меньшими потерями для сердца. В 2017-м исследователи из Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона сравнили образцы крови и мышечной ткани 15 шерпов и 10 ученых-добровольцев на уровне моря и после 2 месяцев в базовом лагере Эвереста. Неожиданная находка. Митохондрии шерпов уже на старте работали эффективнее. Их клетки предпочитали сжигать глюкозу, а не жиры. И это принципиально, потому что расщепление жиров требует намного больше кислорода. На разреженном воздухе выигрывает тот, кто делает больше, тратя меньше. Шерпы буквально работают на другом топливе.
3: Показатели ученых-добровольцев за 2 месяца постепенно сдвигались, приближались к шерпским. Тело умеет учиться. Просто медленно и никогда, до конца. Горная болезнь напоминает нам, что мышечная сила и биологическая приспособленность – разные вещи. Тысячелетия в разреженном воздухе не заменить месяцами тренировок. Но понять, как устроен шерпский метаболизм изнутри, значит приблизиться к разгадке клеточного голода вообще. Исследователи надеются, что эти знания когда-нибудь помогут людям с болезнями сердца и легких, тем, чьи клетки живут в постоянной гипоксии не на горном перевале, а на уровне моря. Эта история — одна из сотни. Остальные — и карта к ним. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

66 миллионов лет назад, в обычный день, ничем не отличавшийся от тысяч других, по Земле ходили существа, каких больше нет ни в Дево-Вселенной. Ну, почти нет. Но об этом чуть позже. Сначала давайте разберемся с одним большим заблуждением. Когда говорят «динозавры», многие представляют огромного зубастого монстра. Но динозавры были очень разными. Некоторые размеры

0: размером с курицу. Да-да, вот такие маленькие. А некоторые были огромными, настолько, что одна нога такого великана была выше вашей головы. Представьте себе, поставить 20 слонов друг на друга. Вот примерно такая высота у самых больших. И все они жили не в одно время. Динозавры существовали так долго, что ранние и поздние виды разделяли между собой миллионы лет, примерно как нас отделяют от мамонтов. То есть тираннозавр и диплодок никогда не встречались. Никогда.
1: А теперь самое удивительное. Многие динозавры были покрыты перьями. Не голые ящеры, а пушистые перьевые существа. Особенно те, кого называют тераподами. Это как раз та группа, к которой относился тираннозавр. Их перья были не такими, как у попугая, скорее пух, мягкий и теплый. Ученые поняли это благодаря находкам в Китае. Там сохранились окаменелости с отпечатками настоящих перьев. Это был настоящий переворот. До этого все рисовали динозавров голыми и страшными, а оказалось, они были куда ближе к птицам, чем к крокодилам. И вот здесь начинается самая добрая тайна. Птицы — это не просто потомки динозавров. Птицы — это и есть динозавры. Живые, настоящие, которые летают прямо сейчас. Воробей за окном — динозавр. Голубь на площади — динозавр. Страус в зоопарке — очень большой динозавр. Просто одна ветвь древней семьи пережила все и живет рядом с нами. Теперь про размеры. Тут есть один секрет, который знают не все. Огромные динозавры весили меньше, чем можно подумать. Почему? Потому что их кости были полыми внутри, совсем как у птиц сегодня. Пустые трубочки вместо тяжелой кости. Это и позволяло гигантам двигаться, иначе они бы просто не смогли ходить под собственным весом.
2: И вот еще деталь, от которой у меня до сих пор кружится голова. Когда динозавры жили на Земле, сутки были короче. Земля вращалась быстрее, и день длился около 22 часов, а не 24. Представьте, вы ложитесь спать, а ночь чуть короче обычной. Вот в таком расписании и жили эти существа миллионы лет в своем собственном времени. Кстати, про сон. Ученые до сих пор спорят, как спали динозавры. Большие травоядные, скорее всего, отдыхали стоя, как лошади. А хищники, возможно, укладывались, если их скелет позволял. И некоторые из них охотились ночью. Не все динозавры были дневными. Были и такие, кто крался в темноте, прислушиваясь и высматривая добычу.
1: А теперь о том, что случилось 66 миллионов лет назад. В небо над полуостровом, который сегодня называется Юкатан, это Мексика, влетел огромный астероид. Он ударил в Землю с такой силой, что в воздух поднялись горы пыли. Солнце скрылось. Стало темно и холодно. Растения перестали расти. Цепочка еды, трава, травоядные, хищники начала рваться. Большие динозавры не смогли выжить. Не потому, что были слабые, просто им нужно было слишком много еды, а еды не стало. Выжили те, кто умел голодать, кто был маленьким, кто умел прятаться. И среди них небольшие пернатые динозавры, предки птиц. Это не конец истории про динозавров, это ее продолжение.
3: Ученые каждый год находят новые виды. В Китае, в Аргентине, в Монголии. Теперь мы умеем даже догадываться, какого цвета было оперение у некоторых из них, по особым клеткам, сохранившимся в окаменелостях. Динозавры становятся все более живыми. Чем больше мы узнаем, тем больше в них характера, повадок, истории. А по дороге домой посмотрите на любую птицу. На воробья, на синицу, на ворону. Они не просто похожи на динозавров. Они и есть динозавры. Те самые, которые пережили ночь длиной в тысячи лет и вышли на свет. Интересно, а какой динозавр, как вам кажется, живет ближе всего к вашему дому?
4: Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Начнем с того, что для одних людей этот цвет-то праздник, а для других был профессиональной бедой. Астрономам под Петербургом белые ночи попросту ломают работу. С конца мая до середины июля небо не успевает дойти до нужной черноты, слабые звезды в нем не разглядеть, и серьезные наблюдения приходится откладывать до августа. Вот вам весь парадокс сразу. То, что для ученого – профессиональная пытка, для поэта – главный образ жизни. Так что же происходит с небом над Петербургом каждое лето? Солнце уходит за горизонт, это правда. Но уходит так мелко, опускается так неглубоко, что его лучи продолжают рассеиваться в атмосфере всю ночь. Ни настоящей тьмы, ни астрономической ночи. Только один длинный, бесконечно медленный вечер. Широта Петербурга около 59,9 градуса северной. Это примерно на 6-7 градусов южнее полярного круга. До полярного дня, когда солнце вообще перестает прятаться, городу чуть-чуть не хватает. Но геометрия уже такова, что летом траектория солнца почти параллельна горизонту. Оно не падает вниз, оно скользит вдоль края неба, как монета по краю блюдца, и медленно, нехотя уходит, чтобы через несколько минут начать подъем обратно. Главная причина всего этого – наклон земной оси. Примерно 23,5 градуса к плоскости орбиты. Летом северное полушарие повернуто к Солнцу, дневная дуга – максимальная, ночная – почти исчезающая. На низких широтах Солнце все равно падает к горизонту круто, все сумерки пролетают за час. Вблизи 60-й параллели оно идет касательно, не успевает пройти все ступени темноты и начинает новый рассвет, так и не добравшись до черноты. Есть еще один штрих, который я не устаю любить. К геометрии добавляется собственное свечение атмосферы. Высоко над нами, на границе с космосом, атомы кислорода, весь день получавшие солнечный удар, всю ночь потихоньку отдают энергию обратно, очень слабым зеленоватым светом. Это свечение есть над всей планетой каждую ночь, просто в нормальной темноте его замечают только приборы. А здесь оно ложится поверх и без того недогоревшего вечера. Небесная механика дает каркас, атмосфера достраивает петербургскую мифологию. Представьте, воздух над городом чуть зеленоватый, почти неощутимо светящийся, тихий. Запах Невы сырой, немного речной, и ни одной по-настоящему темной минуты. Именно этот цвет Достоевский положил в основу своих «Белых ночей», повести о человеке, который живет почти только в сумерках города. Там белая ночь, не фон, а психологическое состояние. Человек, которому некуда спрятать свои надежды, потому что тьма так и не наступила. У Пушкина белая летняя ночь работает иначе, как эмоциональная декорация для моментов, когда граница между нормой и нарушением размыта. Оба знали, этот цвет не просто освещает, он обнажает. И этот цвет действительно переписывает расписание тела. Мелатонин, гормон, который дает организму команду спать, вырабатывается в темноте и подавляется светом. Когда темноты просто нет, команда не приходит вовремя, человек ложится все позже, спит меньше и при этом чувствует себя бодрым. Отсюда знаменитая летняя бессонница Петербурга. Город в июне буквально забывает, когда надо ложиться. А развод мостов превращает эту забывчивость в приключение с расписанием. Не успел перейти на свой берег, гуляй до утра там, где стоишь. Вот вам ритуал, рожденный не традицией, а астрономией и инженерией сразу. Горожане до сих пор спорят, не стали ли белые ночи желтее из-за городской засветки. Явление живет сразу в телескопах, в поэзии и в расписании разводки мостов. Астрономы своей темной июньской ночи так и не дождались. Зато Достоевский дождался нужного света. Спросите меня про главную обсерваторию под Петербургом. Ту самую, чьи астрономы каждое лето оставались без...

Представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере, отрезанном от любого океана на тысячи километров? Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослый особ вырастает примерно до 1,70 м и весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известна версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Редкий зверь – это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро.

0: Вот такой факт, который все пропускают. Большинство вулканов на нашей планете не на суше, они спрятаны на дне океанов. Прямо сейчас, пока мы стоим здесь, где-то глубоко под водой, из трещин в земной коре вытекает раскаленная порода. Тихо, без шума, просто Земля делает свое дело. Так что вулкан — это не просто страшная гора, это место, где наша планета дышит. Давайте спустимся вниз. Представьте, мы надели специальные скафандры и едем на лифте прямо сквозь землю. Первый этаж — почва, камни, корни деревьев. Второй — твердая скальная порода. Третий — а вот здесь начинается самое интересное.
1: На глубине нескольких километров — огромная камера. Как огромный котел. В нем кипит магма. Знаете, как выглядит тесто в духовке, когда оно начинает подниматься и пузыриться? Магма почти то же самое, только температура там около 1000 градусов. Это примерно в 10 раз горячее, чем самая горячая духовка на кухне. И в этом котле давление. Газы распирают магму со всех сторон, как воздух в воздушном шаре. Давление.

0: нарастает, нарастает, нарастает. И вдруг магма находит трещину, дорогу наверх. Как только она вырывается на поверхность, она получает новое имя. Уже не магма, а лава. Это как один и тот же человек до и после приключения. Вроде тот же, но уже совсем другой. Лава течет по склонам горы медленно, примерно как густой кисель. Некоторые виды лавы текут быстрее, некоторые медленнее. Но все равно это раскаленная жидкая порода, и от нее лучше держаться подальше. Теперь посмотрите мысленно на форму вулкана. Вот этот красивый конус с дымком наверху — это не единственный вариант. У вулкана есть жерло, это как труба внутри, по которой поднимается магма. Наверху — кратер, чаша. А иногда, после очень сильного извержения, верхушка горы просто проваливается внутрь. Потому что магма ушла, котел опустел, и гора потеряла опору. Получается огромная впадина — кальдера. Это не яма от взрыва. Это как воздушный шар, из которого выпустили воздух. Он сдулся и провалился внутрь.
1: Теперь на другой конец нашей экспедиции. Живой вулкан, настоящий, действующий прямо сейчас. На Камчатке — это такой полуостров на самом краю России, где земля заканчивается и начинается Тихий океан, стоит Ключевская сопка. Высота — около 4750 метров. Это выше, чем летают маленькие самолеты. Это самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. И он не молчит. Он регулярно дымит, гудит, напоминает о себе. Представьте, снег на склонах, зеленые луга чуть ниже, серые поля застывшей лавы, и над всем этим поднимается белый пар. Камчатка вообще как другая планета. Там вулканы стоят целыми цепочками, один за другим, как великаны на страже. А теперь... Везувий. Это вулкан в Италии, рядом с городом Неаполь. Очень давно, почти 2000 лет назад, он проснулся и засыпал горячим пеплом два целых города – Помпеи и Геркуланум. Это было очень страшно, и много людей погибло. Но вот что удивительно, именно этот пепел сохранил города, как в морозилке. Под слоем пепла остались целые улицы, дома, пекарни с хлебом, надписи на стенах. Через почти 2000 лет ученые откопали это все и смогли узнать, как люди жили в те времена. Вулкан разрушил, и он же сохранил. И вот еще одна вещь, которую не все знают. Вулканический пепел, он не только опасный. Через много лет после извержения он делает землю очень плодородной, богатой. Поэтому рядом с вулканами люди живут и выращивают урожай. Странно, правда? Сосед – огнедышащая гора, а рядом – сады и огороды. А теперь про пемзу. Это такой камень, который получается из лавы. Внутри него тысячи крошечных пузырьков газа, которые застыли. И знаете что? Этот камень плавает на воде. Камень и плавает, как будто кто-то заморозил пену. Если увидите в ванной легкий серый камушек с дырочками – это она, пемза. Привет от вулкана прямо у вас дома. И последнее, про имя. Слово «вулкан» пришло из Древнего Рима. Там был бог по имени Вулкан, повелитель огня и кузнец. Римляне думали, что где-то глубоко под землей он стоит у огромной наковальни и бьет молотом. Грохот уж это его кузница, огонь – это его горн. Честно говоря, они были не так уж далеки от правды – там действительно что-то грохочет, плавится и рвется наружу. Вулкан – не злодей и не монстр. Это печка нашей планеты. Без нее Земля была бы холодной, мертвой и совсем другой. А когда пойдете домой, посмотрите под ноги. Многие камни на дорогах и в парках когда-то побывали внутри Земли. Может, прямо у ваших ног лежит кусочек того самого котла? Это был «О, мой гид». Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать целую экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Взрослые знают,

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сэнгэн Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Конохана Сакуяхиме. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу.

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно жеревет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. 50 духов. Пока.

0: звонит телефон. Не радио, не сигнал. Обычный звонок с обычным голосом на другом конце. Год примерно 1975. До появления первых сотовых в других странах еще целое десятилетие.
1: Кажется логичным предположить, что мобильная связь родилась в большом городе. Там, где толпы людей и деньги на новую технику. Но тогда почему ее первой построила не Америка и не Германия, а маленькая северная страна с редким населением? Загадка разрешается, если посмотреть не на города Финляндии, а на карту между ними. Финляндия – это лес. Огромный, почти сплошной, и в 60-е годы 20 века через него днем и ночью шли машины лесозаготовителей, перевозивших древесину на комбинаты. Расстояние между жильем – десятки километров пустоты. Обычная телефонная линия туда не дотягивалась. Стране нужна была не городская роскошь, а рабочий инструмент для леса, для дорог, для скорой помощи и для такси, которое иначе просто не могло найти клиента в глуши.
0: Разработку вело финское почтово-телеграфное ведомство «Posti-GA Lennätin Laitos». Проект начали готовить в 1966-м, строить – в 69-го. Систему назвали «Autoradio Puhelin», сокращенно АРП, попросту – автомобильный радиотелефон. В апреле 1971-го сеть открыли для трафика. 21 базовая станция и 11 узлов коммутации. Среди них – Хельсинки, Турку, Тампере и Коувала. Страну разбили на шестиугольные соты диаметром около 30 километров. В центре каждой – своя мачта и передатчик. К 1978-му таких станций набралось около 140, и покрытой оказалась вся страна целиком, включая безлюдный север. Финляндия стала первой в мире страной со сплошным покрытием мобильной связи. Но позвонить по АРП было не так просто, как сегодня набрать номер. Связь была ручной. Водитель настраивал нужный канал, снимал трубку и ждал ответа с узла. Там сидела телефонистка, которая физически соединяла провода нужных абонентов. Разговор шел по общему каналу, и время от времени в трубке раздавался ее вопрос «Пюфютрнко». «Разговариваем». Так проверяли, не оборвалась ли связь и не занимает ли кто-то линию впустую.
1: Этих женщин на коммутаторах официальная история почти не заметила. В отчетах ведомства фигурируют цифры станций и абонентов, а не имена. Но именно они были живым интерфейсом всей системы. Помнили голоса постоянных клиентов, знали, кого искать по позывному, и держали редкую по тем временам связь страны с ее лесной глубинкой. Телефоны делали три финские компании – AJ, Тилева и Солора. Именно эта работа с радиочастотами стала для Солора школой, после которой в 1979-м фирма объединила радиотелефонное производство с Nokia. Через 10 лет их общий потомок станет крупнейшим производителем мобильных телефонов планеты. Аппараты были тяжелыми, ставились в багажник или под сиденье. А в 1974-м Солора выпустила первую переносную версию, весом 5 килограммов, с зарядом батареи на один рабочий день. Носить его с собой было почти подвигом, но принцип уже был тот самый – телефон, который едет вместе с человеком, а не остается дома. Сеть пережила собственное поколение. Автоматическая НМТ появилась в начале 80-х и постепенно забрала почти всех абонентов. К пику популярности в 1986-м у АРП было около 35,5 тысяч пользователей, а к концу 90-х – меньше тысячи. И все же старую ручную сеть не отключали еще 20 лет. Она проработала до самого конца 2000-го года, пережив не только свое поколение техники, но и два следующих.
2: Сегодня увидеть оборудование той эпохи можно в Хельсинки, в телефонном музее компании «Элиса». Он занимает часть здания на улице Рунеберга. Дом 43, построенного архитектором Ларсом Сонком еще в 1915-елям. Именно отсюда столетия назад начиналась телефонная сеть города. А среди старых коммутаторов хранится и память об автомобильном радиотелефоне. Переходном звене между барышней у ручного щита и смартфоном в кармане. От леса, где не было ни одного столба, до кармана каждого жителя планеты путь оказался короче, чем кто-либо предполагал в 60-е. И начался он не в лаборатории, а с простого вопроса. Как дозвониться до человека, который сейчас

где-то в глуши, за 100 километров от ближайшего провода. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. «О, мой гид!»

0: Зима 1959-го. Александр Рюмин, зоолог заповедника на реке Белой в Башкирии, лезет в Капову пещеру считать летучих мышей. Луч фонаря скользит по холодной стене и упирается в силуэт мамонта. Рядом еще один. Дальше – лошади, шерстистые носороги, бизоны. Красная охра, живая, будто нарисована вчера.
1: Дело было в чем? К тому моменту наука твердо знала, пещерная живопись ледникового века – это Франция и Испания. Ласко, Альтамира, Шаве. Больше нигде. Уральская находка ломала карту мира. От испанских пещер до башкирской – 4000 километров по прямой. И между ними – ничего. Совсем ничего. Наивный человек скажет, ну мало ли, забрел художник и нарисовал зверя. Только палеолит, не турпоход. Это охотники ледникового века, привязанные к своему ландшафту, к своим стадам, к своим тропам. Значит, если рисунок здесь, здесь была своя школа, свои мастера, своя охра, своя рука. Отдельная культура, о которой археологи не подозревали вообще. А ее быть не могло, так учили учебники.
0: Рюмина сначала не приняли всерьез. Слишком дерзко, слишком далеко. Проверять поехал Отто Бадер, археолог с весом, и подтвердил – настоящее. Радиоуглерод позже дал диапазон – примерно от 14 до 19 тысяч лет. Как раз тогда, когда во Франции заканчивали расписывать своих зверей, где-то на Южном Урале другой человек растирал охру, поднимал горящую лучину и подходил к стене. Сама пещера огромная. Больше 3 километров ходов, 2 яруса, подземная река, залы с именами, купольный, знаков, хаоса, рисунков. Известна она была давно. Еще в 1760-м ее описал русский географ Петр Рычков. Ходили сюда паломники, поднимались купцы, спускались с факелами школьники советских походов. А про мамонтов на стенах никто и не подозревал 200 лет. Рисунки висели в глубине, куда без цели не сунешься, и терпеливо ждали своего зоолога.
1: Пещера у башкир своя, обжитая рассказом. По-башкирски она Шульганташ, камень, куда ушла вода. В эпосе об Уралбатыре Шульган, брат богатыря Урала, властитель подземного мира. Вход в его царство, вот эта самая пещера. Легенда, конечно. Но охра на стенах, не легенда. Насчитали больше 190 рисунков. Хорошо читаются около полусотни. Маманты, шерстистые носороги, бизоны, лошади, антропоморфные фигуры и странные геометрические знаки, так называемые каповские трапеции, которых нигде больше в мире нет. Одни фигурки

0: величиной с ладонь, другие – почти в человеческий рост. Пигмент – красная охра, местами обведенная углем. Художник растирал минерал, смешивал с животным жиром и клал линию за линией в темноте, где нет ни дня, ни ночи, только запах сырого камня. А в 2017-м археолог Владислав Житенев расчистил кальцитовую корку, и под ней проступил двугорбый верблюд. Единственный палеолитический верблюд на планете. Откуда художник знал, как он выглядит? Видел живьем. Значит, ходил далеко, к Нижней Волге, а то и дальше на юг.
1: Внутрь туристов теперь не пускают дальше первого зала. Дыхание, тепло, влага убивают краску быстрее, чем ледники за 15 тысячелетий. Показывают точные копии, сделанные реставраторами Эрмитажа. Те же мамонты, тот же наклон линий, только рука не палеолитическая. А в 2025-м ЮНЕСКО наконец внесла Шульган-Таш в список всемирного наследия. Через 66 лет после того, как упрямый зоолог полез за летучими мышами и нашел вместо них мамонта.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Вы прилетели в Токио. На часах полдень. Солнце слепит. Все вокруг обедают. А ваше тело настаивает, что сейчас глубокая ночь и лежать надо горизонтально. Или наоборот, за окном темно, вы должны спать, но глаза не закрываются и мысли бегут, как будто вы только что выпили 3 кофе. Это и есть джетлаг. Казалось бы, ну да, устал. 9 часов в тесном кресле, сухой воздух, ненормальной еды, ни сна. Перелет – это стресс. Вот и разбит. Только почему тогда человек, который провел те же 9 часов в поезде с таким же неудобным сиденьем, джетлага не получает? Причина не в усталости. Причина внутри.
1: В гипоталамусе, маленькой структуре в основании мозга, находится скопление нейронов. Их около 20 тысяч. Называется оно супрахиазматическое ядро. Именно оно управляет суточным ритмом. Когда выбрасывать кортизол, когда поднимать температуру тела, когда тянуть в сон. Это и есть биологические часы. Они работают даже в полной темноте, даже если человека на несколько недель изолировать от всякого света. В 1984-м американские биологи Джеффри Холл, Майкл Разбаш и Майкл Янг выловили из мухи дрозофилы ген, который запускает этот механизм. Они назвали его период. Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается ночью и разрушается к утру, как песок в часах, что пересыпается туда и обратно, снова и снова. В 2017-м за это открытие все трое получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
0: Но вот деталь, которая объясняет, почему перелеты на восток тяжелее западных. Ваши внутренние часы идут не ровно 24 часа. В среднем 24 часа и 12 минут. Самую малость медленнее астрономических. Когда вы летите на запад, например, из Москвы в Нью-Йорк, ваш день растягивается. Нужно засыпать немного позже обычного. Ваши часы думают: окей, ритм чуть длиннее, мы к этому привычны. Перестройка проходит мягче.

0: Если же лететь на восток, из Москвы в Токио, день сжимается. Нужно засыпать и просыпаться раньше, чем организм считает нужным. А он, помните, настроен на чуть более долгий цикл. Это как пытаться бежать против движения эскалатора. Можно, но на каждый шаг тратишь двойные усилия. Математики из Мичиганского университета в 2016 построили модель, которая это подтвердила. Перелет на восток при прочих равных требует на несколько дней дольше для восстановления. Это не ощущение, это физика биологических осцилляторов.
1: Само слово «джетлаг» появилось неожиданно просто. В 1966-м журналист Хорас Саттон написал в Los Angeles Times: «Джетлаг происходит от простого факта. Самолеты летят так быстро, что оставляют ваши биоритмы позади». Он сравнил состояние с похмельем. До этого авиационное ведомство США относило недомогание пассажиров насчет тревоги перед полетом и сухого воздуха в салоне. О том, что у человека есть внутренние часы, которые не успевают за самолетом, серьезно заговорили только в 70-е. Майкл Росбаш, один из нобелевских лауреатов, на пресс-конференции в Стокгольме признался, что перепробовал все известные средства от джетлага и ничего не нашел по-настоящему работающего. Ни мелатонин, ни особый режим освещения, ни голодание до посадки. «Нет толком хорошего лечения», — сказал человек, получивший высшую научную награду именно за то, что выяснил, как устроены эти часы.
2: Так кто побеждает, часы или часовые пояса? Часовые пояса побеждают, но не сразу. Организм в конце концов подстраивается, просто делает это на своих условиях. Медленно, неохотно, примерно по одному дню на каждый пересеченный пояс. И пока вы лежите в три ночи по токийскому времени с широко открытыми глазами, знайте, ваши нейроны не ленятся и не капризничают. Они честно отрабатывают программу, которой несколько миллиардов лет. Земля вращается. И они вращаются вместе с ней.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тем и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн.

Представьте, где-то в скандинавском доме, темным зимним вечером, примерно в 8 веке, после пира, когда мясо съедено и мед допит, двое мужчин склонились над деревянной доской, снаружи ка ветер и снег. Внутри треск огня, запах дыма и абсолютная тишина двух сосредоточенных людей. Они не дерутся, они думают. И это, честно говоря, пугает сильнее. Игра называется «Хнефатафл» или просто «Таате Таафл». Недревние шахматы – это распространенное и немного обидное упрощение. Тафл устроен принципиально иначе. Один игрок защищает короля и его небольшую дружину, другой ведет осаду. С численным превосходством, со всех сторон сразу. Уже по этому описанию понятно, что игра честной не будет. И именно это в ней интересно. Все фигуры ходят по прямой, на любое расстояние, если путь свободен. Как ладья в шахматах, только у каждого игрока таких ладей много. Доска мгновенно превращается в пространство засад и прорывов. Не перестановка фигур, а самая настоящая мини-осада, где кольцо неуклонно сужается. Взятие тоже устроено странно. Обычную фигуру нужно зажать с двух сторон, короля с четырех. Это делает короля одновременно и самой важной, и самой уязвимой фигурой на доске, что, если вдуматься, весьма честная метафора о природе власти. Впрочем, правила взятия менялись от региона к региону, единого стандарта не было. Викинги вообще были небольшие любители централизации. А теперь главный парадокс этой игры. Защитник не обязан победить в бою. Королю достаточно вырваться в угловой

квадрат доски. Просто сбежать. Вот и все. Нападающий проиграл, если не успел замкнуть сеть. Это делает игру почти кинематографичной. Один игрок методично тянет петлю, другой ищет единственную лазейку. Побег — это победа. Я до сих пор нахожу в этом что-то глубоко скандинавское. Распространен тафл был широко. У скандинавов, кельтов, саксов. Примерно с 4 по 12 век, то есть он старше классических викингов и пережил их на несколько столетий в разных вариантах. Так что игра викингов — это скорее маркетинг, чем история. Но хороший маркетинг. В исландской традиции считалось правильным играть две партии подряд, меняясь сторонами. И победителя определяли не просто по счету побед, а по количеству съеденных фишек в обеих партиях. Это уже почти спортивная этика. Не кто выиграл, а кто сыграл лучше в обеих ролях. Средневековый рейтинг ЭЛО, если угодно. За столом у викингов водились и другие игры. Кости, нарды, мельница, лиса и гуси. Пир был не только местом еды и клятв, но и ареной для быстрых партий между тостами, а еще глима – национальная борьба. Соперники хватаются за пояс или штаны друг друга и пытаются уронить на спину, не имея права отпрыгивать и убегать. Прямолинейность, постоянный контакт, победа через контроль пространства. Звучит знакомо? Та же логика, что и в тафле, только без доски. Сегодня хнифотафл реконструируют, издают в современных наборах, обсуждают как редкий пример древней асимметричной стратегии. Это одна из немногих игр тысячелетней давности, в которую можно сыграть прямо сейчас, без ощущения музейной пыли, без скидок на эпоху. Она просто работает. Хорошая игра — это всегда немного портрет своего времени. Тафл говорит нам, мы жили в мире, где численное преимущество не решало всего, где побег мог быть победой, и где честная партия требовала сыграть за обоих. Спросите меня про глиму подробнее. Там есть один прием, который в XII веке считался запрещенным, а сегодня его преподают на олимпийских курсах. Но это уже совсем другая история.

0: Представьте валун высотой в человеческий рост, который держится не на земле, а на трех маленьких камнях-ножках, будто присел отдохнуть и вот-вот встанет. Такие валуны разбросаны по лавозерским тундрам на Кольском полуострове, и саамы, коренной народ этих мест, называли их сейдами. Для них это были не камни, это были живые существа, а иногда окаменевшие люди. Может быть, ветер однажды подхватил гору и поставил ее на попа, играя, как ребенок с кубиками. Тогда почему рядом, на соседнем склоне, ни одной такой фигуры нет, только там, где решил поиграть ветер? Загадка не в том, что валун держится криво. Загадка в том, что здесь именно этот и именно на этом месте.
1: По саамским преданиям, в сейдов превращались ноиды, шаманы, чья сила была так велика, что после смерти она осталась в камне. На острове Лавозира находится Акка, старуха, которой приписывали власть над погодой. На западном берегу Умбузира – Лейпкетьк, хлебный камень. А на скале над Сейдозером саамы различали лицо великана Куйвы и старались не говорить рядом громко и не браниться. Озеро слушает. Сейдам служили, они просто их боялись. Рыбаки мазали камень рыбьим жиром и клали перед ним вторую рыбу улова, первую съедали сообща у воды. Оленеводы окропляли валун кровью, оставляли рога и шкуры. Охотники перед дорогой клали пулю. Если сейд стоял в неудобном месте, для него все равно находили способ дотянуться. Камень окунали в кровь жертвы и бросали его в сторону. Разговор с сейдом был честным в обе стороны. Он давал улов и удачу в охоте и ждал внимания взамен. Тот, кто забывал приносить дары, рисковал остаться без рыбы. Не потому, что камень мстил, а потому, что связь, которую держали веками,

0: рвалась молчанием. Сейд, переставший получать почтение, переставал быть Сейдом этой семьи, превращался обратно в обычный валун среди тысячи таких же.
1: В 1922-м в эти же тундры пришла экспедиция совсем иного рода. Александр Барченко, врач и исследователь, интересовавшийся меречением, состоянием, похожим на массовый гипноз, отправился к Сейдозеру искать не только объяснение этому явлению, но и следы древней цивилизации, которую позже назовут Гипербореей. Он привез в столицу снимок каменной кладки, назвав ее остатком древней дороги. Но негатив потерялся, а независимая проверка, снаряженная через год, следов дороги не нашла. От легенды о Гипербореи в сухом остатке осталась одна фотография, которой никто больше не видел. Ученые, изучавшие саамскую культуру полтора века назад, тоже расходились во мнениях. Один исследователь провел в Лапландии только половину лета и записывал рассказы с чужих слов. И объявил, что почитание сейдов у саамов не существует вовсе. Другой, знавший язык и живший среди саамов дольше, с этим спорил и оказался прав. Культ был, просто говорить о нем с чужаком саамы не спешили.
2: У геологов на сейды свой взгляд, спокойный и без чудес. 20 тысяч лет назад Кольский полуостров придавливал ледник толщиной в километры. Когда он таял, лед нес в себе обломки скал и, отступая, аккуратно опускал их, иногда ровно на несколько мелких камней, случайно оказавшихся снизу. Так рождалась опора, похожая на ножки. Ледниковая теория объясняет форму большинства сейдов почти без остатка. Но и у нее есть трещина. На иных горах такие валуны попадаются десятками, а на соседней вершине, где лед таял точно так же, ни одного. Почему ледник выбрал именно этот склон? На это геология пока разводит руками, а саамская легенда отвечает сразу. Потому что здесь стоял Ноид, и ему было что сказать людям.
0: Сейд не требует, чтобы в него верили. Он просто держится на своих маленьких ножках который век, слушая тех, кто проходит мимо, ученого с теодолитом, паломника с рыбьим жиром, туриста с телефоном, и не отвечая никому из них вслух.
3: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию на десятилетия вперед. Плёсский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. 2 века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Они первыми в мире приручили лошадь. Не ради мяса и не ради скорости. В черепках их посуды ученые нашли следы кобыльего молока. Значит, кумыс появился раньше, чем колесо стало средством передвижения. Геродот в V веке до нашей эры описывал, как скифы доили кобыл и тут же сбраживали молоко в кожаных мешках. И добавлял деталь, которая говорит все. Этот секрет они хранили так ревностно, что ослепляли рабов, видевших процесс. Французский монах Гийом де Рубрук добрался до монгольских степей в 1253 и описал напиток подробно. Он был поражен. Кобылье молоко бродит, пенится, слегка пьянит и при этом освежает. Для знати варили особый сорт – каракамос, темный и крепкий, с другим вкусом. 5 веков спустя шотландский доктор Джон Гриф описывал кумыс уже как лекарство от чахотки и цинги. Так кочевнический напиток обрел европейскую репутацию.
1: В 19 веке кумыс добрался до русских санаториев и стал модным. Доктор Нестор Постников в 1858 открыл первое кумысолечебное заведение под Самарой. Больных туберкулезом и желудочными хворями везли на степной воздух кобылам. Лев Толстой приезжал сюда несколько раз и писал, что ему лучше. Антон Чехов тоже. К началу 20 века по всей России работало больше полусотни таких заведений, главным образом в Оренбургской, Самарской и Уфимской губерниях. Советская власть решила поставить дело на промышленную ногу. К 1982-му в Советском Союзе держали 230 тысяч кобыл специально для производства кумыса. Появились цеха, нормы, ГОСТы. Но масштаб упирался в биологию. Кобыла дает молоко только когда рядом находится жеребенок. Без него ни капли. Завод не может позволить себе держать малыша рядом с каждой кормящей матерью весь рабочий день. Поэтому промышленный кумыс в магазинах часто делали из коровьего молока с добавками. И это, конечно, был уже совсем другой напиток.
2: После распада Советского Союза большинство кумысных хозяйств закрылось. Но у этой истории есть неожиданный поворот. Немецкий. Рудольф Шторх попал в советский плен под Сталинградом и провел в казахском лагере 15 лет. Туберкулез уже добирался до него, когда местный чабан начал отпаивать его кумысом. Целый год, каждый день. Шторх выжил. В 1959-м он вернулся домой, в Баден-Вюртемберг, и на компенсацию от германского правительства купил лошадей. Потом еще лошадей. Потом построил ферму на 400 кобыл и наладил производство сухого порошка из кобыльего молока.
1: Прошло полвека. Казахстанский предприниматель Галымжан Мейрамбеков узнал эту историю и полетел в Германию. Оттуда он вернулся с технологией и немецкими партнерами. В 2014-м между Астаной и Карагандой начали строить завод мощностью 10 тонн порошка в год. 1500 лошадей на 24 тысячах гектаров. Из 10 литров молока выходит 1 килограмм порошка. В Европе он уходит примерно по 200 евро за килограмм. Там его берут как диетическую добавку и компонент детского питания. Потому что кобылье молоко по составу ближе к женскому, чем коровье, почти на 98%. 5500 лет назад кочевник оставил молоко бродить в кожаном мешке. Сегодня оно едет в Европу в вакуумной упаковке. Степь не изменилась, изменилась бутылка.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Странную. Мой гид.онлайн.

0: об элитоманах, серьезных господах, которые всю жизнь ходили на первые места и знали каждую танцовщицу в лицо. Сегодня мы остаемся на улице Зодчего Росси и заглянем прямо в квартиру директора императорских театров.
1: А еще здесь с левой стороны, вот в том здании, если смотреть на театр, то с левой руки, там была казенная квартира директора императорских театров. Это была огромная, великолепная квартира. Ее тоже строил Росси, как и весь этот ансамбль.
2: Да, Олег Литонович, какого цвета, подскажите, да, на какое здание смотреть?
1: А вот желтое, маленькое. Да, вот прям, вот как рядом, часть этого театра. Да. И вот однажды, уже в начале 20 века, еще фотография так, в самом зачаточном состоянии, а кинематографа нету, пришли к Владимиру Аркадьевичу Теликовскому. Это известный деятель, так сказать, директор императорских театров, актеры, ведущие актеры Александринки, говорят: Владимир Аркадьевич, вы понимаете, ничего от нашего искусства не остается в веках. Мы уходим, уходят наши роли, уходят память о нас. Давайте откроем музей. Он сказал: господа, я давно об этом думаю. Да, давайте, давайте, у нас столько материала. На серебряные венки, которые нас награждают, так далее. Ну, цветы мы не можем сохранить, они же живые. Вот, он сказал: да, я тоже за открытие музея. Ну, негде, господа, я уже об этом думал. Негде, ну, просто негде. А они продолжают настаивать. А он говорит: да негде, я уже об этом думал. Ну, если только в моей квартире. После революции именно в квартире директора императорских театров, это не именно Теликовского, это любой директор будет занимать эту квартиру. Но в квартире директора императорских театров открылся очень и очень интересный театральный музей. Может быть, вы там не были, не самый посещаемый, надо посетить. Это очень интересно. Это все, что касается театра, русского и петербургского в частности. Вообще, театр, надо вам сказать, веселое дело, интересное дело, увлекательное дело, понимаете? Лицедейство, как говорили раньше. Вот здесь служил во времена Николая I, служил актер по фамилии Мартынов. Он был комик, он был очень успешный актер, его все знали. А Николай I, он очень любит посещать закулисье этого театра, потому что здесь представление не только драматических спектаклей, но иногда бывают балетные спектакли. А любоваться этими прелестными балетными девушками – это одно удовольствие. Поэтому Николай Павлович очень часто посещает это закулисье и разговаривает с актерами, тем более с такими, как Мартынов и прочие, как говорили старые актеры, актеры-актеровичи. Да, настоящие масситы. И вот однажды, значит, после очередного разговора, шуток, на следующий день Мартынов вдруг решил пошутить. И уже никогда Николая Павловича не было, он сказал: господа, к нам идет император, внимание, и потом шагом императора, и каким-то голосом императора, и походкой императора, изобразил, как будто к нам идет Николай I. Все посмеялись. И в это время из-за угла выходит сам Николай Павлович. «Ну-ну-ну, продолжай, Мартынов, покажи-ка меня», — сказал Николай I. Мартынов, конечно, смутился, сказал: «Я не посмею, Ваше Величество». А на что Николай I сказал: «Не-не-не». Посмел один раз, посмей другой раз. И Мартынову ничего не оставалось, как показать приходящего Николая I. А он один никогда не ходил. Он ходил с министром императорского двора Волконским. И вот актер Мартынов голосом Николая I, обращаясь к Волконскому, который тут рядом, говорит приблизительно следующую фразу: «Волконский, отослать на дом актеру Мартынову 2 ящика моего лучшего шампанского за особые успехи на русской сцене». И все умерли от страха. Николай Павлович повернулся к Волконскому и говорит: «Волконский, ты же слышал? Исполняй». Ну, вот такие театральные байки, которые не я придумал, разумеется, да.

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал

Вот такой Петербург, где даже шутка может обернуться двумя ящиками шампанского. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Ящиками шампанского. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

Здравствуйте. Если вы сейчас в Петербургской Коломне, найдите угол, где река Мойка встречается с Крюковым каналом. Там вы увидите обычный жилой дом. 7 этажей, балконы, окна, кухня. Дом как дом. Но поставлен он на фундамент тюрьмы. И это, пожалуй, самый честный пример второй жизни, какой можно найти в городе. Сначала здесь не было никакой тюрьмы. В 1782 году архитектор Иван Старов, тот самый, что строил Таврический дворец, начал возводить здесь большое здание с 7 башнями. Строили его 5 лет. Замком в обиходе называли за башни, а литовским, потому что в начале следующего века здесь встал на постой литовский мушкетерский полк. Имя прилипло к стенам и пережило и полк, и само здание. А в 1823 году у здания сменилась судьба. Его перестроили под городскую тюрьму. Этим занимались архитекторы Иосиф Шарлемань и Петр Плавов. 103 камеры, расчет на 600 арестантов. Правда, держали чаще 800, а то и 1000. Так бывает с тюрьмами всегда и везде. Почти 100 лет крепость прослужила именно так. Она стояла посреди жилого района, среди квартир, лавок и извозчиков. Жители Коломны ходили мимо нее в булочную. Это важно понимать. Тюрьма была не где-то на окраине, а прямо здесь, в 2 шагах от кухни, в которой кто-то варил обед. 27 февраля 1917 года, около 6 утра, все закончилось. Матросы и рабочие захватили тюрьму, выпустили заключенных и подожгли ее. Оно горело долго и выгорело дотла. Через месяц Александр Блок, он жил здесь же, в Коломне, написал матери короткую фразу, которая заменяет целое описание. «Выгорели дотла Литовский замок и окружной суд». И дальше самое неожиданное наблюдение, что в огне вдруг стала видна вся красота их фасадов, а вся мерзость, безобразившая их внутри, выгорела. А дальше случилось то, чего обычно не помнят. Руины никуда не делись. Они стояли. Не год и не два. Больше 10 лет. Обгоревшие стены с пустыми окнами в самом центре обжитого района. Дети играли в этих развалинах, соседи разбирали, что плохо лежит. Это была огромная дыра посреди города, и город постепенно приучился жить рядом с ней. Разобрали руины только в 1929 и 30-м. И вот тут поворот, ради которого мы все это рассказываем. Разобрали не до конца. Фундамент оказался слишком хорош, чтобы его выбрасывать. Массивный, прочный, сложенный еще при Старове на совесть. И на этом фундаменте в 30-м году архитекторы Исидор Мейерсон и Яков Рубанчик построили жилой дом для рабочих, нынешний дом 29 по улице Декабристов. Подумайте, что произошло. Тюрьма не была стерта, она была использована. Ее основание, то, что уходит в грунт, то, чего никто никогда не видит, продолжает работать, держит стены, в которых люди живут, ссорятся, растят детей и вешают на балконы белье. Здание, которое 100 лет было символом несвободы, стало буквально почвой для жилья. И никто из жильцов, выходя утром за хлебом, об этом не думает. Нам нравится представлять вторую жизнь вещей как что-то нарядное. Старый завод стал галереей, бутылка стала вазой, джинсы стали сумкой. Но чаще она выглядит именно так, незаметно и по частям. Уцелело не здание, а его основание. Не образ, а работа. И, честно говоря, это самый прочный вид второй жизни. То, что держит, переживает то, что видно. Так что если будете проходить мимо угла Мойки и Крюкового канала, задержитесь на минуту. Над землей – обычный дом 30-х годов. Под землей – 18 век, Старов и 7 башен. Город никогда ничего не выбрасывает целиком.

Закройте глаза на секунду и вспомните первое утро у моря. Шум прибоя, горизонт, который ни за что не цепляется, и ощущение, будто кто-то убрал в голове фоновый шум. Морской биолог Уоллес Джей Николс провел 10 лет, собирая данные, электроэнцефалограммы, уровни гормонов, дневники отпускников, и описал то, что вы только что вспомнили, точным термином «blue mind» — состояние спокойной сосредоточенности,

поверхности, которая возникает рядом с водой. Противоположность ему – Red Mind – режим хронического стресса, тревоги и бесконечных уведомлений, в котором живет большинство горожан. Механизм работает сразу на нескольких уровнях. Городской пейзаж перегружает зрение, формы, линии движения. Мозг постоянно решает микрозадачи. Морской горизонт – минималистичный стимул, одна текстура, повторяющийся ритм волн. Это активирует сети внутреннего блуждания мысли. Именно там рождаются инсайты. Отсюда эффект наконец-то додумалось. Параллельно падает кортизол, растут серотонин и дофамин. Ритм прибоя замедляет дыхание и выравнивает сердечный ритм. Парасимпатическая система включается без всякого усилия. А воздух у воды насыщен отрицательными ионами, которые влияют на обмен серотонина. Это не эзотерика, это лабораторные данные. Анализ более миллиона оценок самочувствия с геопривязкой показал, рядом с любым водоемом люди в среднем на 5 с лишним процентов счастливее. Не только у моря, у реки, озера, городского канала. Сохранение живой воды давно перестало быть только экологической задачей. Это нейропсихологическая необходимость. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – о, мой гид в Телеграм. Телеграм.

9000 волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нептопредок домашней кошки, совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался, он уже был готов. Представьте, высокогорное плато почти 5000 метров над морем. Голые камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно. Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У манула почти нет иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают 2 из 3. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776 в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «Мой гид».

Утром 29 марта 1848-го жители городков на обоих берегах Ниагары проснулись от тишины. Не от звука, от его отсутствия. Грохот водопада сопровождал их всю жизнь, как сердцебиение, постоянное, неостановимое, само собой разумеющееся. И вдруг ничего. Только ветер. Люди выбегали на улицу, думая то, что оглохли. Потом бежали к реке. Там, где еще накануне с высоты 50 метров обрушивались сотни тысяч тонн воды в секунду, теперь торчали мокрые камни. Ниагарский водопад стоял. Как такое вообще возможно? Ниагара питается от озера Эри, одного из великих озер. Вся вода, которая низвергается через водопад, сначала проходит через узкое горло реки в самом начале, у города Буффало. Именно там и случилось то, что казалось немыслимым. Зима 1848-го выдалась суровой. К концу марта озеро Эри было забито льдом. 28 числа задул сильный юго-западный ветер и погнал миллионы тонн ледяных глыб к северо-восточному краю озера, прямо к устью реки Ниагара. Льдины громоздились одна на другую, набивались в горло реки плотнее и плотнее, пока не встали намертво. Ледяная пробка длиной в несколько километров закупорила реку так, что вода почти перестала течь. К утру 29-го водопад умолк. Первыми это заметили не люди, заводы. Фабрики на берегах Ниагары работали от силы падающей воды, и один за другим они начали останавливаться. Нет воды — нет энергии. Потом замолчали мельницы. Рыба оказалась на суше, вместе с речным дном, которое обнажилось так, как его не видел ни один живой.

воспользовались случаем. Динамитом разрушили несколько опасных подводных скал, которые мешали навигации. Делали это уже давно, но никак не могли подобраться. На берегах тем временем нарастала тревога. Люди, выросшие под непрерывный гул водопада, воспринимали тишину как знак. Церкви на обоих берегах, и американском, и канадском, открылись для молебнов в неурочный час. Одни молились о спасении, другие — о прощении грехов. В те годы телеграф только начинал работать. Железные дороги были ненадежны, и слух о случившемся расползался медленно. Но к 31 марта к водопаду стянулось больше 5000 человек. Просто посмотреть настоящую Ниагару. А потом лед треснул. В ночь с 31 на 1 апреля потеплело. Температура поднялась до 16 градусов выше нуля по меркам марта, почти лето. Ветер переменился. И где-то далеко вверх по реке ледяная пробка не выдержала давления воды, которая копилась за ней почти двое суток. Лед пошел. Говорят, сначала был низкий гул, как далекий гром, потом нарастающий рев, потом земля задрожала. И Ниагара вернулась. Сразу, без предупреждения, огромным валом воды, который смел все, что осталось на дне реки. Все это длилось чуть больше 30 часов. 30 часов, за которые люди успели пройти по дну одного из величайших водопадов мира, откопать оружие позапрошлого века, устроить кавалерийские учения там, где обычно им десятки метров воды, и отслужить молебны о конце света. А потом Ниагара снова стала собой. С тех пор такого не повторялось. В 1964-м на озере Эри установили заградительную систему — ледяной бум, который не дает льдинам скапливаться у устья реки. Ниагара теперь застрахована от ледяных пробок. Но один раз, один единственный раз за всю историю наблюдений она остановилась сама. И те, кто жил рядом, запомнили это на всю жизнь. Не грохот воды, а тишину там, где грохот должен быть всегда. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!»

0: Начнем с простого вопроса. Что делает тюлень в ресторане? Может, пришел пообедать, заказал рыбу? Или это ресторан для тюленей, куда люди заходят в гости? На деле, почти угадали с третьим вариантом. В конце апреля, в начале мая молодые гренландские тюлени каждую весну появляются у берегов Кандалакши. Приплывают прямо к набережной, высовывают морду из воды, разглядывают прохожих. Ведут себя так, будто это они пришли посмотреть на людей, а не наоборот. Зоологи называют это явление уникальным. Единственное место в мире, где молодняк этого вида регулярно заходит прямо в черту города.
1: Объяснение у этого феномена очень практическое. Нивская гидроэлектростанция сбрасывает воду в залив через отводный канал. Пресная вода замедляет движение планктона, тот собирается плотными слоями. За планктоном идет рыба, мойва, треска. За рыбой – тюлени. Молодые особи держатся у канала неделями. Они мигрируют с Белого моря в Баренцево и делают здесь кормовую остановку. Заодно привыкают к людям. Некоторые берут рыбу прямо из рук, к радости туристов и огорчению зоологов. Животное, приученное к подкормке, теряет охотничьи инстинкты. Этим тюленям примерно по 2 месяца. Их белоснежный детский мех давно сброшен. Теперь серебристая пятнистая шкура, которая во взрослом возрасте получит характерный узор в форме лиры. Но поговорить о бельке, белоснежном новорожденном, тоже стоит. Именно он стал причиной всего, что происходит в Кандалакше сегодня.
0: Белек появляется на свет в конце февраля, в начале марта прямо на льду Белого моря. Весит около 10 килограммов, покрыт густой белой шерстью. Шерсть необычная, каждый волосок полый и прозрачный, как крошечная трубочка, которая проводит солнечный свет прямо к черной коже. Черная кожа нагревается. Так детеныш выживает на льду даже в мороз. Мать кормит его молоком всего 12 дней, а потом уходит. Навсегда. Белек остается один на льдине. Это одиночество и стало его главной проблемой. Детеныш беспомощен, никуда не убегает, смотрит на все огромными черными глазами. Именно за этот вид его добывали сотнями тысяч в год. Белоснежный мех шел на шубы. Международный фонд защиты животных подсчитал, что за вторую половину 20 века в Белом море было уничтожено несколько миллионов бельков. Популяция рухнула. Охота стала нерентабельной просто потому, что животных почти не осталось.
1: В марте 2009-го давление общества достигло предела. 15 марта Международный фонд защиты животных организовал акции в российских городах с плакатами «Не бей лежачего». 3 дня спустя Министерство природных ресурсов ввело запрет на добычу бельков. Россия стала первой крупной добывающей страной, закрывшей этот промысел. Европейский Союз запретил ввоз тюленьих шкур в мае того же года, а в августе 2010-го – всю продукцию из гренландского тюленя. Популяция в Белом море начала восстанавливаться. По данным зоологов, сегодня она держится около 1 миллиона особей. И вот тут история возвращается в Кандалакшу. В декабре 2017-го, в год экологии, на Аллее Дружбы в центре города появился бронзовый тюлень. Его отлил скульптор Валентин Мыздриков и назвал Григорием. Объяснение простое. Григорий звучит похоже на гренландский. Бронзовый Григорий лежит на боку и держит рыбу ластом. Нос у него давно начищен до зеркального блеска. Говорят, потрешь и загадаешь желание, сбудется. Это была уже 3-я скульптура тюленя в России, после Архангельска и Петербурга.
2: Ресторан «Причал». Причал 11 на берегу залива кормит туристов блюдами из беломорской рыбы и олениной. Из панорамных окон видны острова Кандалакшского заповедника. В погожий день иногда замечают белух, в мае – тюленей. Бывший охотничий трофей стал символом и визитной карточкой города. Животное, которое убивали ради меха, теперь зазывает людей в гостиницы, кафе и на морские прогулки. Кандалакша нашла себе покровителя там, откуда меньше всего ждала – в холодной воде залива, у трубы гидростанции. Непонятно только, кто кого спасает.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. мойгид.онлайн. За пару минут. мойгид.онлайн.

0: за торговыми рядами у Кремля и Китай-города. Здесь стоял плотный посад, улицы, храмы, дворы купцов и ремесленников. Та средневековая ткань почти исчезла. Уцелели отдельные фрагменты, прежде всего церкви вдоль Варварки, которые вы видите справа. Все остальное накрыл 20 век. Сначала Сталинская высотка. В конце 40-х участок определили под одну из 8 запланированных башен, заложили фундамент. Башню так и не построили, Сталин умер в 1953-м и проект заморозили. Но фундамент остался. И именно на него в 60-х поставили гостиницу «Россия». В 1967-м она открылась как крупнейшая гостиница мира. Почти 40 лет она перекрывала собой весь этот берег, для нескольких поколений москвичей она и была зарядьем, хотя архитектурно ее любили немногие. В январе 2006-го «Россию» закрыли. Разбирали долго, наземную часть снесли относительно быстро, а демонтаж подземных конструкций завершился лишь весной 2015-го. Почти 11 лет в самом сердце Москвы, в 200 метрах от Кремля, зиял большой пустырь. Он зарастал сорняками, пока город заново решал, чем быть этому месту. Решение оказалось неочевидным. Рассматривались офисный центр, элитный квартал, правительственный комплекс. В 2012-м выбрали парк. Строительство началось в 2014-м, и «Зарядье» стало первым крупным новым парком Москвы почти за 70 лет. Обратите внимание на стеклянный навес над вами, так называемую стеклянную кору. Это не просто эффектный козырек, под ней создается контролируемый микроклимат, закрытое общественное пространство под открытым небом. Архитектурно она работает как соединение природного ландшафта с городской инфраструктурой. А четыре природные зоны вокруг – лес, степь, тундра, заливные луга – не декорация. Растения здесь высаживали так, чтобы они существовали в условиях, близких к природным режимам своих территорий. Москва как точка сборки огромной страны – вот идея, которую этот парк проговаривает ботаническим языком. И, наконец, парящий мост. Выйдите на него – это консольная платформа без опор над Москвой с рекой. Никаких промежуточных стоек, только вынос над водой. С него одновременно видны кремлевские башни, Варварка с ее церквями и новая набережная. Три слоя Москвы в одном кадре – средневековый, советский, сегодняшний. Под этим бетоном, кстати, при строительных и археологических работах вскрывались слои средневекового посада. Под советским фундаментом – почти исчезнувшая Москва 14 века. 7 веков в разрезе.
1: Спросите меня про церковь Святой Варвары на Варварке, ту, что смотрит прямо на парк. Там есть история о том, почему ее перестраивали трижды, и один из авторов проекта вас удивит.

место, где вы сейчас стоите, обжито людьми почти 7 веков, и при этом 3 раза почти полностью стерто с лица земли. Вот это противоречие стоит держать в голове, пока смотрите вокруг. Зарядье упоминается в документах с 1365-го. Само название говорит расположение, за рядами,

Запустите рассказ, когда поезд тронется, и все за окном станет на место. Позади у нас уже Слюдянка, Култук, Ангасолка, Шумиха, Половинная. Больше половины старой Байкальской магистрали. Теперь стоим в Маритуе. Вот вопрос, который вы, скорее всего, себе не задавали. Почему на диком берегу Байкала, куда до сих пор нет автодороги, стоит полноценный поселок со школой, магазином, почтой? Не туристическая база, не дача, именно поселок. Маритуй вырос в 1902

0: как служебный поселок при строительстве первого пути Кругобайкальского участка Сибирской железной дороги. Название – по местной речке Маритуйке. На Сибирской дороге так и делали. Станции называли по ближайшим географическим ориентирам, не по чиновникам и не по случаю. Поселок стоит у устья этой речки, и долина здесь неожиданно широкая, почти километр вглубь от берега. Для Кругобайкалки, где скала буквально нависает над рельсами, это редкость. Поэтому Маритуй стал одной из крупнейших станций на участке. Здесь был административный комплекс, жилье, водоснабжение. Все, что нужно рабочему железнодорожному узлу. Уже в 1904-м, обратите внимание, дорога строилась буквально в те же месяцы, что шла война с Японией. По Кругобайкалке уже шли санитарные и воинские поезда на Дальний Восток. Маленькая станция на краю Байкала оказалась вписана в большую военную историю раньше, чем успела достроиться.
1: После того, как в 50-х годах 20 века построили Иркутскую ГЭС и старый ход затопили, Маритуй из транзитного узла превратился в тупик. Транссиб пошел другим путем. Поселок остался, но уже без сквозного движения, без перспективы роста и, главное, без дороги. До сих пор без дороги. Сейчас здесь живет около 55 человек. Связь с материком, железная дорога и сезонные пути по берегу. Вот так и живут. Если на платформе еще идет торговля, здесь принято брать омуль, копченую рыбу, пирожки, травяной чай. Это не рынок в обычном смысле, это ровно то, что берут на память о Байкале и о старой дороге. Успейте, если стоянка позволяет. Теперь, что будет за окном? От Маритуя до порта Байкал дорога становится плотнее. Линия здесь не идет вдоль берега, она проезжает его. Тоннели, галереи, подпорные стены, короткие прямые между скальными выходами. Со стороны озера, если повезет с окном, Байкал будет почти вплотную, вода и камень без промежутка. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут тоннели. На всем Кругобайкальском участке их 38, больше, чем на любом другом отрезке Транссиба. Большинство из них именно на этом финальном перегоне. Чем ближе к порту Байкал, тем яснее ощущение. Дорога не просто идет к воде, она идет к истоку. Впереди место, где Байкал перестает быть озером и становится Ангарой. Старый порт, переправа, Листвянка на другом берегу. Железная дорога заканчивается ровно там, где Байкал отпускает свою единственную реку.

0: Представьте маршрут, у которого нет мостовых опор, нет асфальта и нет постоянной колеи. Он появляется в начале февраля и исчезает в середине марта. Это дорога на остров Хайлуото, Финляндии. И всю зиму она была просто замерзшим морем. Может, лед там просто сам собой превращается в шоссе, застыл и держит. Тогда почему рядом висит знак с ограничением веса в 3,5 тонны и запретом обгона? Потому что под колесами не суша, а хрупкая корка над водой, и ее толщину меряют каждый день.
1: Хайлуото – самый большой остров в Ботническом заливе, в полусотни километров от города Оулу. Постоянных жителей на нем немногим больше 900. Летом добраться туда можно было на пароме, а зимой, когда залив вставал льдом, паром заменяла ледовая дорога длиной около 7 километров, самая длинная официальная ледовая трасса Финляндии. Строили ее не природа сама, а дорожная служба. Снег на трассе укатывают, а из пробитых во льду лунок специально качают воду наверх. Она растекается и намерзает новым слоем, укрепляя полотно. Скорость на такой дороге ограничена 50 км в час, а машины обязаны держаться друг от друга не ближе.

0: чем на 50 метров. Если лед треснет под одной, вторая должна успеть остановиться. Похожий фокус проделывают и на другом краю материка, на Байкале. Между берегом и островом Ольхон каждую зиму размечают такую же официальную ледовую переправу со столбиками и постами. Технология почти одна и та же, только называют ее по-разному. Там зимником, здесь просто ледовой дорогой.
1: Еще в прошлом веке дорога на Хайлуото держалась по 4-5 месяцев за год. Сейчас 4-5 недель, а бывали зимы, когда лед вообще не набирал нужной толщины. И остров всю зиму жил только паромом да редкими рейсами вертолета в непогоду. Залив мелеет из-за того, что земля здесь до сих пор медленно поднимается после ледникового периода, а зимы делаются мягче. На самом острове, кстати, с суши происходит обратное. Она непрерывно растет из моря после того же ледникового периода, и два бывших отдельных островка давно срослись с главным берегом. 13 февраля нынешней зимой дорогу открыли в последний раз за всю ее историю. 12 марта, ближе к вечеру, ее закрыли. И больше она уже не откроется никогда. Дело в мосте, который строили рядом 4 года. К дальнему берегу протянули насыпь почти 7 километров, а над двумя проливами подняли мосты. Один длиной 7 футбольных полей, другой чуть короче. Строители обогнали собственный график на несколько месяцев, и в конце июня постоянная дорога на остров открылась раньше срока. В тот же день паром, который возил жителей Хайлуото почти 60 лет подряд, вышел в свой последний рейс и встал у причала.
0: Местные вспоминают эту паромную очередь без особой ностальгии. Опоздал на минуту, жди полтора часа следующего рейса, и так десятилетиями, в любую погоду. А ледовая дорога вообще была капризнее парома. То трещины, то вода поверх льда, то метель заносит след так, что не разобрать, где полотно, а где уже открытая вода. И все же этой зимой люди специально приезжали, чтобы просто проехать по ней в последний раз. Кто-то один, кто-то компанией, кто-то автостопом, лишь бы пересечь на машине то место, где раньше было только море подо льдом. После того, как исчез последний паром на такой линии, эта фраза звучит уже иначе. Дорога, которую нельзя было построить один раз, каждую зиму рождалась заново, и один раз просто не родилась. Мост стоит теперь на месте, где прежде каждую зиму намерзала дорога. А сама дорога никуда не делась, просто снова стала просто морем.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!». Мой гид.

0: Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился, та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет.
1: Представьте, вы сидите в 55-м ряду открытого амфитеатра. Вокруг тысячи человек, шум ветра, стрекот цикад. А со сцены кто-то шепотом рвет лист бумаги, и вы слышите каждый шелест. Это не легенда. Это эпидавр. И так здесь было всегда. 2400 лет без единого микрофона.
2: Когда-то на этом холме в северо-восточном Пелопоннесе стоял не театр, а лечебница. Святилище богоцелителя Асклепия, самое знаменитое во всем античном мире. Паломники приходили сюда издалека. Больные, немощные, те, кому не помогло никакое другое лечение. Они ложились спать в священных покоях и ждали, когда сам Бог явится во сне советом. Жрецы-врачи наутро истолковывали видение и прописывали лечение. Это была медицина того времени, наивная по форме, но по-своему стройная. Театр построили рядом не ради развлечения. Врачи Асклепия были убеждены, музыка и драма исцеляют душу, а душа влияет на тело. Спектакли входили в курс лечения так же, как купание в священном источнике и диета. Архитектор Поликлет младший возвел этот театр примерно в 330-320 до нашей эры. Он мог принять около 14 тысяч зрителей, огромная вместимость даже по сегодняшним меркам.

0: Но главное чудо — не размер. Первая мысль, которая приходит в голову, наверное, актеры просто кричали. Или маски усиливали голос, как рупор. Или в чаше амфитеатра образовывалось эхо. Разумные предположения — только вот эхо дает гул, а не четкие слова. Тем не менее, зрители на 55-м ряду слышали каждую реплику. И слышат до сих пор. Туристы регулярно проверяют это сами. Монету роняют на оркестру, спичку чиркают, шепчут, и все долетает. Долгие годы это казалось тайной без разгадки. Ученые знали о феномене, описывали его, но физического объяснения не давали.
1: Ответ нашелся в 2007-м. Акустик Ника Ди Клерк из Технологического института Джорджии вместе с коллегой Синди Де Кейсер просканировал театр ультразвуком и построил компьютерную модель. Результат опубликовали в журнале Акустического общества Америки, и он оказался неожиданным. Разгадка была в самих сиденьях. Ряды известняковых скамей работают как акустический фильтр. Они гасят низкие частоты, ниже 500 Гц. Именно там живет фоновый шум, шорох ног, кашель, тихие разговоры соседей. Весь этот гул известняк поглощает и не пропускает дальше. Зато высокие частоты, голос актера, звук флейты отражаются от рифленой поверхности скамей и летят вверх, к зрителям на последних рядах. Мозг сам добирает остальное. Есть такое свойство слуха, ученые называют его «виртуальная высота тона». Когда часть звука срезана, мозг достраивает недостающее. Получается, известняковые скамьи делали ровно то, что сегодня делают дорогостоящие системы шумоподавления в профессиональных студиях.
2: И вот что по-настоящему удивительно. Поликлет-младший, вероятнее всего, ничего этого не знал. Не знал о герцах, о частотных фильтрах, об акустических свойствах рифленых поверхностей. Он просто взял местный материал – известняк. Выбрал правильный угол наклона рядов, правильный радиус чаши. И случайно создал то, что инженеры 21 века смогли объяснить лишь с помощью ультразвуковых сканеров. Театр дожил до наших дней почти нетронутым. Реставраторы добавили лишь несколько ступеней. Каждое лето здесь проходит фестиваль. Живые спектакли на той самой оркестре. Круглой сцене диаметром около 24 метров. Актеры по-прежнему работают без микрофонов. И зрители на последнем ряду по-прежнему слышат каждое слово. В 1988-м театр вместе со всем святилищем Асклепия вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шепот, который преодолевает 55 рядов известняка, это не магия и не архитектурная случайность. Это безупречный расчет, выполненный интуицией человека, который просто умел слушать.
3: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

живность не ели, только парнокопытные. Так что диета была не просто скудной, она была еще и теологически выверенной. Ну и потом случилось то, что должно было случиться. Контакт с внешним миром состоялся. Геологи пришли, познакомились, принесли с собой все то, от чего Лыковы 40 лет были изолированы, в том числе обычные инфекции. В 1981 году умерли трое – Дмитрий, Саввин и Наталья. Один за другим. Распространенное объяснение – пневмония и полная неприспособленность организма к микробам, которые для остального человечества давно стали фоновым шумом. Иммунная система, которая никогда не встречала внешний мир, встретила его и не справилась. Из всей семьи осталась Агафья. Отец Карп умер в 1988 году, и с тех пор она там одна. Держится за старообрядческий уклад, за огород, за молитву. Контакты с внешним миром у нее уже были. Волонтеры приезжали, журналисты, чиновники. В 2021 году ей помогли с новым домом. А в 2023 году случилось нечто, о чем создатели любого романа постеснялись бы. Слишком неправдоподобно выглядит. Агафье пришлось временно покинуть свое место, потому что через ее участок проходят траектории падения ступеней ракет, запускаемых с Байконура. Понимаете, что произошло? Женщина, которая родилась в тайге, никогда не видела города, живет по укладу 17 века, и ее потревожила космонавтика. Тайга столкнулась не с медведем и не с наводнением, а с орбитальной механикой. Вот такой парадокс получился. Самый последовательный побег от цивилизации в итоге уперся в ее самый дерзкий проект. Агафья по-прежнему там. Огород, зимние запасы, молитва. Ей около 80 лет, точная дата рождения в документах долго отсутствовала. И каждый раз, когда мы удивляемся этой истории, стоит помнить, для нее это не история. Это просто вторник. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

0: В заповеднике описали 866 видов лишайников. 364 из них не нашли больше нигде на планете, ни в другой стране, нигде. Вот с чего начинается разговор о Печоро-Илычском заповеднике в Коме. Заповедник создавали в 1930 году под конкретную задачу — спасти соболя. Мех шел на экспорт. Соболь был стратегическим зверем, и для его защиты закрыли огромный кусок североуральской тайги. Сегодня это единственный в Европе ареал, где соболь живет в дикой природе, как обычный таежный вид. В 1995 году весь этот массив вместе с национальным парком Юга-2 стал первым российским природным объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более 620 тысяч гектаров непрерывной первичной тайги — крупнейший такой массив в Европе. Здесь встречаются европейская и сибирская флора. Кедр, сибирская сосна, образуют в этих лесах значительные массивы. Это едва ли не единственное место во всей Европе, где такое вообще возможно.
1: И среди этой нетронутой тайги — лосиная ферма. Первая в мире. Советская идея.

0: Сделать из лося таежного коня. Использовать для перевозки грузов по болотам и глубокому снегу. Лось не проваливается там, где лошадь беспомощна. Экономика не сложилась, но ферма работает до сих пор. Это, пожалуй, единственное место в Европе, где можно подойти к взрослому лосю и положить руку на холку. 8 месяцев снега, 2 метра сугробов к зиме и короткое лето, за несколько недель успеть все. Лес вокруг не видел ни лесопилок, ни тракторов. Такой была вся Европа до того, как мы ее переделали.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О мой гид».
2: Августа 1977 года с мыса Канаверал стартовал Voyager 2. Через 16 дней — Voyager 1. На борту каждого — медный диск, покрытый тонким слоем золота, 12 дюймов в диаметре. Никакого отдельного бюджета под него не выделяли. Никакого специального отдела не создавали. Карл Саган и Фрэнк Дрейк просто предложили: «Давайте прикрепим к аппарату кое-что для тех, кто найдет». И у них было полтора месяца. Полтора месяца, чтобы собрать портрет человечества для вечности. Сначала шли звуки. Не музыка, именно звуки. Гроза. Прибой. Вулканическое извержение. Землетрясение. Авторы выстроили последовательность сознательно. Сначала планета без жизни, потом биология, потом человек. Шаги. Детский смех. Сердцебиение. Шорох страниц. Гул авиационного двигателя. И только после всего этого — музыка. Это не плейлист. Это рассказ. Рассказ о том, как из геофизики вырастает цивилизация. Музыкальный блок, 27 треков, составляли дирижер Мюррей Сидлин и команда этномузыковедов. Среди них Эллен Ломакс, человек, который десятилетиями ездил по американской глубинке и по миру с магнитофоном, записывая то, что иначе исчезло бы. Именно он настоял: если мы говорим «это Земля», там должны быть голоса незаметных культур. Не только Бах и Бетховен. Благодаря Ломаксу на пластинку попало болгарское женское пение, полевые записи, которые в 1977 году считались совершенно неформатными для космической миссии, и перуанская свадебная музыка. Рок и джаз на этом фоне представлены скромно, и это результат вполне конкретных столкновений. Here Comes the Sun группы Beatles команда хотела включить, но право на запись и авторские права находились у разных компаний, а времени на переговоры не было. Джон Леннон, когда узнал о проекте, не попал на пластинку как музыкант, но лично порекомендовал звукорежиссера Уолтера Мёрча, монтажера «Апокалипсиса сегодня». Так влияние Beatles осталось закулисным. Единственная рок-композиция «Джани Би Гуд» Чика Берри пробила дорогу через возражения части комитета, считавших рок слишком низкой культурой для официального послания человечества. 55 языков. От аккадского, древнего языка Месопотамии, до современных диалектов китайского и индийских языков. Часть включали сознательно как угасающие. Лингвисты хотели дать голос тем, кто может исчезнуть через пару поколений. При этом некоторые крупные языки не попали вовсе. Просто потому, что в сжатые сроки не нашлось нужных экспертов или дикторов. Саган потом честно отвечал на вопросы об этом. Это не идеальный пантеон, а снимок возможностей 1977 года. Среди 115 изображений есть фотография супермаркета и страница из учебника по физике. Для менеджеров НАСА – иллюстрация технологий и потребления. Для Сагана – кое-что честнее, мы не только разумные и музыкальные, но и совершенно заурядно потребительские. Саган в интервью подчеркивал, он хотел показать не идеализированное человечество, а достаточно правдоподобное. Теперь самое негромкое. На пластинке есть запись электрической активности мозга. Под электроэнцефалограф легла художница Эндрю Ян, коллега Сагана. За час до записи она сознательно наполнила голову мыслями об истории Земли, о ДНК, о судьбе человечества. И, как она рассказывала позднее, о том, что только что влюбилась в Сагана и согласилась выйти за него замуж. Что именно услышит гипотетический разум

0: в этих сигналах? Никто не знает. Но в межзвездном пространстве прямо сейчас летит зашифрованный момент человеческой влюбленности. Детский смех, который тоже попал на пластинку, непостановочный. Трехлетнего сына одного из сотрудников просто привели в студию, пока шел отбор других звуков. В какой-то момент он расхохотался от собственной игры. Звукорежиссеры переглянулись и нажали запись. На фоне официальных приветствий от генерального секретаря ООН и президента США этот смех – один из самых живых элементов всего послания. Диски сделаны из меди, покрытой золотом, для защиты от космической эрозии и микрометеоритов. На алюминиевом футляре гравированная инструкция, как расшифровать записи, какова частота вращения, откуда прилетел объект. Пиктограммы рисовал Фрэнк Дрейк. Он признавался потом, что больше всего боялся не того, что инопланетяне неправильно их поймут, а того, что через 1000 лет люди на Земле сами не смогут разобрать этот наивный космический иконописный стиль. Оба «Вояджера» давно ушли за границу гелиосферы, туда, где солнечный ветер больше не достигает.
1: Прибор на аппаратах постепенно отключают.
0: Но сами диски могут физически просуществовать сотни миллионов лет. На Земле за последние годы эти записи переиздавали на виниле и в цифре, устраивали концерты, где музыканты играли программу пластинки целиком от болгарского пения до Баха. Это письмо, которое почти наверняка никто, кроме нас, не прочитает. И именно поэтому оно так много говорит о нас самих. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид. Мой гид.

0: Когда впервые оказываешься у уличного лотка где-нибудь в Бангкоке или Ханое, первое, что ощущаешь, это жар. Не метафорический, настоящий, от вока, от бульона, от угля под решеткой. И вот в этом жаре весь смысл. Потому что уличная еда здесь не дешево и сердито, это повседневный язык города. Потому кто стоит у лотка, как быстро идет очередь, что именно шипит в масле, считывается социальный ритм целого района. Иногда и вся история страны.
1: Возьмем, например, паттай. Большинство думает, старинное крестьянское блюдо – чуть ли не тысячелетняя традиция. А на самом деле это изобретение 20 века. Тайские власти целенаправленно продвигали его как символ тайскости – доступный, уличный, понятный всем. И сработало. Сейчас в Бангкоке его жарят на мощнейшем огне буквально за 3 минуты. Запах тамаринда, хруст лапши – и готово. Это не реконструкция старины. Это живой политический выбор, который стал вкусом.
0: Том-ям – другая история. Кислый, острый, ароматный. Он работает почти как пароль. Если суп настоящий, значит место настоящее. Тайцы доверяют лоткам, где бульон кипит непрерывно. Не потому что суеверие, потому что горячее – значит свежее. Это простая и железная логика тропического климата.
1: Теперь Вьетнам. Слушайте, там есть один лайфхак, который стоит дороже любого путеводителя. Хочешь найти хорошую еду – ищи очередь из местных. Не туристов. Именно вьетнамцев. Если у лотка стоят они, значит оборот высокий, продукт свежий, рецепт проверен. Если место пустое – уходи. Это не снобизм. Это алгоритм.
0: Фо – бульон долгий, прозрачный, собранный вокруг рисовой лапши и трав – это архитектура. Буквально конструкция, в которой каждый элемент несет нагрузку. А баньми – вот пример того, как история переваривает сама себя. Французский багет – колониальное наследие, и вьетнамцы взяли его, набили местной начинкой, вынесли на улицу. Получился совершенно новый объект. Не компромисс, победа.
1: Малайзия – это вообще отдельное чудо. Лакса – суп, в котором в одной тарелке сходятся малайская, китайская и индийская традиции. Не смешиваются в кашу, именно сходятся, каждая узнаваема. Сатай на углях, арахисовый соус, маленькие порции в общем пространстве – это не просто еда, это модель многонационального общества за столом. Хаукер-центры – там не хаотичный базар, а организованная городская экосистема. Дешево, быстро и абсолютно достойно.
0: Индонезийский наси горенг, жареный рис, звучит просто. Но это почти философия. Базовый продукт один – рис, вчерашний, остатки. А культурных версий столько, сколько островов. С яйцом, с курицей, с креветочной пастой, с тем, что есть. Каждый регион меняет акценты. Одна форма – там множество идентичностей. Это и есть Индонезия.
1: Теперь несколько вещей, которые лучше знать заранее. Палочки в рис вертикально, не втыкать никогда. В китайской традиции это похоронный жест, за столом это серьезная ошибка. Там, где едят руками, берут правой. В странах с мусульманскими нормами левая рука считается непищевой в бытовом обиходе. К общей тарелке не тянуться своим способом. Если вокруг едят иначе, просто смотри, как делают соседи, и повторяй. Это не ограничение. Это приглашение.
0: И последнее. Вьетнамские власти сейчас теснят уличную торговлю с тротуаров. Регулирование, порядок, все понятно. Но именно эти лотки, этот дым, эта очередь в 6 утра и есть живая культурная идентичность. Не в музее, не в ресторане со звездой Мишлен. Вот здесь, у кастрюли. Когда ты

0: Ты в первый раз улыбнешься продавцу в ответ на его улыбку и получишь тарелку, которую не заказывал, но именно ту, что нужна. Ты поймешь, еда здесь никогда не была просто едой. Она была способом сказать: «Я вижу тебя, ты свой». Способом сказать: «Я вижу тебя, ты свой».
1: Лето 1949-го. Геолог Вадим Колпаков шел по тайге Иркутской области. Обычная маршрутная съемка. Километры лиственниц, болото, мошкара.
2: Беудайбинский район. Зулу-Теприйский. Край света.
1: И вдруг среди леса вырос каменный конус высотой с девятиэтажный дом. Идеально круглый, около 80 метров в поперечнике по гребню, а у основания все 160. Внутри кольцевая впадина, а в ее центре отдельный холмик, как желток в яйце. И полная тишина вокруг. Колпаков долго стоял перед этой громадой. Записал в дневнике: напоминает кратер вулкана. Но вулканов в этих краях не было сотни миллионов лет. Местные эвенки знали об этом месте давно. Называли его «гнездо огненного орла» и обходили стороной. Говорили: плохое место, зверь туда не идет, птица не летит. Ученые поначалу отмахивались от этих слов. Потом перестали.
3: Первое, что приходит в голову – метеорит. Что еще способно за мгновение выдавить такую воронку посреди сибирской тайги? Колпаков и сам предположил, что нашел след тунгусского тела, того самого, что в 1908-м повалило лес на площади около 2000 квадратных километров. Именно сюда, по некоторым расчетам, мог долететь фрагмент. Версия красивая, логичная и полностью опровергнутая. Никакого метеоритного вещества в кратере нет. Никеля, главного маркера космических пришельцев, в породах аномально мало. Характерных минералов удара нет. На научной конференции 2010-го метеоритную гипотезу отклонили единогласно. Тогда что это?
1: Конус сложен дробленными известняковыми глыбами с включениями песчаников и кварцевых жил. Масса всей постройки – около миллиона тонн. Объем – 230-250 тысяч кубических метров. И кратер живет. Его форма менялась между экспедициями 2000-х годов, словно кто-то продолжал работу изнутри. Из глубины кратера выходят газы – угарный, водород, сероводород. Геохимики установили их происхождение – мантия Земли, глубина около 30 километров. Состав редкоземельных элементов в породах напоминает молодые карбонатитовые вулканы Африки. Несколько исследователей заговорили о кимберлитовой трубке в процессе рождения. Именно такие трубки – источник алмазов в соседней Якутии. Дендрохронологи прочитали историю кратера по годичным кольцам лиственниц. Первое событие – конец 15 или начало 16 века – примерно 500 лет назад. Второе – 1841-42. Деревья зафиксировали в кольцах нечто катастрофическое. Что именно произошло в тайге в те годы? История молчит. В 2005-м к кратеру отправилась большая экспедиция Иркутского института геохимии Сибирского отделения Академии наук. Руководил ею ведущий геохимик Евгений Воробьев. Несколько дней пешего пути сквозь тайгу. И за несколько часов до цели он захрипел и упал на тропу. Инфаркт. Умер, не дойдя до кратера, ради которого потратил годы. Никто не склонен считать это мистикой. Тяжелый маршрут, немолодой человек, изнуряющая жара. Но эвенки кивали, говорили же.
4: Добраться до Потомского кратера нелегко. Сначала до Бодайбо самолетом, потом 250 километров на грузовике, потом сплав по горной реке. Туристы все равно едут. Кратер внесен в список геологических памятников природы России. Современная наука не пришла к единому ответу. Одни исследователи склоняются к версии криовулкана – мощного выброса льда из-под вечной мерзлоты, спровоцированного глубинными газами. Другие говорят о редчайшем гидрологическом взрыве. Третьи

0: о медленном подъеме вещества из глубины, процессе, для которого у науки пока нет устоявшегося названия. Ни одна версия не закрыта окончательно. 500 лет кратер стоит в сибирской тайге, меняет форму, дышит газами из недр земли. Эвенки называли его «гнездом огненного орла». Орел давно улетел, гнездо осталось.
1: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

0: Начнем с простого вопроса. Что делает тюлень в ресторане? Может, пришел пообедать, заказал рыбу? Или это ресторан для тюленей, куда люди заходят в гости? На деле, почти угадали с третьим вариантом. В конце апреля, в начале мая молодые гренландские тюлени каждую весну появляются у берегов Кандалакши. Приплывают прямо к набережной, высовывают морду из воды, разглядывают прохожих. Ведут себя так, будто это они пришли посмотреть на людей, а не наоборот. Зоологи называют это явление уникальным. Единственное место в мире, где молодняк этого вида регулярно заходит прямо в черту города.
1: Объяснение у этого феномена очень практическое. Нивская гидроэлектростанция сбрасывает воду в залив через отводный канал. Пресная вода замедляет движение планктона, тот собирается плотными слоями. За планктоном идет рыба, моева, треска. За рыбой – тюлени.

0: Молодые особи держатся у канала неделями. Они мигрируют с Белого моря в Баринцево и делают здесь кормовую остановку. Заодно привыкают к людям. Некоторые берут рыбу прямо из рук, к радости туристов и огорчению зоологов. Животное, приученное к подкормке, теряет охотничьи инстинкты. Этим тюленям примерно по 2 месяца. Их белоснежный детский мех давно сброшен. Теперь серебристая пятнистая шкура, которая во взрослом возрасте получит характерный узор в форме лиры. Но поговорить о бельке, белоснежном новорожденном, тоже стоит. Именно он стал причиной всего, что происходит в Кандалакше сегодня.
1: Белек появляется на свет в конце февраля, в начале марта прямо на льду Белого моря. Весит около 10 килограммов, покрыт густой белой шерстью. Шерсть необычная, каждый волосок полый и прозрачный, как крошечная трубочка, которая проводит солнечный свет прямо к черной коже. Черная кожа нагревается. Так детеныш выживает на льду даже в мороз. Мать кормит его молоком всего 12 дней, а потом уходит. Навсегда. Белек остается один на льдине. Это одиночество и стало его главной проблемой. Детеныш беспомощен, никуда не убегает, смотрит на все огромными черными глазами. Именно за этот вид его добывали сотнями тысяч в год. Белоснежный мех шел на шубы. Международный фонд защиты животных подсчитал, что за вторую половину 20 века в Белом море было уничтожено несколько миллионов бельков. Популяция рухнула. Охота стала нерентабельной просто потому, что животных почти не осталось.
0: В марте 2009-го давление общества достигло предела. 15 марта Международный фонд защиты животных организовал акции в российских городах с плакатами «Не бей лежачего». 3 дня спустя Министерство природных ресурсов ввело запрет на добычу бельков. Россия стала первой крупной добывающей страной, закрывшей этот промысел. Европейский Союз запретил ввоз тюленьих шкур в мае того же года, а в августе 2010-го всю продукцию из гренландского тюленя. Популяция в Белом море начала восстанавливаться. По данным зоологов, сегодня она держится около 1 миллиона особей. И вот тут история возвращается в Кандалакшу. В декабре 2017-го, в год экологии, на аллее Дружбы в центре города появился бронзовый тюлень. Его отлил скульптор Валентин Мыздриков и назвал Григорием. Объяснение простое. Григорий звучит похоже на гренландский. Бронзовый Григорий лежит на боку и держит рыбу ластом. Нос у него давно начищен до зеркального блеска. Говорят, потрешь и загадаешь желание, сбудется. Это была уже 3-я скульптура тюленя в России, после Архангельска и Петербурга.
2: Ресторан «Причал». Причал 11 на берегу залива кормит туристов блюдами из беломорской рыбы и олениной. Из панорамных окон видны острова Кандалакшского заповедника. В погожий день иногда замечают белух, в мае – тюленей. Бывший охотничий трофей стал символом и визитной карточкой города. Животное, которое убивали ради меха, теперь зазывает людей в гостиницы, кафе и на морские прогулки. Кандалакша нашла себе покровителя там, откуда меньше всего ждала – в холодной воде залива, у трубы гидростанции. Непонятно только, кто кого спасает.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Здравствуйте. В самом центре Петербурга есть остров, которого не было. Его сделали люди. Просто прорыли два канала. Крюков и Адмиралтейский, между Невой и Мойкой. И кусок суши оказался сам по себе. Случилось это в 1719 году. И остров с самого начала был не для гуляния, а для работы.

Работа была такая – хранить корабельный лес. Петербург строил флот, флоту нужны были бревна, а бревна – материал капризный. Если сложить их штабелем и оставить так на годы, нижние отсыреют и загниют, и вместо мачты получится труха. И вот здесь появляется идея, ради которой стоит запомнить это место. Лес здесь хранили стоймя. Вертикально, торцами вниз, как карандаши в стакане. Только каждый карандаш в несколько человеческих ростов. Способ переняли у голландцев. Отсюда и название. Выигрыш двойной. Дерево проветривается и не гниет, а на той же площади помещается заметно больше. Склады строили высокими именно под это, и до сих пор, глядя на эти кирпичные корпуса, полезно помнить, что их пропорции продиктованы не красотой, а сушкой бревен. Проектировали их Савва Чевакинский и француз Жан-Батист Вален де Ламот, а знаменитая арка над каналом высотой 23 метра появилась в конце 18 века. Первая жизнь острова – склад. Вторая началась в 20-х годах 19 века, и она мрачнее. Архитектор Александр Штуберт построил здесь круглую морскую тюрьму. За форму ее прозвали «бутылкой». И есть подозрение, что именно отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку», хотя лингвисты по этому поводу спорят. Так на маленьком острове сошлись бревна и арестанты. Была и третья жизнь, о которой знают меньше. В конце 19 века здесь построили опытовый бассейн, длинный крытый бассейн, в котором испытывали модели кораблей. В начале 20 века в нем ставил опыты Алексей Николаевич Крылов, один из главных русских корабелов. То есть остров, который сушил лес для парусников, дожил до расчетов, по которым строили стальные корабли. А потом остров просто закрыли. В советское время здесь была военная база. Склады флота, забор, пропуска. Для горожанина Новая Голландия стала белым пятном. Вот арка, вот кирпичные стены, вот вода и все. Дальше нельзя. Сооружения ветшали, крыши текли. Деревья росли там, где им не полагалось. Так продолжалось десятилетиями. И только в 2011-м, 16 июля, остров впервые за три века открыли для людей. Не музеем и не заводом, сначала просто травой. Газон, скамейки, кафе, деревянные помосты. Люди сначала не понимали, что тут делать. Привычка, что сюда нельзя, оказалась сильнее забора. А потом привыкли, и теперь это одно из тех мест, куда идут без всякого повода – полежать, послушать музыку, посидеть с ребенком. Реставрация идет до сих пор, медленно и дорого. Планы сдвигались уже не раз, и некоторые корпуса все еще ждут своей очереди. Но главное уже случилось. Место, которое 300 лет было закрыто. Сначала потому, что склад, потом потому, что тюрьма, потом потому, что военная зона стала общим. Мы обычно говорим про вторую жизнь вещей – бутылка, тряпка, доска. Но у зданий второй жизни бывает и три, и четыре, и разница только в масштабе времени. Склад, тюрьма, лаборатория, забор, парк – и все это один и тот же кирпич, одни и те же стены, один и тот же остров, который каждый раз начинал заново. И знаете, что во всей этой истории самое обнадеживающее? Что заброшенное – не приговор. Что кирпичные стены, простоявшие полвека за забором, могут в итоге оказаться самым приятным местом в городе. Нужно только, чтобы кто-то решил, что их стоит не сносить, а чинить. Не сносить, а чинить.

0: Представьте, вам говорят, ваш дом простоит еще лет 10, а затем земля под ним просто уйдет вниз. Не сгорит, не смоет, а именно провалится, тихо и по расписанию. Так живет Кируна, город на самом севере Швеции, за полярным кругом. И город в ответ не спорит с землей. Он собирает вещи и переезжает. Причина под ногами в буквальном смысле. Гора Кирунавара – это почти чистая железная руда, самое богатое такое месторождение в Европе. Компания «Элкаб» долбит ее с 1900-х, и рудное тело идет не вертикально вниз, а наклонно, прямо под жилые кварталы. Чем глубже забой, тем шире расходится воронка обрушения на поверхности. Сперва казалось, можно просто обходить трещины. Затем трещины стали подходить к домам.
1: В 2004-м «Элкаб» сказала прямо: «Либо руда, либо город на этом месте, вместе не получится». Могли бы просто снести старую Кируну и построить рядом типовой поселок из новых зданий. Решили иначе – перенести город целиком на 3 с лишним километра восточнее, и не абы как, а с частью зданий, улиц и самой души места. Строить новый центр начали в 2014-м, первые здания сдали в 2018-м. Наивно кажется, раз здание все равно новое, зачем тащить старье через весь город? Но спросите жителя, который в этом доме вырос, и наивность лопается сразу. Переезжают не стены, переезжает память 3 поколений. Ту память в Кируне восприняли всерьез. Отобрали 21 здание, которые признали ценными не музейными экспонатами, а живой тканью города, и стали переносить их на новое место целиком зданиями. Деревянные строения ставят на стальные опоры и катят на трейлерах через город, будто огромные сани.
0: Символ всей затеи – часовая башня старой ратуши, построенная еще в 1963-м. Саму ратушу снести пришлось, она стояла слишком близко к шахте. А башню с часами сняли и перевезли к новому зданию мэрии в 2018-м, том самом, что назвали Кристаллин «Кристалл». Граненые, острые линии фасада нарочно повторяют форму рудных кристаллов, которые кормят весь город. Но настоящим потрясением стал август 2025-го. Деревянную церковь Кируны, 113 лет, шатровая крыша, любимое здание всей страны по опросам, предстояло сдвинуть на 5 километров. Здание весом больше 1000 тонн вместе с остальным каркасом подняли на 100 с лишним колес и потянули по специально расширенной дороге со скоростью пешехода. Чуть быстрее черепахи. Переезд занял 2 дня. Собрать это приехали 10 тысяч человек. Почти вся Кируна и туристы со всего света. Просто стоять и смотреть, как их церковь медленно ползет мимо них по улице.
1: Кто-то плакал. Не от горя, скорее от того, что редко удается увидеть, как символ детства в буквальном смысле встает и идет с тобой в новую жизнь. Не всем в этой истории досталась праздничная часть. Хозяева квартир получают от «Элкаб» 125% рыночной цены или новый дом взамен старого. Компенсация щедрая, спору нет. Но переезд города – это еще и переезд привычек. Новые аптеки, нового пути на работу, соседей, которых расселили по разным кварталам. Часть жителей в интервью прямо говорит: на новом месте холоднее не по градусам, а по ощущению, привычная теснота маленького городка распалась. Еще тяжелее там, где компенсации вообще не предусмотрено. Через земли рядом с Кируной веками проходит путь саамской общины Габна – маршрут, по которому оленей дважды в год перегоняют между летними и

0: зимними пастбищами. Оленю нельзя объяснить объезд. Там, где раньше была река Ягеля на сотни метров, у общины остался коридор шириной около 50 метров. Осенью 2025-го Габна разорвала многолетнее соглашение с ЛКАБ, заявив, что новые планы шахты грозят перекрыть последний целый участок пути. Компенсировать это деньгами невозможно в принципе. Маршрут либо есть, либо его больше нет для животных, которые сами выбор не делают.
1: Получается странная арифметика. Швеция обеспечивает почти 80% железной руды всей Европы, именно отсюда, и без нее континенту попросту не из чего варить сталь. Ради этого целый город согласился сняться с места и переехать вслед за трещинами. Задача, на которую отвели 2 десятилетия и потратили сотни миллионов крон на одну лишь церковь. А заплатить настоящую цену пришлось не только людям с квартирами и компенсациями, но и тем, кому предъявить счет было некому. Кируна не спорит с горой, она просто уходит от нее ровно настолько, насколько нужно, чтобы жить дальше, и тащит с собой все, что можно унести – часы с ратуши, деревянную церковь, память о доме. А то, что унести нельзя, оленью тропу, город пока не решил, как сберечь вовсе.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, вы разворачиваете карту огромной страны. Горы, реки, тысячи городов. И где-то нужна точка отсчета, линия, от которой считается долгота. Казалось бы, любое место подойдет. Ну, воткнул флажок в землю, вот тебе нулевой меридиан. Тогда зачем строить огромную обсерваторию? Зачем вести из Германии гигантский телескоп? Причина простая и жесткая. Ошибка в нулевой линии расползается по всей карте сразу. Флот уходит не туда. Армия разворачивается в чистом поле. Нулевой меридиан должен быть точным настолько, насколько позволяет наука. Это жизнь и смерть навигации.
1: В 1838 Николай I подписал указ о строительстве главной обсерватории страны. Место выбрали на Пулковских высотах, в 19 километрах к югу от Петербурга. Холм поднимается над равниной, городской дым туда не тянется, горизонт открыт со всех сторон. Лучшее место для наблюдений в окрестностях столицы. Архитектором назначили Александра Брюллова, брата того самого художника, чей «Последний день Помпеи» тогда гремел по всей Европе. Здание вышло торжественным и строгим. Длинный фасад с тремя куполами, жилые флигели для ученых по бокам. 19 августа 1839 обсерватория открылась. Первым директором стал Василий Струве, астроном, который сам годами добивался ее строительства, сам определял место, сам закупал инструменты в Европе. На момент открытия здесь стоял рефрактор с диаметром объектива в 38 сантиметров, самый мощный телескоп в мире. Европейские ученые приезжали в Пулково, как в Мекку. Название «Астрономическая столица мира» было не комплиментом, это была констатация. Пулковские звездные каталоги лежали в основе навигации, и не только русского флота.
0: В 1844-м меридиан, проходящий ровно через центр круглого зала главного здания, был объявлен нулевым для всех карт Российской империи. Именно отсюда измеряли страну, от Варшавы до Камчатки, от Архангельска до Тифлиса. Каждый корабль под Андреевским флагом отсчитывал свою долготу от этой точки. Каждый военный топограф в степи – тоже. Карты печатались, границы проводились, трассы прокладывались. Все с оглядкой на Пулково. Но Россия была не одна в такой системе.
2: Франция считала долготу от Парижского меридиана, Испания – от Кадисского, Америка – от Вашингтонского. Моряки переводили координат прямо посреди шторма.
0: В 1884-м на конференции в Вашингтоне 25 государств собрались ради одного вопроса. Где нулевой? Выбрали Гринвич. Россия присутствовала и голосовала против. Но торговля, телеграф, международные суда требовали единой системы. К началу 20 века российские карты

0: уже пересчитывались на гринвичскую основу. Пулковский меридиан потерял статус нулевого.
1: Обсерватория продолжала работу. Революцию, гражданскую войну пережила. В 30-е годы прокатились репрессии. Астрономов арестовывали прямо за рабочими столами. Многие не вернулись. В 1941-м немецкие войска вышли к Пулковским высотам. Обсерватория оказалась буквально на линии фронта. Здесь проходил передний рубеж обороны Ленинграда. Под непрерывными бомбардировками и артиллерийским огнем главное здание превратилось в груду кирпича. Телескопы, уникальная библиотека, архивы – все уничтожено. Восстановление заняло почти 10 лет. Архитектор Алексей Щусев поднял здание по уцелевшим чертежам Брюллова. Телескопы изготавливали заново, на ленинградских заводах, у которых почти не было опыта в такой тонкой работе. 21 мая 1954-го обсерватория открылась снова.
2: Сегодня в круглом зале главного здания в пол вделана бронзовая полоска. Это Пулковский меридиан. Туристы наступают на нее, не зная, что находится ровно на нулевой долготе целой империи. Гринвич победил на картах. Но здесь, в этом зале, линия никуда не делась. Меридиан не исчез вместе с империей. Он просто перестал быть нулевым.
3: О, мой гид. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Представьте деревню, где почти нет мужчин. Не потому, что они ушли на войну, они в море. Так было веками. Мужчины Кихну садились в лодки, уходили бить тюленя, ловить салаку, наниматься матросами на дальние рейсы и пропадали на недели, а то и месяцы. Оставшиеся на суше не ждали молча. Они пахали, растили детей. И еще пели, ткали, судили споры и решали, как острову жить дальше.
1: Остров этот совсем маленький. 3 на 7 километров посреди Балтики, у эстонского побережья. Добираться 4 часа на пароме. Живет там человек около 700. И это на 4 деревни сразу. Такая крошечная община давно могла раствориться в большом мире, как растворяются диалекты и ремесла везде, где на смену им приходит работа на материке. Но случилось наоборот. В 2003-м ЮНЕСКО назвала культурное пространство Кихну шедевром устного и нематериального наследия человечества, а позже включила его в основной список, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением. Держится это пространство на женщинах. И держится буквально на нитках, а не образно. Главный символ острова – полосатая юбка-курт, которую ткут и вяжут сами хозяйки, и своей же шерсти, на домашнем станке. И вот что удивительно, по этой юбке остров умеет читать судьбу женщины, как по паспорту. Незамужняя носит юбку с яркими, кричаще красными полосами, сигнал, что в жизни все хорошо и она свободна. После замужества в узор вплетаются темные полосы. Это не траур в привычном смысле, а прощание с девичеством, которое тоже кончилось. А вот настоящий черный курт-остров понимает однозначно – женщина потеряла близкого. Вдова носит черное не меньше года, и по числу темных нитей в подоле опытный глаз на Кихну может сказать, сколько времени прошло с похорон мужа.
0: Могло бы показаться, что это музейный костюм для туристов. Но нет, женщины Кихну до сих пор в этих юбках доят коров, чинят заборы и разъезжают по песчаным дорогам на мотоциклах с колясками. Мотоциклы – наследство советских времен. После того, как Эстония получила независимость, на острове осталась целая коллекция старой техники, и она прижилась. Мотоцикл с коляской – не курьез для фотографии, а обычный транспорт бабушки, которая везет внука в детский сад, придерживая подол полосатой юбки одной рукой. Свадьба на Кихну – отдельная история, и она длится не один вечер, а 3 дня подряд. Первый день в доме невесты, второй – в доме жениха, где невесту встречают особенно

0: особыми обрядами перехода, а третий отдан гостям и общему застолью деревни. Внутри – руническое пение, старинные игры и причитания, повторяющиеся из поколения в поколение почти без изменений. Мари Митаз, глава фонда, хранящего культурное пространство Кихну, говорит просто: главная роль здешних женщин – держать традицию живой.
1: А вот мужское лицо острова. Фигура почти легендарная, и здесь придется сделать честную оговорку. Самый знаменитый уроженец Кихну, капитан Энуэта, которого весь остров звал просто Кихну Йинь, Йинь с Кихну. Родился он в конце 1848 года в рыбацкой семье, с юности ходил на парусниках, а к концу века командовал собственным судном «Фортуна» и ходил за красным деревом в Южную Америку, без официального капитанского диплома, отчего его и прозвали «Диким капитаном». Про него рассказывали десятки историй, как он спорил с портовыми чиновниками и торговался с иностранными купцами. И легенда обогнала факты еще при его жизни, так что сегодня трудно понять, где кончается один Энуэта и начинается миф о нем. Через полвека писатель Юхан Смуул сделал из этих историй пьесу «Дикий капитан», а по ней сняли фильм. И есть версия, что именно кихнусский моряк одолжил свои усы знаменитому капитану Врунгелю, хотя автор мультфильма прямо об этом не говорил. Это красивое предположение, а не доказанный факт. В этом и есть суть Кихну. Мужчины уходят за горизонт и становятся легендами, а женщины остаются на берегу и становятся хранительницами. Без одних не было бы историй, без других некому было бы их помнить.
2: Сегодня равновесие острова меняется. Молодые семьи чаще уезжают на заработки в Швецию или Финляндию. А туристов летом приезжает около 30 тысяч, в несколько раз больше, чем самих жителей. Кто-то видит в этом угрозу, традиция превращается в товар для приезжих. Но пока 90-летняя Вирве Эльфриде Кёстер, местная песенница, помнящая наизусть больше 250 сложенных ею самой песен, поет их вслух, а не только для этнографов с диктофоном. Культурное пространство Кихну остается не музеем, а живой деревней, где юбка на теле говорит о человеке больше, чем любая запись в паспорте. Эта история по одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. К ним – мойгид.онлайн.

Представьте человека, который придумал одно из самых массовых развлечений 20 века и не заработал на нем ни цента. Не потому, что у него украли идею, а потому, что он сам добровольно, принципиально не пошел в патентное бюро. Парадокс еще какой. Но именно в этом парадоксе весь характер этой истории. Итак, начало 70-х, японский город Кобе. Музыкант Дайсуке Иноуэ играет в барах живой аккомпанемент. Клиенты поют, он подыгрывает. Однажды один завсегдатай просит сделать запись без вокала, чтобы петь самому, пока Иноуэ отдыхает. Иноуэ собирает ящик с магнитофоном, колонками и монетоприемником и начинает сдавать его барам в аренду. Патентовать не стал. Говорят, просто не подумал об этом. Позже подсчитали, он упустил сотни миллионов долларов. Зато в 2004-м японское правительство вручило ему Шнобелевскую премию мира за изобретение, которое снизило уровень агрессии в обществе, дав людям возможность кричать в микрофон, а не друг на друга. Вот такая компенсация. Само слово «караоке» — это «кара», «пустой» и «оке», сокращение от английского «оркестра», «пустой оркестр». Сначала это была чистая экономия, живой оркестр для маленького бара, роскошь непозволительная,

А железный ящик с минусовками окупается быстро. Первые автоматы ставили подальше от чужих ушей, в подсобках, полуофисных комнатках, даже в переоборудованных железнодорожных вагонах, чтобы фальшивить спокойно, без осуждения соседей. Кстати, есть и спор о первенстве. Инженер Сигейти Негиси еще в 1967-м придумал систему воспроизведения фонограммы с текстом. Что-то вроде прототипа. Но именно коммерческие ящики и новое взорвали рынок несколько лет спустя. Парадокс сложился красивый. Технологически первым признан инженер, а культурным отцом – барный музыкант, который был слаб в бумагах, но силен в наблюдении за людьми. Теперь представьте другую картину. Филиппины, задымленный бар, дешевое пиво, кто-то тянется к микрофону и заводит «My Way» Фрэнка Синатры, песню о достоинстве и самостоятельной жизни. В начале 2010-х журналисты насчитали 6 документированных убийств, произошедших именно во время исполнения этого хита. Кого-то убивали за слишком громко, кого-то за плохое пение, кого-то за то, что не отдавал микрофон. Феномен даже получил название «My Way Killings». Некоторые бары просто вычеркнули песню из каталога. Вот вам ирония судьбы. Гимн личной свободы превратился в маркер смертельно уязвленной гордости. Но вернемся к живым. Финляндия, страна тяжелого рока и долгих зим, неожиданно стала чемпионом по выносливости. Группа энтузиастов пела без остановки 446 часов 4 минуты и 5 секунд, почти 18 суток. А в Хельсинки около 80 тысяч человек одновременно исполнили хард-рок «Халлелуя» группы «Лорди». В стране, где многие стесняются светской болтовни, микрофон и бегущие по экрану слова стали самым демократичным способом говорить о чувствах. И вот что любопытно. Врачи из Франкфурта показали, что регулярное пение повышает уровень антител, улучшает вентиляцию легких, стабилизирует давление. В японских домах престарелых пожилые поют по расписанию. Это одновременно дыхательная гимнастика, тренировка памяти и группа поддержки. Пустой оркестр оказался неожиданно терапевтичным инструментом. Сегодня в торговых центрах Азии стоят капсулы на 1-2 человек. Зашел на 15 минут, выкричался под любимый трек и вышел другим. Это уже не развлечение для компании, это почти гигиена. Человек, который не запатентовал ящик с магнитофоном, дал миру инструмент для крика, лечения, рекордов и убийств одновременно. Пожалуй, ни один патент этого бы не вместил. Спросите меня про историю Шнобелевской премии. Там есть лауреат, который получил ее 2 в разные годы за взаимоисключающие открытия. Я знаю, как такое вообще возможно. Знаю, как такое вообще возможно.

Петербург – один из немногих городов мира, где настоящая красота спрятана не на главных проспектах, а ровно за углом от них. Вот парадокс. Миллионы людей едут сюда за тишиной и светом и находят Невский, очереди и шум экскурсионных автобусов. А тихий Петербург при этом никуда не делся. Он просто ждет вас на два квартала правее. Начнем с утра у Никола Богоявленского морского собора. Это Крюков канал, самый спокойный угол исторического центра. Собор здесь двухъярусный, с отдельно стоящей колокольней, и вся эта композиция – вода, белый камень, низкое северное небо – дает ощущение, которое я бы назвал монастырской паузой. Город существует, но не давит. Постойте на мосту через Крюков, и вы услышите, как он почти молчит, только вода, легкий запах реки, отражение фасадов. Если от собора пройти к театральной площади, а потом свернуть в переулке в сторону Мойки, туристический шум остается позади очень быстро, почти сразу. Остаются мосты, фасады и канал, как медленная линия взгляда. Именно здесь понимаешь, что Петербург изначально

проектировался как последовательность водных осей, а не уличный лабиринт. Каждый канал — готовая сцена. Достаточно чуть замедлиться, и отражения, арки, чугунные перила начинают работать как самостоятельный сюжет. Теперь Петроградская сторона. Это особый случай. Она долго жила не как парадный Петербург, а как территория камерной городской жизни. И это ощущение никуда не ушло. Маршрут от Каменноостровского проспекта к берегам Малой Невки позволяет обойти остров по кругу, переходя от воды к аллеям и обратно. Мост, набережная, двор, снова вода. Это не набор объектов, это последовательность состояний. Именно здесь легче всего почувствовать не витринный, а настоящий город. Есть еще один маршрут с очень сильным эффектом пространства. Начинать от станции Горьковская, идти вдоль Петропавловской крепости к Неве. Утром здесь особенно заметен контраст. Огромная крепость, почти беззвучная набережная и постепенно оживающий центр вдали. Сначала река дает вам воздух и горизонт, а городская энергия возвращается только в финале. Это редкое удовольствие – войти в Петербург через тишину. А на Васильевском острове, на университетской набережной, есть то, что я называю петербургским дыханием. Широкая вода, открытый горизонт, никакой давящей плотности исторического центра. Здесь город буквально дышит медленнее. Маршрут от метро Василеостровская к набережной и дальше к Дворцовому мосту – один из самых щедрых по перспективам и один из самых незаслуженно обойденных. И еще одно – все эти маршруты лучше всего работают в будние ранние часы или ближе к вечеру. Тогда меньше экскурсий, свет мягче и фасады над водой начинают светиться изнутри. Той особой петербургской золотистостью, которую невозможно сфотографировать, но невозможно и забыть. Этот город умеет быть тихим, просто нужно знать, где его слушать. Спросите меня про набережную реки Пряжки. Самый тихий угол старой Коломны, где петербургское время, кажется, останавливается совсем. Я знаю почему, но это уже ваша прогулка.

0: Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре больше века ключи от тюремных камер хранились у настоятеля. В 1766-м Екатерина II учредила здесь арестантское отделение, и управлять им вместе с духовным исправлением узников поручили настоятелю. Почему тюрьма в монастыре? Может, там просто были крепкие стены? Стены и правда крепкие, но причина в другом. Сажали сюда за преступления против церкви сектантов, раскольников, провинившихся священников. Раз вина духовная, то исправлять ее должен духовник молитвой и чтением.
1: Одна из самых долгих историй этой тюрьмы – история старообрядческого архиепископа Аркадия. В 1854-м его схватили

0: хватили русские войска в селении Слава за Дунаем и привезли в Суздаль. В соседних камерах держали еще двух старообрядческих епископов – Конана и Геннадия. Всех троих заперли в одиночках и требовали одного – отречься от старой веры. Конан первые 8 лет провел в сыром холодном подвале. У двери день и ночь стояли часовые с ружьями. От ревматизма он позже не мог ни стоять, ни сидеть и молился по лулиже, но продолжал писать сочинения в защиту своей веры. Настоятель доносил архиерею об Аркадии, нрава кроткого, но стал гнушаться чтением наших церковных книг.
1: 27 лет. Отпустили всех троих только в 1881-м, именным указом нового императора. Всего через монастырскую тюрьму прошло больше 400 узников.
2: Сегодня в бывшем арестантском корпусе музей. Высокая кирпичная стена, прогулочный двор, коридор и камеры, где когда-то годами ждали одного указа.

Под ногами скрипят доски, снизу тянет речной сыростью, а вода в пригеле течет сразу на два рукава. Город возвышается не на одном берегу, а на четырех кусках суши разом. Два острова.

0: Осталось. Дело в удаче и в паре верных шагов. Достаточно пройти город еще раз повнимательнее, и заветная тропа отыщется сама. А что, если она не находится не потому, что ее плохо искали, а потому, что искать больше не выйдет ничего? Задачу подкинули петербургскому академику родом из Швейцарии Леонарду Эйлеру. Тот сначала отмахнулся. Дело как будто не про числа и не про фигуры, а значит, не про математику вовсе. Но в письме венецианцу Джованни Якопо Маринони в марте 1736-го он признался, что задача его зацепила, и всего через несколько недель разобрал ее до конца. Приятелю Карлу Готлибу Элиру он писал об этом в апреле того же года.
1: Эйлер поступил хитро. Ему было все равно, каким путем идти внутри одной суши или острова. Важно было только, через какой мост ты на него зашел и через какой вышел. Он свел город к четырем точкам и семи линиям между ними и заметил простую вещь. Чтобы пройти и выйти из точки, к ней должно подходить четное число линий. Одна на вход, одна на выход, и так по кругу, кроме, может быть, начала и конца пути. А в Кёнигсберге у каждого из четырех кусков суши было нечетное число мостов. К одному вело пять переправ, к трем другим – по три. Не два нечетных места, как допускает правило, а все четыре сразу. Маршрут был обречен заранее, вне зависимости от того, с какой улицы горожанин выходил утром из своего здания. Доклад Эйлер прочел в Петербургской академии еще осенью 1735-го, а напечатал его только в 1741-м под названием «Решение задачи», относящейся к геометрии положения. Слова «граф» там еще не было. Эйлер работал без привычных нам точек и линий на бумаге, но метод угадал будущее на два века вперед. Сегодня те же рассуждения о том, куда ведет нечетное число дорог, лежат в основе навигаторов, доставки и разводки проводов на плате.
0: Городу мосты служили еще два века. А затем настала война, и с ней – бомбежки. Сначала советская авиация в 1941-м, следом британская – в 1944-м, и от прежнего Кёнигсберга осталась едва ли пятая часть построек. Из семи мостов уцелели трое – Медовый, ведущий к острову Канта, деревянный и высокий. Да, и высокий на самом деле переложили заново еще в 1935-м, до всякой войны. Остальные не пережили обстрелов или позже уступили место шоссе. Кажется, что задача просто исчезла вместе с мостами. На деле она стала другой, и на этот раз решаемой. Когда мостов осталось меньше, а нечетных точек только две вместо четырех. Обойти оставшиеся переправы по разу все-таки можно. Нужно выйти с одного острова и закончить на другом берегу, не возвращаясь туда, откуда стартовал. Ирония в том, что решить головоломку город смог не благодаря удаче гуляющих, а благодаря войне, которая забрала у него половину мостов.
2: Сегодня туристы в Калининграде честно пытаются повторить старый маршрут по новым, изменившимся правилам, который город получил случайно. А задача, которую задавали себе горожане за кружкой пива у Прегеля, так и осталась в учебниках первым шагом целой области математики. Просто потому, что один приезжий академик отказался поверить, будто дело только в везении.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мой гид.онлайн.

0: под Якутском, на глубине 12 метров, в толще вечной мерзлоты находится обычная с виду штольня. Ни одного насоса, ни одного компрессора, ни единого провода, который грел бы или охлаждал воздух. И все же там, в темноте и стуже, десятки тысяч семян годами дожидаются часа, когда понадобятся живыми. Может показаться, что мерзлота – просто холодный подвал, и семена там лежат так же, как в любой морозильной камере. Но морозильную камеру нужно кормить электричеством без остановки. Отключится она на сутки в жару, и коллекция погибнет. А глубже под якутской землей холод держится сам собой, круглый год, без единого киловатта. Тогда почему во всем мире хранилища семян строят дорогими и электрическими, если под ногами есть готовый холод бесплатно?
1: Ответ начал складываться еще в 70-х годах прошлого века. Ученые из Якутского института биологии, среди которых был Владимир Дахунаев, спустились в старую шахту вместе с коллегами из Ленинградского института растениеводства, носящего имя Николая Вавилова. Они привезли туда свыше 10 тысяч образцов семян бобовых культур и оставили их под замком мерзлоты, просто чтобы посмотреть, что будет через десятилетия. Никто из них не рассчитывал дожить до итога, слишком долгим был задуманный срок. Десятилетия прошли. Когда часть семян подняли на поверхность и проверили в лаборатории, результат удивил даже тех, кто ставил опыт. После 30 с лишним лет промерзшей толщи всхожесть держалась на уровне 90, местами и 100%, а число поврежденных хромосом оставалось ничтожным. Для сравнения, в обычной холодильной камере за 10-13 лет всхожесть той же коллекции падает до половины, а иногда и ниже. Разница оказалась не в пользу дорогой техники.
0: Стало ясно, якутская мерзлота хранит семена лучше, чем самая изощренная аппаратура. Институт мерзлотоведения

0: отопления имени Павла Мельникова расширил старую штольню. И теперь там, на минус 60 градусах, лежат больше 10 тысяч образцов, злаки, дикоросы, редкие и исчезающие растения родом со всей страны. Экскурсии туда водит младший научный сотрудник Василий Куваев. Он показывает гостям стеллажи с пакетами и объясняет, почему свет в тоннеле горит от обычной розетки, а холод не обходится ни в рубль. Здесь невольно вспоминают другое хранилище. То, что построили норвежцы на архипелаге Шпицберген и назвали резервной копией мирового сельского хозяйства. Там на 4,5 миллиона образцов держат температуру около минус 3 градусов. И ради этого круглый год работают холодильные установки. Заглохнут они надолго, растает вечная мерзлота острова. А с ней и смысл всей затеи. В Якутске ту же задачу решает просто толща земли, которой не нужна электростанция и не страшны перебои с электричеством.
1: Директор института Михаил Железняк называет это наследством, которое республика получила бесплатно и обязана передать дальше. За последние годы якутский холод из угрозы климату превратился в научный инструмент против нее же. При научном центре открыли молодую лабораторию, которая занимается генетическими ресурсами растений, именно криолитозоны. Сотрудникам там нет и 30, а изучают они технологию, которой скоро полвека. Сейчас в республике готовят проект куда большего хранилища, федерального криобанка редких и исчезающих видов растений почти на 2000 квадратных метров, рассчитанного на сотни тысяч образцов. Строить его собираются рядом со старой штольней 70-х, той самой, что все это время молча доказывала свою правоту. Так простой холод земли обернулся страховкой для целой страны, без единого провода.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Путь забирается все выше по серпантину, ущелье сужается, и вдруг на голом склоне открывается настоящий поселок. Остроконечные крыши, ряды невысоких домиков, тесно поставленных друг к другу, будто улица. Только окон в этих домиках нет, только узкие щелепродухи, а дверей нет вовсе. Это Даргавский некрополь Северной Осетии, который в этих местах издавна называют городом мертвых.
1: Первые захоронения здесь появились примерно 700 лет назад, еще в 14 веке, а последние – в середине 19-го, когда горцы постепенно перешли на привычные гробовые погребения в земле. За эти века на маленьком отроге горы выросло 95 склепов. Считается, что внутри покоится около 10 тысяч человек, целое исчезнувшее селение, сложенное ярусами внутрь горы. Строили из грубого камня, скрепленного раствором, в который, по преданию, добавляли известь, молоко и белковую часть яйца. Одни склепы возвышаются прямо на поверхности земли, башенками в несколько уровней. Другие уходят под нее, катакомбами, и внутри у них узкая наклонная камера длиной в несколько шагов. Стены полуметровой толщины пронизаны сквозными продухами. Воздух гуляет через склеп насквозь, высушивает, а не разлагает. Поэтому тело внутри веками оставались нетронутыми, не благодаря обряду, а благодаря самой горе, которая работает как естественная сушильная камера. Люди в округе рассказывают такую историю. Будто бы родилась в одном из аулов девушка невиданной красоты, и мужчины из-за нее передрались так, что старейшины решили, пусть лучше ее не станет, чем весь род перебьется. А после ее смерти население обрушилась черная хворь, и земля будто отказалась принимать умерших. Так и стали ставить надземные склепы, один за другим, вдоль всего склона.
0: Легенда красивая, и в ней хочется искать буквальный смысл. Будто гора и вправду наказала людей за одну смерть за мором на много поколений вперед. Но тогда почему город мертвых строили не один год, а несколько столетий подряд? И почему рядом с самыми старыми склепами находятся и совсем позднее обычные погребения без всякой спешки? Если бы дело было в одной вспышке мора, город вырос бы разом, а не рос медленно, из поколения в поколение. Настоящая причина куда более человеческая. Осетинские историки связывают эпидемии, из-за которых часть склепов заполнялась стремительно, с холерой, которая действительно приходила в эти ущелья в разные века.

0: По одной из версий, заболевшие сами уходили из своих зданий в такие постройки с припасами и водой и оставались там до конца, чтобы не заразить родню. Это было не наказание свыше, а спокойный, страшный по цене жест – увести смерть подальше от живых своими ногами, пока еще есть силы дойти.
1: Внутри склепов находят не только кости. Сохранились ладьевидные колоды, выдолбленные из цельного бревна. В них укладывали умерших раньше, чем стали сколачивать обычные доски в гроб. Форма лодки здесь не случайна. В некоторых горских преданиях душу представляли переправляющейся через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых, и эта лодка должна была довести ее на другой берег. Рядом с останками лежат восточные ткани, привозная стеклянная посуда, табакерки, керамика из соседних земель, свидетельство долгих торговых путей, связывавших горный тупик со всем Кавказом. Место расположено обособленно, на отдельном отроге горы, в стороне от жилых аулов Даргавса. Историки объясняют это не страхом перед мертвыми, а древним представлением о границе. Мир живых и мир ушедших должны находиться рядом, но не смешиваться, у каждого своя часть склона.
2: Сегодня некрополь, охраняемый памятник культурного наследия, а не заброшенное и забытое место. К нему проложен путь, работает касса, водят экскурсии, а внутрь заходят через специально устроенный вход, чтобы не тревожить сами постройки лишний раз. Для местных жителей город мертвых остается не аттракционом, а частью памяти о предках, и говорить о нем здесь принято тихо, без лишнего любопытства к самим останкам.
1: Гора, которая веками принимала одних умерших за другими, оказалась внимательнее к ним, чем земля внизу. Сохранила не только кости, но и лодки, ткани, посуду, всю обстановку ухода. Город на склоне так и остается без единого живого окна, и в этом безмолвии слышнее, чем где бы то ни было, как разные эпохи одного и того же ущелья продолжают лежать рядом, ярус над ярусом, не мешая друг другу.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

Почти каждую весну луг под Боголюбовым уходит под воду, и белая церковь Покрова на Нерли остается на крошечном островке. Добраться до нее в эти дни можно только на лодке. А летом островок выглядит обычным пригорком над Старицей. Зачем ставить

0: храм там, где его заливает. Может, 9 веков назад река вела себя смирнее. Разливы бывали и тогда, разве что пониже нынешних, так считал археолог Николай Воронин. Значит, зодчие знали, куда строят.
1: В 1954-м Воронин начал здесь раскопки и обнаружил, что пригорок рукотворный. Строители заложили фундамент в плотную глину, а стены храма продолжили под землю еще на 3 метра 70 сантиметров, 9 рядов чисто тесаного белого камня. Затем все это засыпали жирным грунтом и плотно утрамбовали. Получился холм высотой около 3 метров. Его склоны облицевали белым камнем и туфом, чтобы весенняя вода не размыла насыпь, и врезали каменные желоба для стока.
2: Ставить храм на мокром лугу имело смысл. Здесь было устье Нерли, ворота Владимирской земли. Мимо шли суда из Суздаля и Ростова, корабли иноземных послов и купцов с Волги и Оки. Князь Андрей Боголюбский поставил у этих ворот белую церковь, и каждый, кто плыл к его резиденции, видел ее первой. Однажды храм едва не разобрали. В 1784-м игумен соседнего монастыря попросил разрешения пустить его камень на новые монастырские ворота. Владимирский епископ согласился. Храм спасла смета. Подрядчики запросили за разборку слишком дорого.
3: Реки давно сменили русло, суда здесь больше не ходят. Но каждую весну вода снова подступает к Белому холму. И церковь опять встречает тех, кто приплыл к ней на лодке.

0: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелиоа – это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Леруика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
1: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал. Костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традицией история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».
3: Под лапами крылатых львов на канале Грибоедова всегда лежат монеты. Кто-то бросил мелочь и пошел дальше. Кто-то присел и долго шептал что-то в чугунное ухо. Мост коротенький, перейти его 5 шагов. А очередь на нем бывает как у переговорного пункта. Люди ждут свои минуты с грифоном. Мост построили в середине 1820-х годов, когда через канал по соседству один за другим встали похожие пешеходные переправы на цепях. Строил его инженер Вильгельм фон Треттер, а зверей для него вылепил скульптор Павел Соколов, тот же мастер, что позже поставит львов у соседнего львиного моста. Работы шли туго.

0: Тал для конструкции задержался, и мост, обещанный к осени, открылся только следующим летом. В день открытия по нему прошло, как писали тогда, больше 9000 человек. Для маленькой переправы через узкий канал число почти невероятное. Название мосту дало здание рядом, бывший ассигнационный банк. Для Екатерины II его построил архитектор Джакомо Кваренги. Отсюда и выбор зверя. Грифон в старых преданиях сторожит золото надежнее любого замка. Крылатый лев с орлиной головой не подкупить и не обмануть. Крылья ему сделали из листовой меди и покрыли настоящим сусальным золотом. Редкая роскошь для моста, а не для дворца.
1: Могло показаться, раз звери держат в зубах цепи, значит, мост висит именно на них. Обычная для того времени схема – цепной пешеходный переход. Но простая проверка ломает эту картину. Современные обследования моста показывают, под настилом лежат стальные несущие короба, и держат мост именно они, а вовсе не цепи. Цепи давно стали чистым украшением, знаком стиля, а не расчетом инженера. Получается странная, но честная вещь. Мост, который выглядит подвесным, устроен как обычный балочный. Чугунные рамы под грифонами – это пилоны, а звери с постаментами, залитыми камнем, добавляют им вес и устойчивость. Легенда о цепях, держащих переправу, красивее устройство, которое скрыто под настилом. Но именно скрытая конструкция и позволила мосту простоять почти два столетия без единой аварии.
0: Ассигнационный банк давно закрылся, а в его здании поселился финансовый институт, позже выросший в большой университет. И тут грифоны получили новую службу. Прежняя примета – потереть лапу на общую удачу – превратилась в студенческий ритуал перед экзаменом и защитой диплома. Подержался за правую лапу дальнего зверя, жди пятерку, тронул левую, жди взаимности в любви. Перед сессией у моста в иные дни толпится больше народу, чем перед самим деканатом. Когда в 2017-м грифонов сняли для капитального ремонта, внутри и под постаментами нашли целые россыпи мелочи, советские копейки, современные рубли, монеты десятков стран и записки, которые студенты годами прятали в раскрытой пасти зверя вместе с монеткой на счастье. Одна из записок была датирована 90-ми. Ее автор написал о себе через много лет, что мечта сбылась.
2: После той реставрации позолоту на крыльях восстановили заново. А вот повреждения от прикосновений вернулись скоро, буквально через несколько месяцев. На бронзе снова была потерта дорожка ровно там, где студенты кладут ладонь. Хранители моста разводят руками. Сколько ни береги металл. Желание потрогать легенду оказывается сильнее табличек «руками не трогать». Мост находится на прежнем месте, соединяя набережные Узкого канала в двух шагах от Невского проспекта. Грифоны все так же держат в зубах золоченые цепи, которые ничего не несут, кроме образа. И все так же принимают под лапы монеты тех, кто хочет сдать экзамен или вернуть в дом немного денег.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут «Мой гид.онлайн».

Над Черным озером в Гатчине стоит темная башня. И правда похожа на что-то из другого века, потому что дворец за ней построен из земли. Не образно, буквально. Стены слепили из глины, той самой, что под ногами.

0: В конце 18 столетия архитектор Николай Львов, которого позже назовут русским Леонардо, задумался, почему дом обязательно должен стоить дорого. Он предложил брать землю прямо на месте и прессовать ее слоями в опалубке. Из 10-сантиметрового слоя суглинка выходил плотный 6-сантиметровый блок, политый известковым раствором. Случай проверить технику на важной постройке подвернулся скоро. Павел I принял под покровительство Мальтийский орден и выбрал для резиденции приора свою любимую Гатчину. Стены подняли всего за одно лето 1798 года. И тут можно подумать, раз так дешево и быстро, дом получился хлипким. Землебитные стены сузили к низу для устойчивости, подпорную стену выложили камнем, и постройка обошлась в разы дешевле каменной кладки.
1: Дворец придумали нарочно мрачноватым, под католический монастырь с узкими окнами и башней вместо колокольни, будто вырастающей прямо из воды Черного озера. Затем пришел 20 век, через Гатчину прошла война, дворцу снесло крышу, разбило ограду, но сами стены из спрессованной глины устояли, пока вокруг рушились каменные здания. После войны в стенах размещались воинская часть и дом пионеров, а с 1968-го – музей.
0: Землебитный дом, которому никто не давал шансов простоять и полвека, встречает теперь третье столетие. Ответ на вопрос, из чего строить дешевле и надежнее, иногда лежит не в привозном камне, а прямо под ногами.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: Бутылка почти всегда PET, а крышка – полиэтилен высокой плотности или полипропилен. Материалы с разной температурой плавления. Может, это просто прихоть завода, который пожадничал на одинаковом сырье. Но нет, крышке нужна упругость, чтобы держать резьбу и не лопаться при закручивании, а бутылке – прозрачность и легкость при производстве. Попади крышка в переплавку вместе с бутылками, и целая партия годного пластика превращается в хрупкий, никому не нужный брак.
1: 1 килограмм крышечек – это примерно 450 штук. Каждая весит около 2,5 грамма. Разница на глаз незаметна, а для переработчика – принципиально. Именно столько считает акция «Добрые крышечки», которая идет по стране с 2016-го и за это время собрала сотни тонн сырья. Крышки свозят на завод. Завод взвешивает партию и платит благотворительному фонду живыми деньгами. А фонд покупает на них коляски и оборудование для приемных детей с особенностями развития. И самые массы затем делают то, что не обязано быть прозрачным. Ведра, ящики, скамейки. Одна такая появилась в Волгограде, собранная из крышек, которые люди сами принесли на выставку.
2: Крышечка, которую вы сейчас держите в руке, весит 2,5 грамма и в одиночку не решает почти ничего. Но их складывают не по одной, а вместе, и вместе они превращаются в скамейку, коляску, чью-то помощь.
3: О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мой гид.онлайн.

0: Эти двери называют золотыми, но вблизи на них больше черноты, чем золота. Темная медь, а по ней тонкие светящиеся линии. Ангелы, львы, грифоны с хвостами, переходящими в узор. Это западные и южные врата Рождественского собора в Суздальском Кремле. Каждая створка выше 3,5 метров. Кажется, будто мастер вырезал фигуры из золотого листа и прибил к меди. Но тогда где края накладок, где гвозди? Их нет. Золото лежит в самой меди, как чернила в бумаге.
1: Делали это так. Медную пластину покрывали темным прокопченным лаком. Рисунок процарапывали по лаку, и в процарапанных линиях открывалась голая медь. Ее протравливали, затем покрывали амальгамой, золотом, растворенным в ртути. Пластину нагревали, ртуть уходила, и золото накрепко соединялось с медью, только в процарапанных линиях. Историк искусства Виктор Лазарев сравнивал эту работу с афортом. Сегодня технику называют золотой наводкой, и Суздальские двери – древнейший крупный ее образец, дошедший до нас. –

0: Сюжетов на каждой двери больше 20. На западной – евангельская история и одно из первых на Руси изображений Покрова Богородицы. На южной – деяния ангелов и архангела Михаила. В клеймах есть надписи, поэтому врата еще и памятник древнерусской письменности. Их датируют 1-3 XIII века. В 1238-м Суздаль разорили войска Батыя. Как уцелели двери, мимо которых невозможно пройти, искусствовед Герольд Вагнер написал честно. Трудно объяснить. В 1750-м обветшавшую деревянную основу заменили металлическим каркасом. При перемонтаже часть клейм поменяла порядок, а некоторые медные бляхи оказались перевернуты вверх ногами.
1: Почти 800 лет назад каждая из этих сияющих линий была просто царапиной в копоти.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказал, как актер Мартынов передразнил Николая I и получил за это 2 ящика шампанского. Сегодня мы стоим у дома Елисеевых на Невском, 56. Здесь торговля и смех уживались под одной крышей.
2: Театр комедии, как мы с вами видим перед собой, это здание начала 20 века в таком пышном стиле купеческого модерна. Строил архитектор Гавриила Барановский для братьев Елисеевых. И вот что интересно, они построили, во-первых, это было 2 здания, справа и чуть и слева, слева и справа. Они построили здание, и наверху они построили концертный зал, тот, который потом будет театром комедии. Театром комедии. Вот это начало 20 века. До революции здесь были разные-разные спектакли и разные-разные представления. Потом это был знаменитый театр именно комедии, не музыкальной комедии, это другое. Музыкальная комедия одна, это просто комедия. И, конечно, огромный отпечаток на работу этого театра наложил Николай Павлович Акимов. Талантливейший человек, художник, режиссер, постановщик Николай Павлович Акимов. Недаром вот театр сейчас называется Театр Акимова. Было время, когда он был репрессирован, так не руководил этим театром, а потом уже с 56 года, с 1956 советского времени, он снова уже руководил этим театром. Ну вот, не очень разнообразный репертуар, я вам должен сказать, здесь, потому что написать комедию намного сложнее, чем написать какую-нибудь страшную драму или что-нибудь в этом роде. Mm-hmm. Комедия – это сложнее. Чтобы человек веселился, смеялся, конечно, намного сложнее. Ну вот, перед нами такой замечательный фасад. Надо сказать, что внизу стеклянные витрины, которые украшал наш земляк, наш современник, живет сейчас в Европах, так сказать, в Америке, это Михаил Михайлович Шемякин. Это вот он нарисовал таких куколок. Но вы знаете, их сделали английские мастера 10 лет назад. Они танцуют днем и ночью 10 лет. Вот придешь ночью, приведешь там летом каких-нибудь дорогих гостей, они все равно двигаются. Вы представляете, какая работа? Ну и, конечно, можно почитать город. Вот подойдите сюда, пожалуйста.
3: Давайте.
2: Город надо читать. Видите, 4 скульптуры такие зеленые, чугунные. Не знаю, чугунные или, ну, может быть, металлические. И, значит, здесь написано, чем братья Елисеевы занимаются вообще. Вот правая скульптура от нас, правая, да? Это аллегория, конечно, торговли. Это бог Меркурий. И видно, что он занимается торговлей. В левой руке у него, правая, это подбочинец, левая, это то, что называется кадуцей. Это символ торговли. Значит, а эти люди занимаются торговлей. Причем какой торговлей? Они занимаются

0: занимались торговлей колониальным товаром, то есть тем, что здесь не растет. А здесь ничего не растет, следует. Вот. А ананасы, апельсины и так далее, и так далее. Вот этим они, вина, кофе, фрукты, понимаете, да, вот этим они занимались еще будучи крепостными. Дальше, что они делают? Чуть посмотрим левее, и там аллегория, конечно, промышленности. То есть они занимаются торговлей, они занимаются промышленностью, но они покровительствуют дама, и у нем голенький мальчик, который попкой выседает на книжках просвещению. И четвертая скульптура – это, конечно, искусство. То есть, занимаясь торговлей, они покровительствуют искусством и просвещению. Замечательно.
1: Но они это... как великие предприниматели.
0: Да, великие предприниматели.
1: Очень интересно придумали. У них есть универмаг, и у них есть концертный зал.
0: Вот, конечно, то же, что и будет дальше сейчас.
1: Собирали публику. На это.
0: Совершенно
1: на
0: верно.
1: Это после театра можно
0: зайти в магазин. Конечно, купить. Конечно.
1: У них был ресторан в то
0: конечно,
1: время,
0: конечно,
1: когда...
0: все у них было, разумеется.
1: А вот собирали если там, да, театралы после любили похаживать.
0: Ну, во-первых, вот театр, здесь ресторана не было, ресторан был вот здесь, мы сейчас пойдем в пассаж, по пассажу пройдемся, да. Но, конечно, вот это я с этого и начал, сочетание торговли и искусства. А как же, надо же все это развивать, а то...
1: Ну, театралы же наверняка после театра любили,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно, конечно. Никто никуда посетить. Не торопился, потому что извозчик в твоем распоряжении, ты берешь извозчика и едешь куда надо. Да и город не такой огромный, как сейчас, не те 6 миллионов, понимаете? Не тот разброс ездить куда-нибудь, а Озерки или там в Купчино, понимаете? Ну, а вот тут вот тебя всегда извозчик в любое время суток привезет, понимаете? Совсем другая жизнь была. Но это не относится к советской власти. Это относится к самому времени как таковому. Время идет, накладывает свой отпечаток. И вот увидеть, как движется время, можно только путешествуя по такому огромному, замечательному, насыщенному городу, как Петербург. Ведь время нельзя увидеть. Это категория, которую нельзя увидеть, нельзя ощутить руками. А вот путешествуя по такому городу, мы все это видим, все это ощущаем. Как мимо нас идет время. Сейчас мы с вами перейдем в сторону пассажа. Ну, понятно, мои гости это знают, что пассаж называется так, потому что он делает пас с одной улицы на другую, с Невского проспекта на Итальянскую. То есть можно пройти. А это как замечательно нужно в Петербурге, ведь у нас мерзопакостная погода в основном. Сколько холод и гранит, да? А мы сейчас зайдем в помещение, где ветра не будет, где и будут замечательные товары, красивые магазины. Ну вот сейчас мы перейдем в Невский проспект под землей и зайдем.
1: А так изначально планировали, что, выходя из пассажа,
0: ага, попадаешь
1: попадаем,
0: в театр.
1: Да, в театр.
0: Да, вот то же самое, совершенно верно. Так же вы сказали правильно. Эти так придумали братья Елисеевы. А и это было раньше, ведь этот самый пассаж лет на 40 раньше, чем да, на 50, чем Елисеевский магазин. Значит, середина 19 века уже везде в Европе, не только же у нас такая плохая погода, везде и дожди, и снег, и все прочее, и ветер. И вот в Европе придумали такие пространства, которые называются пассажи. Ну, проход из одной точки в другую точку. Но можно же не просто идти, можно и посмотреть, и зайти в магазины. Тем более магазины будут замечательные, дорогие, великолепные, насыщенные. И то, что сейчас называется шопинг, он, может быть, не было этого слова как такового, но шопинг был всегда.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется. Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Прогулка продолжается. Театральный Петербург скоро вернется.

0: Вы когда-нибудь задумывались, почему первые полярные экспедиции европейцев косила цинга, а ханты и ненцы, живя в тех же широтах, тысячелетиями оставались здоровы? Ответ лежит в том, что русские летописцы называли с брезгливостью – рыбоядцы. Рыбу, которую хант ест, горожанин обнюхает и выбросит. Она пахнет остро, мясо у нее темное и рыхлое, запах стоит, как хвоя в жаркий полдень, только резче и гуще. Но именно в этом состоянии, при управляемом распаде белка и жира, в ней расцветают витамины группы В, которые при варке просто испаряются. Никакой зелени, никаких фруктов, ни одного солнечного дня зимой, а цинги нет.
1: Есть у этой кухни и страшная сторона. При ферментации в мясе накапливаются трупные яды – кадаверин, путресцин. Капальхин, похожий продукт у чукчей Инганасан, официально считается смертельно опасным для чужого. Маленький кусочек может уложить взрослого человека на неделю. Сами же северяне получают эти вещества с первых месяцев жизни, буквально с кусочка рыбы вместо соски. Микробиота настраивается поколениями. Антропологи называют это иммунитетом падальщика и говорят это без иронии.
2: Сегодня биохимики разбирают северные рецепты так же внимательно, как рецепты выдержанных сыров. Принцип один. Максимум питания при минимуме ресурсов. Вопрос только в том, переживет ли это знание нынешний век. Молодежь уходит в магазин, а вместе с ней уходит и биохимический щит, который строился 1000 лет. Тундра была лабораторией, просто без белых халатов.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

мелового периода Земля, это примерно 150 миллионов лет назад. Где-то здесь, на том, что тогда называлось суперматериком Гондвана, тянулась влажная экваториальная суша. Ни Таиланд, ни Малайзия. Эти слова появятся на картах неизмеримо позже. Просто лес. Горячий, насыщенный испарениями, полный существ, которым мы не придумали имен. Так вот, он до сих пор здесь. Геологи и биологи оценивают возраст тропического леса Каосок в 150-160 миллионов лет. Это не образное выражение и не туристический слоган. Амазония, которую принято считать эталоном первозданных джунглей, моложе примерно вдвое. Ее дождевые леса в нынешнем виде сформировались после того, как поднялись Анды и речная сеть переориентировалась. Каосок старше. Он помнит другую конфигурацию континентов. Ключ к этой сохранности – известняк. Посмотрите на башни вокруг озера.

Пирочиолан. Вертикальные, почти неправдоподобно острые, они кажутся нарисованными. На самом деле это остатки древнего карстового плато, сложенного морскими осадками, кальцитом, остатками коралловых рифов. Миллионы лет вода растворяла породу, выедала пещеры, подземные реки, провалы. Когда море отступило и суша поднялась, карст вылез наружу вот этими иглами. В некоторых пещерах здесь можно найти окаменевшие морские организмы на высоте в сотни метров над уровнем моря. Буквально дно исчезнувшего океана на уровне глаз. Само озеро Чиолан при этом новорожденное. Оно появилось в начале 80-х годов 20 века после строительства плотины Рачи-Прабха. Долину затопили ради гидроэлектростанции. Несколько деревень ушли под воду вместе с храмами и рисовыми полями. Жителей переселяли в спешке, вверх по склонам. В первые годы после запуска плотины по поверхности еще плавали верхушки затопленных деревьев, а тропы слонов и тигров исчезли под водой. Сегодня плавучие бунгало часто стоят прямо над бывшими деревнями. Местные гиды тихо указывают на воду и говорят: «Здесь был дом моего деда». Гидрологический режим озера с тех пор живет по искусственному ритму. В сухой сезон инженеры поднимают уровень воды, аккумулируя ее. В пик дождей сбрасывают, защищая от наводнений. Для животных это означает, что привычные кормовые площадки на берегу то уходят под воду, то оголяются быстрее, чем успевают восстановиться. Слоны все чаще выходят на маршруты, пересекающие туристические зоны. Древний лес адаптируется к плотине. Теперь рафлезия. Самый крупный одиночный цветок на планете. Здесь, в Каосоке, она не просто редкость, она индикатор. Растение паразитирует прямо в тканях определенных лиан. У него нет ни стеблей, ни листьев в обычном смысле. Чтобы рафлезия зацвела, лес должен десятилетиями оставаться нетронутым. Одна неудачная вырубка тропы, одно упавшее крупное дерево и подземная сеть, которую цветок выстраивал годами, разрушается. Именно поэтому местные рейнджеры нередко держат координаты бутонов в секрете. Некоторые гиды показывают цветок только биологам, заранее договорившись не раскрывать геоточку даже знакомым. Запах рафлезии – это запах разлагающегося мяса. Цветок опыляется подальными мухами, и аромат подобран под задачу с хирургической точностью. В устной традиции рейнджеров парка живет история из 90-х годов. Молодой сотрудник спорил, что сможет есть рис с карри, сидя рядом с цветком. По легенде, он выдержал меньше 5 минут. Запах оказался настолько плотным, что еда приобрела, по его словам, вкус тухлой рыбы. С тех пор в парке негласно действует правило: цветы смотрим, карри едим, но не одновременно. Лес здесь устроен вертикально. Внизу – влажный низинный дождевой лес с диптерокарпами и фиговыми деревьями. Выше – прохладный горный лес с другим составом видов. На голых известняковых стенах башен – третий набор растений, приспособленных вытягивать воду прямо из воздуха. Этот перепад экосистем происходит на расстоянии нескольких часов пешего пути. В Амазонии сопоставимое разнообразие потребовало бы сотен километров по реке. Акустика в Каосоке тоже подчиняется карсту. Призыв гиббонов отражается от известняковых стен и приходит с задержкой. Кажется, что звук поднимается со дна озера. Ночной крик мунджака может звучать как будто в нескольких метрах, хотя животное стоит на другом берегу. Опытные рейнджеры по характеру эхо определяют, где именно находится зверь. И, что важнее, понимают, не вышел ли на тропу человек. Шаги в резиновых сандалиях и босые ноги по мокрым корням дают разное эхо. Сейчас Каосок держит баланс между сохранением и туристическим потоком. Власти вводят квоты на отдельные трекинговые зоны, закрывают участки при появлении редких видов. Плавучих отелей и фототуров становится больше с каждым годом. Главный вопрос ближайших десятилетий – останется ли этот лес живым музеем мелового периода и рабочей лабораторией для биологов, или превратится в декорацию вокруг дамбы и бунгало. 150 миллионов лет, и сейчас решается судьба следующих 50. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм. А мой гид в Телеграм.

0: Гюстав Эйфель построил башню, которую весь Париж ненавидел, и преспокойно поселился на ее вершине. Почти 100 квадратных метров по третьим уровням, гостиная, столовая, пианино, книжные полки, цветы в горшках и лаборатория с приборами прямо за стеной. Снаружи тысячи заклепок, сталь, вибрация от ветра. Открываешь дверь и попадаешь в тихий буржуазный салон, который висит над облаками. Сюрреализм чистой воды. Богатые парижане, конечно, немедленно захотели купить хотя бы одну ночь на вершине. Предложения шли одно за другим, и Эйфель каждый раз отказывал. Можно владеть особняком вдоль Сены. Но ночь над всем Парижем не продается.
1: Лита могла подписывать протест против чудовину фабрично труб, а потом умолт пустить их туда переночевать.
0: Что, согласитесь, характеризует ее исчерпывающе. Сюда поднимался Томас Эдисон, лично вручить хозяину новейший фонограф. Два символа индустриальной эпохи сидели в этой небесной гостиной и обсуждали будущее. Сегодня их восковые фигуры так и застыли за стеклом. Загляните направо, когда окажетесь на третьем уровне. Башня, кстати, должна была простоять 20 лет и исчезнуть. Спасли ее именно эксперименты из этой квартиры. Метеонаблюдение, радиосвязь, телеграфные линии. Наука оказалась убедительнее архитекторов с их протестами. Железная дама приняла миллионы гостей, но свое маленькое сердце наверху оставила доступным лишь для короткого взгляда через стекло. Что, пожалуй, и есть высший класс.

0: Представь, идешь по Карельскому лесу, и между соснами вдруг встает не тропа, а гранитная лестница, вросшая в мох. Ступени высотой в человеческий рост, стены сложены без единого шва, как будто здесь была крепость, которую однажды просто бросили. Может, и правда крепость. Тогда откуда в стене ржавые петли размером с ладонь, явно от ворот, а не от бойниц? И почему в паре шагов отсюда течет действующий канал, по которому до сих пор ходят суда?
1: Это не крепость. Это шлюзовая камера, часть Сайменского канала, который построили в позапрошлом веке, чтобы возить лес и руду с внутренних озер Карелии к морю. И таких брошенных камер в этих лесах не одна и не две, а десятки.
0: Канал открыли в 1856-м. Для тогдашнего Великого княжества Финляндского это была стройка века. 40 с лишним километров пути и 28 шлюзов. Каждый из тесаного гранита, с дубовыми двустворчатыми воротами, которые открывали вручную, проворачивая зубчатый механизм. Суда поднимались и опускались почти на 80 метров, соединяя озеро Сайма с морем через Выборг. 80 с лишним лет канал был для этих мест главной артерией. Лес, зерно, соль – все шло по воде, и оба берега жили этим одинаково – и финский, и русский, потому что тогда это была одна страна. Потом линия на карте сдвинулась. По мирному договору 1940-го Карельский перешеек и Выборг отошли Советскому Союзу, и канал оказался разрезан новой границей ровно посередине. Судоходство остановилось в один день.
1: Дальше почти 20 лет тишины. Заброшенный, наполовину разрушенный канал просто ждал. Одна половина в одной стране, другая в другой. И целиком он не был нужен никому. Ждал он до начала 60-х, когда президент Финляндии Урха Кекконен добился у Москвы права на полувековую аренду советского участка. Канал решили не восстанавливать таким, каким он был, а построить заново. Глубже, шире, для больших судов. Работы шли с 1963 по 1968. И вот тут случилось главное для этого рассказа. Новый канал провели почти вплотную к старому, но вместо 28 шлюзов ему хватило всего 8. Больше 20 гранитных камер, вытесанных вручную за полтора века до этого, новому судоходству оказались попросту не нужны. Их не сносили специально. Их просто оставили там, где они стояли. Одни стали водосливными каналами при новых шлюзах. Другие разобрали на камень. Камеры у поселка Пяли и вовсе оказались погребены под насыпью шоссе. Сверху асфальт, внизу 19 век. Шлюз Лауритсала, первый на пути от Саймы, разобрали до последнего камня. А вот шлюз Малая Мустала, наоборот, отреставрировали в 2000-х. Сегодня это единственная старая камера, которую можно осмотреть почти в первозданном виде.
0: Но самый странный из всех – шлюз Рейхе. Он находится у самой границы, на нейтральной полосе. С самого 1940-го его толком никто не обследовал. Ни финским, ни российским специалистам путь туда не заказан, но он никому особенно и не нужен. Сооружение, которое построили, чтобы через него шли баржи, стало местом, которое обе страны просто обходят стороной. Есть у этой истории и более теплый поворот. У поселка, который раньше назывался Юстила, а теперь называется Брусничное, из камней старого шлюза сложили памятник строителям канала, тем мастерам, что тесали гранит вручную. Камень не исчез, он просто сменил форму. В Лапиенранти, рядом с действующим шлюзом Мялкие, работает музей канала, в здании, построенном еще в 1845-м. Там хранятся те самые ножницы, которыми Кекконен перерезал ленту на открытии нового канала в 1968-м.
2: Так и вышло, что через один канал будто прошли две разные жизни – старая и новая. От старой в лесу остались гранитные ступени, которые ведут в никуда. Вода, для которой их вырубили, давно нашла себе другой путь.
3: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте, о мой гид –

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит две реки. Сначала-то Илим, тот берег теперь под водой, и, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его разобрали, перевезли за сотни километров и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. Каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали прибрежные земли. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Решение создать музей народного зодчества приняли в 1966-м, а первые посетители вошли в него в 1980-м. Главное, что сюда успели привезти – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м, рядом Казанская церковь 1679-го. Крепость находилась на реке Илим и была одним из опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Ленну. Когда Усть-Илимское водохранилище начало заполняться, башню и церковь разобрали и вывезли сюда. То, что башня 17 века возвышается сегодня на сухом берегу, результат спасательной операции, а не счастливая случайность. Посмотрите на высоту порогов в этих избах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Каждый сруб здесь – дом, в котором жили, пока вода не подошла к порогу. Тальцы – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тафаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками жили бок о бок в Прибайкалье. В бурятской зоне – юрты, в эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Коренные народы тайги здесь равноправные участники общей истории. В 1995-м Тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея – около 70 гектаров. Он работает круглый год и продолжает пополняться. Гидроэнергетический проект, затопивший десятки живых деревень, породил учреждение, которое теперь хранит память о них. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они собраны здесь, у реки, плотины которой и подняли эту воду. Спросите меня про Илимскую крепость, и это будет ваша экскурсия.

0: Есть остров в Финском заливе, куда из Петербурга плыть добрую половину дня. Постоянных жителей на нем почти нет, зимой там воют ветра, а летом скалы раскаляются на солнце. И среди этих скал, на вершине одной из них, до сих пор стоит гранитный обелиск. Он не о войне и не о кораблекрушении, хотя и того, и другого на острове хватало. Он о том, как 200 лет назад люди без спутников и без единого самолета сумели измерить собственную планету. Может, форму Земли и правда несложно узнать, обмотать шар веревкой по экватору, а потом просто ее размотать и приложить линейку. Красивая мысль, пока не вспомнишь, что по экватору лежат океаны, джунгли и горные хребты, через которые веревку не протянешь при всем желании. Ученым начала 19 века нужен был способ измерить планету, ни разу ее не обойдя.
1: Этот способ назывался триангуляцией. Вдоль одного меридиана, от норвежского побережья Баренцева моря до устья Дуная, разметили цепь треугольников, их стороны считались не веревкой, а точнейшими углами и одним единственным точно измеренным базисом. Каждый следующий треугольник опирался стороной на предыдущий. И так, звено за звеном, цепь протянулась почти на 3000 километров через земли 10 нынешних государств. Руководил всем этим астроном Василий Струве, немец по рождению, служивший российской короне. Он возглавлял обсерваторию.

0: обсерватории в Дербте и в Пулкове, а позже стал одним из основателей Русского географического общества. Работы растянулись на 40 лет, с 1816 по 1855. За это время сменилось два императора, финансировавших проект, а сама цепь выросла до 2,5 сотен пунктов и превратилась в живое доказательство того, что наука не признает границ. Наблюдения вели шведские, финляндские и российские геодезисты, каждый на своем участке.
1: Именно здесь, на острове, случился один из самых трудных отрезков всей дуги. Между шведским и финляндским берегами Балтики лежит море, а треугольник по воде не протянешь. Нужна суша с обеих сторон пролива. Гогланд оказался единственной опорой посреди залива, тем самым островом, который сшил скандинавскую часть измерений с Прибалтийской. В 1826-м Струве заложил здесь пункт, ставший завершением измерения дуги меридиана на ее балтийском отрезке. Геодезисты поднимались на голые купола скал с тяжелыми инструментами, разбивали лагерь среди валунов и неделями ждали ясной погоды, чтобы через специальные трубы засечь дальний сигнальный огонь на соседнем берегу. Одна ошибка в угле, и вся цепочка треугольников через полсотни лет съедет в сторону. На вершине скалы Микипеллюз до сих пор можно найти этот пункт, один из двух, что сохранились на острове. Второй, обозначенный как точка Z, признан одним из 13 главных узлов всей дуги. Именно в таких точках вместе с углами измеряли еще и широту звезд, проверяя всю сеть напрямую по небу.
2: Когда в 20 веке результаты Струве сверили со спутниковыми измерениями, расхождение оказалось смехотворным. На каждый километр дуги ошибка не превышала толщины карандаша. Ученые без единого спутника, без электричества и без калькуляторов вычислили размеры земного шара почти безупречно. В 2005-м сохранившиеся пункты дуги, растянутые через 10 стран, включили в список всемирного наследия. Гогландские точки среди них не самые заметные, не самые доступные туристу, зато одни из самых важных. Без них скандинавская и балтийская половины цепи так и остались бы двумя разными измерениями, не сложившимися в одну землю.
1: Сегодня к обелиску на Микипеллюсе почти никто не поднимается. Ветер, гранит и старый железный крест – вот и все, что осталось от 40 лет труда. Но именно здесь, на пустой скале посреди залива, впервые в истории человек узнал точный размер своего дома.
3: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». «Мой гид».

Представьте, минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают, как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. 750 духов. Пока.

0: 19 век. Один ученый. Его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Релея, сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Смотри, солнце посылает к нам свет. И этот цвет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу, это белый? Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул, таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда свет налетает на эти молекулы, часть его разлетается в стороны. Только разные цвета разлетаются по-разному. Я знаю, красный луч — большой тяжелый мяч, он пролетает мимо, а синий — маленький и легкий, вот его и сбивает. Красивая догадка. Только у света нет веса. Красный не тяжелее синего, и летят они одинаково быстро. Значит, дело не в весе. А в чем? Свет — это волна, как рябь на воде. И у каждого цвета свой шаг волны. У красного шаг длинный, у синего короткий. А молекула воздуха намного меньше любого из этих шагов. Короткая синяя волна заставляет молекулу дрожать чаще. А чем чаще она дрожит, тем больше света разбрасывает вокруг. Направо, налево, вверх, вниз. Синего разлетается раза в 4-5 больше, чем красного. Длинная красная волна прокатывается мимо, почти без помех. Вот и получается, синие лучи разлетаются по всему небу, во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч. Поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? У него шаг еще короче. Значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первая — солнце и посылает фиолетового меньше, чем синего. Вторая — наши глаза хуже видят фиолетовый, они к нему не очень чувствительны. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Небо — синее, а не фиолетовое. Глаз — хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое. Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синий свет разлетается по небу, небо — синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синий по дороге разбросало во все стороны, и до ваших глаз он не доходит. Долетают длинные волны, красные и оранжевые. Вот и закат.
0: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому разбрасывать синий свет. Он летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Ни света, ни солнца, воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и днем небо там рыжевато-желтое. Зато закат на Марсе голубоватый,

Тамошняя пыль пропускает синий к глазу лучше остальных цветов. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух прозрачный и состоит из крошечных молекул, которые гораздо меньше световой волны. А теперь опыт, который можно сделать у себя на кухне. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно». Это был А, мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать отдельную экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти.

Музей числится крупнейшим в мире специализированным полярным музеем. Он живет в подвешенном состоянии, несколько лет обсуждается переезд, здание требует реставрации, коллекции тесно. Пока он здесь, на Марата, 24А полярная базилика, где под куполом с остатками фресок холодно пахнет временем и чуть-чуть кажется морозом. Спросите меня про Челюскин подробнее. Я знаю, что именно посчитали неправильно при планировании того рейса, и эта цифра меняет всю историю подвига.

0: Представьте, рабочий роет яму под цистерну для воды, самое скучное дело на свете. Лопата вдруг проваливается в пустоту. Внизу не колодец, а лестница, вырубленная в камне неизвестно кем и неизвестно когда. Так на окраине городка Паоло на Мальте в 1902-м открылся гипогей Халса Флиени, подземный храм и усыпальница, вырезанные в известняке за тысячи лет до того.
1: Раскопки начал священник и археолог-любитель по имени Мануэль Магри. Больше 3 лет он спускался под землю, зарисовывал спирали на потолках, составлял планы этажей, их там 3, один под другим. А затем уехал с миссией в Тунис и внезапно умер. Его отчет и полевые записи считаются утраченными до сих пор. То, что он видел первым, теперь никто не проверит. Работу продолжил другой мальтийский ученый Тимистокли Дзамит. И именно его отчеты стали научной основой того, что мы знаем о гипогее сегодня. А знали ли строители, роя котлован, что могли просто снести находку экскаватором? Могли. Им повезло войти именно там, где под тонким слоем земли начиналась лестница, а не сплошная порода. На среднем уровне есть помещение, которое называют палатой Оракула. Небольшая ниша, выдолбленная в стене на уровне человеческого роста, разворачивает голос говорящего так, что он расходится по всем соседним залам низким гудящим эхом. Легенда гласит, что здесь жрица произносила пророчество, и низкий голос будто отвечал ей из-под земли. Это красивая версия для гида, а не установленный факт. Никаких письменных свидетельств о ритуале Оракула не сохранилось, само название комнате дали в новое время.
0: Что подтверждено измерениями. В 2014-м в палате Оракула работала группа исследователей звука. Приборы показали двойной резонанс. На частоте около 70 Гц и около 114 Гц. Мужской голос, взятый в этом диапазоне, раскачивает помещение так, что оно резонирует само, без всякого усиления. Дальше начинаются споры. Одни исследователи осторожно пишут, что строители могли учитывать акустику намеренно. Камеру такой формы случайно не высекают. Другие настаивают, что это домыслы задним числом. Скептики отмечают, что вырубленная в скале полость почти всегда даст какой-нибудь резонанс, и совпадение частоты с частотой мужской речи не обязательно замысел. Версия про воздействие резонанса на настроение и сопереживание, которую любят пересказывать в интернете, интересная гипотеза из одной научной работы, а не признанный вывод, и строгую проверку она пока не прошла.
1: Среди находок

0: стройная фигурка пухлой спящей женщины, лежащей на боку на маленьком ложе. Ее называют «спящей дамой». Сохранились следы красной охры на теле, лицо спокойно, поза совершенно домашняя, будто ее застали врасплох во сне. Сейчас фигурка хранится в Национальном археологическом музее в Валетте, и это, пожалуй, самый узнаваемый предмет мальтийской доистории. А еще в гипогее нашли то, что заставляет забыть о туристических легендах – кости. По разным оценкам, здесь покоились остатки нескольких тысяч человек, называют цифру около 7 тысяч. Часть костей была утрачена еще на раннем этапе раскопок, часть черепов исследовали в начале 20 века антропологи, искавшие подтверждение теориям о вымышленной особой расе с удлиненными черепами. Эту идею наука давно отвергла как ошибку измерений и предвзятую трактовку.
1: Сегодня в гипогеи в день пускают лишь несколько десятков человек, группами по нескольку человек в час. Слишком много дыхания и тепла портят хрупкий микроклимат, от которого зависит сохранность росписи. С 1990 по 2000 год памятник вовсе закрывали на реставрацию и климат-контроль. Экскурсия внутрь бронируется на неделю вперед. Может показаться, что за этой очередью находится просто музейная бюрократия. Но подумайте иначе. 5000 лет камень хранил тишину и темноту, и именно они сохранили спирали на потолке и хрупкие кости, а не толпы у входа. Строгий лимит — это не преграда для любопытных, а единственная причина, по которой гипогею вообще есть что показывать через еще 1000 лет.
2: Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним — мойгид.онлайн. Онлайн.

0: После сильных ливней в славянской крайне подземной реке поднимались и выплескивали на поверхность что-то бледное, извивающееся размером с ладонь. Крестьяне подбирали находку у выхода из карстовых источников и не сомневались – это детеныш дракона, а значит, где-то там, в глубине горы, спит и сам дракон-родитель. Может, и правда под горой лежит спящий дракон, а весенняя вода просто вымывает его потомство наружу. Тогда почему детеныш ни разу не подрос и не превратился в чудовище, сколько бы его ни держали у себя в избе? Загадку не решили, просто перестали удивляться и стали звать находку привычным именем.
1: Записал этот обычай ученый и путешественник Янес Вайкард Вальвасар в 1689-м в своем труде о Крайнской земле. Он же первым дал делу огласку за пределами гор. Бледное существо длиной чуть больше пяди, по виду ящерица, а по сути червь и гадина, как он сам записал. Через без малого столетия естествоиспытатель Джованни Антонио Скополи добыл живых особей и в 1768-м дал существу ученое имя Протей в честь морского старца, умевшего менять обличье. Разгадка драконьей легенды оказалась почти обиднее самой легенды. Никакого чудовища в горе нет, есть лишь пещерное земноводное, которое всю жизнь проводит под землей, в воде, при полном отсутствии света. Кожа у него бледно-розовая, почти прозрачная, глаза скрыты под слоем кожи и ничего не видят. За этот вид европейцы прозвали Протея человеческой рыбой, не потому что похож на человека, а потому что кожа выглядит незагорелой, будто пряталась от солнца всю жизнь.
0: Живет Протей в пещерах Динарского карста, от северо-востока Италии до Черногории. И в Постоинской пещере ему отведен целый подземный аквариум для показа гостям. Возраст этого животного заставляет усомниться в спокойном тоне науки. В неволе Протей доживает до 100 лет, а без единой крохи пищи способен продержаться до 10 лет подряд. Обмен веществ у него замедлен настолько, что происходящее больше похоже на анабиоз, чем на обычную жизнь. Еще удивительнее оказалась привычка Протея сидеть на месте. В 2010-м венгерские и британские исследователи под руководством Гергея Балажа начали метить особей в пещере и следить, куда те переползают. К 2018-му набралось почти 40 наблюдений, и выяснилось, что большинство протеев почти не двигаются вовсе. Одна особа

0: купалась в одной и той же точке пещеры 2569 дней подряд. Это больше 7 лет неподвижности одного животного в темноте.
1: 30 января 2016-го смотритель Постоинской пещеры Хуан Пабло Машео заметил в большом выставочном аквариуме первое яйцо протея. За следующие 2 месяца самка отложила 64 яйца, и в 22 из них началось развитие зародыша, редчайший случай размножения протея на глазах у людей и камер. 30 мая, спустя 142 дня после первой находки, из яйца вылупился первый детеныш, остальные появлялись на свет постепенно, последний – 14 июля того же года. Пещера снова, теперь без всякого суеверия, стала местом, где рождаются драконы, и на этот раз весь мир следил за трансляцией из аквариума.
0: Сама Постоинская пещера тоже когда-то удивила своей скоростью. 16 июня 1872 здесь пустили первую в мире подземную железную дорогу. Вагончики толкали вручную сами проводники, а спустя почти век состав стал электрическим. Так что современный гость спускается к протею на поезде, в том же маршруте, только моложе легенды на 2 с лишним века и правдивее ее ровно настолько, насколько наука честнее суеверия.
1: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – мойгид.онлайн.

0: Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре больше века ключи от тюремных камер хранились у настоятеля. В 1766 Екатерина II учредила здесь арестантское отделение, и управлять им вместе с духовным исправлением узников поручили настоятелю. Почему тюрьма в монастыре? Может, там просто были крепкие стены? Стены и правда крепкие, но причина в другом. Сажали сюда за преступления против церкви сектантов, раскольников, провинившихся священников. Раз вина духовная, то и исправлять ее должен духовник молитвой и чтением.
1: Одна из самых долгих историй этой тюрьмы – история старообрядческого архиепископа Аркадия. В 1854-м его схватили русские войска в селении Слава за Дунаем и привезли в Суздаль. В соседних камерах держали еще двух старообрядческих епископов – Конана и Геннадия. Всех троих заперли в одиночках и требовали одного – отречься от старой веры. Конан первые 8 лет провел в сыром холодном подвале. У двери день и ночь стояли часовые с ружьями. От ревматизма он позже не мог ни стоять, ни сидеть и молился полулежа, но продолжал писать сочинения в защиту своей веры. Настоятель доносил архиерею об Аркадии, нрава кроткого, но стал гнушаться чтением наших церковных книг.
2: 27 лет. Отпустили всех троих только в 1880.

0: 1781 именным указом нового императора. Всего через монастырскую тюрьму прошло больше 400 узников.
1: Сегодня в бывшем арестантском корпусе музей. Высокая кирпичная стена, прогулочный двор, коридор и камеры, где когда-то годами ждали одного указа.

0: Пальчиковая батарейка садится за пару недель, а внутри нее остается почти весь металл, из которого она сделана. Кажется, раз она мертвая, можно в общее ведро, вместе с очистками и бумагой. Она же просто перестала работать. Что с ней теперь станется? Но именно эта мертвая с виду вещь устроена так, чтобы металл внутри не выходил наружу, пока корпус цел, а корпус цел ровно до первой серьезной ржавчины.
1: На обычном полигоне это происходит быстро. Ржавчина и давление соседнего мусора вскрывают оболочку за месяцы, а не за десятилетия, как принято думать. Внутри цинк, марганец, а в старых и аккумуляторных типах никель и кадмий. И они начинают просачиваться в землю и грунтовые воды вместе с дождевой водой. Дальше пути расходятся. Батарейка из общего бака едет на полигон и там же остается навсегда, просто ржавеет вместе со всем остальным. Батарейка из бокса для раздельного сбора едет фурой в Челябинск, на единственный в стране завод такого профиля. Там ее сначала сортируют по типу, щелочные отдельно от литиевых и аккумуляторных, спутать нельзя. Затем дробят, магнитом снимают стальную оболочку, а то, что осталось, растворяют в серной кислоте. Графитовый стержень в кислоте не растворяется и отфильтровывается отдельно, еще до электролиза.
2: Из раствора электролизом по очереди достают цинк и марганец. Железо уходит на переплавку, графит тоже в дело. Получается не мусор, а обычное сырье. Из такого цинка делают оцинковку и оксид для косметики. Из марганца – компонент для новых батареек. Один и тот же кусок металла может вернуться на прилавок батарейкой еще раз, если корпус успел доехать до Челябинска, а не проржаветь в земле. Мы собираем истории по источникам и показываем их под текстом. Проверьте нас, мойгид.онлайн.

Андрей Баташов приехал в эти леса не потому, что любил природу. Он приехал сюда, потому что здесь было железо, вода и достаточно далеко от Москвы, чтобы никто особо не мешал. Конец 18 века. Братья Андрей и Иван Баташовы выстраивают в Приокской глуши металлургическую империю, 15 чугунолитейных и железоделательных заводов, которые давали около 10% всей российской выплавки металла, 10% страны. Из одного болотистого угла Нижегородской губернии – это не провинциальный успех, это монополистическая дерзость. Логика была проста и гениальна – рудные месторождения рядом, леса бесконечные, значит, уголь дешев, малые реки крутят колеса молотов, а око выносит готовый металл прямо в столичные арсеналы. Братья построили не просто заводы, они построили автономный промышленный мир со своими рабочими слободами, церквями, кладбищами и господскими домами. Частное мини-государство, причем Андрей был старообрядцем и переносил в свою вотчину старообрядческую дисциплину, скиты, молитвенные дома, строгий контроль над общиной. Представьте сочетание – железная металлургия и религиозный устав. Работает, как ни странно. В 1783 году братья поссорились и разделили заводы. Андрей остался здесь, Иван ушел в Гусь-Железный. До сих пор два города в регионе тихо спорят, чей Баташов главнее. Классика семейного бизнеса. Посмотрите вокруг на пруды. Вот это не пейзаж. Это машинный зал. Водохранилище площадью до 500 с лишним гектаров и глубиной до 9 метров строились как аккумуляторы энергии для водяных колес. Пруды задавали планировку поселения, климат, микрорельеф. Прогулка по современной Выксе – это буквально прогулка по промышленному механизму 18 века, где природные формы подогнаны под нужды металлургии. Красиво? Да. Но красота здесь, ба, побочный эффект инженерного расчета. Усадьба Баташовых дожила до нас в виде, который один реставратор точно охарактеризовал бы как «почти не дожила». Интерьеры выгорели, парк зарос, помещения переоборудовали под нужды завода. В 21 веке ее вытягивали буквально по фрагментам –

В Иксунской земле читается особенно убедительно именно потому, что здесь металлургия – не абстракция, а семейная история в прямом смысле. А теперь про то, что происходит прямо сейчас. В Икса – классический моногород. И вместо унылой постиндустриальной депрессии, что вполне можно было предсказать, город выбрал культурный дрейф. Фестиваль «Арт Оврак» начинался как локальная инициатива, а превратился во всероссийскую точку притяжения. Сюда приезжают не смотреть на памятники, сюда приезжают смотреть на живую трансформацию. Причем завод не дистанцируется от происходящего, он соавтор. Стрит-арт здесь — это не украшение фасадов, это разговор с травматической историей. На стенах рабочие династии, прирученные реки, утопические и разрушенные индустриальные мечты. И вот показательная история, которую любят рассказывать местные экскурсоводы. Художник предложил расписать старый цех, где еще недавно шел реальный производственный процесс. Рабочие встретили это в штыки. Цех – святое, не галерея. Но когда стена наполнилась образами людей в робах, их инструментов, их жестов, один старый мастер сказал: «Теперь здесь можно не работать, а смотреть». И добавил, что впервые за 40 лет ему не стыдно позвать в цех внука. Вот в этом перевороте, от места труда к месту памяти, и есть суть того, что происходит в Иксе. Местные подростки, которые еще вчера мечтали уехать любой ценой, фотографируются на фоне муралов и пишут о них в соцсетях. Пространство, которое поколениями считывалось как рабочий лагерь с домнами, вдруг стало сценой. Железные короли строили здесь мини-государство, и в каком-то смысле оно до сих пор существует. Только теперь его стены расписаны. Спросите меня про Шухова, я знаю, почему он выбрал именно эту землю для одной из своих башен, но это уже ваша экскурсия.

Вы когда-нибудь задумывались, что земля под вашими ногами помнит больше, чем вся ваша страна? Андижан стоит в Ферганской долине на культурных слоях, которые уходят вниз к 7-6 векам до нашей эры. Больше 2500 лет непрерывной жизни – это старше большинства европейских городов, старше самого Рима в его классическом виде. И когда кто-то шел по Андижанской улице на работу в медицинский институт, он шел по земле, где люди уже тогда лечили друг друга, торговали и строили дома. Город вырос на узловой точке Великого Шелкового пути. Здесь, в оазисе с удобными переходами к горным перевалам, останавливались караваны с востока и запада. Иранские, тюркские, индийские, китайские, арабские, монгольские влияния – все это смешалось в Андижане задолго до того, как само слово «многонациональность» появилось в политических документах. Советский Андижан с его общежитиями, кафедрами и рынками просто продолжал традицию, которой к тому моменту было уже 1500 лет. Из этого города вышел Захир ад-Дин Мухаммад Бабур, основатель империи Великих Моголов, правитель, определивший судьбу Индии на несколько столетий. Он был потомком Тимура, поэтом и мемуаристом. В своих «Бабурнаме» он описывал родной город так: «Народ красивый, язык, чистые тюрки, плоды обильны». Бабур родился здесь в 1483-м и был изгнан из Андижана уже в 17 лет, и именно это изгнание запустило цепь событий, приведших его в итоге в Дели. Сама идея, что провинциальный город в Ферганской долине дал начало одной из крупнейших империй в истории человечества, она до сих пор не укладывается в голове с первого раза. В советский период Андижан стал административным центром Андижанской области, образованной в 1900

41-м. Медицинский институт появился как часть стратегии – обеспечить регионы квалифицированными врачами с общесоюзным уровнем подготовки. Для многих молодых специалистов это был первый выход из провинции в мир клинической науки. И город умел принять, один знакомый давал цепочку, жилье, рынок, связи в больнице. Андижанская взаимопомощь работала как отлаженный механизм. Именно поэтому распад СССР в 91-м ударил по этим сетям особенно резко. Люди разъехались по России, и плотность этих связей, державшаяся десятилетиями, рухнула за несколько лет. Обратите внимание, после 91-го Андижан оказался на самом восточном краю независимого Узбекистана, у границы с Кыргызстаном. Через него проходят дороги на Бишкек, дальше – в Казахстан и Россию. Это та самая трасса, по которой в 90-е и 2000-е уезжали многие из тех, кого раскидало. Сегодня город живет в двух измерениях одновременно. Первое – древние – мечети, базары, дом-музей Бабура, мемориальный комплекс Джами, крепость Калья, археологические памятники вроде городища Эрши. Второе – индустриальные – автомобильные и текстильные предприятия, растущие вузы, международные партнерства в медицине. 2500-летия и современный сборочный завод в одном квартале. Города, которые стоят на перекрестках, не умирают. Они просто меняют, кого именно провожают в дорогу.

Вот странность, которая не отпускает. Посреди сплошного деревянного моря русского севера вдруг вырастает белый камень. Ни один храм, больше 20 церквей на 3000 жителей в 17 веке. Город, где у каждого квартала было свое каменное небо. Как это вышло? Купцы Каргополя торговали на пути в Поморье, и деньги вкладывали не в палаты, а в камень, который должен стоять века. Христорождественский собор они возводили с 1552 по 1562, в точности то время, когда Иван Грозный переписывал карту страны. Посмотрите на его стены, видите, как они утолщены снаружи? Это контрфорсы. И белокаменная резьба по всему фасаду. Строители хотели не скромную северную часовню, они хотели архитектурную декларацию. Что-то вроде «мы здесь, мы богаты, мы навсегда». С этим собором живет одна упорная легенда. Якобы одновременно со стройкой под городом начали рыть подземные ходы, и один из входов спрятан внутри самого собора. Исторических подтверждений нет. Но рассказы о ходах Ивана Грозного всплывают до сих пор, потому что камень этих стен кажется старше всего остального и как будто обязан хранить тайну. А теперь войдите внутрь и поднимите взгляд под самый потолок. Там коллекция расписных небес. Деревянных потолков, снятых с сельских церквей Каргополя, которые уже не стоят. Небо – это многогранный настил под шатром, собранный из отдельных досок, и на каждый свой фрагмент росписи. Ангелы, евангелисты, локальные северные мотивы. Все это строилось как деревянная икона над головой прихожанина. За пределами севера такой элемент почти неизвестен, в учебниках истории архитектуры про небеса обычно нет ни слова. А здесь, под этим потолком, музей утраченных храмов, у которых уцелело только небо, пока стены сгорели или рассыпались. Многие из этих потолков спасли сотрудники Кинозерского национального парка, снимали с обреченных церквей и перевозили сюда. Кинозерье вообще сохранило то, что Каргополь частично потерял – живые деревянные часовни в деревнях, придорожные кресты, святые рощи, тропы к обрядовым местам. Это не музей под открытым небом, это живой культурный ландшафт, где все связано – часовня, поляна, озеро, память о том, зачем сюда ходили предки. Рядом с Христорождественским собором стоит Благовещенская церковь 1692-го, и там белый камень обработан так тонко, что воспринимается почти как резное дерево. Живописец и искусствовед Игорь Грабарь сравнил этот декор с убранством флорентийских дворцов Возрождения. По преданию, 100 рублей на ее постройку дал Петр.

Петр I, но начинал строить каргопольский мещанин Шаханов. Вот так в одном храме сходятся имперская воля и провинциальная инициатива. А в стороне от всего этого камня – глиняная игрушка. Ее лепили крестьяне по соседству с полями и продавали на ярмарках. Ни промысел, ни мастерская, просто жест руки, повторявшийся из поколения в поколение. Берешь ее в ладонь, и она теплая, шершавая, чуть неровная. Как будто земля еще не остыла. Каргополь – город, где камень научился говорить голосом дерева, а дерево научилось хранить небо. Спросите меня про Александро-Ошевенский монастырь в окрестностях, единственный действующий в районе, с каменным собором 1707-го и историей, которая началась с пожара, а закончилась чем-то совсем неожиданным.

0: на маленьком острове Беринга. Там, где кончается Камчатка и начинается открытый океан, живет язык, которого больше нет ни в одном учебнике мира на равных правах с обычными языками, потому что он не алеутский и не русский, а третий – свой собственный. Слова в нем алеутские. А то, как эти слова складываются в предложение, какое у глагола окончание, как строится отрицание, как соединяются части сложной фразы, устроено по-русски. Звучит как ошибка, как акцент. На самом деле это отдельная, цельная языковая система, которую местные жители создавали не один десяток лет.
1: Нашли этот язык не сразу и не там, где искали. Ученые веками записывали алеутскую речь на разных островах Тихого океана и считали, что она везде более-менее одинакова, только с говорами. В 1963-м языковед Георгий Миновщиков приехал на Командорские острова с обычной экспедиционной задачей сверить словари и услышал речь, которая не укладывалась ни в один известный алеутский говор. Позже за нее взялся ленинградский лингвист Евгений Головко, несколько экспедиций подряд. Начиная с середины 80-х и до 2017-го, он записывал одних и тех же людей год за годом, десятилетие за десятилетием. Первое, что напрашивается, может, это просто испорченный, подзабытый алеутский? Люди недоучили родной язык и на ходу залатали дыры русскими словами. Только подзабытая речь рассыпается на обрывки, а не собирается в новую систему собственными правилами. Здесь же почти все существительные и почти все глагольные корни – алеутские, а вот спряжение глагола – отрицание, придаточные предложения – русские, причем устроены последовательно, без исключений. Это не порча языка, а полноценный новый язык, что не в укор ни одной из двух сторон.
0: Откуда он вообще взялся? На острове Медном промышленники российско-американской компании. Те, кто добывал морского зверя и торговал пушниной, женились на алеутках. Дети от этих браков росли на два языка сразу, но говорили не как отец и не как мать, а как получилось у них самих, с алеутскими словами и русской грамматикой в основе. Причем это была не окраина, а особая, довольно уважаемая прослойка местного общества. Их так и называли отдельным словом, не сливая ни с русскими, ни с чистокровными алеутами. Долго это могло бы жить своей замкнутой жизнью на маленьком острове, если бы не переселение. В конце 60-х жители Медного целиком перевезли на соседний остров Беринга, в поселок Никольское. Там теперь жили вместе с русскоязычными соседями и обычным алеутским говором. Смешанная речь начала быстро уступать место русскому. Дети медновских семей учились в той же школе, что и все, женились и выходили замуж за русскоязычных соседей, и к языку родителей больше не возвращались.
2: К концу 80-х свободно на нем еще говорили около 10-15 человек. Дальше счет пошел на единицы. В 2022-м не стало Геннадия Яковлева, одного из последних, кто говорил на медновском алеутском с детства. По данным реестра малых языков России, еще жива женщина по имени Лидия Волкова, для которой этот язык родной, но это сведения спорные и не подтверждаются другими источниками однозначно. При переписи на рубеже 2020 и 2021 несколько человек в этих местах назвали родным языком алеутский. И специалисты полагают, что имели в виду именно медновскую речь, а не

0: общеалеутскую.
1: У этого острова прежде был один случай, когда встреча двух языков не разрушила, а породила. В 1826 миссионер Иван Вениаминов вместе с алеутом Иваном Паньковым составил первую алеутскую азбуку. Русский и алеут сели за один алфавит вместе, а не один для другого. Медновский язык появился без всякого замысла, сам собой, из повседневной жизни смешанных семей. Но итог тот же. Там, где встречаются два народа, иногда рождается не подмена одного языка другим, а нечто третье, маленькое и хрупкое, но настоящее.
0: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. .онлайн.

0: Почти каждую весну луг под Боголюбовом уходит под воду, и белая церковь Покрова на Нерли остается на крошечном островке. Добраться до нее в эти дни можно только на лодке. А летом островок выглядит обычным пригорком над Старицей. Зачем ставить храм там, где его заливает? Может, 9 веков назад река вела себя смирнее. Разливы бывали и тогда, разве что пониже нынешних, так считал археолог Николай Воронин. Значит, зодчие знали, куда строят.
1: В 1954-м Воронин начал здесь раскопки и обнаружил, что пригорок рукотворный. Строители заложили фундамент в плотную глину, а стены храма продолжили под землю еще на 3 метра 70 сантиметров, 9 рядов чисто тесаного белого камня. Затем все это засыпали жирным грунтом и плотно утрамбовали. Получился холм высотой около 3 метров. Его склоны облицевали белым камнем и туфом, чтобы весенняя вода не размыла насыпь, и врезали каменные желоба для стока.
2: Ставить храм на мокром лугу имело смысл. Здесь было устье Нерли, ворота Владимирской земли. Мимо шли суда из Суздаля и Ростова, корабли иноземных послов и купцов с Волги и Оки. Князь Андрей Боголюбский поставил у этих ворот белую церковь, и каждый, кто плыл к его резиденции, видел ее первой. Однажды храм едва не разобрали. В 1784-м игумен соседнего монастыря попросил разрешения пустить его камень на новые монастырские ворота. Владимирский епископ согласился. Храм спасла смета. Подрядчики запросили за разборку слишком дорого.
3: Реки давно сменили русло, суда здесь больше не ходят. Но каждую весну вода снова подступает к Белому холму. И церковь опять встречает тех, кто приплыл к ней на лодке.

Почему поселок с населением меньше 1000 человек, без дорог общего пользования до начала 2000-х, на берегу Северного Ледовитого океана, вдруг оказался в списке 20 лучших мест для путешествий по версии National Geographic? Вот этот вопрос и ведет нас в Териберку. Первые упоминания о ней – 16 век. Поморское становище – не деревня в обычном смысле, а рабочая точка на карте промысла. Отсюда ходили к берегам норвежского Финнмарка, меняли треску и жир на муку и железо. Зимой в ход шли кости морских зверей, из позвонков китов и тюленей вырезали фигурки, потому что другого материала просто не было. Вот такой был быт, утилитарный до последней косточки. Стратегическое преимущество Териберки в том, что Баренцево море здесь не замерзает. Круглый год. Это ответвление североатлантического течения держит воду живой даже в январе. Темное, гудящее море у берега тогда, когда соседние беломорские поселки уже прижимал лед. Для поморов это означало возможность выходить в море раньше всех. Для нас сегодня это редкая возможность подойти к Северному Ледовитому океану без экспедиционного снаряжения. Теперь про кино. В 2014 году режиссер Андрей Звягинцев снимал здесь «Левиафан». Он искал край мира, ржавые краны, выброшенные на берег суда, скелеты рыбообрабатывающих цехов. Все это в Териберке было в избытке. Поселок к тому моменту тихо доживал после распада Советского Союза. Промышленное рыболовство ушло, люди уехали. Фильм получил премию в Каннах за сценарий, и после этого сюда потянулись туристы, сначала поклонники авторского кино, потом все остальные. Часть тех самых развалин превратилась в туристический аттракцион. Поселок, который кино выбрало за упадок, получил от этого кино новую жизнь. Посмотрите мысленно на береговую линию, полукилометровый пояс крупной округлости.

круглой гальки – это не декорация, это рабочий берег, по которому рыбаки ходят к лодкам и сейчас. В акватории летом вода прогревается до 10-12 градусов, рыба поднимается к поверхности, и следом приходят киты. Горбатые киты – касатки. В начале 2010-х рыбаки отрывали взгляд от сетей, потому что прямо у борта возникал черно-белый бок касатки. Никакого туристического сопровождения, просто рабочий день с лишней порцией адреналина. Зима здесь длится с начала ноября до конца апреля. Поселок стоит за полярным кругом, и в темные месяцы северное сияние появляется по нескольку раз в неделю. Для туриста это кульминация поездки, зеленые и розовые дуги над черной водой Баренцева моря. Для местного рыболова, который ночью идет к лодке, один из жителей в интервью объяснил это так: лучше в сиянии то, что при нем видно, куда ставишь ногу на льду. Это разрыв в восприятии, который сам по себе говорит о Тереберке больше любого путеводителя. Сейчас поселок разделен на две части – старую, наполовину брошенную, и ладейная, более живую, где сосредоточены гостиницы, пара ресторанов с видом на море, музей истории освоения Севера. Из новых объектов – гигантские качели на сопке, которые поднимают человека примерно на 30 метров над арктическим ландшафтом. В 2023 году арктический фестиваль Тереберка собрал тысячи людей, концерты под открытым небом там, где раньше стояли ящики с треской и сушился невод. Для старших местных это, по всей видимости, зрелище странное. Судьба Тереберки до сих пор не решена. Часть домов заброшена, берег разъедают ветер и волна, а поселок живет на стыке мелкого рыболовства и обслуживания гостей. То, чем поморы занимались всю жизнь из нужды, ловля трески, выходы в море, стало экстремальным туризмом для людей, которые впервые держат удочку в холодной воде. 16 век, кости китов, канны, National Geographic, северное сияние как фонарь для рыбака – все это одно место. И вопрос, который Тереберка задает сама себе, пока не закрыт: удастся ли совместить поморский уклад, киношную славу и арктический туризм в устойчивую жизнь на самом краю Баренцева моря? Спросите меня про северное сияние, почему оно здесь, над Баренцевым морем, вспыхивает иначе, чем в 100 километрах к югу. Я знаю причину, но это уже ваша экскурсия.

0: Представь простоквашу, которая не капает, а тянется одной цельной нитью, будто расплавленный сыр. Ложка увязает в ней и не хочет выходить. Масса держится, дрожит, но не рвется. В Финляндии эту тягучую простоквашу называют вилли, и никакого загустителя туда не добавляют.
1: Первая мысль обычно такая. Наверное, подмешали крахмал или желатин, чтобы держало форму. Проверка простая. Оставь свежее молоко на сутки в чистой банке с ложкой старой вилли, без единой добавки. Нити все равно появятся. Значит, дело не в порошке из пакета, а в чем-то живом, что уже сидит в самом молоке.

0: Это живое, бактерия молочнокислого брожения, которая на холоде, при комнатной температуре, выделяет в жидкость длинные цепочки полисахарида. Именно они скручивают простоквашу в тягучую массу. А сверху, на поверхности, поднимается тонкая бархатистая пленка. Это работает не бактерия, а пленчатый грибок Geatrichum candidum. Он питается сливками, съедает часть молочной кислоты и оставляет вилли мягкий, почти ореховый и слегка грибной привкус, без резкой кислинки обычного кефира.
1: Главная странность вилли не в грибке и не в нити, а в том, откуда берется закваска. Ее никогда не покупали порошком. Хозяйка оставляла ложку готовой вилли на дне миски, заливала свежим теплым молоком, и на завтра у нее снова была вилли. Эту же ложку одалживали соседки, отправляли с дочерью в новый дом при замужестве, везли с собой на новое место. Живая культура шла из рук в руки веками, и в каждой семье она чуть отличалась. Где-то вилли получалась плотной и рассыпчатой, где-то тягучей и гладкой, в зависимости от того, какая община ее растила поколение за поколением. Именно эта особенность и заинтересовала микробиологов, когда до семейных заквасок наконец дошли руки в лаборатории. Ученые, изучавшие старые домашние закваски вилли, ожидали найти одну и ту же пару микроорганизмов почти везде. Так устроены магазинные йогуртовые культуры, где работает один и тот же выведенный штамм. Вместо этого в баночках, которые десятилетиями стояли на подоконниках разных домов, обнаружился целый зверинец. Рядом с молочно-кислым лактококком там жили энтерококки нескольких видов, которые в промышленную закваску вообще не допускают.
2: Разгадка в том, что молочный лактококк не совсем природный житель хлева. Его дикие родичи живут на растениях, и превращение в специалиста по молоку – это долгий эволюционный путь, растянутый на сотни лет постоянного пересаживания в свежее молоко из поколения в поколение. Домашняя вилли – живой памятник этому процессу. Каждая семейная закваска прошла свой собственный отбор, отдельный от соседской, и потому носит в себе штамм, разошедшийся с родственными где-то в глубине столетий. Каждая банка вилли была маленькой отдельной вселенной.
1: Так продолжалось, пока в дело не вошли молочные заводы. В 1929-м молодой Хильмар Ингман из поселка Масби под Сипоа повез в Хельсинки на рынок 30 деревянных бочонков вилли, той самой, что варила в бане на хуторе Кууси его мать Аврора. Раскупили 18 за одно утро. Через несколько лет производство переехало в погреб на соседнем хуторе, потом выросло в настоящую молочную фабрику на холме Сальбакка и вилли. Прежде жившая исключительно в чужих банках на подоконниках, стала товаром на полке с одним выверенным заводским штаммом вместо тысячи семейных. Домашние закваски не исчезли разом. Во время войны заводы даже рассылали немного культуры обратно по домам, когда своя продукция сокращалась. Но привычка растить вилли от бабушкиной ложки год за годом стала редкостью, и вместе с ней тихо стали пропадать те самые уникальные, нигде больше не повторяющиеся сочетания бактерий и грибка, что вызревали в отдельно взятой кухне веками.
3: В Масбю, там, где стоял тот самый хутор Кууси, до сих пор можно найти память о бочонках и бане Аврора Ингман. Только теперь вилли, купленная в магазине, ведет свою родословную от одной единственной баночки, а не от бесчисленных подоконников, каждый из которых хранил собственную, ни на что не похожую нить. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот тот «О, мой гид!» «О, мой гид!»

0: Якутском, на глубине 12 метров, в толще вечной мерзлоты находится обычная с виду штольня. Ни одного насоса, ни одного компрессора, ни единого провода, который грел бы или охлаждал воздух. И все же там, в темноте и стуже, десятки тысяч семян годами дожидаются часа, когда понадобятся живыми. Может показаться, что мерзлота – просто холодный подвал, и семена там лежат так же, как в любой морозильной камере. Но морозильную камеру нужно кормить электричеством без остановки. Отключится она на сутки в жару, и коллекция погибнет. А глубже под якутской землей холод держится сам собой, круглый год, без единого киловатта. Тогда почему во всем мире хранилища семян строят дорогими и электрическими, если под ногами есть готовый холод бесплатно?
1: Ответ начал складываться еще в 70-х годах прошлого века. Ученые из Якутского института биологии, среди которых был Владимир Дахунаев, спустились в старую шахту вместе с коллегами из Ленинградского института растениеводства, носящего имя Николая Вавилова. Они привезли туда свыше 10 тысяч образцов семян бобовых культур и оставили их под замком мерзлоты, просто чтобы посмотреть, что будет через десятилетия. Никто из них не рассчитывал дожить до итога, слишком долгим был задуманный срок. Десятилетия прошли. Когда часть семян подняли на поверхность и проверили в лаборатории, результат удивил даже тех, кто ставил опыт. После 30 с лишним лет промерзшей толщи всхожесть держалась на уровне 90, местами и 100%, а число поврежденных хромосом оставалось ничтожным. Для сравнения, в обычной холодильной камере за 10-13 лет всхожесть той же коллекции падает до половины, а иногда и ниже. Разница оказалась не в пользу дорогой техники.
0: Стало ясно, якутская мерзлота хранит семена лучше, чем самая изощренная аппаратура. Институт мерзлотоведения имени Павла Мельникова расширил старую штольню, и теперь там, на минус 60 градусах, лежат больше 10 тысяч образцов, злаки, дикоросы, редкие и исчезающие растения родом со всей страны. Экскурсии туда водит младший научный сотрудник Василий Куваев. Он показывает гостям стеллажи с пакетами и объясняет, почему свет в тоннеле горит от обычной розетки, а холод не обходится ни в рубль. Здесь невольно вспоминают другое хранилище. То, что построили норвежцы на архипелаге Шпицберген и назвали резервной копией мирового сельского хозяйства. Там на 4,5 миллиона образцов держат температуру около минус 3 градусов. И ради этого круглый год работают холодильные установки. Заглохнут они надолго, растает вечная мерзлота острова. А с ней и смысл всей затеи. В Якутске ту же задачу решает просто толща земли, которой не нужна электростанция и не страшны перебои с электричеством.
1: Директор института Михаил Железняк называет это наследством, которое республика получила бесплатно и обязана передать дальше. За последние годы якутский холод из угрозы климату превратился в научный инструмент против нее же. При научном центре открыли молодую лабораторию, которая занимается генетическими ресурсами растений именно креолитозоны, сотрудникам там нет и 30, а изучают они технологию, которой скоро полвека. Сейчас в республике готовят проект куда большего хранилища, федерального криобанка редких и исчезающих видов растений почти на 2000 квадратных метров, рассчитанного на сотни тысяч образцов. Строить его собираются рядом со старой штольней 70-х, той самой, что все это время молча доказывала свою правоту. Так простой холод земли обернулся страховкой для целой страны, без единого провода.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Online.

0: Эти двери называют золотыми, но вблизи на них больше черноты, чем золота. Темная медь, а по ней тонкие светящиеся линии. Ангелы, львы, грифоны с хвостами, переходящими в узор. Это западные и южные врата Рождественского собора в Суздальском Кремле. Каждая створка выше 3,5 метров. Кажется, будто мастер вырезал фигуры из золотого листа и прибил к меди. Но тогда где края накладок, где гвозди? Их нет. Золото лежит в самой меди, как чернила в бумаге.
1: Делали это так. Медную пластину покрывали темным прокопченным лаком. Рисунок процарапывали по лаку, и в процарапанных линиях открывалась голая медь. Ее протравливали, затем покрывали амальгамой, золотом, растворенным в ртути. Пластину нагревали, ртуть уходила, и золото накрепко соединялось с медью, только в процарапанных линиях. Историк искусства Виктор Лазарев сравнивал эту работу с афортом. Сегодня технику называют золотой наводкой, и Суздальские двери – древнейший крупный ее образец, дошедший до нас.
2: Сюжетов на каждой двери больше 20. На западной – евангельская история и одно из первых на Руси изображений Покрова Богородицы. На южной – деяния ангелов и архангела Михаила. В клеймах есть надписи, поэтому врата еще и памятник древнерусской письменности. Их датируют 1-3 XIII века. В 1238 году

0: Суздаль разорили войска Батыя. Как уцелели двери, мимо которых невозможно пройти, искусствовед Герольд Вагнер написал честно. Трудно объяснить. В 1750-м обветшавшую деревянную основу заменили металлическим каркасом. При перемонтаже часть клеем поменяла порядок, а некоторые медные бляхи оказались перевернуты вверх ногами.
1: Почти 800 лет назад каждая из этих сияющих линий была просто царапиной в копоти.

0: Представьте, рыба без единой крупинки соли лежит на морском ветру 3 месяца и не портится, а превращается в деликатес, которым до сих пор гордится итальянский город Виченца. Как это вообще возможно? На Лофотенских островах, за полярным кругом, каждую зиму происходит одно и то же чудо. Из Баренцева моря к берегам подходит скрей, мигрирующая арктическая треска, идущая на нерест. Рыбаки выходят в море затемно, а вернувшуюся рыбу развешивают не в коптильне и не в бочке с рассолом, а просто на воздухе, на деревянных рамах хьеллер, похожих издали на гигантские вешала. Ни грамма соли. Только холодный ветер, ровная температура чуть выше нуля и время.
1: Можно подумать, рыбу просто забыли досолить, и она каким-то чудом не сгнила. На самом деле происходит не гниение, а управляемая ферментация. За 2-3 месяца рыба теряет до 70% веса, а то, что остается, сухая, легкая, невероятно концентрированная белковая часть, которой можно вести месяцами хоть на край света, и он не испортится. Так родился стокфиск, сушеная треска, ставшая одним из первых продуктов дальней европейской торговли. Через торговый город Берген, где веками держал контору Ганзейский союз, стокфиск с Лофотенских островов расходился по всей Европе. Спрос подстегнула церковь. Во время постов есть мясо запрещалось, а рыба – можно. И сушеная треска, которую не нужно ничем консервировать, идеально подходила и для дальней перевозки, и для долгого хранения. Каждую партию перед продажей еще в XI веке начали сортировать по строгим сортам. Этот ремесленный отбор жив в Норвегии и сегодня.
0: Но самая неожиданная часть истории случилась не в Бергене, а на самих островах и по чистой случайности. В январе 1432 года венецианский купец Пьетро Кверини вышел из Крита с грузом на север, но у берегов Фландрии его судно попало в шторм и разбилось. Из 68 человек команды в живых осталось 11. Больше месяца они выживали на пустынном острове без единого жителя, пока их случайно не нашел местный рыбак с сыновьями. Они искали отбившийся скот и наткнулись на обмороженных чужаков. Дальше начинается то, что сам Кверини позже подробно опишет в отчете Венецианскому сенату. Рыбак с острова Рёст забрал итальянцев к себе. И следующие 3 месяца потерпевшие крушение венецианцы прожили бок о бок с рыбацкой общиной за полярным кругом. В домиках на сваях у самой воды – рорбу, который здесь строят еще с 12 века специально для рыбаков на путину. Такой домик – это, по сути, 2 комнаты, кладовая и жилье с лежанками, и больше рыбаку в межсезонье ничего не нужно. Уезжая домой, Кверини увез с собой десятки твердых, как дерево, сушеных рыбин, и не выбросил их за ненадобностью, а привез в Венецию как диковину. Оказалось, что достаточно вымочить эту деревянную на вид рыбу несколько дней в воде, и она возвращается к жизни, годная для готовки.
1: Купец вернулся в свою республику, а сушеная треска осталась в итальянской кухне навсегда. В городе Виченца ее и сегодня готовят почти так же, как придумали когда-то. Долго вымоченную рыбу медленно тушат с луком, молоком, анчоусами и сыром. Так появилось блюдо «Бакейлор Алла Вичентинер» – «Баккала Алла Виченцена», охраняемое отдельным цеховым братством с 1987 года. В самой Виченце его до сих пор по диалектной привычке называют не «стаккафиса», а «баккала», хотя технически это именно вяленая, а не соленая рыба. Путаница в названии живет 4 столетия и никого больше не смущает.

0: Сегодня маршрут между Венецией и Лофотенскими островами официально называют путем Кверини. По нему ездят гастрономические паломники, для которых конечная точка не набережная канала, а рыбацкий поселок вроде Свальвера или Рейни, где над водой все так же возвышаются рамы для сушки трески.
1: Италия и сегодня остается крупнейшим покупателем норвежского стокфиска, при том, что везут ей ту же самую нехитрую сушеную треску, которую случайно привез домой потерпевший кораблекрушение купец почти 600 лет назад. Ветер и время сделали то, чего не смогла бы никакая печь. Превратили голод и случайность в блюдо, которое пережило и торговый союз, и саму Венецианскую республику.
2: О чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид .онлайн. .онлайн.
3: Посмотрите на лица. Не на ряды, не на масштаб. Именно на лица. У каждого из более чем 8 тысяч воинов свое. Свой разрез глаз, своя складка у рта, своя прическа. Рядовые – узел и ремешок. Офицеры – сложная укладка, наголовник. Лучники – другой тип обуви, потому что им нужно двигаться иначе. Исследователи думают, что скульпторы работали с натуры, лепили реальных людей. Получается, мы смотрим не на абстрактную армию, а на каталог живых лиц 3 века до нашей эры. Нашли их случайно. В 1974 году крестьяне копали колодец, и один из них уткнулся в металлическое острие копья, которое смотрело прямо ему в лицо из земли. Люди, которые пришли за водой, подняли одну из главных сенсаций 20 века. Армия охраняет императора Цинь-Шихуана, человека с почти клиническим страхом смерти. Он отправлял экспедиции за эликсиром бессмертия, пил таблетки из ртути и нефрита и 30 лет строил себе загробный город. Умер в 49 лет. Возможно, именно от этих таблеток. Ирония судьбы, достойная греческой трагедии. Его гробница под холмом до сих пор не вскрыта. Внутри, по хроникам, та же дворцы, реки из ртути, механические созвездия. Археологи говорят прямо: открыть нельзя. Технологии консервации не позволяют. Так что самый знаменитый мертвец Китая лежит в запечатанной вечности и ждет. Человек, боявшийся исчезнуть, стал легендой именно через свой страх. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Может быть, Петербург построен из питерского камня, раз уж оба слова так похожи. Тогда откуда в устьях Невы взяться прочной скале? Там ведь сплошные болота и наносный ил, на котором даже фундамент держится еле-еле. Гранит для парадного города пришлось везти издалека, и первым делом – морем из Финляндии.
1: В глубине залива Виралахти, у деревни Петерлахти, лежит скала, которую парфински называют хивониями – лошадиный мыс. Внешне ничего особенного – розовый камень, полого спускающийся к воде. Но именно здесь, начиная с середины 18 века, добывали гранит ропокеви, крупнозернистую породу с характерными круглыми вкраплениями полевого шпата, будто застывшую в камне картечь. Само слово «пютерлит» – научное название одной из разновидностей этого гранита – происходит от имени деревни. Порода понравилась строителям сразу по двум причинам. Она колется вдоль естественных горизонтальных пластов, будто слоеный пирог, а значит, отделить от скалы ровный блок можно без динамита, клиньями и рычагами. И при этом она чрезвычайно прочна. Недаром «рапокеви» парфински значит «трухлявый камень». Местные крестьяне считали ее слабой, потому что она крошится при поверхностном выветривании, но в толще, куда не добирается вода, эта порода держится веками.
0: На карьере работали артели каменотесов, нанятых казной или подрядчиками. В иные сезоны здесь трудилось до 2000 человек. Вокруг выросли бараки, кузница и даже часовня.

0: Колонны для Исаакиевского собора добывали сразу на нескольких соседних ломках – Шехинской и Сухонавской, названных по фамилиям подрядчиков. В августе 1824-го на одной только Шехинской ломке одновременно трудилось 261 человека. Одну колонну уже вырубили целиком, еще три отделяли от скалы, две только наметили. Установить в отверстие железные клинья, ударить кувалдой по каждому в свой черед, дать трещине пройти по всей линии разом – работа требовала точного чувства камня. Обточенную в черне колонну обкатывали молотами, чтобы легче было перекатывать к воде, а потом грузили на баржи и вели через Финский залив в Петербург. Даже так брак случался часто. Скрытая трещина или пустота в толще гранита обнаруживалась порой уже на середине работы, и тогда все начинали заново.
1: Самая знаменитая добыча случилась здесь в 1830-м. Архитектор Агюст Монферран, ищущий монолит для колонны в память императора Александра I, еще во время работы над Исаакиевским собором приметил в Петерлахте подходящую скалу. Из нее вырубили глыбу высотой около 26 метров и диаметром почти 3,5 метра. Крупнейший цельный гранитный монолит из когда-либо добытых человеком. На обработку и опрокидывание махины со скалы согнали несколько сотен рабочих. С помощью рычагов и настила из бревен многотонную заготовку аккуратно свалили вниз, на заранее устроенную земляную подушку, чтобы она не раскололась при падении. Затем колонну обтесали до нужной формы прямо на месте, и лишь после этого повезли к Петербургу на специально построенной барже «Святой Николай», которую тянули два парохода. Через два года на Дворцовой площади монолит подняли и установили без единого крепления. Собственный вес держит колонну на постаменте по сей день. Вместе с Александровской колонной и колоннами Исаакия из Петерлахти и соседних карьеров Карельского перешейка в Петербург ушло, по разным подсчетам, до 3 миллионов тонн гранита. Из него сделаны и 112 колонн собора, и облицовка набережных, и постаменты памятников по всему городу.
2: Добыча в Петерлахте продолжалась вплоть до 1917-го, а затем прекратилась разом, вместе с концом империи, для которой везли этот камень. Сейчас на месте старой ломки тихий музей под открытым небом, борозды от клиньев в скале, обрывок пути, по которому катили заготовки к воде, и залив, все так же спокойно подступающий к камню. Стоит приглядеться, и на срезе скалы еще можно различить след того самого монолита, который однажды перевернули на землю, чтобы через два года он поднялся уже на другом берегу моря. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте. «О, мой гид!»

0: Представьте зверя, у которого нет ни паспорта, ни причин бояться пограничного столба. Потому что он не знает, что граница вообще существует. Он просто идет туда, где тише лес и глубже снег держит наст. И этим шагом однажды спас для Финляндии целый вид. Может показаться, лесной олень просто прятался где-то в глухих лесах Кайнуу, а потом вышел на свет. Тогда почему в финских охотничьих сводках начала 20 века о нем пишут как о звере, которого больше нет? Потому что его действительно не было. Ни одного.
1: Митсипиура, лесного северного оленя, выбили в Финляндии почистую. Последнее стадо видели на Суоминсилькке в 1880-х, а в Кухма – около 1910-го. Голодные годы, ружья.

0: В каждом доме. Зверь крупный и небоязливый, свою тайгу он защитить не мог. К началу 20 века вида в стране не осталось вовсе, и об этом честно писали как о свершившемся факте, а не как о тревожном звонке. Но за восточной границей, в Карельской тайге, стадо уцелело. Финская государственная лесная служба и охотничьи хроники сходятся. 50-е годы 20 века стали временем, когда звери сами, без всякой помощи человека, начали переходить границу обратно, туда, откуда их предков когда-то выбили. Шли не по плану и не по приглашению, а просто вслед за ягелем и тишиной, через глухие леса Кухма.
1: Первых пришедших заметили в урочище Элемюсала, краю древних еловых лесов, болот и моренных гряд у самой восточной границы. Место оказалось идеальным, людей мало, охоты нет, а рельеф, вылизанный ледником, прячет стадо от чужих глаз. Лесничий Ринае Калиола еще в 1969-м предложил создать здесь заповедную зону именно ради вернувшихся оленей, и уже в 1972-м участок получил защиту. Сегодня охраняемая территория Элемюсала занимает 82 квадратных километра и входит в финско-российский парк дружбы. Вот деталь, которую не знают даже многие в Кайнуу. Отличить лесного оленя от домашнего по следу на снегу невозможно. Отпечатки одинаковые. Помогает только глаз натуралиста и счет с воздуха. С 1971-го над Кайнуу ежегодно летает вертолет. На высоте около 100 метров. По свежему снегу, когда звери хорошо видны сверху, специалисты природных ресурсов Финляндии пересчитывают стадо поголовно, зная заранее, где искать. А различия все же есть. Просто не в следах. Лесной олень крупнее домашнего, ноги длиннее, морда вытянутее. Рога у самцов смотрят почти прямо вверх, тогда как у домашнего оленя они чаще загибаются внутрь. Мех у обоих полый изнутри, этим оба вида и держат тепло в любой мороз. Но поведение мицепиура остается диким насквозь, уходит от людей на десятки километров, мигрирует между летними и зимними пастбищами и панически боится всего, что пахнет хозяйством.
2: Стадо росло медленно, но верно. В Кайну и на Суоменсельке сегодня насчитывают в сумме несколько тысяч зверей. А с конца 70-х годов часть животных из Кайну расселяли и дальше. Вырастили в загоне под присмотром и выпустили в леса Пирканма, где весной 1982-го родились уже дикие телята. Опасности при этом никуда не делись.

0: Граница когда-то была для этого зверя единственным укрытием. По одну сторону выбили почистую, по другую никто не тронул. Он не знал, что переходит рубеж между двумя государствами. Просто шел домой.
1: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

Поезд только что тронулся, и этот рассказ как раз вовремя. За окном сейчас разворачивается именно то, о чем пойдет речь. Мы идем на запад вдоль южного берега Байкала, и Слюдинка уже осталась позади. Станция, которую мы только что покинули, называется Култук. Само слово «тюркское» означает «угол» или «тупик». Посмотрите на карту, и все сразу встанет на место. Залив действительно врезается в сушу, как карман, и поселок стоит в самом его дне. Самая западная точка Байкальского побережья. Первое русское зимовье здесь поставил в 1647-м енисейский казак Иван Пахабов. Цель была прагматичная – собирать ясак с местных тунгусов рода кумкагиров и контролировать проходы в Тункинскую долину. На карте Семена Ремезова 1701-го место уже обозначено как Култушное зимовье, и от него уходят два тракта – один вдоль Байкала, другой – в Тунку, к нынешней монгольской границе. Те же направления сегодня повторяют федеральная трасса «Байкал» и дорога А-333. Пути здесь не менялись почти 4 века. В конце 19 века описание путешественников рисует Култук так: низкие деревянные дома, у каждого лодка и сушеные сети, жизнь выстроена вокруг короткого рыболовного сезона. Байкал тогда был прежде всего ресурсом. Если вы успели выйти на перрон во время стоянки, вы, возможно, видели этот же рынок у путей: копченый и вяленый омуль, кедровые орехи, пирожки с рыбой и брусникой. Логика не изменилась. Теперь за окно. Сразу после Култука поезд начинает спуск к берегу, и здесь начинается то, ради чего, собственно, и существует этот маршрут. Именно в култукских окрестностях строители в начале 20 века столкнулись с задачей

которую до них никто в таких масштабах не решал. Байкал зимой давит льдами на насып, летом размывает берег, скалы нависают над водой. Ответом стали подпорные стенки с особыми каменными зубами, дренажные схемы, которые сегодня железнодорожные инженеры показывают как учебный пример. Если повезет с окном со стороны озера, вы их увидите. Темный базальт, плотная кладка, местами почти вертикальный обрыв между рельсами и водой. Первые короткие тоннели появятся вскоре после того, как поселок скроется за поворотом. Поезд буквально вжимается между утесом и Байкалом, это не метафора. Это инженерная реальность 89 километров дороги, где каждый метр пути был вырублен, взорван или выложен вручную. Следующая остановка – Старая Ангасолка. Там дорога выходит на один из самых протяженных открытых участков над водой, и разговор пойдет уже о том, как эта дорога строилась и почему она в итоге стала тупиком.

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит две реки. Сначала-то Илим, тот берег теперь под водой, и, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его разобрали, перевезли за сотни километров и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. Каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали прибрежные земли. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Решение создать музей народного зодчества приняли в 1966-м, а первые посетители вошли в него в 1980-м. Главное, что сюда успели привезти – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м, рядом Казанская церковь 1679-го. Крепость находилась на реке Илим и была одним из опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Ленну. Когда Усть-Илимское водохранилище начало заполняться, башню и церковь разобрали и вывезли сюда. То, что башня 17 века возвышается сегодня на сухом берегу, результат спасательной операции, а не счастливая случайность. Посмотрите на высоту порогов в этих избах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Каждый сруб здесь – дом, в котором жили, пока вода не подошла к порогу. Тальцы – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская, бурятская, эвенкийская и тафаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками жили бок о бок в Прибайкалье. В бурятской зоне – юрты, в эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Коренные народы тайги здесь равноправные участники общей истории. В 1995-м Тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея – около 70 гектаров. Он работает круглый год и продолжает пополняться. Гидроэнергетический проект, затопивший десятки живых деревень, породил учреждение, которое теперь хранит память о них. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они собраны здесь, у реки, плотины которой и подняли эту воду. Спросите меня про Илимскую крепость, и это будет ваша экскурсия.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород, которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вугулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все 7 окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койб – барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут – около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Горы объяснимы. Это нет.

0: Желтая бутылка из-под воды падает в желтый бак. И кажется, что путь закончен. На самом деле он только начинается. Впереди сортировка, дробление, плавка и придение. А в конце – теплая кофта, которую вы наденете этой зимой. Никакого волшебства. Просто десяток обычных заводских шагов подряд. Сначала бутылку разбирают на части. Крышку откручивают и убирают отдельно. Она сделана из другого, более плотного пластика с иной температурой плавления. И в общей массе просто испортит партию. Этикетку тоже снимают. Клей и краска на переработке ведут себя непредсказуемо. Дальше – сортировка по цвету. Прозрачная бутылка едет отдельно от голубой и зеленой. Смешай их. Получится мутно-серая масса, из которой белую нить больше не вытянуть, а покрасить ее заново дороже, чем сделать нить с нуля. А может, годится любая бутылка, лишь бы пластик был тот же самый. Нет, бутылку из-под масла на линии часто откладывают в сторону. Даже небольшой след жира въедается в пластик так, что обычная мойка его не берет, и одна такая бутылка способна пожелтить всю партию.
1: Отобранные бутылки дробят в мелкие хлопья, их называют флексом. Флекс моют, сушат и плавят, а из расплава через тонкие отверстия продавливают нить тоньше человеческого волоса. Нить придут в пряжу, из пряжи вяжут полотно и начесывают его ворсом, и получается флис, та же бутылка, только теперь она греет, а не хрустит под ногами. На одну флисовую кофту уходит около 25 бутылок, почти столько же, сколько вы выпиваете воды за месяц.
2: Кофта из бутылок не разлагается быстрее обычной, она просто дает пластику прожить вторую жизнь вместо свалки. И крышка, которую вы сняли, здесь тоже сыграла роль.
3: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мой гид.онлайн.

0: Если бы вам сказали, что туберкулеза лечили подоконником и раковиной, первая мысль – ну, наверное, лекарства держали на подоконнике, а у раковины мыли руки почаще. Логично. И абсолютно мимо. Начало 30-х годов 20 века. Туберкулез в Финляндии убивает до 10 тысяч человек ежегодно. Лекарств нет, антибиотики появятся только через два десятилетия. Врачи знают три вещи – солнце, свежий воздух и покой. Значит, санаторий. И значит, архитектура.
1: В 1929-м объявили конкурс на проект туберкулезного санатория в городке Паймия на юго-западе Финляндии. 30-летний архитектор Алвар Аалто выиграл его вместе с женой Айна среди 13 участников. И поставил перед собой вопрос, который тогда казался странным. Что если само здание – медицинский инструмент? Они изучили, как солнце движется над Паймия, в какое время года и суток оно попадает в окно. Семиэтажный корпус на 290 пациентов ориентировали строго на юго-юго-восток. Больной, который большую часть времени проводит лежа, должен получать свет – мягкий, рассеянный, не слепящий. Потолки в палатах сделали темными, глаз не напрягается, когда смотришь вверх. Окна открывались легко, одним движением. Вентиляция обеспечивала сквозное проветривание. Каждая деталь – следствие медицины. На крышах корпусов устроили открытые терраски. Пациентов выкатывали туда в шезлонгах и оставляли на солнце. Это называлось гелиотерапией, не народное поверье, а медицинская рекомендация тех лет. Считалось, что ультрафиолет подавляет туберкулезную палочку. Вот что значит лечить подоконником в Паймия. Это терраса, выстроенная на целый корпус и повернутая точно к солнцу.
0: Теперь про раковину. В двухместных палатах пациенты делили пространство круглые сутки. Сон был главным лекарством, и Аалто понимал, звук воды в три ночи – это враг выздоровления. Он спроектировал умывальник особой формы. Вода стекала по наклонной стене.

0: стенки чаши, а не падала с высоты. Без плеска, без шума. Тихий умывальник – такая же часть лечения, как гелиотерапия на крыше. Таких невидимых решений в здании десятки. Дверные ручки, без острых выступов, чтобы не цеплялась одежда. Шкафы подвешены над полом, снизу удобно убирать. И главное – кресло. То самое кресло Паймия, которое сегодня знает каждый, кто хоть раз листал каталог по дизайну 20 века. Фанера, гнутая в два изгиба, береза. Наклон спинки и угол сидения рассчитаны специально. Спина выпрямляется, грудная клетка раскрывается, дышать легче. Кашлять тоже. Туберкулезный пациент задыхался, а Алта думал о каждом вдохе.
1: Санаторий открылся в 1933-м. Британский критик П. Мортон Шент написал в Architectural Review: «Паймия – самое революционное больничное здание последнего десятилетия. Цвет тоже шел ход как терапия. Желтые полы в лестничных пролетах, яркие стены в коридорах, оранжевые перила балконов». Декоративный художник Эйна Каурия помогал Аалто с колористикой задолго до того, как слово «хроматерапия» вошло в обиход. К 60-м годам антибиотики вытеснили туберкулез, и санаторий превратился в обычную больницу. В 2015-м закрылся совсем. Сейчас здание числится в предварительном перечне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, а внутри работают экскурсии. Стоишь в бывшей палате, окно от пола до потолка, свет льется широким потоком, темный потолок над головой, и понимаешь, что ничего здесь случайным не было. Здание думало о пациенте.
2: Так выглядит забота, когда ее воплощают в материале. Не в инструкции, не в регламенте, в наклоне умывальника, в угле спинки кресла, в повороте всего здания к солнцу. Альвар Аалто говорил: «Архитектура – синтез жизни в материальной форме». В Паймио это не метафора. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – «О мой гид» в Telegram. Телеграм.

Бревно, которое вы видите перед собой, помнит две реки. Сначала-то Илим, тот берег теперь под водой, и, наконец, этот берег Ангары, в 20 километрах от Байкала. Его разобрали, перевезли за сотни километров и собрали заново. Он не должен был дожить до сегодняшнего дня. Музей Тальцы возник не ради туризма. Это побочный продукт крупнейшего инфраструктурного проекта советской эпохи. Каскада гидроэлектростанций на этой самой реке. Братская и Усть-Илимская ГЭС требовали водохранилищ, а водохранилища поглощали прибрежные земли. Десятки деревень с церквями, крепостями и амбарами уходили под воду. Решение создать музей народного зодчества приняли в 1966-м, а первые посетители вошли в него в 1980-м. Главное, что сюда успели привезти – остатки Илимской крепости. Обратите внимание на Спасскую проезжую башню. Она построена в 1667-м, рядом Казанская церковь 1679-го. Крепость находилась на реке Илим и была одним из опорных пунктов русского продвижения в Восточную Сибирь и на Ленну. Когда Усть-Илимское водохранилище начало заполняться, башню и церковь разобрали и вывезли сюда. То, что башня 17 века возвышается сегодня на сухом берегу, результат спасательной операции, а не счастливая случайность. Посмотрите на высоту порогов в этих избах, на тип печи, на то, как врублены окна. Все это – читаемая хроника. Каждый сруб здесь – дом, в котором жили, пока вода не подошла к порогу. Тальцы – не монолог о русской Сибири. Музей устроен как четырехголосный рассказ. Русская.

Бурятская, Эвенкийская и Тафаларская зоны идут рядом как культуры, которые веками жили бок о бок в Прибайкалье. В Бурятской зоне – юрты, в Эвенкийском стойбище – чумы и нарты, охотничьи и шаманские сюжеты. Коренные народы тайги здесь равноправные участники общей истории. В 1995-м тальцы получили статус объекта исторического и культурного наследия федерального значения. Площадь музея – около 70 гектаров. Он работает круглый год и продолжает пополняться. Гидроэнергетический проект, затопивший десятки живых деревень, породил учреждение, которое теперь хранит память о них. Деревни утонули, но несколько десятков срубов успели вытащить, и теперь они собраны здесь, у реки, плотины которой и подняли эту воду. Спросите меня про Илимскую крепость, и это будет ваша экскурсия.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старше Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом.

19 век. Один ученый. Его звали Джон Уильям Стретт, но все знали его как лорда Рейлея. Сидит за столом и думает об одном и том же вопросе, который до него задавали тысячи лет. Почему небо синее? Он взял листок бумаги, написал формулу и впервые объяснил это так точно, что даже сегодня в учебниках пишут почти то же самое. Но мы с вами не будем брать листок. Мы будем играть. А может, небо просто покрасили? Ну вот взяли и покрасили в синий. Хорошая версия. Но тогда откуда краска? И почему она не стекает? Нет, тут все хитрее. Небо не покрашено. Оно само выбирает, какой цвет вам показать. Смотри, солнце посылает к нам свет. И этот свет не просто белый. Он на самом деле смесь всех цветов сразу. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Все вместе. Как если бы вы смешали все фломастеры, получится темное месиво. А вот цвет, когда все цвета вместе, получается почти белый. Удивительно, правда? Погоди. Все цвета сразу.

0: сразу. Это белый. Это нечестно. Нечестно, согласен. Но так устроен свет. И вот этот белый свет летит от солнца вниз, к нам. И по дороге встречает воздух.
1: А воздух — это не пустота. В нем полно крошечных молекул, таких маленьких, что их не видно даже в самый сильный микроскоп. И когда свет налетает на эти молекулы, часть его разлетается в стороны. Только разные цвета разлетаются по-разному. Я знаю, красный луч — большой тяжелый мяч, он пролетает мимо, а синий — маленький и легкий, вот его и сбивает. Красивая догадка. Только у света нет веса. Красный не тяжелее синего, и летят они одинаково быстро. Значит, дело не в весе. А в чем? Свет — это волна, как рябь на воде. И у каждого цвета свой шаг волны. У красного шаг длинный, у синего короткий. А молекула воздуха намного меньше любого из этих шагов. Короткая синяя волна заставляет молекулу дрожать чаще. А чем чаще она дрожит, тем больше света разбрасывает вокруг. Направо, налево, вверх, вниз. Синего разлетается раза в 4-5 больше, чем красного. Длинная красная волна прокатывается мимо, почти без помех. Вот и получается, синие лучи разлетаются по всему небу, во все стороны. И куда бы вы ни посмотрели вверх, там синий луч. Поэтому все небо кажется синим. А фиолетовый? У него шаг еще короче. Значит, небо должно быть фиолетовым. О, вот это правильный вопрос. Фиолетовый рассеивается даже сильнее синего, это правда. Но есть две хитрости. Первая — солнце и посылает фиолетового меньше, чем синего. Вторая — наши глаза хуже видят фиолетовый, они к нему не очень чувствительны. Вот и выходит, что глаз видит больше синего, чем фиолетового. Небо — синее, а не фиолетовое. Глаз — хитрая штука. А почему закат красный? Солнце же то же самое. Солнце то же самое, но геометрия разная. Утром и днем солнце высоко, его свет идет через атмосферу, короткий путь вниз. Синий свет разлетается по небу, небо синее. А вечером солнце низко, над краем Земли, и его свет идет через атмосферу по очень длинному пути, почти вбок, через весь толстый слой воздуха. Синий по дороге разбросало во все стороны, и до ваших глаз он не доходит. Долетают длинные волны, красные и оранжевые. Вот и закат.
0: А космос? Там же днем должно быть синее небо. Нет, в космосе небо черное. Даже если рядом солнце, оно ослепительно яркое, но небо вокруг черное. Потому что в космосе почти нет воздуха. Нет молекул. Некому разбрасывать синий свет. Он летит прямо, никуда не отскакивая. И если вы смотрите не прямо на солнце, видите только темноту. Синее небо – это подарок атмосферы. Ни света, ни солнца, воздуха. А если воздух грязный? Ну, смог, пыль. Тогда небо меняет цвет. Крупные частицы пыли и дыма рассеивают свет по-другому, не так избирательно. И небо становится белесым, серым, мутным. Это можно увидеть после большого пожара или пыльной бури. На Марсе, например, в воздухе постоянно висит ржавая пыль, и днем небо там рыжевато-желтое. Зато закат на Марсе голубоватый. Тамошняя пыль пропускает синий к глазу лучше остальных цветов. Значит, синее небо бывает только на Земле. Ну, на планетах с подходящей атмосферой может быть похожее. Но наше небо особенное. Оно именно такое, синее и голубое, потому что наш воздух прозрачный и состоит из крошечных молекул, которые гораздо меньше световой волны. А теперь опыт, который можно сделать у себя на кухне. Возьмите стакан с чистой водой. Посветите на него фонариком сбоку. Вода прозрачная, луч проходит насквозь. Теперь добавьте в воду чуть-чуть молока, буквально несколько капель. Размешайте. И снова посветите фонариком сбоку. Вода станет чуть голубоватой с боков. Это молочные частицы рассеивают синие лучи, как молекулы воздуха. А если посмотреть сквозь воду на сам фонарик, он покажется желтоватым или оранжевым. Синие лучи ушли в стороны. До вас долетели только красные и оранжевые. Закат в стакане. Сегодня по дороге домой посмотрите на небо. Если оно чистое и синее, значит, прямо сейчас миллиарды синих лучей разлетаются в разные стороны каждую секунду. Если небо бледное или белесое, значит, в воздухе что-то есть, что мешает им играть. А вечером найдите закат и скажите ему «понятно».

Это был А, мой гид. Если тебе интересно, как устроено что-нибудь еще, про это можно заказать отдельную экскурсию. Хоть про твой двор, хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня найти. Хоть про пирамиды, хоть про носорога. Взрослые знают, где меня

0: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья привел нас к дверям пассажа и объяснил, зачем вообще строили такие крытые улицы. Теперь мы внутри и выясняем, кто сюда захаживал по вечерам и какими словами об этом писали газеты.
2: Вот мы подошли к зданию, которое выстроено в середине XIX века, именно как пассаж. Это архитектор Железевич. А здание принадлежало знаменитой русской фамилии, российской, графы Стенбок-Ферморы. Такая фамилия, да. Ну, вы же знаете, многонациональный город. Так вот, Стенбок-Ферморы заказали инженеру-архитектору Железевичу строительство вот этого пассажа. И мы сейчас с вами туда заходим. Да.
3: Красивый уже.
2: Конечно, красивый. И удобный, и красивый, и трехэтажный. И знаменитый подвал здесь. Сейчас там, кстати, хороший магазин.
3: А чем
2: знаменитый? Такой просто. А там всегда были театры. Проходите, пожалуйста. Театральные представления. Здесь можно покупать подарки. Конечно, конечно, конечно. Ну а как же? 19 века Стенбок-Ферморы заказывают архитектору Железевичу сооружение вот этого прохода, который будет называться пассаж. Не только множество дорогих магазинов, но и концертная зала с хорами, вмещающими до 1000 человек, окнами, выходящими на ту впереди находящуюся итальянскую улицу. Здесь поначалу, во второй половине 19 века, проходили так называемые литературные чтения. Ибо это 60-е годы 19 века. А почему я такой акцент делаю? Отмена крепостного права. Совершенно другая Россия появляется. Не крепостная Россия, а посткрепостная. Отмена крепостного права. Уже приходят сюда свободные люди. Они могут здесь торговать, работать, стать петербуржцами. Вот он приедет из деревни, купит себе шестиклинку и часы дешевые такие. Он уже петербуржец. А как же? А потом, значит, просмотрится и так далее. Сейчас мы на минуточку привстанем, чуть-чуть есть что почитать. Да, так вот, литературные чтения. Литературные чтения, в которых участвовали и Достоевский, и Писемский, и они играют, как актеры, играют Гоголя, выступает Вера Федоровна Комиссаржевская, Елена Маврикиевна Грановская, я еще помню ее на радио, танцует Ваганова, совершенно верно, танцует Ваганова, Франц Легар, наряду со Штраусом. Да, так вот, значит, концертная программа. К вечеру пассаж стекаются ночные бабочки, как указывает газета «Петербургский листок». Сделай маленькое отступление в сторону. В сторону городских нравов второй половины 19 века. Еще раз говорю, после отмены крепостного права. Петербург – город мужской. Сюда приезжают мужчины, они становятся солдатами, строителями. Здесь тяжелая такая мужская работа. Значит, а женщин?

0: меньше, чем мужчин. Это мужской город. Здесь нужны воины, здесь нужны строители, здесь нужны мужчины, а мужчинам нужны женщины. Листая множество книг, выписывая синонимы слову, выписывая все. Потерял что-то?
1: Вот.
2: Здесь особенно приятно.
1: Вот. А сейчас, да, еще пообщаться. Да, а теперь.
2: А прямо вот такое было определение ночные бабочки.
1: А вот, вот я к этому и все и веду. Вы спросили себе, что надо.
2: Да.
1: Так вот, сделай маленькое отступление в сторону. Петербург — город мужской. Петербург — город мужской. А мужчинам нужны женщины. Ну, извините за такие банальности, но это же само собой. Листая множество книг, выписывая... Я выписал синонимы к слову «дамы с камелиями». Ну, что такое «дама с камелиями», вы понимаете? Ну, есть же масса синонимов. Сначала мне это заинтересовало. Смотрите, еще одно слово «это же определяющее». Ну, что такое «это»? Это я не хочу, ни в коем случае не хочу произносить слово «проституция». Ни в коем случае. И это не так. Это очень разнообразная форма общения мужчин и женщин. И вот какие слова к этому применимы. Итак, синоним к слову «дамы с камелиями» служат следующие слова. «Душеньки», «грезетки», «мамзели», «гетеры», «кокотки», «ларетки», «этуали», «одалиски», «содержанки», «куртизанки», «демимоденки». Перевожу. «Дамы полусвета». «Демимоденка». «Демимоденки», «горизонталки», «эмансипе», «девушки, на которых не женятся» и так далее. Все, что у меня там было, я не выписал. Интересно, правда? Ну, это же ничего тут такого нет, никакой скабрёзности, но это же все литературные, так сказать, слова.
2: А ведь
1: надо подобрать
2: слова
1: их-то.
2: И сейчас применяются.
1: Конечно, да, конечно.
2: И очень интересно, вот там было «летуаль» или что-то.
1: «Летуаль», «звёздочка».
3: Вот такой Петербург с литературными чтениями, Вагановой и этуалями. Илья Харитонович вернется совсем скоро. Илья Харитонович вернется совсем скоро.

0: Март 1945. Юноша спешит на вечер в фултное училище. На ходу вскакивает в трамвай и срывается.
1: Пяточная кость раздроблена. Врачи ампутируют ступню и часть голени. Небо для него закрыто навсегда. 18-летний Святослав Федоров идет в медицинский с деревянным протезом, наперекор всем, кто советовал выбрать профессию потише.
2: Может, хирургу просто нужны твердые руки, а нога тут ни при чем. Тогда объясни, почему именно он, прихрамывая, первым в стране решится на операцию, от которой отказались все остальные. Дело было не в ногах. Дело было в упрямстве человека, которому терять больше нечего. В Чебоксарах еще совсем молодой врач Федоров вживляет пациентке искусственный хрусталик, крошечную линзу вместо помутневшего своего. В мировой офтальмологии это пробовали и раньше, в советской – нет. Реакция коллег мгновенная, инородное тело в глазу отторгнется. Это не лечение, а шарлатанство. Главный офтальмолог страны звонит ректору института. Ректор – директору Чебоксарской клиники. Операции запрещают. Федорову приходится уехать в Архангельск и начинать заново.
1: Перелом случился на приеме, который мог бы стать рядовым. К Федорову приводят мальчика. Разбились очки, осколок стекла попал в глаз. По счастливой случайности, сам исправил близорукость, надрез на роговице сработал как крошечная насечка, меняющая кривизну. Федоров разглядел в этой случайности метод. Так родилась радиальная кератотомия, тонкие радиальные насечки на роговице, спицами расходящиеся от центра, которые убирают близорукость без единой линзы. Дальше вопрос, который для советской медицины звучал почти кощунственно.

0: кощунственно. Если операция простая и повторяемая, почему один хирург должен делать ее от начала до конца сутками, а тысячи людей стоять в очереди слепыми? Фёдоров разбивает операцию на этапы и рассаживает за отдельные столы разных врачей. Один делает надрез, другой удаляет помутневший хрусталик, третий вставляет искусственный. Пациент на каталке едет от стола к столу, как деталь на сборочной линии. Конвейер лепестками расходящихся кресел вокруг общего центра назовут «ромашкой». Число операций в институте вырастает в разы, а очередь на возврат зрения начинает, наконец, сокращаться.
1: В 1978-м на основе этого метода создают МНТК «Микрохирургия глаза». Фёдоров становится его первым генеральным директором. Институту разрешают то, что не позволено больше никому в советской медицине. Валютный счет, прием иностранных пациентов за плату, право самому решать, сколько держать сотрудников и сколько им платить. Хозрасчет в государственной клинике – почти ересь для системы, где зарплата врача не зависит ни от числа операций, ни от их исхода. Фёдоров вводит долю от заработанного самим хирургом. Чем лучше и быстрее оперируешь, тем больше получаешь. Коллеги из академической среды называют это профанацией науки. Пациенты – очередью, которая, наконец, движется. Затем появляется плавучая клиника «Петр I», операционные прямо на борту судна, идущего по Средиземному морю и Индийскому океану. Мир еще не видел офтальмологической больницы, которая сама плывет к пациенту, а не ждет, пока он доберется до нее через полстраны.
2: 2 июня 2000-го вертолет, в котором Фёдоров возвращался в Москву, рухнул на пустырь у Московской кольцевой автодороги. Погибли все, кто был на борту. Обстоятельства крушения разбирали не один год и однозначного ответа не нашли до сих пор. Фёдоров вернул зрение миллионам, и каждый раз, когда врач решает, что очередь важнее правил, немного повторяет его выбор.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, обычный кувшин для кваса вдруг обрастает драконьей шеей, львиными лапами и хвостом рыбы. И все это держит равновесие на гончарном круге. В городе Скопине Рязанской области с этого не удивляются. Там веками не лепят посуду, а лепят зверей, которые заодно умеют наливать квас. Гончарами в Скопине были еще во времена Киевской Руси. Глина здесь особая, светлая, чуть розоватая, и залегает прямо под ногами. Первое письменное упоминание гончара – крестьянин Демка Киреев, сын Бердников, попавший в перепись в 1640-м. Но обычной посудой промысел прославиться не мог, такой в каждой деревне хватало.
1: Перелом случился во второй половине XIX века. Дело поставили крестьяне-братья Оводовы, следом за ними – семьи Жолабовых и Тащеевых. Мастера стали делать квасники и подсвечники в виде драконов, львов, двуглавых орлов и вовсе небывалых существ без названия. Просто гончар садился за круг и вытягивал из глины то, что видел во сне. Фигура льва легко превращалась в подставку для часов, а рыба – в ручку кувшина. И все это оставалось рабочей вещью. Наливай, зажигай свечу. Может показаться, что чудищ вылепили от нечего делать. Для потехи – деревенская забава, которая случайно понравилась. Тогда почему за такую посуду в городах платили как за скульптуру, а не как за крынку? Ответ куда серьезнее. Скопинские мастера сознательно превратили гончарное ремесло в свободную пластику, не оглядываясь ни на какой образец, так в России тогда не делал никто. Глазурь тут тоже не подчиняется правилам. Крупинки полива плавятся в печи неравномерно и стекают потеками, где-то мед,

0: где-то болотная зелень, где-то темная охра с прозеленью. Зеленые дают медь, желто-оранжевый, железо, серо-коричневый, марганец. Мастер до конца обжига не знает, как именно потечет глазурь на его драконе, и в этом честном незнании половина скопинского очарования.
1: К 1900-му о скопине узнали далеко за Россией. Работы поехали на Всемирную выставку в Париж, а следом на кустарные выставки в Петербурге, где промысел получал награды в 1902 и 1913. Изделия расходились по музеям, историческому в Москве, русскому и этнографическому в Петербурге, Рязанским собранием. Искусствовед Александр Салтыков писал тогда, что равного скопинской фантазии не видит ни у одного народного промысла. А затем почти все оборвалось. Первая мировая война, разруха, гончарные печи одна за другой гасли, мастера расходились кто куда. Возрождать промысел взялись только в 1934-м, объединив уцелевших гончаров в артель «Керамик». Здесь уместно отделить скопинскую посуду от двух ее более известных соседок. Дымковская игрушка лепится из красной глины и красится поверх обжига яркими геометрическими узорами. Это про роспись. Гжель кроет фарфор синим кобальтом по белому фону. Это про цвет. Скопин же вообще не расписывает. Вся его фантазия в самой лепке, в форме, которая выходит из-под пальцев еще до всякой краски.
0: Фабрику художественной керамики собрали в 1969-м, и 8 ведущих мастеров получили в 1991-м государственную премию. Среди них народные художницы Татьяна Голованова и Татьяна Лощинина. Но с тех пор ручную лепку теснит литье в форму. Быстрее, дешевле, для сувенирных прилавков. Химера, отлитая в форме, повторяет себя сотней близнецов, а та, что вытянута руками на круге, каждый раз получается немного другим зверем. Сегодня на фабрике работает около 150 человек, а рядом с ней держатся частные мастерские, где посуду по-прежнему лепят руками, медленно, по одной вещи за раз. Скопинский квасник и сейчас выходит из-под руки ровно таким же, каким выходил полтора века назад. Наполовину кувшин, наполовину зверь, и непонятно, что в нем главнее.
2: Спросите о чем угодно. Про соседний дом, про слово, про привычку. Мойгид.онлайн. Онлайн.

9000 волосков на квадратный сантиметр. Не мех, панцирь из воздуха и кератина, который удерживает тепло при минус 40. Вот с чего начинается манул. Этому зверю около 5-8 миллионов лет. Нефтопредок домашней кошки — совершенно другая ветвь, которая отделилась еще до того, как начались большие ледниковые эпохи. Он пережил их все. Не приспосабливался. Он уже был готов. Представьте, высокогорное плато почти 5000 метров над морем. Голые камни, бедный воздух, ни одного дерева. Манул лежит там неподвижно. Белые кончики волос делают его силуэт похожим на припорошенный снегом камень. Идеальная маскировка, выточенная миллионами лет. Уши утоплены в мех, чтобы не обмораживались и не выдавали очертания. Хвост он оборачивает вокруг лап, как шарф, и ждет. Просто ждет. Приручить его не вышло ни у кого. И дело не в характере. У манула почти нет

0: иммунитета к обычным городским инфекциям. В неволе он гибнет от болезней, которые домашняя кошка переносит без симптомов. Среди котят в зоопарках погибают двое из трех. Природа как будто намеренно не оставила ему двери в человеческий мир. Впервые его описал немецкий натуралист Петер Симон Паллас в 1776-м в Прикаспийских степях. Паллас был растерян. Кошка, но не кошка. С тех пор так и осталось. Сейчас в дикой природе около 58 тысяч взрослых особей. Степи распахивают. Манул смотрит на это с камня, с тем же выражением, с которым смотрел на отступление ледников. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».
1: Вы выходите из поезда и сразу чувствуете запах воды. Ни моря, ни реки, а всего сразу. Петербург пахнет именно так. Это город, который стоит прямо на воде, между водой и небом. И все, что вы увидите за эти дни, выросло именно из этой странной идеи – построить великий город там, где строить вообще-то было нельзя. Первая остановка – Петропавловская крепость. Можно подумать, ну, крепость и крепость. Наверное, там была война, пушки, все такое. Но подождите, эта крепость почти никогда не воевала. Она строилась как защита, а стала чем-то совсем другим. И символом власти, и местом, где хранили секреты. И сейчас огромный музей прямо внутри городских стен. Вот вам странная история. Самая известная крепость города – та, которая ни разу толком не сражалась.
2: А теперь самая неожиданная деталь, которую там мало кто замечает. На Невских воротах крепости есть отметки, черточки на камне. Это следы наводнений, огромных, страшных, когда вода поднималась выше человеческого роста. И вот тут Петербург перестает быть просто городом красивых дворцов. Он оказывается городом, который всю жизнь борется с рекой. Вода хочет забрать город обратно, а город не сдается. Дальше Дворцовая площадь и Эрмитаж. Представьте площадь размером примерно 40 футбольных полей, и вокруг нее здания, покрашенные в тот особенный зеленый цвет. Это не просто красота. Это была декорация для целой империи, как огромная театральная сцена, где разыгрывались парады, встречи царей и важные события. Эрмитаж и площадь вместе – один большой театр власти, где зрители – весь мир. В Петропавловской крепости есть еще один секрет – монетный двор. Там до сих пор делают монеты – памятные, особенные. Можно подержать в руках монету, которая только что появилась на свет. Это не история из учебника, это живое производство прямо внутри старинных стен. А еще вас ждут места, где можно трогать, нажимать кнопки и смотреть, как все работает. Гранд-макет «Россия» — это вся страна в одном зале. Поезда едут, огни мигают, люди живут в крошечных городах. Планетарий, где звезды прямо над головой. Музей железных дорог, океанариум, где акулы плавают над вами. И Кронштадт. Морской город с огромным собором и настоящими фортами прямо в заливе. Знаете, что меня в Петербурге удивляет больше всего? То, что его красота и его трудность — это одно и то же. Город строили на болоте, в ветрах, в наводнениях, и именно поэтому он получился таким невероятным. Трудность сделала его красивым. По дороге домой подумайте вот о чем. Если бы вы строили город, вы бы выбрали удобное место или самое трудное? И почему?

Вечер 1 октября 2026. 8 часов и 11 минут. На пульт пожарных приходит вызов. Горит здание на Исаакиевской площади, через дорогу от собора. К 9 вечера на площади около 300 зрителей. Кто-то из очевидцев скажет фразу, которую затем перепечатают все. Дым загибается и почти касается креста Исаакия. Горел трехэтажный особняк на углу улицы Якубовича. Огонь шел по деревянным перекрытиям, с этажа на этаж.

0: войны еще в 18 веке. Перестройку доверил родному брату. Франц Фердинанд Миллер был академиком архитектуры и строил для всего Петербурга склады братьев Елисеевых на Биржевом переулке, вокзал в Ораниенбауме. Для брата он надстроил третий этаж и одел фасады в итальянский ренессанс. Так на площади появился особняк, который сегодня зовут особняком Миллера.
1: У хозяина рос сын. Мальчик родился в Динабурге в 1867-м. Как пишет петербургская «Бумага», часть детства провел именно в этом доме, напротив Золотого купола. Звали мальчика Евгений. Евгений Карлович Миллер окончил кадетский корпус, стал кавалеристом, генералом. В 1919-м он возглавил белую власть на севере России, в Архангельске. Затем эмиграция, Париж и Русский общевоинский союз, который Миллер возглавил. 22 сентября 1937-го он пошел в Париже на встречу, которую устроил его соратник по Союзу, генерал Скоблин. Встреча оказалась ловушкой агентов НКВД. Перед выходом он оставил записку «Возможно, это ловушка, а потому на всякий случай оставляю эту записку». Его тайно вывезли в Москву и 11 мая 1939-го расстреляли в подвале на Лубянке. А дом его детства к тому времени давно жил другой жизнью.
0: После революции особняк национализировали. Парадные комнаты разгородили перегородками, получились коммунальные квартиры, а затем и конторы. А по соседству, в доме под номером 5, шла своя история. Граф Валентин Зубов в 1912-м открыл в семейном особняке Институт истории искусств. После революции он отдал здание новой власти. Институт стал государственным и выжил. Сам граф пережил несколько арестов и в 1925-м уехал из России. Умер он в Париже. Два соседних особняка на одной площади. И обе семьи закончили путь в одном городе, только очень по-разному. Улица, на углу которой особняк, тоже с историей. С 1923-го она носит имя декабриста Александра Якубовича. По плану заговорщиков, именно он 14 декабря должен был повести солдат на Зимний. Утром он отказался.
2: В нашем веке особняк дважды выставляли на продажу, признали памятником, расселили и начали переделывать под жилье. Вечером 1 октября, по предварительным данным следствия, там шли сварочные работы. Комитет по охране наследия говорит, что самое ценное из отделки сняли заранее. Застройщик насчитал около 5 квадратных метров утраченной лепнины на верхнем этаже. Кирпичные стены уцелели. Губернатор обещает восстановить дом в первозданном виде к концу 2028-го.
0: Сама площадь, кстати, тоже родилась из огня. Ее разметили после двух больших пожаров в 1736 и 37, когда город решили строить заново и просторнее. Петербург вообще умеет начинать с пепелища. Вопрос только в том, что он вспомнит, когда будет строить заново.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мойгид.онлайн.

тундре к северу от Салехарда все лето стояла жара, какой оленеводы не помнили. Обычно земля здесь оттаивает на ладонь. Дальше – вечный лед, твердый, как камень. Но в тот год солнце жгло тундру неделя за неделей, и мерзлота отступила глубже обычного. Стада паслись, как всегда, там, где трава гуще. Никто не знал, что под этой травой годами ждал своего часа старый скотомогильник. Сперва падеж списали на бескормицу и жажду. Реки обмелели, озера пересохли, олени слабели. Может, дело просто в засухе, а вспышка – совпадение. Тогда почему больные животные умирали за считанные часы с одинаковыми на вид пятнами и одинаковым запекшимся дыханием? Ветеринары взяли пробы и получили ответ, от которого похолодели – сибирская язва. –

0: болезнь, которую в этих краях не видели десятилетиями, с тех пор, как оленей стали прививать. Прививки прекратили за несколько лет до этого, сочли ненужной тратой, раз вспышек все равно нет.
1: Споры возбудителя умеют пережидать беду в форме, почти неуязвимой для холода и сухости. Закопанная туша животного, погибшего от язвы много лет назад, стала капсулой. Пока сверху лежал лед, споры внутри просто ждали. Счет погибших оленей пошел на тысячи. Пастухи, для которых стадо – это дом, одежда, еда и заработок разом, теряли его на глазах. Заражение переходило на людей через кожу, через мясо неосмотрительно забитых павших животных, через воду. В окружную больницу Салехарда свозили целыми семьями. Среди доставленных было множество детей. Диагноз подтвердился у нескольких. У кого-то болезнь ударила по коже, у кого-то – тяжелее, изнутри, и такую форму труднее всего распознать вовремя.
2: Мальчику было 12 лет. Кишечная форма язвы не дает заметных внешних знаков, которые сразу бросаются в глаза, а счет идет на часы. Помощь пришла позже, чем нужно, и ребенок умер в больнице. Тундра, которая казалась их домом с рождения, обернулась враждебной землей. Впервые за жизнь целого поколения оленеводов. Очаг оцепили, зараженных животных сожгли, зону продезинфицировали, людям начали делать экстренные прививки. Вспышку остановили за несколько недель, но объяснение оставалось тревожным. Жара разбудила то, что, казалось, было похоронено навсегда.
1: После той вспышки за тему взялись всерьез. Причины искали не в одном факторе, а в сумме. Аномальный зной, обмеление рек, прекращенные прививки, поредевшие от прежних вспышек иммунитет стад. Ни один из этих факторов сам по себе к трагедии бы не привел. Но все вместе, в один жаркий сезон, они сработали как один механизм. Отсюда родом расхожая тревожная фраза. «Мерзлота – не только холодильник для мамонтов, но и капсула для возбудителей». Звучит эффектно, и доля правды в ней есть. Спорообразующие бактерии, вроде возбудителя язвы, действительно способны пережидать десятилетия почти в неизменном виде. Но дальше начинается путаница. Та же вечная мерзлота хранит и вирусы. И вот тут ученые из года в год повторяют куда менее сенсационную вещь – убедительных доказательств, что именно древние вирусы, высвобождаясь из льда, способны вызвать новую большую эпидемию среди людей, за годы наблюдений так и не нашли. Вирусам нужен живой организм хозяин прямо сейчас, а не законсервированный труп многолетней давности. Шансы такого возбудителя пройти путь от оттаившей туши до заражения человека, а тем более до цепочки «человек-человек» крайне малы. Риск от мерзлоты реальный, но конкретно другой. Это бактерии-долгожители вроде язвы, привычные болезни, которые возвращаются туда, откуда, казалось, ушли навсегда, а вовсе не забытые чудовища из ледяного плена.
3: Ученые, которые работают с пробами из вечной мерзлоты, теперь относятся к ней иначе, не как к архиву прошлого, а к среде, где прошлое способно вернуться, если ему дать шанс. Прививки оленей на Ямале возобновили. Но настоящий урок той жары был проще любой сенсации. Земля, которая веками служила надежным холодильником, начинает подтаивать, и вместе с ней оттаивают решения, которые когда-то казались окончательными.
4: «О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн». Мойгид.онлайн.

В офис национального парка регулярно приходят посылки с камнями. Люди присылают их обратно с письмами, извинениями, описаниями несчастий, которые якобы начались после того, как они взяли горсть красного песка на память. Сотрудники не поддерживают идею проклятия, но письма не выбрасывают. Улуру — это не гора. Геологи называют такие формы Инсельберг — островная скала, видимый осколок древнейшей складчатой системы, все остальное стерто миллионами лет эрозии. Высота над пустыней — около 348 метров, но под землей монолит уходит еще на несколько сотен метров вниз. То, что мы видим — только верхушка. Посмотрите, как меняется цвет. На рассвете темно-бордовый, почти антрацитовый. Днем-то охряный, горячий, после дождя вдруг становится почти фиолетовым. Это физика, железистый песчаник по-разному отражает свет в зависимости от угла солнца, влажности, температуры. Никакой мистики, но ощущение, что скала дышит, не проходит. Для народа Анангу каждый изгиб этой поверхности не рельеф, а текст. Здесь духи сражались, рожали, кормили детей. Подъем на вершину и не маршрут, а вторжение в пространство, по которому ходили предки. Сами Анангу туда не поднимаются. И при этом чувствуют ответственность за каждого, кто идет. В октябре 2019 года цепь, вбитую в скалу, сняли навсегда. Один из старейшин сказал тогда: «Сегодня не мы закрываем гору, сегодня она закрывает дверь, которую мы никогда не открывали». Улуру учит одному: некоторые места не для того, чтобы на них стоять, а для того, чтобы перед ними останавливаться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — о, мой гид в Телеграм —

0: Представьте, вы открываете игру и погибаете через 3 минуты. Все, что успели найти, потеряно, сохранений нет. Казалось бы, это сломанный дизайн. Зачем делать игру, в которой нельзя сохраниться? Наивный ответ простой. Разработчик наказывает вас ни за что. Но что если смерть не наказание, а главная механика? Майкл Той и Глен Вичман в 1980-м задали себе другой вопрос. На университетских у них машинах они написали игру под названием «Рок». Никакой графики. Персонаж обозначался символом «Сака», «Дон», буквой «Ди». Уровни каждый раз генерировались случайно, и два прохождения никогда не были одинаковыми. Когда персонаж погибал, файл с прогрессом стирался полностью. Той называл это «честной смертью». Никакого возврата к последнему сохранению, никаких лазеек. Ошибся, начиная сначала, в новом лабиринте, с пустыми руками. Это было дико не похоже на остальные игры того времени. Это казалось жестокостью. На самом деле это был замысел.
1: Жанр, названный в честь той игры, разошелся по всему миру, из университетских терминалов на домашние компьютеры, затем в мобильные магазины приложений. Спилрнки, Dead Cells,

0: Хейтс. Каждое новое поколение добавляло что-то свое, но оставляло главное. Ты умираешь и начинаешь заново. Спилрнки, к примеру, устроен так, что гибель почти всегда понятна. Ты сам принял неверное решение, и это читается сразу. Разработчики Dead Cells объясняют притяжение жанра так. Даже неудачный заход что-то дает. Ты замечаешь, что на третьем уровне неизменно заканчиваются зелья. Что к боссу лучше идти с определенным оружием. Что враг предупреждает атаку за секунду до удара. Каждая смерть – это информация, которую игра передает без слов. Психолог Кэрол Дуэк посвятила несколько десятилетий исследованию того, как люди относятся к неудаче. Она обнаружила, одни воспринимают провал как приговор, у меня нет способностей, и это не изменить. Другие видят в нем сигнал, я сделал что-то не так, надо попробовать иначе. Рогалики устроены так, что второй подход работает, а первый – нет. Раздражение не помогает продвинуться ни на шаг. Наблюдение помогает.
1: Хейтс, который студия Supergiant Games выпустила в 2020-м, пошел дальше всех предшественников. Главный герой, сын бога смерти Аида, снова и снова пытается сбежать из подземного царства. Когда его убивают и он возвращается к отцу, нарратив не прерывается. Отец ворчит, тени умерших комментируют поражение. Кто-то из богов отправляет подарок на следующую попытку. Сюжет продолжается через смерть, а не несмотря на нее. Провал перестал останавливать историю. Теперь он ее движет. Поведенческие психологи описывают похожее явление – эффект чистого листа. Люди охотнее берутся за трудные задачи, когда воспринимают каждую попытку как новое начало, а не как продолжение цепочки неудач. Рогалики дают это ощущение механически. Каждый запуск – отдельная история. Груза прошлых провалов в текущем забеге нет.
2: Это работает и за пределами экрана. Некоторые игроки отмечают, что после долгого времени с рогаликами начинают иначе воспринимать неудачи в работе или учебе. Не дай я провалился, а что именно пошло не так в этот раз? Исследователи из области игрового дизайна пишут, что структурированный цикл ошибка би анализ попытка переносится в реальную жизнь почти автоматически. Жанр, 46 лет строившийся вокруг смерти, оказался точной моделью того, как работает обучение вообще. Майкл Той, скорее всего, не думал о психологии роста, когда стирал сохранение. Он просто хотел, чтобы каждый ход имел вес. Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн. Line.

0: по-испански. Но правда куда обиднее для конкистадоров. Мачу-Пикчу опустел еще до того, как они добрались до этих гор. Город построили примерно в середине 15 века, скорее всего, как резиденцию императора Пачакутека. Просуществовал он около столетия, население, по разным оценкам, около 1000 человек. А потом тишина. Никакого разрушения, никакого пожара. Просто ушли. Почему, до сих пор неизвестно.
1: Посмотрите на террасы. Вон они, уступами вниз по склону. Инки не просто вписали город в хребет на высоте почти 2500 метров. Они выстроили здесь целую машину выживания. Каменные каналы отводили дождевую воду. Террасы держали почву на крутых склонах. Облачный лес здесь — это ливни почти каждый день. Официально место открыл в 1911 году профессор Йельского университета Хирам Бингем. Он, правда, искал совсем другой город — Вилькабамбу. К руинам его привел местный житель с сыном. Бингем записал себя в первооткрыватели. Ну, такова традиция. Место так и не получило одного объяснения. Резиденция, святилище, школа для детей куской знати. Археологи спорят до сих пор. И это, пожалуй, лучшее, что могло случиться с Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды. Мачу-Пикчу. Остаться загадкой, которую никто не успел переписать под свои нужды.

0: двух деревнях под Кингисеппом, среди сосен и песчаных дорог у воды Финского залива, еще звучит язык, которого нет ни в одном школьном учебнике. На нем не читают новости и не подписывают документы. И все же он жив, в устах нескольких глубоких стариков, которые помнят его с детства. Деревни называются Лужицы и Краколье. Место тихое, ни тайги, ни крайнего севера. Просто Балтийский берег в паре часов езды от Петербурга, рыбацкие дворы и огороды. Здесь жил народ Водь, один из самых малых коренных народов России, финно-угорский по корню и близкий родственник эстонцев. Себя Водь называют Водилен, так и переводится настоящее имя того, что в книгах назвали русским словом «водский».
1: Перепись 2002 года насчитала 7 десятков с небольшим человек, для кого водский был родным языком с детства. К 2010-м лингвисты говорили только о паре десятков. В последних подсчетах счет пошел на единицы, старики, которым за 80 и ни одного человека моложе. Самый молодой из известных природных носителей появился на свет в 1938-м. С тех пор родившихся на этом языке больше нет. Между глубокими стариками и их внуками – молчание, среднее поколение попросту пропущено. Может показаться, раз детей на этом языке давно не воспитывают, он умер еще тогда, когда умер последний ребенок, что услышал его от бабушки. Но есть загвоздка – годы идут, а язык все еще звучит вслух, и не только за печкой в деревенском доме.
0: С 2011 года каждое лето в Краколье приезжают студенты Тартусского университета из Эстонии, где родственный язык давно имеет письменность и государственный статус. Они разбирают падежи, слушают стариков, записывают слова на пленку. Учитель здесь чаще не природный носитель, а лингвист, который выучил водский как чужой и передает его дальше не по наследству, а по учебнику, которого на самом деле нет. Письменности у языка никогда не было. Каждое поколение исследователей заново решает, какими буквами его записывать. Похожая работа идет и в Петербурге. Еще с 1994 года лингвист по имени Мехмет Муслимов ведет городские курсы водского языка, сперва для студентов, затем просто для неравнодушных горожан, которым интересно услышать, как звучал берег залива до того, как на нем заговорили по-русски.
2: В Лужицах есть маленький музей Води, несколько комнат, собранных

0: памятная утварь и старые довоенные снимки. Раз в год деревня празднует свой день Луцава-Кавы. И туда съезжаются те, чьи корни отсюда, даже если сами они у себя говорят только по-русски. Для кого-то это единственный день за весь год, когда родное слово вообще произносится вслух при посторонних.
1: Настоящая угроза пришла не из учебников, а с моря. Рядом разрастается порт Усть-Луга, один из крупнейших на Балтике. И его территория раз за разом наступает как раз на те земли, где находятся водские деревни. Само Краколье давно потеряло самостоятельный статус и числится частью поселка при порте. Директор Института лингвистических исследований в Петербурге говорил без обиняков: если людей отсюда переселят, язык вместе с ними попросту перестанет быть живым. Исчезнет не потому, что кто-то забудет слова, а потому, что не останется места, где их произносят вслух, у моря, среди своих. Именно поэтому детали здесь важнее общих слов. Имя лингвиста, дата первой летней школы, тираж музейных фотографий. Потому что за оптимистичной строчкой «язык изучают студенты» скрывается совсем не оптимистичный счет. Носителей – единицы, желающих учиться – десятки. И это соотношение не в пользу языка.
0: Так и получается. Язык, для которого не нашлось места ни в одной школьной программе, все еще звучит не благодаря постановлениям, а благодаря студентам, которые каждое лето садятся в поезд и едут в глухую деревню под Кингисеппом слушать глубоких стариков. Они записывают за ними слова, которые больше нигде на земле не произносят так же. И, возможно, именно эти записи однажды останутся единственным местом, где Вадилайн еще можно услышать.
2: А про что рассказать вам, хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. .онлайн.
3: Была женщина, уборщица Куйбышевского обкома. Всю войну она ходила мимо одной лестницы, на которую ей велели не забираться. Через десятилетия она спустилась туда как турист и поняла, что всю жизнь ходила мимо входа в запасную столицу страны. Вот эта лестница — 192 ступени вниз. 37 метров — это высота 12-этажного дома, только опрокинутого в землю. Стены — монолитный железобетон, метровой толщины. Представьте, вас заливают в стакан из камня и закапывают под городом. В 1942 году Куйбышев, нынешняя Самара, официально стал запасной столицей. Москва могла пасть. Под обычным обкомовским зданием на улице Фрунзе рабочие из разных регионов, специально из разных, чтобы никто не видел полной картины, лили тысячи тонн бетона. Подписывали бумаги о молчании. И молчали потом до самой старости. Сталин сюда так и не спустился. Объект сдали комиссии 6 января 43 года, когда угроза Москве уже отступила. Но дежурные смены несли службу до конца войны. В тишине, в постоянных 16 градусах тепла, которые эти стены держат сами, без всякой техники. Рассекретили бункер лишь в 91 году. Преподаватели Академии культуры, что стоит прямо над ним, узнали об этом из газет. Он до сих пор числится объектом гражданской обороны. Не музейной декорацией, настоящим укрытием, готовым к работе. Город живет на поверхности, а под ним законсервированная тревога 1942 года, которая никуда не делась. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид». «О, мой гид».

1904. На этом берегу стоит рабочий лагерь, несколько десятков временных бараков, артели каменщиков, взрывники, инженеры с теодолитами. Никто не рассчитывает, что здесь вырастет поселок. Но он вырос и стоит до сих пор считанными десятками жителей прямо у путей. Мы на станции Старая Ангасолка. Позади Слюдинка и Култук – первые километры этой удивительной дороги. Впереди самый насыщенный участок всей Кругобайкалки. Лучше всего открыть этот рассказ, когда поезд уже тронется, тогда то, о чем я говорю, будет появляться за окном почти секунда в секунду. Пока стоим, посмотрите со стороны озера на мосты. Их здесь два, и они стоят буквально в нескольких метрах друг от друга. Первый – старый арочный виадук из каменной кладки, около 74 метров длиной. Его строили с 1879 по 1903. Дата ввода в эксплуатацию выбита прямо на табличке моста. Если окажетесь рядом, найдете без труда. Второй мост, железобетонный, более поздний, по нему сейчас и ходят электрички. Каменные арки с почти римским силуэтом и строгие бетонные балки в метре от них. Это не случайное соседство, это буквально граница двух инженерных эпох. Каменную кладку на этом участке выполняли артели, приглашенные из Италии. Мастера по камню, с европейской выправкой и очень конкретными требованиями к шву. Когда стоишь у подпорных стен над путями, видно, блоки подогнаны так, что шов почти исчезает.

Эти стены держат крутой склон на дорогой уже больше 100 лет, через байкальские морозы, штормовые волны и сезонные подвижки грунта. Инженеры, проходившие практику на кругобайкалке в конце царской эпохи, позже говорили, если арка держит линию без трещин через несколько зим, значит, бригада работала по лучшим европейским стандартам. Ну а теперь, что будет за окном? Участок от Ангасолки до Шумихи – один из самых плотных на всей дороге. Для понимания масштаба, на 84 километрах кругобайкалки 39 тоннелей и около 447 искусственных сооружений. Здесь, на этом отрезке, их концентрация особенно высокая. Сразу после того, как поселок останется позади, пойдут каменные галереи, однопутные, пробитые прямо в скале. Скалы здесь не просто крутые, они уклоняются прямо к воде, и инженерам начала 20 века пришлось буквально вырезать полку пути в камне. Самые опасные осыпные участки закрыты галереями. В отчетах того времени этот кусок значится как один из самых дорогих и сложных по объему взрывных работ на всем Транссибе. Чуть дальше по ходу – Киркидайский тоннель, номер 39, пробитый в массиве скалы. А если повезет с окном со стороны озера, где-то в километре восточнее промелькнет каменный виадук через губу Упорную, тоже начало 20 века, длина больше 80 метров. Там дорога балансирует буквально между скалой и водой, и это видно. Впереди Шумиха, следующая остановка. Но пока поезд набирает ход, просто смотрите на берег. Эта дорога строилась как инфраструктура империи, а осталась как ее портрет. Скалы, арки, вода, и все держится.

0: Представьте пекарню поздним вечером. На полке свежие батоны и булки, испеченные утром, еще вполне годные, теплые на вид. Через час их снимут с витрины и увезут на свалку. Хозяин пекарни не жадный и не глупый. Просто отдать эту еду ему буквально дороже, чем ее выбросить.
1: Звучит как абсурд. По подсчетам ФАА, продовольственного агентства ООН, в мире ежегодно теряется или выбрасывается около трети всей произведенной еды. А в России розничная торговля утилизирует до пятой части товара, который вполне можно было бы съесть. Здесь и выходят на сцену волонтеры. В Петербурге движение «Отдам даром еду» объединяет больше не единицы, а несколько десятков тысяч человек. Они каждый вечер приезжают к пекарням, рынкам и небольшим магазинам, забирают то, что иначе поедет в мусорный бак, и увозят нуждающимся или просто желающим. Никакой торговли, никаких денег, только список точек и расписание заездов, составленные самими участниками. Может показаться, магазину просто лень возиться с бумагами, и дело в обычной нерасторопности. Но дело серьезнее. По российскому законодательству бесплатная передача товара приравнивается к его продаже, и с нее положено заплатить налог на добавленную стоимость, как будто хлеб действительно продали. Тогда почему предприниматель просто не подарит его и не забудет о налоге? Потому что в глазах налоговый подарок обойдется ровно в ту же сумму, что и продажа, только без выручки, которой можно этот налог покрыть.
2: Поэтому первыми спасателями еды в стране стали не магазины, а волонтеры. Они забирают продукты не как покупку и не как пожертвование от лица компании, а из рук в руки, вечером, у черного хода. Пока закон думает, как считать благотворительность, эту работу вручную делают люди с рюкзаками.
3: Мы собираем истории по источникам и показываем их подтекстом. Проверьте нас. Мой гид.онлайн.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине XX века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. Себя не наблюдателем, а экспонатом.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их горами без вершин. Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами – вторая версия названия – «Страна озер с крутыми берегами».

0: Дорог нет. Добраться только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и Эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены крайнего севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них.
1: Знаете, самое забавное в этих деревянных стражах – это их прически. Вернее, их полное отсутствие. Грубо обтесанный столб наверху, треугольный нос-клюв, вытаращенные глаза, торчащие зубы и больше ничего. Ни волос, ни бороды. Будто духам все равно на эстетику. Главное, чтобы страшно. И ведь работало.
2: Попробуйте представить себе границу средневековой корейской деревни. Не таможенный пост, не забор, а вот этот уродливый столб, врытый в землю. По одну сторону – ваш дом, ваши поля, ваш порядок. По другую – лес, дорога, мир, полный чужих духов, болезней и неопределенностей. Чан-сын – это и есть та самая нервная точка, где миры соприкасаются. Страшилка на заборе, которая, впрочем, работала по полной программе. Самый простой вопрос – а что, если духи не испугаются? Ведь можно было бы вырезать прекрасного буддийского бодхисаттву или грозного генерала в доспехах. Но нет. Деревенские мастера с упорством, достойным лучшего применения, вырезали карикатуру. Нарочитую, гротескную, почти шарж. Похоже, они прекрасно понимали психологию незримых врагов. Запугать можно только тем, что они не понимают. Прекрасное – понятно. А вот эта рожа с треугольным носом – нет. Это уже моя догадка, конечно. И вот парадокс. Этот уродливый идол был многостаночником. Дорожный указатель. На нем могли вырезать сколько лит до соседней деревни. Пограничный столб. Отделял королевский лес от крестьянского поля. Санитарный кордон. Во время эпидемии к нему приходила вся деревня с ритуальными подношениями, умоляя задержать болезнь на границе. А еще местное отделение ЗАГСа. Женщины тихонько приносили ему рис и алкоголь, прося даровать сына. Представляете? Один и тот же столб отвечал и за геополитику, и за демографию. Все это, разумеется, сильно раздражало официальные власти. Страна-то была конфуцианская, с четкой иерархией, с храмами и чиновниками. А тут какая-то деревяшка, которой доверяют больше, чем указу губернатора. И что сделала власть? Подключилась. В 17 веке король Чонджо приказал установить ряд чан-сын вдоль дороги гробницы своего отца. Мол, пусть эти рожи охраняют сакральный путь монарха. Хитро ничего не скажешь. Если не можешь победить народную веру, возглавь ее. Технология создания была до смешного проста. Берется ствол, снимается кора. Намечаются три зоны – голова, лицо, тело. Лицо – самая важная часть. Вырубается глубокими грубыми надрезами. Никакой тонкой резьбы. Затем все раскрашивалось. Глаза становились еще круглее, рот краснее. Иногда добавлялась чиновничья шапка для пущей важности. Получался такой начальник дух, страшный, но свой. Карикатура на власть, которая, однако, честно работает на деревню.
3: И знаете, что самое удивительное? Эти деревянные стражи сегодня переживают второе рождение. Их уже почти не встретишь на реальных границах. Там теперь бетонные столбы и спутники. Зато они расцветают на фестивалях, в музеях народной культуры, даже в университетских кампусах за океаном. Из санитарного кордона от духов они превратились в символ национальной идентичности. Что-то в этом есть очень человеческое. Сначала мы верим, что деревяшка нас защитит. Потом смеемся над своей же наивностью. А потом снова вырезаем ее. Но уже как память о том, что мы когда-то так думали.
1: Спросите меня про СДЭ, деревянных птиц на шестах, что часто стояли рядом. История о том, как одно магическое существо ревнует к другому, а охотники этим пользуются, но это уже совсем другая сказка.

Вот парадокс, который сразу меняет все вокруг. Ольхон – степной остров. Не таожный, не скалистый, а почти монгольская степь с ковылем и редкими лиственницами. Посреди крупнейшего хранилища пресной воды на планете. 315 солнечных дней в году, и при этом прямо под ногами, напротив вот этих берегов, уходит вниз глубочайшая ткань Байкала. Около 1640 метров. Почти 2 километра воды вертикально вниз, там, где сейчас спокойная синяя гладь. Посмотрите на ту скалу у мыса Бурхан. Местные зовут ее шаманкой. По бурятской традиции, одна из 9 святынь Азии, место пребывания небесного хана Хан-Хутэ-Баабая, который, по легенде, спустился сюда вершить судьбы людей. Внутри скалы – пещера. Вход в нее для женщин закрыт до сих пор, и старые буряты относятся к этому серьезно. Никакой туристической постановки. Зимой здесь лед вырастает до полуметра толщиной и остается прозрачным, как вычищенное стекло. Под ним видно камни, пузырьки газа, трещины. В мороз лед начинает звучать, длинные стрелы. Треска уходит на десятки метров. Местные рыбаки говорят, чем громче гремит, тем крепче держит. Степь, шаманская скала, звенящий лед и под всем этим тектоническая трещина, которая не закрылась за 25 миллионов лет. Ольхон стоит прямо над ней. И, кажется, знает об этом. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема. И готово. Проверьте на своей в Батэ, а мой гид.

Вы знаете, что отпечатки этой гравюры в конце эпохи Эда использовали как упаковочный материал для экспортных товаров. То, что сегодня висит в лучших музеях мира, когда-то мяли, складывали и выбрасывали. Хокусай создал «большую волну» примерно в 1831-33 годах. Ему было уже за 70. Это не юный прорыв, это итог десятилетий наблюдения за тем, как вода движется, как небо давит, как человек мал перед стихией. Посмотрите на саму волну, она не фон и не декорация. Она живая, белая пена на гребне похожа на когти, изогнутый вал, почти как спина зверя, готовящегося к прыжку. А гора Фудзи вдали, крошечная, почти игрушечная. Хокусай перевернул привычный масштаб. Вечная гора стала меньше одного мгновения моря. И вот что поразительно. Белая пена волны по форме почти повторяет силуэт Фудзи. Хаос и вечность – зеркало друг друга. Гравюра печаталась ксилографией, тиражом. Именно поэтому она так быстро добралась до Европы. И Анри Ривьера, и художников круга японизма. Японское искусство перестало быть экзотикой и стало источником нового формального языка. Сегодня «волна» на японской купюре в 1000 иен. Одноразовая упаковка стала лицом целой культуры. Море не помнит, что было мгновением, а что – вечностью. Хокусай, кажется, знал это лучше всех. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в Батэ А. Мой гид.

0: и вдруг видите дорожный знак. Затем перекресток. Затем указатель «Улица Каберне». Вы под землей, на глубине до 80 метров. И это действительно город. Только вместо жильцов здесь бутылки, а вместо номеров зданий – сорта. Савиньон, Фитяско, Алигате, Дионис. Всего 120 километров подземных улиц. Место называется Криково. Оно в 15 километрах к северу от Кишинева. И первое, что нужно понять, этот лабиринт никто не копал ради вина. Его выкопали ради камня.
1: Под Криковой залегает известняк. Мягкий, светлый, его можно пилить обычной пилой, а на воздухе он твердеет. Идеальный строительный материал. Камень отсюда брали еще в 15 веке и брали долго. Кишинев во многом сложен из того, что вынули из-под Криковы. Получается честный обмен. Город наверху вырос ровно настолько, насколько опустела земля внизу. Пустота была не целью, а следом. А позже кто-то посмотрел на эти брошенные штреки и подумал: «Погодите, здесь же прохладно круглый год».
0: Здесь надо остановиться. Почему под землей все время одна температура? Наивно кажется, холодно, потому что недостает солнца. Но если бы дело было только в солнце, зимой внизу трещал бы мороз. Солнца ведь еще меньше. А в Крикове и в январе, и в июле около 12 градусов тепла. Разгадка в толще породы. Сорок, 60-80 метров известняка над головой работают как гигантский маховик. Они настолько медленно нагреваются и остывают, что летняя жара и зимняя стужа просто не успевают дойти вниз, их гасит толща. Волна тепла добирается на такую глубину месяцами и приходит почти плоской. Плюс сам камень пористый, он забирает лишнюю влагу и отдает, когда сухо. Влажность внизу держится под 98%. Пробка в бутылке не рассыхается, вино не испаряется сквозь нее. Природный холодильник, который никто не включал. Первое игристое по классической французской технологии здесь сделали в 1952-м. Тогда старые каменоломни и превратили в винодельню. Организатором дела был молдавский винодел Петр Унгуряну. Ниши, где раньше стояли вагонетки и лежал вынутый камень, заняли штабеля бутылок. Сегодня под вино отдано около 80 километров из 120.
1: А через два года у Криковы появилась коллекция. И вот здесь история делает поворот, которого не ждешь от тихого подвала. В 1954-м сюда из Москвы привезли трофеи Второй мировой, в том числе бутылки из личного собрания Германа Геринга. Так под молдавской землей оказалось то, что уцелело от чужого погреба. Самая знаменитая бутылка коллекции – «Пасхальный Иерусалим», разлитый в 1902-м. Ей больше 120 лет, и она лежит в темноте, где все те же 12 градусов. Всего в собрании примерно 1 500 000 бутылок. Темнота, кстати, тоже не для красоты. Свет разрушает вино, он запускает реакции, от которых в бокале появляется тон мокрого картона и вареной капусты. Виноделы называют это световой болезнью, потому и стекло делают темным. В подземелье эта проблема снимается сама собой. А зреет вино тем временем без всякого кислорода. Медленно перестраиваются кислоты, спирты и танины. Грубое становится мягким.

0: этого камня, где теперь тихо взрослеет вино. Один и тот же материал дал городу стены, а его тени — адрес.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей в боте «О, мой гид».

0: Над горизонтом висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них – действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего Северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас. Последняя страница дописывается прямо сейчас.

0: Представьте деревню-музей. Такую, где дома стоят пустые, за веревочным ограждением, а на табличках – годы постройки. Заходить нельзя, трогать нельзя, жить там точно нельзя. Логично же, раз деревянные избы такие ценные, их нужно законсервировать, как в витрине. Но в карельской деревне Кинерма решили ровно наоборот. И, кажется, именно поэтому она до сих пор жива.
1: Деревня стоит на холме в Прижинском районе Карелии, среди карелов-ливиков. Так называют южную ветвь этого народа. Место упомянуто еще в 1496-м, в писцовой книге об Онежской Пятине. К середине 16 века здесь стояло 4 двора, а в начале 20-го уже больше сотни жителей. Потом, как и сотнями северных деревень, началось обратное движение. Люди уезжали в города, дома пустели, крыши проседали. К концу 20 века в Кинерме оставалось всего несколько человек. Еще немного, и деревня превратилась бы в то, во что превращаются заброшенные северные села – труху под снегом, точку на старой карте.
0: Спасли деревню не чиновники и не музейное ведомство, а две сестры, которые сюда вернулись. Надежда Калмыкова и Ольга Гакоева выросли в этих местах. У обеих здесь были корни по материнской линии. Надежда потом восстановит родословную на 7 поколений назад, до конца 18 века. Муж Ольги, архитектор Роман Гакоев, включился в дело профессионально. Втроем они решили не просто сохранить дома, а сделать так, чтобы в деревне снова жили люди. В 1998-м в Кинерму приехали финские студенты-архитекторы на практику. 3 года подряд они обмеряли избы и фиксировали конструкции. Это стало основой для настоящей реставрации. Подняли и укрепили несколько домов, перебрали кровли. В центре деревни стоит часовня Смоленской иконы Богоматери, постройка 18 века. Она никогда не служила ничем другим, кроме как местом службы, и служит им до сих пор. 10 августа, на престольный праздник, сюда приезжает священник. Рядом избы, признанные памятниками. Дом Давыдова с резными причелинами, дом Ершовой с ажурным балконом, банька 1902 года постройки, что топится по-черному. По документам об охране культурного наследия Карелии деревня описана предельно точно. Она используется одновременно и как объект туристского показа, и как жизнеспособное поселение людей, занятых сельским трудом в его традиционных формах. Вот в этой формулировке и спрятан весь ответ на вопрос, почему Кинерма не стала музеем под стеклом.
1: Потому что дом, признанный памятником архитектуры, здесь не превращается в экспонат. В нем живут, топят печь, держат огород, принимают гостей за одним столом, а не через стекло витрины. В деревне сегодня около 15 домов, 6 из них охраняются государством как памятники, и живут в деревне круглый год 14 человек. Среди них многодетная семья, переехавшая сюда уже в новые времена, и сторожи,

0: для которых это просто дом, а не декорация. Гостей здесь принимают не экскурсоводы в костюмах, а хозяева домов. Пекут калитки, открытые ржаные пирожки с картошкой или крупой, прямо при гостях, в настоящей печи, и потом угощают ими за общим столом. Наивно можно подумать, значит, туристам сюда лучше не соваться, чтобы не тревожить чужую жизнь. Но спросите себя, а на какие деньги тогда чинить кровлю столетнего дома, которая протекает каждую весну? Живому дому нужны живые деньги, а не только статус памятника на табличке. Разгадка не в том, чтобы закрыть деревню от мира, а в том, чтобы гость входил в нее как в чужой дом, а не как в аквариум.
1: Каждый год в Кенерму приезжают тысячи туристов. Деревня в две улицы принимает поток, какого не выдержала бы иная городская гостиница. И все равно она не рассыпалась на сувенирные лавки, потому что туризм здесь пристроен к жизни, а не заменил ее собой. В 2016-м Кенерму приняли в Ассоциацию самых красивых деревень России, случай почти уникальный для карельского захолустья. Но табличка досталась не пустой декорации, а деревне, где по утрам все еще топят печи и выгоняют скот. Наверное, поэтому здесь и работает то, что не работает в стеклянных музеях под открытым небом. Сюда хочется не просто посмотреть, а вернуться. Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема — и готово. Проверьте на своей в боте. «О, мой гид!» Проверьте на своей в боте. «О, мой гид!»

0: Каждое лето толпы людей поднимаются на смотровую площадку у Кокколи, встают на том самом месте, где когда-то работал художник Эйра Ярнефельд, и снимают тот же вид на озеро Пиелинён, что он писал больше века назад. Этот пейзаж – самый узнаваемый в Финляндии. Его печатают в школьных учебниках, вешают в кабинетах и показывают гостям страны как визитную карточку.
1: Наивно думать, что слава горы взялась просто из удачного ракурса, который приметил художник с мольбертом. Но тогда откуда на склоне той же горы взялась расщелина, куда десятилетиями клали дары, и пещера, которую местные до сих пор называют чертовой церковью? Коли стоит на границе Лииксы и Иенсуу, в Северной Карелии, на берегу озера Пиелинён. Национальный парк здесь появился в 1991-м. Год спустя правительство объявило вид с вершины национальным пейзажем страны.
2: Летом 1892-го на Коли приехала компания молодых художников, увлеченных карельской темой. Ярнефельд, писатель Юхани Ахо, живописец Венни Сольдан Брофельд. Тем же летом сюда добрался в свадебное путешествие композитор Ян Сибелиус с женой Айно, сестрой Ярнефельда. Он вернется на Коли еще раз в конце сентября 1909-го и запишет в дневник: «Коли – одно из сильнейших переживаний моей жизни. Замыслы. Гора. Считается, что именно тогда родился план его четвертой симфонии. С тех воспоминаний и родился культ национального пейзажа. Тропа, гостиница, смотровые площадки, толпы людей, желающих встать там же, где стояли великие».
1: А в 12 километрах южнее, на берегу того же Пиелинён, есть пещера длиной в 33 метра, изогнутая, как буква Z. Внутрь заходит пригнувшись, местами на четвереньках. Дальше можно выпрямиться, а самый дальний угол тонет в темноте. Народное предание уверяет, это лишь притвор настоящей церкви черта, и тот, кто доберется до задней стены, разглядит там скамьи маленького подземного храма. Пещеру связывают с именем колдуна Укка Кинолайнена. Рассказывают, что источники вскипали, стоило ему приблизиться. Художник Ярнефельд побывал здесь в 1893-м и нацарапал на стене краской стих о святости этого места. Надпись подновляли в 1939-м, и она читается до сих пор. А у северного торца гостиницы на Укка-Коли лежит расщелина в огромном валуне, которую зовут Жертвенной. Гидам она особенно нравится. Рассказывают про гордую Аннику, которая отказалась бросить туда дар и в наказание потеряла в трещине обручальное кольцо, а с ним и свое счастье. Такую же историю связывают с судными камнями по Хаколе, откуда, по легенде, сбрасывали связанных провинившихся. Фольклористка Кирси Лаурин из Хельсингского университета собрала сотни личных рассказов посетителей парка и заметила: одни и те же люди в одном и том же тексте всерьез пересказывают легенду о расщелине и тут же сомневаются в ее правдивости. Она пишет, что предание живет именно на этой границе. В него не обязательно верить, чтобы оно продолжало действовать. Исследовательница Риетта Райния изучает акустику чертовой церкви. Гладкие стены пещеры возвращают звук отдельным, будто чужим эхом. И это, возможно, объясняет, почему место веками казалось нечистым. А в приходских книгах Лииксы сохранилась запись 40-х годов 19 века. Местный священник упоминает жителя Коли, слывшего колдуном, не легенда с открытки, а строка

0: из церковного архива.
1: Сама гора старше любой легенды. Белые скалы на вершине — кварцит, бывший песок Древнего моря, который свело жаром и давлением в твердый камень при горообразовании почти 2 миллиарда лет назад. А ледник расчистил и отполировал его лишь под самый конец своей работы. Рядом, восточнее гряды, обнажается порода еще старше — гнейс возрастом свыше 2,5 миллиардов лет, один из древнейших в Финляндии. Туристический культ и живой обычай на Коли не сменяли друг друга. Они шли рядом. Пока одни фотографировались на фоне пейзажа Ярнефельта, другие все еще подходили к расщелине с чем-то в кармане, просто на всякий случай. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот-о, мой гид. Атлантиду. Бот-о, мой гид.
2: Представьте. Минус 30, кедровая тайга, наст скрипит под ногами, и вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает, именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 километров в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. 750 духов. Пока.

0: Представьте деревню, где почти нет мужчин. Не потому, что они ушли на войну, они в море. Так было веками. Мужчины Кихну садились в лодки, уходили бить тюленя, ловить салаку, наниматься матросами на дальние рейсы и пропадали на недели, а то и месяцы. Оставшиеся на суше не ждали молча. Они пахали, растили детей. И еще пели, ткали, судили споры и решали, как острову жить дальше.
1: Остров этот совсем маленький. 3 на 7 километров посреди Балтики, у эстонского побережья. Добираться 4 часа на пароме. Живет там человек около 700. И это на 4 деревни сразу. Такая крошечная община давно могла раствориться в большом мире, как растворяются диалекты и ремесла везде, где на смену им приходит работа на материке. Но случилось наоборот. В 2003-м ЮНЕСКО назвала культурное пространство Кихну шедевром устного и нематериального наследия человечества, а позже включила его в основной список, рядом с испанским фламенко и монгольским горловым пением. Держится это пространство на женщинах. И держится буквально на нитках, а не образно. Главный символ острова – полосатая юбка-курт, которую ткут и вяжут сами

0: хозяйки и своей же шерсти на домашнем станке. И вот что удивительно, по этой юбке остров умеет читать судьбу женщины, как по паспорту. Незамужняя носит юбку с яркими, кричаще красными полосами, сигнал, что в жизни все хорошо и она свободна. После замужества в узор вплетаются темные полосы. Это не траур в привычном смысле, а прощание с девичеством, которое тоже кончилось. А вот настоящий черный курт-остров понимает однозначно – женщина потеряла близкого. Вдова носит черное не меньше года, и по числу темных нитей в подоле опытный глаз на кихну может сказать, сколько времени прошло с похорон мужа.
1: Могло бы показаться, что это музейный костюм для туристов. Но нет, женщины кихну до сих пор в этих юбках доят коров, чинят заборы и разъезжают по песчаным дорогам на мотоциклах с колясками. Мотоциклы – наследство советских времен. После того, как Эстония получила независимость, на острове осталась целая коллекция старой техники, и она прижилась. Мотоцикл с коляской – не курьез для фотографии, а обычный транспорт бабушки, которая везет внука в детский сад, придерживая подол полосатой юбки одной рукой. Свадьба на Кихну – отдельная история, и она длится не один вечер, а 3 дня подряд. Первый день в доме невесты, второй – в доме жениха, где невесту встречают особыми обрядами перехода, а третий отдан гостям и общему застолью деревни. Внутри – руническое пение, старинные игры и причитания, повторяющиеся из поколения в поколение почти без изменений. Мари Митас, глава фонда, хранящего культурное пространство Кихну, говорит просто – главная роль здешних женщин – держать традицию живой.
0: А вот мужское лицо острова. Фигура почти легендарная, и здесь придется сделать честную оговорку. Самый знаменитый уроженец Кихну – капитан Энуэта, которого весь остров звал просто Кихну Йинь – Йинь с Кихну. Родился он в конце 1848 года в рыбацкой семье, с юности ходил на парусниках, а к концу века командовал собственным судном «Фортуна» и ходил за красным деревом в Южную Америку, без официального капитанского диплома, отчего его и прозвали «Диким капитаном». Про него рассказывали десятки историй, как он спорил с портовыми чиновниками и торговался с иностранными купцами, и легенда обогнала факты еще при его жизни, так что сегодня трудно понять, где кончается один Энуэта и начинается миф о нем. Через полвека писатель Юхан Смуул сделал из этих историй пьесу «Дикий капитан», а по ней сняли фильм. И есть версия, что именно кихнусский моряк одолжил свои усы знаменитому капитану Врунгелю, хотя автор мультфильма прямо об этом не говорил. Это красивое предположение, а не доказанный факт. В этом и есть суть Кихну. Мужчины уходят за горизонт и становятся легендами, а женщины остаются на берегу и становятся хранительницами. Без одних не было бы историй, без других – некому было бы их помнить.
2: Сегодня равновесие острова меняется. Молодые семьи чаще уезжают на заработки в Швецию или Финляндию. А туристов летом приезжает около 30 тысяч, в несколько раз больше, чем самих жителей. Кто-то видит в этом угрозу, традиция превращается в товар для приезжих. Но пока 90-летняя Вирве Эльфриде Кёстер, местная песенница, помнящая наизусть больше 250 сложенных ею самой песен, поет их вслух, а не только для этнографов с диктофоном. Культурное пространство Кихну остается не музеем, а живой деревней, где юбка на теле говорит о человеке больше, чем любая запись в паспорте. Эта история одна из сотни. Остальные и карта к ним – мойгид.онлайн. Карта к ним – мойгид.онлайн.

Один из бывших китобоев Хусавика однажды сказал журналистам, что утренний выход в море для него тот же промысел, что и раньше. Только добыча теперь другая – восхищение людей. Хусавик стоит на берегу залива Скьяльфанди, в переводе «дрожащий», названный так из-за частых землетрясений. Холодные течения поднимают со дна богатые питательными веществами слои воды. Это идеальная кормовая зона. До 20 с лишним видов китообразных фиксируют здесь регулярно, включая синих китов и атлантических беломордых дельфинов. Но главный герой – горбач. Именно он летом выпрыгивает у самого борта, обдает людей фонтаном брызг и исчезает так же внезапно, как появился. Сам город куда старше своей китовой репутации. В IX веке швед Гардар Сваварсон перезимовал в этой бухте, оставил несколько домов, и поселение осталось. Так появился Хусавик, бухта домов, и это, по всей видимости, старейшее постоянное поселение Исландии, старшее Рейкьявика. Столетиями город жил рыбой и сельским хозяйством. Китовые сафари появились лишь во второй половине 20 века, когда Исландия отходила от коммерческой охоты. Компании сегодня честно называют вероятность встречи с китом до 98%. Здесь же работает музей китов, который считают единственным в мире, целиком посвященным этим животным, от старых гарпунов до записей акустики китовых песен. Один из капитанов как-то признался: когда кит несколько минут кружил вокруг лодки, он впервые почувствовал себя не наблюдателем, а экспонатом. А не наблюдателем, а экспонатом.

0: потратили 1500 лет на стройку, и никто так и не оставил записки «Зачем?». Вот вам Стоунхендж в двух словах. Но давайте разберемся. Те, кто начал все это около 3000 лет до нашей эры, не были никакими друидами. Генетический анализ показал, это неолитические земледельцы, пришедшие из континентальной Европы. Люди, чья жизнь зависела от урожая, а значит, от неба. И небо они сюда буквально встроили. Главная ось комплекса точно направлена на восход солнца в день летнего солнцестояния. Посмотрите прямо вдоль центральной аллеи. Это не случайность. Это намерение.
1: Но вот парадокс. Астроном Джеральд Хокинс в 60-е годы прошлого века объявил Стоунхендж древней обсерваторией, способной предсказывать затмения. А в 2023 году группа астрономов пересчитала все заново и вежливо объяснила, что как точный календарь это не работает. Небесная функция есть, но она скорее ритуальная, чем инженерная. И еще кое-что. Здесь хоронили. Кремационные захоронения разных эпох – это культ предков, растянувшийся на века. Рядом следы грандиозных пиров. То есть это одновременно кладбище, храм и место сезонного праздника. Странная комбинация, но только по нашим меркам. Стоунхендж не разгадан, он переписывается. И каждое летнее солнцестояние тысячи людей приходят сюда смотреть на тот же восход, что и 5000 лет назад. Будто проверяют, не изменилось ли что-нибудь.

Здравствуйте! Сегодняшняя история звучит как одна долгая нота. Она начинается колокольным звоном, обрывается тишиной пушечного залпа и снова возвращается звоном, потому что бронза, из которой веками лили и колокола, и пушки, это, по сути, один и тот же металл, сплав меди и олова. Форму ему придавала не природа, а история. В мирные годы он звучал над городом, вонно им настрелял. Осенью 1700 года русская армия потерпела катастрофу под Нарвой. В одном сражении была потеряна почти вся полевая артиллерия. Пушки нужны были немедленно, а меди в казне не хватало катастрофически. И тогда Петр I пошел на шаг, который современникам казался почти кощунственным. 4 февраля 1701 года он повелел снять четвертую часть колоколов со всех церквей и монастырей России и отправить их на переплавку. К лету на московском пушечном дворе собрали около 90 тысяч пудов колокольной меди. Это почти 1500 тонн бронзы, еще недавно созывавшей людей на службу. Первые пушки из этого металла отлили уже 11 марта того же года, а к концу месяца готовых орудий было 12. Всего же за 1701 год удалось получить около 180 тонн бронзы и отлить из нее 268 орудий. Можно только представить, как звучала тогда Россия. В городах и селах, где еще вчера в урочный час плыл над крышами колокольный звон, вдруг наступила непривычная тишина. Звонницы опустели, а бронза, которая их наполняла, превратилась в жерло новых пушек, отправлявшихся на войну со Швецией. Народ прозвал те события по-своему, не слишком ласково. Но именно эти орудия помогли переломить ход Северной войны, которая для России началась позорным поражением, а закончилась победой и выходом к Балтийскому морю. А дальше история совершила круг, и не один. Спустя столетие с лишним, после Отечественной войны 1812 года, случилось обратное превращение. Один из колоколов на колокольне Ивана Великого в Московском Кремле, разбитый во время войны, отлили заново, и в сплав добавили бронзу трофейных французских пушек, отбитых у армии Наполеона. Получившийся колокол весом около 65 тонн зазвучал уже не как оружие, а как память о победе. Французская бронза, еще недавно стрелявшая по русским войскам, теперь созывала людей к службе благовестом. Тот же путь бронза проходила и после других войн. После победы России в войне с Турцией 1877-78 годов в Петербурге перед Троицким собором выросла целая колонна славы. 28 метров высотой, сложенная из 128 трофейных турецких орудий, уложенных пятью рядами одно на другое. Пушки, которые могли убивать, стали памятником миру. Молчаливым, но по-своему говорящим не хуже колокола. У этой колонны, впрочем, была и своя тишина. В 1930 году советская власть памятник разобрала, а бронзу вновь переплавили. На этот раз не в колокола и не в пушки, а просто в сырье для нужд молодой страны. Лишь в 2005 году на том же месте установили точную копию колонны, и звон истории, прерванный на 75 лет,

Свет снова зазвучал, пусть и в виде безмолвного памятника. Так и получается, одна и та же бронза за три столетия успела побывать колоколом, пушкой, снова колоколом, снова пушками, памятником, ломом и опять памятником. Она не помнит, чем была вчера, она просто ждет, когда ее переплавят заново, и решит, услышим мы ее как выстрел или как звон.

В ноябре 2018 года американский миссионер Джон Аллен Чау подкупил рыбаков, тайно добрался до берега Северного Сентинеля и был убит стрелой. Индийские власти даже не стали пытаться забрать тело. Слишком велик риск для обеих сторон. Северный Сентинель – небольшой остров в Бенгальском заливе, формально территория Индии. Вокруг него действует запретная зона радиусом 5,5 километров. Не военная, не радиационная. Просто государство решило, что люди внутри этого круга имеют право жить без нас. Сколько их там, никто не знает. Перепись 2011 года зафиксировала 15 человек. Цифра абсурдная, никто их лично не считал. Антропологи называют от 15 до 400. Густой лес скрывает поселение, а вертолеты, снижающиеся для наблюдения, встречают стрелами из лука. Язык племени не расшифрован, не записано ни единого слова с достоверным переводом. На планете, где изучают речь дельфинов через спектрограммы, есть человеческое сообщество, чья речь принципиально не зафиксирована. Запрет существует не только ради них. У людей в многотысячелетней изоляции нет иммунитета к нашим болезням. Грипп способен пройти по малой популяции как огонь. Опыт соседних андаманских народов это подтверждает. После контакта численность рухнула в разы за несколько десятилетий. Было одно исключение. В 1991 году часть сентинельцев вышла к воде без оружия. Взяла кокосы из рук индийской экспедиции. Одна женщина подняла лук мужчины и опустила его в землю. Жест, который прочитали как «не угрожай». Через несколько лет племя снова стало стрелять в любые суда. Береговая охрана патрулирует воды. В лесах по-прежнему видны фигуры и костры. Племя живет охотой и собирательством, не зная о спорах в ООН, где их приводят как пример того, что право «оставьте нас в покое» иногда весомее нашей жажды изучать и спасать. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес – ООО «Мой гид» в Телеграм.

Прежде чем поезд тронется, посмотрите на мыс со стороны озера. Если повезет с окном, вы увидите подпорную стену из тесаного камня. Высокие арочные пролеты, почти 100 метров в длину, и все это стоит прямо над водой. Ее построил инженер Луиджи Феррари, итальянец, приглашенный специально как мастер каменных конструкций. Отсюда и название – итальянская стенка. Это не мост и не тоннель, это щит между осыпающейся скалой и рельсами. И при этом архитектура, сделанная явно на показ. Поезд трогается, и самое время рассказать, где мы оказались. Под Шумиха – это таежная ложбина вдоль речки Большая Шумиха. Несколько десятков домов, большинство из которых летом принимают туристов, а зимой пустуют. Никакого городского шума, речка, пляж, редкий дым из трубы. Но при этом один из самых насыщенных инженерных узлов на всей Кругобайкалке. На двух соседних речках Большой и Малой Шумихи стоят два моста. Рядом арочный железобетонный виадук. Подпорные стенки, каменная галерея, и все это

0: пределах 15 минут пешком. Для инженеров начала 20 века этот участок был по существу учебником. Каждая форма защиты от рельефа – своя задача, свое решение. Осыпь – арочная подпорка. Камнепад – закрытая галерея. Овраг – виадук. Речка – мост. И все это ради одной узкой железнодорожной линии. Большая Шумихинская каменная галерея, 7-й номер по реестру сооружений КБЖД, это буквально крыша над путями. Камни и снег с осыпающейся скалы уходят по своду вниз, к берегу, минуя рельсы. Сейчас по прямому назначению ее не используют, но она стоит. Из окна она выглядит как низкий тоннель без горы, с арками, открытыми в сторону Байкала. Со стороны воды, говорят, это еще красивее. Камень, который одновременно работает и как щит, и как пропорционально выверенный объект.
1: А теперь вперед, потому что впереди самый длинный тоннель всей дороги. Он не здесь, он чуть дальше по маршруту, ближе к следующей остановке. Но к нему стоит быть готовыми заранее. По всей Кругобайкалке 39 тоннелей, общей длиной больше 9 километров. Большинство из них пробиты через береговые скалы буквально в нескольких метрах от воды. Там, где мыс нельзя было обойти, его прошивали насквозь. Динамит, кирка, тачка. Породу вывозили вручную и тут же, на месте, обращали в подпорные стены и арки. Камень, который мешал дороге, становился ее опорой. За окном сейчас будет чередоваться одно и то же – свет, скала, темнота, снова свет, и Байкал то исчезает, то возвращается. Это и есть та самая логика дороги, которую мы почувствовали еще от Слюдянки и Старой Ангасолки. Берег здесь не пускает, его приходится брать с боем метр за метром. Следующая остановка – Половинная. Там другая история, но та же порода под ногами и тот же Байкал за стеклом. 39 тоннелей, и каждый – это место, где скала не уступила, пока в нее не вошли с динамитом. Вот что такое эта дорога.

Осень 1611-го. На площади перед Кремлем стоит мясник Кузьма Минин и говорит горожанам одну простую вещь – страна гибнет, и если не мы, то кто? За его спиной – каменные стены, которым к тому моменту уже почти 100 лет. И именно этот Кремль, именно эти башни над Волгой становятся точкой сборки народного ополчения, которое через год войдет в Москву и выбьет оттуда польский гарнизон. Строить нынешний каменный Кремль начали в начале 16 века, после пожара 1513-го, когда старые деревянные укрепления на мысу над слиянием Оки и Волги выгорели почти полностью. Москве нужна была серьезная пограничная крепость на восточном направлении. Проект связывают с итальянским зодчим Петром Фрязиным, и это видно невооруженным взглядом. Посмотрите на зубцы стен, характерный ласточкин хвост, как на московском Кремле, как на Сфорцеско в Милане. Это не случайное сходство, это одна школа, одна фортификационная традиция, которую московские князья тогда целенаправленно приглашали на службу. Стены здесь толщиной до 5 метров. Периметр около 2 километров, один из самых протяженных среди российских кремлей. И по этому периметру можно пройти полный замкнутый круг по боевому ходу, такая возможность сохранилась далеко не везде. Обратите внимание на перепад высот, внутри стен он составляет около 80 метров. Боевой ход то поднимается, то обрывается вниз, это не архитектурный каприз, это рельеф, намеренно включенный в систему обороны. Башен изначально было 13, 5 прямоугольных и 8 круглых. Две утрачены. Остальные вынесены наружу линии стены. Это классический прием фланкирующей обороны, когда из боковых бойниц башни можно простреливать участок стены вдоль, не давая противнику к ней приблизиться. И вот главный факт, который объясняет, почему этот Кремль стоит в одном ряду с самыми серьезными крепостями страны. За всю свою историю он ни разу не был взят штурмом. Ни разу. Это не легенда, это отсутствие в летописях факта падения. Крепость, построенная как пограничный форпост, так и осталась непробитой. Внутри этих стен, впрочем, происходило разное. В 17 веке Ивановская башня служила политической тюрьмой. То есть Кремль был не только щитом от внешнего врага, но и инструментом государственного контроля, место заключения для опасных людей внутри самой системы. В 19 веке Кремль едва не потерял себя. Стены частично разбирали, ремонтировали без понимания конструкции, засыпали ров. Нижние ярусы башен оказались в постоянной сырости. Масштабная реставрация началась только в 1949-м. Ее вел архитектор Святослав Агафонов, фактически восстанавливавший логику старой инженерии по следам, которые еще оставались в камне. Сегодня по стенам открыт маршрут, в башнях – музейные пространства. Но если остановиться здесь, на боевом ходу, и посмотреть вниз на Волгу, становится понятно, почему именно отсюда, с этой высоты, Минин мог говорить о сопротивлении так, что его слушали. Крепость, которую не взяли, это особый аргумент. Спросите меня про Дмитриевскую башню, главный въезд в Кремль. Там хранится история одного иностранца, который обмерил эти стены в 18 веке и написал то, что русские архивы предпочли забыть.

0: Перед вами единственное из семи чудес древнего мира, которое не исчезло. Но вот парадокс. То, что вы видите сейчас, уже не совсем то, что строили 4500 лет назад. Изначальная высота пирамиды Хеопса – около 146 метров. Облицовка – гладкий белый известняк, который в солнечном свете превращал ее в слепящий маяк над пустыней. Сейчас и вершина ниже, и облицовка утрачена. Время и люди разобрали ее на строительный материал.
1: Внутри около 2,3 миллионов блоков. Отдельные камни в верхних конструкциях весят десятки тонн. И при этом грани пирамиды выровнены почти строго по сторонам света. Без компаса, без геодезических приборов. Как именно египтяне добивались такой точности, до сих пор предмет научного спора.
2: В 2017 году пирамиду просветили космическими частицами. Муонная томография выявила над Великой галереей скрытую пустоту. Что это, разгрузочное пространство или неизвестная камера, пока открытый вопрос. Комплекс Гизы строился как единый погребальный ландшафт. Три главные пирамиды, малые пирамиды-спутники, долинные храмы, гробницы. Не отдельные монументы, продуманная система. То, что пережило 45 веков, сейчас охраняют строже, чем когда-либо, и продолжают изучать методами, которые египтяне не могли вообразить.
3: Театральный Петербург. Экскурсия-спектакль «Бюро 7 гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
4: В прошлый раз Илья рассказывал о пассаже и о дамах полусвета, которые здесь прогуливались. Теперь он выводит нас на Михайловскую площадь и разбирает, чем купеческая Александринка отличалась от придворного Михайловского.
5: Магазин.
6: Да, лето. А это звездочка. Это Валя, это звездочка. Звездочки наши. Ну, душеньки наши, там, бабочки наши. Понимаете, это просто ласкательное слово, оно, которое становится этим. Вот. Значит, или и последнее заканчивается. Девушки, на которых не женятся. На которых не женятся, да. Да, к сожалению, мы по жизни знаем, что много таких есть. Вот таких, это не девушек таких, а взаимоотношений. Сначала это пылкая влюбленность, потом это переходит в привычку, потом от этого не отойти, но не мне вам рассказывать. Это все, и в литературе все это есть, и в жизни это есть еще больше, чем в литературе. И вот здесь как раз место вот этого променада, потому что, посмотрите, здесь же... магазины, извините за такой термин, вырви глаз. Посмотрите, и одежда, а там будут еще ювелирные изделия, и современные, и старинные, на что я смотрю, что называется, спуская слюну. На самом деле,
5: глаза разбегаются.
6: Вот именно, вот это точное определение. Ага. Это и есть пассаж. Ага. И он уже существует. Ну, почти 200 лет, чуть-чуть не доходя. Он с середины 19 века, значит, середина 20-го, и еще 75 лет. Почти 2 века. Представляете, сколько здесь перехожено, перекуплено, перезнакомлено, какие здесь всякие трагедии и так далее, и так далее. И комедии. Возвращаемся к театру. Значит, в октябре 42-го года мы сейчас выйдем на площадь итальянскую, на площадь Михайловскую. Значит, вот это помещение, которое, которое построено как часть пассажа. И во время Великой Отечественной войны здесь в 1942 году, второй год блокады, 1942, образуется городской театр, где формируются фронтовые бригады, где наиболее активно была такая, ну, кто-то ее помнит, Галина Короткевич, еще выступала по телевидению, наверное, уже сейчас ушла из жизни, думаю, что. Вот. И с 1959 года, то есть уже в наше время близкое, театру,

0: Театр получил имя театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Это вот с той стороны. Вот. Первая, значит, постановка этого 50-х годов – это «Русские люди» Константина Симонова. Вот. И сейчас, вот, значит, пройдя по этому пассажу, мы с вами выходим на Михайловскую площадь.
1: Ничего, а Московского. Было принято заходить в этот театр с Невского проспекта?
0: Нет, только с итальянской. С итальянской. Не отсюда, не надо ходить.
1: А как жители Петербурга изначально... Это есть какая-то градация театров? Можно ли их сравнивать?
0: Можно.
1: Лучше, какой популярный?
0: Очень точный вопрос.
1: Какое место занимает?
0: Очень точный вопрос. Значит, Александринский театр, который мы с вами уже знаем, да, это театр купеческий. Кто туда ходил? Гостинодворцы. Значит, любимый репертуар Александринского театра Александр Николаевич Островский. Недаром же площадь-то называется площадь Островского. Это из купеческого быта, это вот, значит, закрытые в этом в светлице девушки, которых хотят выдать так, как нужно отцу с матерью, не так, как и хочет ее сердце и все прочее, понимаете? Это Гостинодворский театр. И когда в начале, это конец 19 века, оттуда вдруг с подмостков Александринский звучит «Люди, львы, орлы, куропа», они сначала обалдели, а потом начали смеяться, потому что они не понимают, что это Чехов, что это Чайка. Сейчас ее ставят везде и везде, а первый раз в Гостином дворе, это не в Гостином дворе, а в Александринском театре, что одно и то же в данном случае, это не поняли. И Чехов бежал из Петербурга на Московский вокзал, в Москву уехал. Меня здесь не поняли. Конечно, не поняли этот символистский театр. Значит, Александринка театр купеческий, ну, не только, но преимущественно. Для гостей, совершенно верно. Вверх он красивый очень, вы же знаете, и все знают. А вот, например, Михайловский театр – это французская драма, и по-французски. Это немецкая пьеса, и туда ходит двор. Двор в основном ходил Михайловский театр, о чем мы поговорим. Не в Александринку. Такой простоватый театр. Александринка – простоватый театр. Вот. Так что вы совершенно правильно сказали. Ну, а вот сейчас-то более все более демократично. Ну, кроме, конечно, Мариинского театра, которого мы еще с вами сходим. Вот
1: ну,
0: такое
1: а
0: место.
1: Ну, а Комиссаржевский?
0: Ну, он такой демократичный.
1: Ну, для всех.
0: Да, конечно, конечно, конечно. Там пьесы, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Угу. В всяком случае, да, хорошо.
2: Спасибо Илье Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Харитоновичу и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется.

0: Когда впервые оказываешься у уличного лотка где-нибудь в Бангкоке или Ханое, первое, что ощущаешь, это жар. Не метафорический, настоящий, от вока, от бульона, от угля под решеткой. И вот в этом жаре весь смысл. Потому что уличная еда здесь не дешево и сердито, это повседневный язык города. Потому кто стоит у лотка, как быстро идет очередь, что именно шипит в масле, считывается социальный ритм целого района. Иногда и вся история страны.
1: Возьмем, например, паттай. Большинство думает, старинное крестьянское блюдо – чуть ли не тысячелетняя традиция. А на самом деле это изобретение 20 века. Тайские власти целенаправленно продвигали его как символ тайскости – доступный, уличный, понятный всем. И сработало. Сейчас в Бангкоке его жарят на мощнейшем огне буквально за 3 минуты. Запах тамаринда, хруст лапши – и готово. Это не реконструкция старины. Это живой политический выбор, который стал вкусом.
0: Том-ям – другая история. Кислый, острый, ароматный. Он работает почти как пароль. Если суп настоящий, значит место настоящее. Тайцы доверяют лоткам, где бульон кипит непрерывно. Не потому что суеверие, потому что горячее – значит свежее. Это простая и железная логика тропического климата.
1: Теперь Вьетнам. Слушайте, там есть один лайфхак, который стоит дороже любого путеводителя. Хочешь найти хорошую еду, ищи очередь из местных. Не туристов. Именно вьетнамцев. Если у лотка стоят они, значит оборот высокий, продукт свежий, рецепт проверен. Если место пустое, уходи. Это не снобизм. Это алгоритм.
0: Фо – бульон долгий, прозрачный, собранный вокруг рисовой лапши и трав – это архитектура. Буквально конструкция, в которой каждый элемент несет нагрузку. А баньми – вот пример того, как история переваривает сама себя. Французский багет – колониальное наследие, и вьетнамцы взяли его, набили местной начинкой, вынесли на улицу. Получился совершенно новый объект. Не компромисс, победа.
1: Малайзия – это вообще отдельное чудо. Лакса – суп, в котором в одной тарелке сходятся малайская, китайская и индийская традиции. Не смешиваются в кашу, именно сходится каждая узнаваемо. Сатай на углях, арахисовый соус, маленькие порции в общем пространстве – это не просто еда, это модель многонационального общества за столом. Хаукер-центры – там не хаотичный базар, а организованная городская экосистема. Дешево, быстро и абсолютно достойно.
0: Индонезийский наси горенг, жареный рис, звучит просто. Но это почти философия. Базовый продукт один – рис, вчерашний – остатки. А культурных версий столько, сколько островов. С яйцом, с курицей, с креветочной пастой, с тем, что есть. Каждый регион меняет акценты. Одна форма – там множество идентичностей. Это и есть Индонезия.
1: Теперь несколько вещей, которые лучше знать заранее. Палочки в рис вертикально, не втыкать никогда. В китайской традиции это похоронный жест, за столом это серьезная ошибка. Там, где едят руками, берут правой. В странах с мусульманскими нормами левая рука считается непищевой в бытовом обиходе. К общей тарелке не тянуться своим способом. Если вокруг едят иначе, просто смотри, как делают соседи, и повторяй. Это не ограничение. Это приглашение.
0: И последнее. Вьетнамские власти сейчас теснят уличную торговлю с тротуаров. Регулирование, порядок, все понятно. Но именно эти лотки, этот дым, эта очередь в 6 утра и есть живая культурная идентичность. Не в музее, не в ресторане со звездой Мишлен. Вот здесь, у кастрюли. Когда ты в первый раз улыбнешься продавцу в ответ на его улыбку, и получишь тарелку, которую не заказывал, но именно ту, что нужна. Ты поймешь, еда здесь никогда не была просто едой. Она была способом сказать: «Я вижу тебя, ты свой». Я вижу тебя, ты свой.

312 год до нашей эры. По узкому ущелью Сик, 200 метров отвесного камня справа и слева, тянется цепочка верблюдов с тюками перца и мирры. Воздух здесь пахнет горячим песчаником. Впереди розовый фасад высотой с 10-этажный дом, вырезанный прямо в монолите. Это не построено. Это вычищенные скалы, коринфские колонны, египетские орлы, восточный орнамент. Все в одном куске камня. Посмотрите на этот фасад внимательно. Он говорит не об искусстве, он говорит о деньгах. Набатеи держали здесь перекресток двух главных торговых путей Ближнего Востока. Один от Красного моря к Дамаску, другой от Персидского залива к Средиземноморской Газе. Через Петру шли индийский перец, арабский ладан, африканская слоновая кость, египетские ткани. Набатеи брали пошлину, охраняли купцов, главное, продавали воду посреди пустыни. Этот водопровод, вырубленный прямо в скалах Сика, держал в живых до 20 тысяч жителей. Но когда в первые века нашей эры морские маршруты вытеснили сухопутные, деньги ушли к портам. Петра опустела. На несколько столетий ее скрыли пески, а местные бедуины отгоняли чужаков рассказами о проклятых сокровищах. В 1812 году швейцарец Иоганн Бургхард, переодетый паломником, уговорил проводников показать ему старые гробницы, и европейцы увидели город, который считали легендой. Сегодня исследовано лишь 15% территории. 85% под землей. Город, который однажды уже исчез, еще не до конца вернулся. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид –

Утром 29 марта 1848-го жители городков на обоих берегах Ниагары проснулись от тишины. Не от звука, от его отсутствия. Грохот водопада сопровождал их всю жизнь, как сердцебиение, постоянное, неостановимое, само собой разумеющееся. И вдруг ничего. Только ветер. Люди выбегали на улицу, думая то, что оглохли. Потом бежали к реке. Там, где еще накануне с высоты 50 метров обрушивались сотни тысяч тонн воды в секунду, теперь торчали мокрые камни. Ниагарский водопад стоял. Как такое вообще возможно?

Ниагара питается от озера Эри, одного из великих озер. Вся вода, которая низвергается через водопад, сначала проходит через узкое горло реки в самом начале, у города Буффало. Именно там и случилось то, что казалось немыслимым. Зима 1848-го выдалась суровой. К концу марта озеро Эри было забито льдом. 28 числа задул сильный юго-западный ветер и погнал миллионы тонн ледяных глыб к северо-восточному краю озера, прямо к устью реки Ниагара. Льдины громоздились одна на другую, набивались в горло реки плотнее и плотнее, пока не встали намертво. Ледяная пробка длиной в несколько километров закупорила реку так, что вода почти перестала течь. К утру 29-го водопад умолк. Первыми это заметили не люди, заводы. Фабрики на берегах Ниагары работали от силы падающей воды, и один за другим они начали останавливаться. Нет воды — нет энергии. Потом замолчали мельницы. Рыба оказалась на суше, вместе с речным дном, которое обнажилось так, как его не видел ни один живой человек. Тогда на дно реки спустились люди. Они ходили там, где никогда не ступала нога человека, между камнями, выли и тине, среди выброшенной на сушу рыбы. И находили вещи. Войны оставляют следы везде, даже на дне рек. Выли лежали штыки, мушкеты, томагавки, оружие со времен войны 1812-го. Несколько десятилетий течение ворочало это железо по дну, а теперь оно просто лежало и ждало. Американские кавалеристы, по одним сведениям из местного гарнизона, выехали прямо на речное дно и устроили там показательные маневры. Рабочие пароходной компании «Made of the Mist» воспользовались случаем. Динамитом разрушили несколько опасных подводных скал, которые мешали навигации. Делали это уже давно, но никак не могли подобраться. На берегах тем временем нарастала тревога. Люди, выросшие под непрерывный гул водопада, воспринимали тишину как знак. Церкви на обоих берегах, и американском, и канадском, открылись для молебнов в неурочный час. Одни молились о спасении, другие — о прощении грехов. В те годы телеграф только начинал работать. Железные дороги были ненадежны, и слух о случившемся расползался медленно. Но к 31 марта к водопаду стянулось больше 5000 человек. Просто посмотреть настоящую Ниагару. А потом лед треснул. В ночь с 31 на 1 апреля потеплело. Температура поднялась до 16 градусов выше нуля по меркам марта, почти лето. Ветер переменился. И где-то далеко вверх по реке ледяная пробка не выдержала давления воды, которая копилась за ней почти двое суток. Лед пошел. Говорят, сначала был низкий гул, как далекий гром, потом нарастающий рев, потом земля задрожала. И Ниагара вернулась сразу, без предупреждения, огромным валом воды, который смел все, что осталось на дне реки. Все это длилось чуть больше 30 часов. 30 часов, за которые люди успели пройти по дну одного из величайших водопадов мира, откопать оружие позапрошлого века, устроить кавалерийские учения там, где обычно идем десятки метров воды, и отслужить молебны о конце света. А потом Ниагара снова стала собой. С тех пор такого не повторялось. В 1964-м на озере Эри установили заградительную систему — ледяной бум, который не дает льдинам скапливаться у устья реки. Ниагара теперь застрахована от ледяных пробок. Но один раз, один единственный раз за всю историю наблюдений, она остановилась сама. И те, кто жил рядом, запомнили это на всю жизнь. Не грохот воды, а тишину там, где грохот должен быть всегда. Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О, мой гид!» В боте «О, мой гид!»

0: Представьте, вы приходите к хозяину квартиры и говорите: «Я заплачу вам меньше евро за целый год». Он не смеется, он кивает, потому что так здесь заведено вот 5 веков подряд. Речь про Аугсбург, квартал Фугерай. И это не байка гидов, а действующий договор аренды. Возможно, дело в том, что домовладелец давно умер и о цене просто забыли. Тогда почему счета исправно выставляют каждый год, суммой в 1 рейнский гульден? Сегодня это меньше 1 евро. Забывчивость тут ни при чем. Сумму заморозили нарочно, как памятник самому себе.
1: Основателем был Якоб Фуггер по прозвищу «Богатый» – банкир, на чьи деньги избирали императора Священной Римской империи Карла V. Торговец шерстью, ставший ростовщиком половины Европы, в 1521-м открыл в родном городе квартал для тех, кто обеднел не по своей вине. Горожанам нужно было прожить в Аугсбурге не меньше 2 лет, остаться без долгов и исповедовать католичество. Взамен не только гульден, но и 3 молитвы в день за душу Фуггера и его потомков. 67 домов, 147 квартир по 45-65 квадратных метров. Кухня, горница, спальня, чулан. Своя церковь Святого Марка, свои улицы с фонарями, ворота, что запираются на ночь. Жильцы платят не только молитвой. Многие подрабатывают тут же садовниками, сторожами, кассирами в музее квартала. Один из старейших жилых кварталов планеты держится не на подачке, а на встречном труде и распорядке. Наивно думать, что богач просто пожалел бедняков и раздал углы. Тогда откуда взялся счет хотя бы в 1 гульден, а не полная бесплатность? Фуггер строил не приют, а систему. Помощь с условием, что человек снова встанет на ноги, а не привыкнет жить на чужие деньги. Именно поэтому квартал пережил хозяина на 1500 лет, а не закрылся с его смертью.
2: Среди жильцов конца 17 века был каменщик Франц Моцарт, прадед знаменитого композитора. Он поселился в Фугерае в 1681 и прожил там до своей смерти в 1694. Внутри квартала об этом напоминает памятная табличка. Без нее связь между дешевым жильем ремесленника и симфониями его правнука так и осталась бы незамеченной. Ильона Барбер, бывшая цирковая артистка и певица военного оркестра, ждала своей квартиры в Фугерае 2 года. Пенсия у нее маленькая, а съем жилья в городе давно перевалил за 850 евро в месяц. Почти вся пенсия целиком. Она называет себя очень везучей. Речь не про везение, а про очередь. Желающих переехать за меньше евро в год всегда больше, чем свободных квартир.
1: В ночь на 26 февраля 1944 года английская авиация обрушила на Аугсбург бомбы, и почти 70 из 100 частей Фуггерая превратились в руины. Могла ли многовековая традиция закончиться той ночью? Ведь восстанавливать пришлось едва ли не все заново. Однако 1 марта 1944 года семейный совет Фуггеров письменно решил отстраивать квартал заново, и на это ушли не подачки со стороны, а деньги от продажи древесины из собственных лесных угодий семьи. Работы растянулись до 1970-х годов, но улицы, ворота и церковь Святого Марка вернулись на прежнее место.
3: Сегодня в Фуггерае живет около 150 человек, а квартал ежегодно смотрят почти 200 тысяч туристов. Они бродят между домами, разглядывая чужой быт, пока настоящие жильцы вечером запирают за собой ворота и произносят 3 положенные фразы за упокой человека, умершего 5 столетий назад. Такое здесь арендная плата. Не деньгами единственно, а памятью, которая почему-то все еще работает.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты, тема и готово. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Line.

Тишина здесь давит. Неуютная тишина леса, а пустая, каменная, в которой слышно только ветер и воду. Добро пожаловать на плато Путорана. Площадь около 250 тысяч квадратных километров. Больше Великобритании. И постоянных жителей около 10 человек на метеостанции у озера Агата. 10 человек на страну размером с Великобританию. Рельеф здесь – прямое следствие катастрофы. 250 миллионов лет назад гигантские извержения вылили базальт слоями ступень за ступенью. Отсюда эти плоские вершины без острых пиков, эвенки называли их «горами без вершин». Точнее не скажешь. Вода нашла каждую трещину в базальте. Результат – более 20 тысяч водопадов и более 25 тысяч озер. Озера тектонические, узкие, с отвесными берегами, вторая версия названия – страна озер с крутыми берегами. Дорог нет. Добраться – только по воде или по воздуху. В 1844 году академик Александр Мидендорф первым описал это место для науки. Для Долган, Гоносан и эвенков оно было известно задолго, но даже кочевники не задерживались здесь надолго. Сегодня через плато проходит крупнейшая в России миграция диких северных оленей. Около 19% территории охраняется заповедником, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Акклиматологи называют Путорану одним из первых мест, где перемены Крайнего Севера становятся видны раньше всего. Есть места, которые существуют не для людей. Путорана – одно из них. Путорана – одно из них.

0: 8 ледоколов из 10, что режут лед где-либо в мире, придуманы в одной маленькой северной стране. Больше половины из них там же и построены. А если пересчитать все ледоколы, что сегодня выходят в море, окажется, каждый второй сошел со стапелей одной единственной верфи в Хельсинки, в районе с песчаным именем Хиитолахти. Первое, что приходит в голову, наверное, дело просто в холоде. Северная страна, суровые зимы, вот и научились ломать лед лучше всех. Но тогда почему тем же не прославилась Норвегия с ее фьордами, где холода не слабее? Норвежские порты зимой не замерзают, их греет теплое течение. А вот у Финляндии веками не было ни одного порта, который зимой оставался бы открытым.
1: В це страна разом каждую зиму оказывалась утрезана льдом от муля.
0: Вот в чем разница.
2: Первую регулярную зимнюю линию открыли в 1870-х. Ледокольный пароход «Экспресс» начал водить суда сквозь льды Балтики. С тех пор задача не менялась – провести груз через замерзший залив, когда лед может быть толще человеческого роста. Финские инженеры решали ее десятилетиями, и решение искали не в теории, а прямо на воде, у берегов Хельсинки, где с 1865-го работает верфь Хиитолахти. Верфь основал тамперский судья Адольф Тернгрен, человек сухопутный, но с деловой хваткой. В конце декабря 1868-го там спустили на воду первые суда. Дальше верфь пережила банкротство, смену почти десятка владельцев, войны и кризисы, и ни разу не останавливала работу дольше, чем на сезон.
0: Поворотным стал ледокол «Войма». По-фински это слово значит «сила». Его построили в Хиитолахти в начале 1952-го. И это был первый в мире ледокол сразу с четырьмя гребными винтами. Два спереди, два сзади. Судно оказалось настолько удачным, что три его сестершипа купил Советский Союз, еще один – Швеция. С этого заказа началось то, что финские историки потом назовут судьбой страны. Соседи заказывали ледоколы один за другим, и в лучшие годы их постройка давала до десятой части всего финского экспорта. Тут инженеры наткнулись на неожиданность. Оказалось, что кормой судно ломает лед куда легче, чем носом. Гребной винт разрыхляет ледяное крошево и отгоняет его в сторону. Через несколько десятилетий эта случайная находка превратится в целый класс судов, способных пробиваться сквозь тяжелый лед задним ходом.

0: Мысль довели до конца в конце 1980-х. Инженеры Кауко Ярвинен и Ингмар Вальцер предложили вынести электромотор прямо наружу, в подвешенную под корпусом гондолу с гребным винтом без длинного вала внутри судна. Гондола поворачивается на полный круг, и судно способно идти любым бортом вперед, хоть кормой. Систему назвали азиподом, а первое испытание провели на маленьком служебном суденышке Сейли в 1990-м. Так родился особый тип судна. Вперед по чистой воде оно идет носом, как обычный корабль, а в тяжелых льдах разворачивается и продолжает путь кормой, уже полноценным ледоколом. Отдельно придумывать нос и отдельно двигатель больше не требовалось. Одна гондола решала обе задачи разом.
1: Сегодня Хииталахти все так же работает на прежнем месте, у Хииталахденранты, под теми же портовыми кранами, что давно стали символом района. Здесь строили ледоколы для Советского Союза и Швеции, для Германии и Аргентины, а недавно взялись за первый ледокол для Канады. Верфь меняла хозяев не меньше 10 раз, но лед за окном каждую зиму оставался прежним, и именно он всякий раз возвращал сюда работу. У страны, которая сама не выходит к открытому океану, получилось стать главным в мире мастером по океанскому льду. Просто потому, что справляться с замерзшим морем у себя дома здесь пришлось раньше и чаще, чем кому бы то ни было еще.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей в боте «О, мой гид!».

0: На самом краю России, в нескольких километрах от границы с Эстонией, находится монастырь, у которого за всю его историю не было ни единого дня, когда двери оказались бы заперты властью. Пока по всей стране в советские годы закрывали обитель за обителью, это продолжало звонить в колокола, просто потому, что несколько десятилетий значилось на другой стороне границы. А под ней, в толще песчаника, лежит то, ради чего сюда едут даже равнодушные к вере – пещеры, где тело не истлевают без всякого бальзамирования. Можно представить, что монахи владели тайным рецептом, каким в древности натирали умерших перед погребением. Но в гробах, что находятся открытыми в подземных галереях, просто дерево и ткань, ни капли смол и притираний. Значит, дело не в руках человека, а в самом камне, который его окружает.
1: Предание относит открытие этих ходов к 1392-му. Местные пастухи будто бы услышали церковное пение из-под земли и нашли вход, где к тому времени жил отшельник по имени Марк. Официальным же годом основания монастыря считается 1473-й. Тогда священник по имени Иона, переселившийся сюда из Юрьева, вместе с женой докопал в песчанике храм и осветил его. После ее смерти он принял постриг и остался здесь один, а жену, в иночестве Васу, похоронили в тех же ходах, что копал он сам. Полтора века спустя монастырем управлял игумен по имени Корнилий. При нем выросли каменные стены, а пещеры прокопали еще дальше. Он же принял отряд из горстки стрельцов и окрестных жителей, когда крепость два месяца держала осаду войска польского короля. Но встретить старость игумену было не суждено.
2: По преданию, царь Иван Грозный заподозрил игумена в измене и своей рукой убил его у монастырских ворот. А после, как рассказывают, раскаялся и сам отнес тело в храм. С тех пор дорогу между двумя церквями монастыря так и называют – Кровавый путь. Это предание – неподтвержденный документами рассказ. Но мощи Корнилия и правда покоятся в тех же пещерах рядом с Ионой и Марком. Среди примерно 10 тысяч захоронений, которые накопились здесь за 5 с лишним веков. Среди них родные Кутузова, Мусоргского, Пушкина, не случайные фамилии, а свидетельство того, что место это веками было живым, а не музейным.
1: Так почему же под землей нет запаха тлена, который неизбежен там, где хоронят открыто? Разгадка не в святости места, а в геологии под ним. Песчаник здесь сложился больше 350 миллионов лет назад, когда территорию покрывало Древнее море, а после ледники продавили в мягком камне пустоты. Песчинки скреплены природным цементом особого рода. Он держит форму только в узком промежутке влажности, пересохнет воздух или, наоборот, станет слишком сырым, и порода начнет разрушаться. Сверху пещеры укрыты слоем ледниковой глины. Она не пускает вниз дождевую воду, но пропускает ровно столько испарения, сколько нужно, чтобы держать влажность в этом узком промежутке круглый год. Получается замкнутая система. Стабильный холод около 5 градусов, устойчивая влажность, минимум движения воздуха, и бактериям гниения попросту не хватает условий для работы. Специалисты по сохранению исторических материалов такую природную технологию в музейных хранилищах в точности не воспроизвели. Там климат держат осушителями и кондиционерами, а здесь его веками держал сам камень. Именно поэтому посетителей в дальние пещеры пускают только небольшими группами и по договоренности. Лишнее тепло от толпы способно сдвинуть тот самый баланс не в ту сторону, а часть ходов время от времени закрывают вовсе не из секретности, а ради воздуха. В 20 веке эта тишина не раз оказывалась под угрозой. С 1920 по 1940 обитель формально числилась на территории независимой Эстонии и потому уцелела в те годы, когда монастыри в остальной России закрывали один за другим. Настоятель по имени Алипий, возглавивший обитель в конце 50-х, сумел отстоять ее и в новую волну гонений. А десятилетия спустя здесь жил старец Иоанн, к нему за советом ехали через всю страну, пока он не умер в начале 2000-х. Сегодня пещеры остаются тем, чем были всегда, не музейным экспонатом, а действующим кладбищем монастырской братии, куда и сейчас, по традиции,

0: Нации кладут вновь представившихся в те же самые своды, где до них лежат тысячи имен. Холодный воздух здесь хранит и тех, кого похоронили на памяти живых, и тех, чьи имена помнит только предание.
1: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Своей мойгид.онлайн.

0: Когда вы думаете о запахе моря, вы думаете о соли. Вот это ощущение. Острое, свежее, немного щиплющее в носу – это же соленый воздух. Мы даже говорим «морская соль», «соленый бриз». Только одна проблема – соль не пахнет. Хлорид натрия – молекула нелетучая, она не испаряется и не попадает в нос. То, что мы принимаем за запах соли – это что-то совсем другое. Что-то живое, а точнее – умершее.
1: Главный виновник называется диметилсульфид. Его производит не море само по себе, его производит смерть в море. В верхнем слое воды живут триллионы микроскопических водорослей – фитопланктон. Пока они живы, они вырабатывают особое защитное соединение, что-то вроде антифриза, который защищает клетки от стресса. Когда их поедает зоопланктон или они просто погибают, это соединение высвобождается в воду. Бактерии разбирают его на части, и примерно в каждом десятом случае на выходе получается диметилсульфид – летучий газ, который поднимается с поверхности и летит к берегу.
0: Стоп! Значит, свежий морской воздух, ради которого едут за тысячи километров, это запах гибели миллиардов существ каждую секунду. Именно. И люди называют его «живым» и «оздоровительным». Есть еще едистый компонент, тот, что идет от водорослей на берегу, от нагретых солнцем камней, от рыбных рядов. Его принято называть запахом йода. Только йода там нет, это бромофенолы, соединения, которые синтезируют водоросли, морские губки и черви. В малой концентрации они пахнут морем и рыбой, почти приятно. В большой – резко, как химический реагент в лаборатории. И третий компонент – диктиоптерины. Это половые феромоны водорослей. Яйцеклетки выбрасывают их в воду, чтобы привлечь сперматозоиды. Пахнут они именно так, как выброшенные на берег водоросли. Влажно, немного тинисто. Словом, морем в самом буквальном смысле.
1: В 1972 британский ученый Джеймс Лавлок, тот самый, что придумал гипотезу Геи, обнаружил в данных по серии странное несоответствие. Серы в атмосфере оказалось больше, чем можно было объяснить вулканами и промышленностью вместе взятыми. Где-то был скрытый источник. Лавлок предположил – в океане. Он оказался прав. Именно диметилсульфид стал недостающим звеном в глобальном круговороте серы на Земле. А в 1987 группа ученых выдвинула

0: еще более смелую идею. Этот газ помогает регулировать климат всей планеты. Диметилсульфид попадает в атмосферу, окисляется и образует мельчайшие частицы, вокруг которых собираются облачные капли. Чем больше планктона, тем больше газа, тем гуще облака, тем меньше солнечного тепла достигает воды. Океан сам себя охлаждает. И пахнет при этом морем. Морские птицы это поняли без всякой науки. Буревестники и пингвины летят на запах диметилсульфида, как мы идем на запах кофе. Там, где зоопланктон наелся планктона и тот распался, там кормовые воды. Запах смерти водорослей – это навигационная карта для птицы.
1: Но почему этот запах не увести с собой? Диметилсульфид разрушается в атмосфере примерно за 48 часов. Бромофенолы не улетают далеко от воды. Соляной туман, мельчайшие капли, которые волны выбрасывают в воздух, существуют только там, где есть прибой. Без волн нет тумана, без тумана нет запаха. Парфюмеры пробовали его поймать. Морские ароматы существуют, их продают миллионами флаконов. Они пахнут, как море. Но не морем, потому что запах моря – это не вещество. Это событие. Оно происходит в конкретном месте, пока гибнет планктон, пока бьется прибой, пока ветер несет все это к берегу. Когда вы уедете, оно закончится. А воспоминание останется, потому что запах, в отличие от диметилсульфида, не распадается за 48 часов.
2: Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, о мой гид в Телеграм. Телеграм.

7 каменных столбов высотой от 30 до 42 метров стоят на плато в Северном Урале. Это примерно 15-этажный дом, только из камня, только посреди тундры, и никто их туда не ставил. Или все-таки ставил? Вот парадокс этого места. Геология объясняет форму, но не объясняет ощущение. Столбы сложены из кварцитовых песчаников, твердых пород,

которые пережили более 200 миллионов лет эрозии. Все мягкое вокруг давно срезано ветром, льдом и водой до уровня тайги. Эти устояли. Буквально остатки вершин древнего хребта, который был гораздо выше нынешнего Урала. Манси называли плато запретной территорией. Подниматься сюда разрешалось только шаманам. По легенде, 7 великанов шли уничтожать вугулов, но увидели священную гору Ялпинг-Нер, вожак в ужасе бросил барабан на соседнюю вершину, и все семеро окаменели. Соседняя гора до сих пор называется Койб – барабан. В 2008 году столбы признали одним из 7 чудес России. Плато входит в Печора-Илычский заповедник, который числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас действуют квоты, обязательные разрешения, строгие правила. Место охраняют именно потому, что оно физически уязвимо. Добраться сюда по-прежнему непросто. Пеший маршрут – около 200 километров по реке и тайге от поселка Якша. Альтернатива – вертолет из Нырова. Те, кто доходил пешком, описывают одно и то же. Выходишь из леса, и они просто стоят. Без предисловий. Горы объяснимы. Это нет. Горы объяснимы. Это нет.

Когда вы в последний раз думали о том, кто зажигал город? Ни рубильник, ни автомат, ни реле. Человек. С лестницей на плече, с сумкой через плечо, в сыром петербургском вечере, один против темноты, которая каждый день наступала заново. Сегодня вы проживете его смену, от заката до рассвета. Один день из жизни фонарщика. Итак, поздний вечер, конец 19 века. Вы выходите из каморки, низкой, пропахшей керосином и сыростью. Шест в правой руке, длинный, деревянный, с крюком на конце. На плече сумка, там щипцы, нож, губка, мерка, щетка и маленький ручной фонарь. За спиной кого? Кувшин, тяжелый, полный. Петербург сентябрьский пахнет Невой и мокрой брусчаткой. Небо над крышами еще не совсем темнота. Такой пепельный сумрак, когда тени уже есть, а контуры еще есть. Вот ваше рабочее время. Именно сейчас, пока не стемнело, окончательно вы должны успеть. У вас на участке 9 фонарей, ровно 9, столько закреплено за одним фонарщиком в городском реестре. 9 точек на маршруте, которые вы знаете наизусть. Здесь переулок чуть уже, здесь камень выщерблен, здесь после дождя стоит лужа. Город вы знаете не как карту,

и останется белая полоса. Чистите. Поджигаете снова. Идет. Вот тут важно остановиться, потому что именно четвертый фонарь объясняет, почему фонарщик никогда не был просто человеком с огнем. В 1723-м на главных улицах Петербурга стояло 595 фонарей, а фонарщиков при них 64. 64 человека на весь тогдашний вечерний город. Считайте сами, почти 9 фонарей на брата, и каждый вечер, каждый. Без выходных, потому что темнота выходных не знает. Первые фонари были масляными, низкие, с перекладиной, к которой приставляли лестницу. Фонарщик взбирался, открывал, лил масло в плошку, поправлял фитиль, зажигал. Потом керосин сменил масло, немного удобнее, немного ярче, немного менее запах прогорклого жира. А в 1819-м в Петербурге загорелись первые газовые фонари, и профессия сделала шаг, который ее же и подтачивал. Газ дал больше света, но потребовал понимания. Теперь нужно было разбираться в горелках, чувствовать давление, замечать малейший запах утечки. Фонарщик из обходчика превратился в нечто среднее между слесарем и ночным сторожем опасного объекта. Именно поэтому на эту работу брали бывших военных. Солдат, нижних чинов, отставников, люди с дисциплиной, люди, умеющие не паниковать в темноте. Но вернемся к вашей смене. 5-й, 6-й, 7-й горят. На 8-м лестница. Фонарь высокий, шест не достает до дверцы в нужном угле, нужно подниматься. Ставите лестницу, поднимаетесь. С высоты видно, как светятся уже зажженные 8 желтых точек в сыром воздухе, размытых туманом. Петербург любит туман. Туман превращает каждый фонарь в маленькое светило. Шар, а не точка. Красиво, хотя вы об этом не думаете, потому что мерзнут руки. 9-й, последний на сегодня. Зажгли. Все, теперь назад в каморку. Но не спать. Нужно записать в журнал, какие фонари горели плохо, какие стекла в копоти сверх нормы, где надо заменить фитиль завтра утром. Потому что утром вы придете снова гасить тот же маршрут в обратном порядке. Этот ритм – зажигать и гасить, и есть ваша жизнь. Думаю, именно это городское воображение XIX века чувствовало острее всего. Фонарщик – это человек, который удерживает город на границе, между безопасным светом и потенциальной аварией, между пригодной для жизни улицей и той чернотой, в которую Петербург без него немедленно проваливался. Еще Петр I вводил это освещение не ради красоты, ради того, чтобы ночной город был вообще пригоден для существования. Свет, контроль и порядок тогда были частью одного проекта, одного замысла, и фонарщик был живым механизмом этого проекта – ежевечерне. Ночь в Петербурге длинная, особенно осенью. Вы дремлете, в полглаза, в одежде, потому что в 3 часа нужно встать и обойти участок, проверить, все ли горят. Иные гаснут от ветра, иные от плохого газа, иные просто так, как гаснет все в этом городе, непредсказуемо и без объяснений. 3 часа ночи, брусчатка мокрая, фонари отражаются в ней снизу, дрожащие желтые полосы. Тихо так, что слышно, как на Неве гудит баржа где-то вдалеке. Один фонарь на углу погас, зажигаете снова. Маршрут занимает 30 минут. Возвращаетесь. Еще немного сна. Рассвет, серый, петербургский, без торжества. Вы выходите снова. Теперь в обратную сторону. Крюком открываете дверцы, перекрываете газ, закрываете. Первый погашен, второй, третий и так до 9-го. День начался. Город больше не нуждается в вас до вечера. Вот так выглядела смена. Снова и снова, 365 раз в год, из года в год. И вот деталь, которую я не устаю переворачивать в уме. Масляные фонари на окраинах Ленинграда доживали до 30-х годов 20 века. Это значит, что где-то в 32-м или 33-м еще выходил человек с кувшином и лестницей. А в 2 кварталах уже горели электрические лампы. 2 времени в одном городе, 2 мира через улицу. И однажды Панан в последний раз

кто-то погасил последний масляный фонарь. Не торжественно, не с речью, просто перекрыл газ, закрыл дверцу, записал в журнал и пошел домой. После него пришел электрик с рубильником. Сегодня в Петербурге стоит памятник фонарщику. Как напоминание о профессии, которая исчезла не потому, что стала ненужной, а потому, что ее работу взяла на себя сеть проводов. А кое-где в исторических кварталах города до сих пор горит газовый свет, воссозданный, бережно сохраненный. Не музейный экспонат за стеклом, а живой огонь на улице. Остановитесь около такого фонаря вечером. Положите ладонь на чугун, он теплый, почти живой. Где-то там, в этом тепле, еще хранится память о руке, которая зажгла его первой. Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О, мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле, хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

В инженерных отчетах по спасению этой башни прямым текстом написано: «Выпрямлять запрещено». Не потому, что нельзя технически, а потому, что тогда исчезнет сама башня. Останется просто еще одна компанила. Падать она начала еще в 13 веке, после третьего яруса. Причина проста и безжалостна. Глинисто-песчаный грунт и фундамент глубиной около 3 метров под сооружением массой почти 14,5 тысяч тонн. К 20 веку наклон достиг 5,5 градусов. Вершина ушла от вертикали почти на 5 метров. Толчком к спасению стала не башня, а другая. В 1989 году в Павии внезапно рухнула древняя колокольня собора. По конструкции очень

0: очень похожее. После этого итальянские власти создали специальный консорциум и пригласили международную команду геотехников. Задача была парадоксальной – уменьшить крен, но не убрать его. Метод – буквально выемка грунта по миллиметру под северной высокой стороной фундамента. Одновременно на ту же сторону поставили свинцовые противовесы, фундамент укрепили сваями и стальными тросами. К 2001 году наклон вернули с 5,5 примерно до 4 градусов. Стоимость – около 250 миллионов долларов. Обратите внимание, тот самый слабый грунт, который тянет башню вниз, одновременно защищает ее от землетрясений. Мягкая почва работает как амортизатор, гасит сейсмическую волну, прежде чем та раскачает кладку до разрушения. Дефект и есть защита. Сегодня башня нашпигована датчиками, которые круглосуточно фиксируют каждый микросдвиг, уровень грунтовых вод, температуру камня. Это не памятник, это пациент под постоянным наблюдением. И эксперты сознательно оставляют ее падающей. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот «О, мой гид».
1: Здравствуйте! Сегодня разговор о профессии, которая исчезла так незаметно, что почти никто не заметил ее ухода. А ведь еще в начале 20 века без нее не мог обойтись ни один российский город. Представьте себе двор в старой Москве или Петербурге. По нему идет человек с мешком за спиной и выкрикивает нараспев тягуче: «Старье берем, тряпье берем, кости берем». Хозяйки, заслышав этот крик, не выглядывали в окно. Они уже знали, кто пришел, и спешили перебрать сундуки. В дело шло все – рваная рубаха, обноски, старая веревка, битая посуда, кости, бутылки. Это были старьевщики, а тех из них, кто специализировался именно на тряпье, называли тряпичниками. Зачем вообще была нужна такая профессия? Дело в том, что почти до конца 19 века бумагу в Европе и в России делали не из дерева, а из тряпья. Старую льняную и хлопковую ткань размалывали в волокнистую массу, отбеливали и отливали из нее бумажный лист. Чем больше становилось газет, книг и деловых бумаг, тем сильнее бумажные фабрики нуждались в сырье, а сырьем была ветошь, которую носили в дом сами жители. Поэтому тряпичник был не бродягой с обочины жизни, а полноценным звеном большого хозяйства. Он собирал ветошь по дворам, продавал ее оптовому скупщику, тот – фабричному приказчику, а фабрика превращала тряпье в бумагу, на которой затем печатали ту самую газету, которую разворачивали за завтраком. Стоит признать, результат порой был весьма ощутим в буквальном смысле. Современники вспоминали, что свежие отпечатанные листы могли хранить легкий запах ткани, из которой были сделаны. Привет из чьего-то платяного шкафа. Так что фраза «газета еще пахнет типографией» когда-то могла означать буквально «газета пахнет чьей-то старой рубахой». Работали тряпичники обычно артелями, объединениями, где каждый знал свой участок города и своих постоянных хозяек. Самый ветхий хлам продавали за бесценок нищим, вещи покрепче находили новых владельцев на рынке, а случайную ценную находку, старинную книгу, украшение, редкую монету тряпичник придерживал для перекупщика или коллекционера. Так что среди хлама то и дело обнаруживались настоящие сокровища. И это тоже было частью ремесла – уметь разглядеть в куче тряпья то, что представляет ценность. Профессия начала угасать, когда в бумажном производстве тряпье стало вытеснять древесная целлюлоза – сырье дешевле и доступнее в промышленных масштабах. Но сама идея никуда не делась. Старьевщики с их дворовым кличем доживали в городах вплоть до середины 20 века. Только теперь чаще скупали металлолом, кости и бутылки, чем ткань для бумаги. И если вдуматься, тряпичник – это, пожалуй, самая старая в мире профессия переработчика. Задолго до того, как появилось само слово «вторсырье», уже существовал человек с мешком, который точно знал – ничего не пропадает зря, просто у каждой вещи может быть еще одна жизнь, например, в виде свежего номера утренней газеты.

0: Обычно великие реки начинаются в глуши, в болотах, горных ущельях, в местах, куда добираются только специально. Дон начинается в городском парке, в нескольких шагах от детской железной дороги. Вот этот родник перед вами – официальный исток реки, длиной почти 1900 километров. Не символический, не условный, общепринятый. Дон отсюда уходит к Азовскому морю, через Ростов, через Донские степи. А здесь, в Новомосковске, он пока просто бьет из земли.
1: Место это создали в 2001 году как природно-архитектурный комплекс, то есть не обнаружили случайно, а намеренно оформили, вписали в городскую ткань. Комсомольская улица, детский парк, рядом торговый центр. Исток Великой реки встроен в самый обычный городской маршрут. Высота здесь около 180 метров над уровнем моря. Это северный край среднерусской возвышенности. Дон начинается не в низине, а почти на плато. И дальше 2000 километров идет вниз. Обратите внимание, именно сюда ведут гостей города в первую очередь. Не к заводам, не к площадям, к роднику. Город помнит себя через эту точку. Любопытно, что миф о происхождении Великой реки здесь совсем молодой, ему чуть больше 20 лет, но работает так, будто существовал всегда.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду? Бот «О мой гид».
3: Геолог Сергей Обручев приехал сюда в 1926 году и записал -71,2 градуса. Метеорологи эту цифру не признали. Местные жители выбили ее на стеле в центре села. Спор закрыт. Вот она, стела. Посмотрите, стоит себе среди снега, и цифра на ней такая, что ее неловко произносить вслух. А ведь это не рекорд заброшенной станции. Это рекорд живого места. Около 500 человек, оленеводство, рынок, школа. Дети ходят на уроки до -55. При -56 старшеклассников официально отпускают домой. Это не героизм, это расписание. Машины здесь зимой не глушат вообще. Если заглушить, утром придется отогревать кострами, как раненое животное, и то не факт, что поможет.

рыбу с индигирки продают, как ледяной брус. Ломают и едят строганиной, тонкими стружками, которые тают прямо во рту. И при этом само название «Аймекон» переводится как «незамерзающий ключ». Рядом с селом бьет горячий источник, плюс 30 градусов, открытая вода в любой мороз. Место называет себя в честь единственного, что здесь не замерзает. Каждую весну сюда съезжаются Деды Морозы со всего мира, фотографироваться на фоне стелы. Местные дети на них смотрят вежливо, они-то знают, как выглядит настоящий мороз. Как выглядит настоящий мороз.

Как вы думаете, кто в Эрмитаже числится официальным сотрудником, получает ветеринарную помощь за счет музея и имеет личное дело с характеристикой? Причем третье столетие подряд, без единого перерыва на смену власти. Все началось с прагматичного указа Елизаветы Петровны в 1745-м. Никаких сантиментов, просто распоряжение – доставить в Петербург 30 казанских котов, самых крупных и способных. Казанские котофеи тогда славились на всю империю как крысоловы. Это была не прихоть, а кадровая политика. Но самая страшная страница – блокада. К 43-му коты в городе почти исчезли. Без них подвалы Эрмитажа. Представьте эти каменные своды, где тишину нарушало только шуршание, превратились в крысиное царство. И тогда из Ярославля и Сибири отправили 4 вагона котов. Целые составы. Военная логистика Рады Эмшеловов. Их потомки работают до сих пор. У каждого паспорт, имя, история в учетной книге. В парадные залы им вход закрыт. Их мир – подвалы и служебные коридоры под мрамором, куда вас пустят только в день Эрмитажного кота раз в году. 3 века – империя, революция, война, туристы с телефонами, а должность одна и та же. Это, пожалуй, самая стабильная карьера в российской истории. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид –

Как получилось, что купцы из маленького города посреди вологодских лесов за тысячи километров от любого моря основали крепость в Калифорнии? Тотьма стоит на реке Сухани. Ближайший океан в нескольких сутках пути. Никакого флота, никакого порта. И тем не менее, в 18 веке именно отсюда вышли десятки людей, которые дошли до Аляски и Тихоокеанского побережья Северной Америки. Историки насчитывают около 20 тотемских экспедиций в Сибирь и Русскую Америку. Это не случайность, это система. В основе системы лежала соль. Тотьма столетиями добывала соль и необычным способом. Здесь, по музейным материалам, впервые в России освоили глубинное бурение. Соляные рассолы выкачивали с большой глубины через деревянные трубы. Более того, именно здесь появилось первое в стране письменное руководство по такому бурению. Его составил мастер Семен Саблин, и называлось оно «Без затей» – роспись о том, как зачать делать новая труба на новом месте. Технологический документ 17 века в северном провинциальном городе. Соляные деньги шли в купеческие дома. Купеческие дома снаряжали экспедиции. Экспедиции уходили на восток. Самый известный человек, которого выпустила тотьма на большой мир, Иван Кусков. Родился здесь в 1765 году. По социальному положению мещанин, то есть человек небольшого достатка. Один из источников прямо указывает, в Русскую Америку его привела в том числе необходимость расплатиться с крупными долгами. Не романтика открытий, жесткая купеческая экономика. Но что бы ни толкнуло его из тотьмы, дальше начинается другая история. Кусков стал исследователем Аляски и Калифорнии, ближайшим сотрудником Александра Баранова, главного правителя Русской Америки. И в 1811 году основал крепость Росс на Калифорнийском берегу, первое и самое южное русское поселение на Тихоокеанском побережье Северной Америки. По одним данным, укрепление возвели меньше

чем за полгода. Обратите внимание, это не просто форпост. Форт Росс был хозяйственным центром. Здесь выращивали пшеницу для русских поселений на Аляске, которая сама себя прокормить не могла. Кусков прожил в Калифорнии больше 10 лет в должности коменданта, вернулся в Тотму незадолго до смерти и умер здесь в 1823 году. Сегодня в городе работает дом-музей Кускова, правда, по последним данным, он был закрыт на ремонт, с планируемым открытием обновленной экспозиции к декабрю 2025 года. Теперь посмотрите на церкви, если вы стоите сейчас на одной из тотемских улиц, они хорошо видны. Высокие, вытянутые, с фасадами, которые не похожи ни на московское барокко, ни на петербургское. Это то, что принято называть тотемским барокко. Главная деталь – картуши. Это декоративные щитки и завитки, которыми обрамлены окна и пропорталы храмов. Форма картуша в европейской традиции восходит к морским картам, это рамка, в которой на старинных картах писали название или легенду. Случайно ли такое украшение появилось именно в городе мореходов? Историки полагают, что нет. Тотемская барокко – единственный такой стиль во всей Вологодской области. Храмы здесь строились на купеческие деньги в середине и второй половине 18 века, именно тогда, когда тотемские экспедиции шли одна за другой. Каменные фасады буквально фиксировали успех, маршруты, богатство, амбиции. Это не просто религиозная архитектура, это овеществленная купеческая биография города. Что осталось от всего этого сегодня? Солеварение превратилось в музейную реконструкцию, театрализованный показ под названием «Как соливары в старину». Утраченная отрасль стала туристическим брендом. Форт Росс существует как исторический парк в Калифорнии. Кусков – имя на фасаде музея. Город, в который никогда не видел море, оставил след на двух континентах и закодировал этот след прямо в камне своих церквей. Спросите меня про картуши на тотемских церквях. Я знаю, чье имя зашифровано в одном из них, и почему мастер не мог подписаться открыто. Но это уже ваша экскурсия.

И инженер Александр Ливеровский, руководивший строительством этого участка в начале 20 века, в своих отчетах называл мыс половинной серединной отметкой. Сухо и точно. Но когда поезд трогается с этой станции, понимая, что за этой бухгалтерской формулировкой скрывается самый плотный по инженерным решениям километр всей Кругобайкальской дороги. Мы на 110-м километре Восточно-Сибирской железной дороги. Движемся в сторону Маритуя. Лучший момент открыть этот рассказ, когда состав набирает ход и платформа уплывает назад. Шумиху и старую ангасолку мы уже оставили позади. И вот эта остановка, половинная, действительно делит маршрут пополам. Река Большая Половинная разрезает расстояние между Култуком и истоком Ангары почти ровно надвое. Название реки, мыса, станции и тоннеля – все от одного корня, от этой географической середины. Если вам видна платформа с той стороны, где стоит паровоз, это локомотив серии ЕА 3070, тяжелый грузовой середины 20 века, поставленный здесь как памятник железнодорожникам. Его установили уже на ветеранской КБЖД, после того, как дорога в 50-х стала тупиком из-за затопления старого хода при строительстве Иркутской ГЭС. Теперь о том, что будет за окном, и это стоит знать заранее. Сразу после станции поезд входит в тоннель номер 12, половинный. 778 метров абсолютно прямой выработки, пробитый через мыс в 1902-1904. Это самый длинный тоннель на всей Кругобайкальской дороге. На его порталах выбиты даты строительства, если успеете разглядеть. И вот что важно, он настолько прямой, что в темной трубе видно свет от портала до портала.

0: для дореволюционных тоннелей такого профиля – редкость.
1: Когда тоннель кончится, поезд буквально выплывет над берегом. Здесь самый длинный железобетонный балочный виадук на КБЖД – около 85 метров. Расстояние до воды – несколько метров вниз по скале. Мыс Половинный далеко выдвинут в озеро и прикрывает бухту от северо-восточных ветров. Поэтому вода в этих карманах между скалами прогревается быстрее, чем на открытом Байкальском плёсе. И сразу за виадуком тоннель номер 13 – Чайкин утёс или Скорлупка, около 30 метров. Самый короткий на всей дороге. На одном мысу рекорд длины и рекорд краткости. Один за другим с разницей в несколько сотен метров. Профессиональные фотографы называют участок от Половинной до Ивановки едва ли не учебным пособием по тому, ради чего вообще строили эту дорогу. Тоннель, виадук, подпорные стены с рустованным камнем, открытый берег. Все это сменяет друг друга, как монтаж в хорошем документальном кино. Смотрите со стороны озера, там и будет главное. Дальше путь открывается к Маритую, следующей нашей остановке. Там своя история, и она того стоит.

0: Вьетнам не начинается с достопримечательностей. Он начинается в 5 утра, когда вы еще спите, а в парке через дорогу уже нет свободного места. Пенсионеры делают тайцзи под колонками, молодежь бьет по валанчику, кто-то на пляже одновременно купается и чистит зубы в море. Это не армейская дисциплина и не мода на здоровый образ жизни. Это опыт поколений, у которых не было страховки, только тело. Врачей не хватало, лекарств не хватало, поэтому единственный способ не болеть – двигаться. Пластиковые бутылки вместо гантелей, растяжка на перилах моста, бег вдоль шоссе. Когда спрашиваешь местных, ходят ли они к психологу, многие смотрят с искренним удивлением. «Я же каждое утро встаю и двигаюсь. Зачем?»
1: Вот что нужно знать, прежде чем выйти на улицу. Здесь завтракают супом, горячим, в любую жару. Такси дешевле, чем кажется, и дешевле автобуса. Торговаться на рынке – не наглость, а вежливость. Первая цена всегда завышена, продавец ждет игры. Левую руку не протягивают, только правую, и лучше двумя. Старшему за столом наливают первым. Громкий смех – норма. Молчание – тоже норма, не пугайтесь. Показывать на человека пальцем – грубость. Улыбка в ответ на улыбку – почти договор о дружбе. Это не список правил. Это язык, на котором здесь думают.
0: Кофе во Вьетнаме – это отдельная философия. Местный сорт робуста по крепости напоминает артиллерию, поэтому его смягчают сгущенкой и льдом. Но главное – не вкус, а темп. Кофе здесь пьют медленно. Час, два – на низком стуле, глядя на улицу. В Ханое хозяин старого кафе раз за разом переливает кофе через металлический фильтр, называется пхин, и никуда не торопится. В Хошимине за соседним столиком стартаперы с ноутбуками, но принцип тот же. Через кофе не заряжаются, через кофе над разговаривают. Этим людям в голову не приходит нести стакан с собой на ходу. Куда спешить, если утро уже твое?
1: Уличная еда на маленьких пластиковых табуретках – это не бедность, это архитектура равенства. Одно и то же место утром торгуют супом фо, в обед – лапшой бунча, вечером превращается в пивной угол, ночью – снова тротуар. И все на этих табуретках одного роста – чиновник, студент, грузчик, колено к колену, плечо к плечу, из одинаковых мисок. Многие вьетнамцы признаются, даже когда деньги есть, едят на улице. Потому что там слышно, как живет город. Это, знаете, трудно объяснить, но очень легко почувствовать, когда сам садишься на такой табурет и вдруг понимаешь, что никуда не хочется уходить.
0: В каждой лавке, в каждом кафе, даже в IT-офисах – красный алтарь. Фигурки божеств богатства, чашка чая, фрукты, а рядом непременно –

0: открытая пачка сигарет или печенье для деда, который умер 20 лет назад, но которого не забыли. Один владелец хостела в Дананге рассказывал, если год удачный, покупает на алтарь золотистую декоративную машинку, чтобы предкам тоже жилось не хуже. Это не суеверие и не экзотика. Это способ держать связь между теми, кто здесь, и теми, кого уже нет. Семья во Вьетнаме не заканчивается на живых.
1: Север и юг страны – почти два разных характера. Ханой, сдержанный и иерархичный, любит длинные переговоры и уважение к процедурам. Хо Ши Мин рискует сначала, разбирается потом. Один ханойский программист однажды сформулировал точно: «На севере сначала думаем, потом делаем». На юге сначала делают, а если вышло, говорят, что так и задумано. Шутки тоже разные. На юге смеются над деньгами и удачей, на севере – над политикой и характерами. Но и те, и другие в 5 утра уже в парке.
0: Вьетнам пережил колонизацию, несколько войн, голод, жесткий дефицит. Но в разговорах с чужими об этом говорят коротко и без надрыва. Тяжелые времена появляются в историях как фон для шутки. Раньше ели рис с солью, теперь выбираем между тремя видами молочного чая. Разве не прогресс? Это не бравада. Это отработанный навык выживания, который со временем стал характером. Выжили, значит, повезло, надо пользоваться. Поэтому молодежь прыгает в стартапы, во фриланс, в бизнес. С легкостью, которая поначалу кажется безрассудством, а потом понимаешь, они просто знают, что окно удачи не бывает открыто вечно. Когда вы в первый раз улыбнетесь незнакомому человеку на улице, и он улыбнется в ответ, вы поймете, что здесь это не вежливость. Это приглашение. Это приглашение.

0: правами тех, кто стоит в очереди ниже по бассейну. Теперь перенесемся через океан и через несколько тысяч метров над уровнем моря в боливийскую Кочабамбу. 1999. Городская система водоснабжения передана консорциуму Aguas del Tunari. Уже в 2000 тарифы резко выросли. То, что произошло дальше, вошло в историю как водная война. Массовые протесты, уличные столкновения, политический кризис. Давление оказалось настолько сильным, что контракт был расторгнут. Кочабамба стала символом. Вода может быть триггером революции. Не нефть, не земля, а вода. На этом фоне решение Генеральной Ассамблеи ООН в 2010-м выглядит не просто декларацией. Организация Объединенных Наций признала доступ к безопасной питьевой воде и санитарии правом человека. Это решение не распределило воду автоматически, оно изменило язык споров. После 2010-го приватизацию водоснабжения стало значительно труднее обосновывать как обычную рыночную сделку.
1: И все же рынок нашел свой ответ. В 2020-м на бирже CME, Чикагской товарной бирже, появились фьючерсы на воду, привязанные к цене воды в калифорнийских водных округах. Сторонники говорили, это инструмент хеджирования засухи, способ для фермеров зафиксировать цену заранее. Критики, что финансовый рынок начинает ценообразовать дефицит базового жизненного ресурса. Вода превратилась в объект ставок и ожиданий, наравне с нефтью и зерном. Отдельный вопрос – засев облаков. Можно ли украсть дождь у соседнего региона, если засеять облако химическим реагентом над своей территорией? Исследователи осторожны. Эффект воздействия почти невозможно отделить от естественной изменчивости погоды. Именно поэтому в большинстве стран засев облаков квалифицируют не как присвоение осадков, а как технологическое вмешательство в атмосферные процессы, и ключевой вопрос здесь не кража, а доказуемость ущерба. Облако не имеет паспортных границ. Если сложить все вместе, получается, что вопрос «чей дождь?» решается через три слоя. Кто владеет землей, кто имеет приоритетное право на сток и кто контролирует инфраструктуру. Ни один из этих слоев не отвечает на вопрос сам по себе. И ни один не исчезнет, пока климат продолжает делать воду дефицитнее. Это была лекция из рубрики «Расследование». Такую же можно собрать про что угодно. Напишите боту тему, спросите, например, кому принадлежит Антарктида, и узнаете, как поделили континент, который не поделили.

представьте зоолога, который впервые поднял эту тему всерьез и столкнулся с вопросом, на который наука до сих пор не дала окончательного ответа. Как морской зверь оказался в пресноводном озере,

отрезанном от любого океана на тысячи километров. Байкальская нерпа – единственный пресноводный тюлень на всей планете. Взрослая особь вырастает примерно до 1,70 м, весит до 150 килограммов. Стоит на вершине пищевой цепи Байкала, единственное местное млекопитающее в озере. За год одна нерпа съедает около тонны рыбы, голомянку, бычков. Главная загадка – происхождение. Наиболее известная версия – в ледниковую эпоху предки нерпы мигрировали через речную систему Енисея и Ангары. Но это именно версия, альтернативные гипотезы существуют, и консенсуса среди ученых нет по сей день. Нерпа нырять умеет до 200 метров и остается под водой больше часа. Она способна приостановить развитие эмбриона, если условия неподходящие, отложить рождение до лучших времен. Детеныши появляются зимой в белоснежной шубке, белый мех на льду делает их почти невидимыми. Промысел в Байкале запретили в 1980 году. Популяция восстановилась до 110-130 тысяч особей. Сегодня их считают с помощью квадрокоптеров. Нерпа живет до 50-60 лет. Самки приносят потомство вплоть до 45. Это не просто редкий зверь, это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро. Это живой индикатор того, в каком состоянии находится само озеро.

0: Вечером на мосту через речку в сербском городке Врнечкабаня учительница Надежда защелкивает навесной замочек на перилах. Внутри имя человека, которого она любит, офицера, уходящего на фронт Первой мировой. Ключ летит в воду, пока замочек держится, держится и клятва. Дальше легенда рассказывает горькое. Офицер на чужбине встретил другую женщину и не вернулся, а Надежда не пережила этой новости. Городские девушки, желая уберечь собственную любовь от такой судьбы, стали вешать на тот же мост свои замочки с именами. Считалось, что железо крепче обещания.
1: Красивая история. Но если бы обычай и правда шел из Сербии столетней давности, замочки должны были расползтись по мостам Европы задолго до появления интернета и туристических автобусов. Этого не случилось. До начала 2000-х годов о Врнячском мосту помнили в основном местные жители да пара сербских поэтов. Массовым ритуал стал совсем из другого источника, и куда более недавнего. В 2006-м итальянский писатель Федерико Мокке выпустил роман о подростковой любви, где герой закрывает замочек на фонарном столбе моста Мильвия в Риме и бросает ключ в Тибр. Через год вышла экранизация, а накануне выхода книги сам Мокке тайком повесил на тот столб настоящий замочек, чтобы у любопытных читателей, которые придут проверить, была не выдумка, а вещественное доказательство. Подростки поверили в ритуал сильнее, чем сюжет. Фонарь под грузом замочков рухнул через год, и мода перекинулась на весь мост, а затем и на другие города, от Кёльна до Венеции.
0: Пик пришелся на мост искусств в Париже, пешеходный переход через Сену рядом с Лувром. Туристы вешали замочки гроздями на каждую секцию решетки, пока в июне 2014 года один из пролетов буквально не осел под их тяжестью. Металл выгнулся, и часть перил обрушилась в реку. Пострадавших не было, но муниципалитет наконец подсчитал вес романтики. Около миллиона замочков, суммарно 45 тонн металла, который никто не закладывал в расчет нагрузки моста. Через год решетки срезали целиком и заменили прозрачными панелями, на которых замочку просто ни за что зацепиться. Могла ли Москва повторить парижский сценарий? Ровно та же угроза нависла над Лужковым мостом у Третьяковской галереи. Свадебные кортежи облюбовали его перила еще в начале 2000-х, и решетка год от года провисала под новыми замочками. Решение здесь нашли раньше, чем в Париже спохватились официально. Рядом с мостом поставили кованые металлические деревья, специально ради того, чтобы забрать вес перил, а не украсить пейзаж. Дерево наполняется замочками, его аккуратно спиливают целиком и увозят, а на освободившееся место ставят новые. Перила при этом остаются пустыми и целыми почти два десятилетия подряд.

0: Получается, что у одного и того же простого символа два инженерных финала. Париж поначалу дал городу вырасти органично, поверил, что решетка выдержит что угодно, и лишь после обрушения признал – чугун не резиновый. Москва с первого дня строила свою романтику как отдельную конструкцию, готовую держать нагрузку и подлежащую замене. И там символ оказался тяжелее, чем казался. То, что должно было просто лежать на перилах, на деле давило на них постоянно, тонна за тонной, замочек за замочком. Сербская легенда о надежде и офицере не исчезла, она вернулась в стихах поэтессы Десанки Максимыч и снова стала местной достопримечательностью, только теперь вслед за модой, которую невольно запустил итальянский роман. А в Риме, на мосту Мильвия, замочки вешают до сих пор, несмотря на штраф. Фонарные столбы там укрепили заново, специально под нагрузку, которую никто не предвидел, когда придумывал историю про случайного влюбленного героя книги.
1: Сегодня, если пройти по мосту искусств, замочков там больше нет. Только гладкое стекло и вид на Лувр. А на Лужковом мосту деревья по-прежнему возвышаются, полные железа. И мимо них каждую субботу проходят свадебные процессии, ни разу не задумавшись, что смотрят на инженерное решение, придуманное ради того, чтобы такой мост, как в Париже, никогда не обрушился под тяжестью их же собственных клятв.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Представьте, кто-то в начале 15 века берет дорогой пергамент. Не бумагу, а именно пергамент. Телячью кожу, за которую платили немалые деньги. И покрывает его письмом, которого не существует нигде больше на земле. Ни до, ни после. Ни в одном монастыре, ни в одном архиве Европы. 600 лет поисков. И ни единого следа продолжения этой традиции. Один кодекс. Одна традиция. Один безымянный автор. Вот это и есть настоящая загадка кодекса Войнича. Не то, что его не могут прочитать, а то, что он вообще существует. Радиоуглеродный анализ пергамента дал диапазон. Примерно 1404-1438. Раннее Возрождение. Время Яна Гуса и первых гуманистов. И в этот момент кто-то создает уникальный алфавит. Пишет около 170 тысяч символов, примерно 35 тысяч слов, и исчезает. Без продолжения. Без учеников. Без ни единой сноски в чьих-либо письмах. Но вот что поражает в самой структуре текста. Это не хаос. Одни знаки встречаются только в начале слов, другие — только в конце. Есть устойчивые сочетания, есть редкие слова и любимые слова. Точно так, как в любом живом языке. Физик Марсело Монтемура из Манчестера показал, в ботаническом и фармацевтическом разделах одни и те же термины повторяются кластерами, как если бы автор писал осмысленный трактат с конкретной темой в каждой главе. Случайный набор знаков так не ведет себя. Чтобы сымитировать такую сложность, нужно знать о грамматике не меньше, чем средневековый ученый. При этом в рукописи

0: как минимум две руки.
1: Словно А и Б.
0: Немного разная графика, заметно отличающаяся лексика, словно диалекты одного языка. Оба писца выводят символы уверенно, одним-двумя непрерывными штрихами, без колебаний. Так пишут на родном алфавите. Не на придуманном. А вот иллюстрации раскрашены грубее, поверх готового текста, словно за краски взялся кто-то третий, менее искусный, уже после того, как основной свод был завершен. Посмотрите мысленно на страницы этой книги. Обнаженные женские фигуры в странных трубах и ваннах – это так называемый биологический раздел. Рядом – ботанические иллюстрации растений, которые не поддаются однозначной идентификации. Астрологические схемы – что-то похожее на рецептурный лечебник. Все это в одной книге, как будто автор строил не просто текст, а многоуровневый артефакт. История самого манускрипта не менее запутана. Первое документальное упоминание – 1639. Пражский алхимик Георг Бариш пишет иезуиту Атанасию Кирхеру в Рим. У него есть таинственная книга, покрытая непонятным письмом, и он надеется, что Кирхер, специалист по коптскому и восточным языкам, что-нибудь разберет. Кирхер, судя по всему, не разобрал. Потом рукопись всплывает в кругах алхимиков и коллекционеров редкостей. По легенде, и именно по легенде, документальных подтверждений нет, император Рудольф II заплатил за нее 600 дукатов, считая, что держит в руках труд Роджера Бэкона. В 1912-м букинист Вильфрид Войнич вытащил ее из сундука в иезуитском колледже под Римом, и мир снова вздрогнул. Криптограф военно-морского флота США Уильям Фридман, человек, который позднее взломает японский дипломатический шифр «Пурпл», провел над Войничем годы. Построил таблицы частот, сравнивал символы. И в конце жизни сказал не «я не смог», а нечто другое. По его ощущениям, задача в принципе может быть неразрешима. Это редкая фраза для профессионала высшего уровня. Почти через столетие физик Андреас Шиннер построил математическую модель цепочек символов и пришел к противоположному. Структуры слишком регулярны для живого языка, но вполне похожи на искусно сделанный псевдотекст. Фридман и Шиннер спорят через столетия, и ни один не победил. В 2018-м канадский криптограф Грег Кондрак прогнал текст через алгоритмы машинного перевода и объявил: язык близок к средневековому ивриту, слова – закодированные анаграммы. В 2019-м британец Джерард Чешер уверенно заявил: это протороманский язык, пособие по женскому здоровью, составленное монахинями для королевы Арагона. Общее у этих версий одно – их практически невозможно воспроизвести независимым путем. Текст, как зеркало, охотно отражает любую достаточно гибкую гипотезу. На полях манускрипта нашли карандашные пометки – тонкие, почти незаметные попытки сопоставить знаки с латинскими буквами. Судя по стилю, работа криптографов середины 20 века, вероятно, времен Второй

Сделаны в высоком разрешении. Можно разглядеть каждый штрих. И все равно тишина. Есть что-то почти невыносимое в том, что самая загадочная книга на Земле написана уверенной, спокойной рукой. Без дрожи, без помарок. Как будто автор точно знал, что говорит, и точно знал, что мы не поймем. Эта история — одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ «А. Мой гид».

0: Лодка входит в каменную арку, и свет исчезает. Над головой гранитный свод, впереди чернота, где-то капает. Гребец молчит. Плыть так минут пять. Затем впереди появляется белое пятно, оно растет, и лодка выходит на солнце, на широкую воду с фонтаном посередине. Это Умань, парк Софиевка, и подземная река здесь называется Ахиронт, по имени той реки, через которую в греческих мифах перевозили мертвых. Длина этого тоннеля 224 метра. Ширина и высота около 3 метров. Его прорубили и выложили в самом конце 18 века. Вручную, без машин, крепостные крестьяне уманщины.
1: Первый вопрос, который приходит в голову: чем качали воду? Фонтан бьет вверх метров на 16, каскады шумят, тоннель полноводный. Значит, где-то работает насос. А чем его крутить? Паровой машины в имении нет, электричества нет. Лошадь такую струю не выдаст при всем желании. Ответа нет, потому что вопрос неверный. Насоса в Софиевке не было вообще. Всю воду держит одна простая вещь – разница высот. Верхний пруд лежит выше нижнего больше, чем на 10 метров, и хранит около 80 тысяч кубометров. Оттуда вода расходится чугунными трубами-самотеком – в гроты, к шлюзу, в подземное русло, к фонтану. Водяной столб сам себя и поднимает. Человека, который это рассчитал, звали Людвиг Мицель. Польский военный инженер, 1764-1848. Он привык считать редуты и переправы, а получил заказ на рукотворную Грецию посреди украинской степи.
2: Заказчик – граф Станислав Щенсный-Потоцкий, богатейший магнат этих земель. Строить начали в 1796-м. По одной из оценок вышло около 15 миллионов злотых. Состояние по тем временам. И все это – подарок жене. Ее звали София. Гречанка, родившаяся под Константинополем в 1760-м. В юном возрасте семья продала ее. Польский посол Боскамп, уезжая в Варшаву, оставил ей квартиру и положил в банк 1500 пиастров на случай замужества. Дальше был майор Вит, комендантский сын в Каменце, а после – бал в Яссах и второй брак. В 1798-м в Тульчине она стала графиней Потоцкой. Парк торжественно поднесли ей на именины в 1802-м.
1: А теперь про то, чем этот сад пугает. Мицель проектировал не только красоту. Он проектировал испуг и рассчитывал его так же аккуратно, как расход воды в трубе. Есть грот, который называют громовым. Внутрь по трубе заведена вода, и падающий каскад гудит в каменной чаше так, что звук похож на раскат грома или на львиный рык. Человек входит в темную нишу и слышит зверя, которого нет. Есть грот страха и сомнений, прежде его называли гротом Тантала. Над входом висит гранитная глыба весом более

0: больше 300 тонн. Она держится на трех точках опоры, без всякого раствора. Войти под нее – значит поверить инженеру на слово. Умань трясло в 1838, затем в 76 и 86 20 века. Глыба не сдвинулась.
1: Дальше все пошло не по сценарию. Потоцкий умер в 1805, через три года после того, как вручил жене этот подарок. София пережила его на 17 лет и умерла в Берлине от рака. Ее отношения с пасынком Юрием, который был моложе почти на 20 лет, стали громким скандалом и стоили ей репутации. Сам парк тоже поменял хозяев. После польского восстания 31-го имение забрали в казну. Николай I передал его своей жене Александре Федоровне, и сад переименовали в Царицын. Польские памятники убрали. Название вернулось позже. Сегодня это национальный дендропарк, 179 гектаров, тысячи видов растений, а в небе с 1985-го летает астероид с именем Софиевка. Мицель просчитал перепад высот так, что вода идет сама третье столетие подряд. Брак, ради которого все затевалось, продержался 7 лет.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Вот, о мой гид.

0: В интернете время от времени всплывает одна и та же история. Где-то на берегу Сибирской реки нашли камешек с зарубками, посчитали насечки и объявили его древнейшим календарем на свете, в несколько раз древнее пирамид. Заголовок цепляет, но попробуй найти имя ученого или название института, и не получится. История повторяется слово в слово, будто ее просто переписывают друг у друга, а первоисточник давно потерялся.
1: А настоящая история рядом, и она куда интереснее выдуманной. Возле города Ачинска в Красноярском крае еще в 1960-м местный краевед Георгий Авраменко нашел стоянку людей, живших здесь в те времена, когда по Сибири еще бродили маманты. 12 лет спустя, во время раскопок на этой самой стоянке, из земли достали маленький предмет, вырезанный из бивня маманта, размером чуть больше карандаша. На первый взгляд, просто узор. Змеевидные полосы вьются по всей длине спиралью, а вдоль них 1065 крошечных лунок, и каждая своей формы, где кружок, где полумесяц, где запятая. Похоже на резьбу от скуки. Сидел человек у костра, коротал вечер, царапал палочку острым камнем.
2: Так решили бы многие, если бы за дело не взялся археолог Виталий Ларичев. Он пересчитал лунки, разбил их на группы и увидел систему. Число меток в каждой группе совпадало то с числом ночей, за которые Луна проходит путь от новолуния до новолуния, то с числом дней в разных временах года. Получалось, что резчик, человек, живший здесь около 18 тысяч лет назад, вел счет лунным месяцам и солнечному циклу одновременно. Ларичев назвал находку лунно-солнечным календарем и поставил ее в один ряд с похожими вещами из сибирских стоянок Мальта и Буреть, где прежде находили вырезанные из того же бивня фигурки женщин и птиц, по ним ученые и выделили общую культуру ледникового периода, объединяющую все три стоянки –

0: Но здесь начинается спор, который не утих до сих пор. В 1981-м собранная комиссия специалистов осмотрела находки Ларичева и вынесла суровый вердикт. Ни один из показанных предметов нельзя признать произведением первобытного искусства, не то что календарем. Историк науки Александр Формозов пошел дальше и написал, что автор ищет в резьбе ледникового периода образы китайской мифологии, а его расшифровки годятся разве что для популярной книжки, но никак не для науки. Кто прав, по сей день не решено. Специалисты по каменному веку то и дело возвращаются к этому жезлу, спорят о методике подсчета лунок, сравнивают его с похожими гравировками на бивнях маманта, которые находят в Европе. Там тоже встречаются ряды насечек, и там тоже одни видят календарь, а другие – просто орнамент. Может быть, это и есть самое честное, что можно сказать про людей ледникового периода. Они точно умели резать по кости с невероятной тщательностью. А вот что именно хотели сосчитать – луну, лето, зиму или просто дни до охоты – с уверенностью не скажет никто. При этом обе стороны спора сходятся в одном. Подделкой жезл точно не был, его подлинность и возраст сомнению не подвергались никогда, спор шел только о смысле узора.
1: Настоящий жезл из-под Ачинска никто не рекламирует и не выдает за сенсацию, в отличие от очередной гальки с зарубками, что всплывает в ленте каждые несколько лет. Он просто лежит среди других находок каменного века и ждет, когда науке хватит инструментов доказать хоть что-то наверняка.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.

Тебе хорошо в костюме, а мне идет быть раздетой. В ком мина внутри, тому не помогут бронежилеты. Смотри, как блестят при свете сбежавшие с наковален. Тому не нужны доспехи, кто сам состоит из стали.

0: Варвара Митровна.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы?
1: Я. Потрясающе просто.
0: Я почувствовал.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. На благо культуры нашей страны.
1: Спасибо.

30 июня 1908 года в 7 часов утра над Ивенкийской тайгой что-то взорвалось. Без предупреждения. Звук дошел до населенных пунктов за 1000 километров. Взрывная волна дважды обогнула Землю. Ее зафиксировали сейсмографы по всему миру и магнитная обсерватория в Иркутске. Мощность взрыва до 30 мегатонн. Это в 1000 раз больше Хиросимы. Лес повалило на площади около 2000 квадратных километров. Деревья упали радиально, от одного центра. А в самом центре они стояли, обгоревшие, без ветвей, но стояли. Это не след удара в землю, это след воздушного взрыва. Тело взорвалось на высоте.

от 5 до 10 километров и не дожило до поверхности. Кратера нет. Крупных обломков нет. Именно это превратило тайгу в столетний детектив. Геолог Леонид Кулик с 20-х по 30-е годы раз за разом уходил сюда в экспедиции, топил сапоги в болотах, таскал приборы, возвращался ни с чем. Он так и не нашел железного ядра, зато составил первую систему координат, на которой работают все последующие исследователи. Сегодня большинство специалистов склоняются к кометной гипотезе. Рыхлое ледяное тело диаметром порядка километра испарилось в атмосфере, почти не оставив материального следа. Той же ночью над Европой светлело небо так, что можно было читать на улице. Выброс пыли и аэрозолей в верхние слои атмосферы. Тунгуска до сих пор без окончательного ответа. И, возможно, именно это делает ее самым честным напоминанием о том, как мало контроля у нас над тем, что падает сверху. Контроля у нас над тем, что падает сверху.

Слышите этот запах? Дым, специи, влажная глина берега. Это не просто атмосфера. Это воздух города, которому больше 3000 лет непрерывной жизни. Варанаси стоит там, где в Ганг впадают две реки – Варуна и Аси. Их имена буквально спрятаны в слове «Варанаси». Вавилон и Ниневия, ранний Рим – все они возникли позже и не пережили своих эпох. Этот город пережил. Вдоль берега тянутся 84 кхата, ступенчатых спуска к воде. На одних справляют свадьбы, на других монахи стирают одежды, на третьих идут философские споры. Но два кхата, Маникарника и Харишчандра, особые. Огонь здесь не гасит никогда. По местной вере сотни лет. Обратите внимание, прямо на этих ступенях старик читает мантры для новорожденного, а в 2 метрах горит погребальный костер. Никакой стены между ними нет. Марк Твен, побывав здесь в конце 19 века, записал: «Варанаси старше истории, старше легенд, и выглядит вдвое старше всех них вместе взятых». В нескольких километрах отсюда – Сарнатх. Именно там Будда прочел свою первую проповедь. Варанаси старше буддизма, но именно здесь эта традиция вошла в мир. Город, который 3000 лет не разделял живых и мертвых, сейчас вынужден решать, как стареть дальше, вместе с туристическим потоком или по собственному ритму. Некоторые места существуют как напоминание. Это одно из них. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот о мой гид.

Когда вы входите в музейный зал и останавливаетесь перед большим полотном, что происходит в первые несколько секунд? Глаза скользят по поверхности, находят что-то знакомое – лицо, дерево, фигуру в центре. И мозг уже говорит: «Понял, это групповой портрет» или «Это лес с медведями». И на этом, честно говоря, большинство людей заканчивают смотреть. Они думают, что увидели картину. На самом деле они увидели ее обложку. Сегодня мы будем учиться читать живопись так, как читают партитуру или сценарий, слой за слоем, от режиссуры до символа. И для этого у нас есть два полотна, которые на первый взгляд не могут быть дальше друг от друга: «Ночной дозор» Рембрандта и «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Первое – про людей в действии. Второе – про природу, где действие почти

0: почти нет. Именно поэтому они вместе. Идеальная пара для тренировки.
1: Начнем с Рембрандта. Представьте себе большой амстердамский зал, 1642. Стрелковое общество заказало парадный групповой портрет, привычное дело для Голландии того времени. Каждый заплатил деньги, каждый ждал свое лицо, прописанное с достоинством, в хорошем свете, в ровном ряду с остальными. Рембрандт взял деньги и написал сцену. Не парад поз, а движение, как будто прямо сейчас, в эту секунду, капитан Франц Баннинкок подал команду к выступлению. Смотрите, фигуры не выстроены в шеренгу, они разворачиваются в разные стороны, пересекают друг друга, кто-то уже шагнул, кто-то заряжает мушкет. Все это — диагонали. Рембрандт строит картину не горизонтальными рядами, а косыми линиями, которые буквально толкают ваш взгляд вперед и вглубь, в движение, в темноту, в следующий миг. И вот здесь первое правило чтения любой картины. Ищите направление взгляда, фигур. На ночном дозоре одни персонажи смотрят на капитана, другие — прямо на вас, третьи — в глубину пространства за собственной спиной. Взгляды не замкнуты внутри группы. Они выходят наружу, пересекаются, возвращаются. Картина не застывает, она пересобирается каждый раз, как вы моргаете. Это признак живой социальной сцены, а не статичного портрета. Теперь свет. У Рембрандта свет не просто освещает, он оставляет смысловые акценты. Капитан в черном, лейтенант в желто-лимонном калете. И вот она, странная фигура, девочка. Маленькая в золотистом платье, она стоит в толпе вооруженных мужчин и светится, как фонарь. Рядом с ней курица, подвешенная у пояса. Это не случайная деталь и не причуда художника. По одной из распространенных интерпретаций, курица и когти связаны с эмблематикой самого стрелкового общества — клавинеров. Девочка работает сразу на нескольких уровнях — как символ гильдии, как точка света, как интрига. Она тянет взгляд сильнее, чем капитан. И это намеренно. Теперь скажу вам кое-что, что переворачивает само первое впечатление от этой картины. «Ночной дозор» — не ночная сцена. Вообще. Первоначальное название — «Выступление стрелковой роты». Темнота, которую мы видим сегодня, — это столетие лака и копоти, а не сумерки в замысле художника. Рембрандт писал дневную сцену. Это важно не как курьез, а как урок. Иногда первое впечатление от картины буквально ложно, и только исторический контекст возвращает ей настоящий свет. И последнее про судьбу этого полотна. В 18 веке его обрезали, подгоняли под новый интерьер. Срезали по краям, убрали нескольких персонажей, сузили пространство. То, что мы видим сегодня в Амстердаме, это не первоначальный замысел целиком, это его обрубок. Плюс картину несколько раз повреждали, а рентгеновские исследования продолжают находить скрытые слои и изменения. Ночной дозор буквально продолжает раскрываться, даже сейчас, спустя почти 4 века.
0: Теперь лес. Утро в сосновом лесу — это другое устройство взгляда, почти противоположное. Здесь нет диагоналей действия, нет театрального света, нет взглядов, обращенных к вам. Есть вертикали. Сосны — одна, другая, третья. Они стоят, как молчаливый хор. Между стволами — влажный туман, размытые дальние планы, тончайший переход от плотной тени к просвету. Шишкин строит пространство не через события, а через ритм и фактуру. Попробуйте такой опыт, закройте взглядом медвежат. Просто уберите их. Что остается? Остается лес, огромный, первородный, с запахом смолы и влажной земли, который вы почти чувствуете через краску. Вот в чем мастерство. Шишкин сделал так, что зритель сначала чувствует среду, а уже потом замечает сюжет. Медведи здесь не главное. Они почти растворены в пространстве, которое их породило. И здесь любопытный факт, который обычно уходит в сноску. Медведей писал не Шишкин. Их выполнил Константин Савицкий. Это совместная работа двух художников, и в музейной истории авторства животных стало предметом пересмотра. Два автора, одно полотно, один неделимый образ. В массовом сознании картина давно принадлежит Шишкину и лесу. Про судьбу этой картины стоит сказать отдельно. «Утро в сосновом лесу» давно вышло за пределы музея. Оно жило на конфетных обертках, на плакатах, на бытовых предметах. Это редкий случай, когда высокая живопись почти

0: и полностью уходит в массовое зрение, и от этого только укореняется в культуре. Люди, которые не помнят имени Шишкина, мгновенно узнают этот образ. Лес стал национальным мифом. И это тоже способ существования картины не в раме, а в памяти. Смотрите, вот вам два разных типа живописного мышления. У Рембрандта – взрыв, действие, свет как прожектор на сцене, взгляды, которые выходят за раму и тянут вас внутрь. У Шишкина – тишина, ритм, пространство как состояние, а не как декорация. Первая картина рассказывает о людях в историческом действии. Вторая – о природе как о чем-то, что было раньше людей и останется после.
1: И теперь то, зачем мы все это разбирали. Три шага, которые работают в любом музее перед любым полотном. Первый шаг – не угадывайте сюжет сразу. Ищите режиссуру. Куда уходит свет, как расставлены фигуры, какие линии тянут взгляд. Это художник управляет вашими глазами, и ваша задача – почувствовать, как именно. Второй шаг – найдите одну деталь, которая кажется лишней или странной, и спросите себя, почему она здесь. Курица у пояса девочки, медведи в пустом лесу. Странная деталь почти всегда – ключ к следующему слою смысла. Третий шаг – вспомните контекст. Кто заказал, когда, для чего. «Ночной дозор» задумывался как парадный портрет, и нарушение этого ожидания сделало его шедевром. «Утро в сосновом лесу» задумывалось как живопись и стало народным образом. Контекст не убивает магию. Он объясняет, откуда она взялась. Хорошая картина – это не загадка с одним правильным ответом. Это пространство, в котором можно смотреть долго и каждый раз видеть чуть больше, чем в прошлый раз. Рембрандт это знал, Шишкин тоже. И теперь, кажется, знаете и вы.
2: Эту лекцию для вас читали голоса проекта «О мой гид». Там можно заказать аудиоэкскурсию про любое место на Земле. Хоть про свой район, хоть про храм за отелем на Шри-Ланке. И про любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски. Любой экспонат, явление или историю. А ребенку о том же расскажут отдельно, по-детски.

0: Каждую осень в летнем саду происходит один и тот же ритуал. Рабочие обматывают статуи хлопковой тканью, надевают на них деревянные ящики-футляры и уходят. Прохожие останавливаются, фотографируют, кто-то спрашивает, из какого хранилища их привозят весной. И это была бы красивая история. Но настоящая красивее.
1: Скульптуры, которые вы видите в саду сегодня, копии. Точные, дорогостоящие, внешне неотличимые, но копии. Подлинники – 92 мраморных произведения, заказанных Петром I в начале 18 века, давно не здесь. Петр хотел сад, который учит. Каждая фигура – аллегория, добродетель, время года, государственная мудрость. Скульпторов нанимали Венеции и Генуэ, лучших мастеров своего времени. Сад он сам планировал, расчерчивал аллеи по линейке, распоряжался, где поставить фонтаны. Фонтаны потом снесло наводнением в 1777-м, и Екатерина II решила их не восстанавливать, оставила сад без них навсегда. 3 века мрамор держался. А потом Петербург взял свое. Влажный воздух, кислотные дожди, бесконечные циклы заморозки и оттаивания.

0: Итальянский камень трескался и разрушался. К 2000 годам часть статуи нельзя было трогать руками. После многолетней реставрации, в 2012-м, оригиналы перевезли в Михайловский замок, он входит в собрание Русского музея. Там контролируемая температура, защита от влаги, никаких петербургских зим. Теперь их можно рассмотреть совсем близко и увидеть детали, которые три века погода старалась стереть.
1: На их место в саду встали копии из искусственного мрамора, устойчивые к климату, внешне почти неотличимые. И вот здесь поворот, который меняет смысл всего осеннего ритуала. Рабочие укрывают на зиму не подлинники. Они ухаживают за копиями. Традиция пошла с 18 века, еще при Анне Иоанновне, когда в саду стоял настоящий итальянский мрамор. Деревянные футляры тогда спасали его от морозов. Сегодня ритуал продолжается, как живая память о том, что здесь когда-то было. Один подлинник все же не уехал. Скульптурная группа «Мир и победа», аллегория мирного договора, завершившего Северную войну со Швецией, с петровских времен находится там, где ее поставили. Это старейшая мраморная скульптурная группа в России на своем первоначальном месте. И первой из всех она уходит под деревянный чехол каждую осень.
0: А теперь про решетку. Если вы когда-нибудь шли вдоль Невы и вдруг остановились, вы поняли, почему минералог Дмитрий Соколов написал в 1824-м, что набережные Петербурга и решетка Летнего сада могут быть причислены к чудесам мира. Ее строили 13 лет, с 1771 по 1784. Екатерина II издала указ. Тульские мастера выковали 32 звена и трое ворот. Каменотесы из деревни Путилова вытесали 36 колонн из карельского гранита. Над проектом работали архитекторы Юрий Фильтен и Петр Егоров. Каждое звено – черный металл с золочеными розетками посередине. Легкое на вид, хотя целиком из железа. Именно этот контраст, строгость формы и тонкое украшение, и делает решетку не просто оградой. Про нее ходит легенда. Один английский купец во время белых ночей подплыл на корабле к набережной, увидел решетку и развернулся обратно. Решил, прекраснее этого ничего нет на свете, и незачем теперь выходить на берег. Легенда, конечно. Но говорят, еще в 1930-х американцы всерьез предлагали за решетку 100 паровозов. Им отказали. Решетка по-прежнему вдоль набережной, черная и золотая, та же, что видели Пушкин, Достоевский, Бродский. Только скульптуры за ней уже другие.
2: Эту историю собрали по запросу «Решетка летнего сада». Задайте свой «Я живу в боте, о, мой гид».

Летом 2024 года жители Верхоянского района увидели в стенке подтаивающего берега что-то похожее на коричневый мешок. Это был хобот. Мамонтенка назвали Яной. Рост около 120 сантиметров в холке. Вес примерно 180 килограммов. Радиоуглеродный анализ показал около 50 тысяч лет. Годовалый детеныш, погибший еще до появления первых земледельцев на Земле и сохранившийся целиком шерсть, кожа, мягкие ткани. Именно это делает якутскую мерзлоту уникальной. Она не хоронит, она останавливает время. Из желудочного содержимого здешних мамонтов ученые восстанавливают меню последнего дня с точностью до сезона, а соки, травы тундростепи, незапереваренные листья. Так выяснилось, что мамонты жили в открытых сухих лугах, а не в зимнем лесу, как долго считали. Обратите внимание, Яну сейчас многократно оттаивают и снова замораживают по частям, чтобы поэтапно исследовать каждый орган. Один детеныш становится объектом работы десятков специалистов, от микробиологов до климатологов. Но есть и другая сторона. В тушах находят яйца паразитов, следы древних инфекций, бактерии. При таянии мерзлоты все это оказывается на поверхности. Ученые уже всерьез обсуждают биобезопасность работы с такими находками. Мерзлота тает быстрее, и находок становится больше. Это одновременно научный золотой век и тревожный счетчик потепления.

0: Представьте, посреди раскаленной равнины Раджастхана земля вдруг проваливается вниз идеальной перевернутой пирамидой. Ни воды, ни тени сверху не видно, только тысячи ступеней, уходящих во тьму симметричными зигзагами. Это Чанд-Баари, и на первый взгляд кажется, что здесь просто добывали воду. Может, спустился человек с кувшином, зачерпнул и ушел обратно. Тогда зачем строить 13 ярусов и 3500 ступеней ради одного кувшина?
1: Ответ проще и хитрее. Колодец построили не для одного похода за водой, а для целого образа жизни в пустыне, где влага под землей – редкость, а солнце сверху – почти враг. По преданию, стройку затеял Раджа Чанда из династии Никумбха в IX веке от Рождества Христова. Прямых надписей, подтверждающих его имя, историки не нашли, это версия, которую повторяют гиды и путеводители, а не доказанный факт. Зато сама постройка не спорна. Около 30 метров вглубь, 13 уровней ступеней, спускающихся с трех сторон навстречу друг другу, а с четвертой – галереи с резными нишами.

0: где когда-то стояли фигуры Ганеши и Дурги. Вода в такой яме – только часть замысла. Здесь, внизу, воздух держится градусов на 5-6 прохладнее, чем наверху, на самом солнцепёке. В деревне, где к полудню камни жгут ноги, разница в 6 градусов. Это разница между обмороком и отдыхом в тени.
1: Женщины спускались сюда не только за водой. Ступенчатый колодец оставался единственным местом, где можно было укрыться от жары компании, постирать одежду, поговорить без лишних ушей мужской половины деревни и заодно совершить нужный обряд у воды, которую индуистская традиция издавна считает священной. Рядом находится храм богини Харшатмата, покровительницы радости, и колодец с храмом составляли одно целое – помыться, попросить благополучия, отдохнуть в прохладе, все в одном спуске по ступеням. На дне археологи находили расчерченные на камне игровые поля. Значит, здесь не только молились и стирали, но и коротали время за игрой, пережидая полуденный зной. Симметрия ступеней – не только красота. Узкие лестничные марши на трех стенах создавали естественную тягу воздуха и тень друг для друга. Спускающийся почти всегда шел в полосе прохлады, а не под прямым солнцем. Так пустынная архитектура делала жару союзником, а не врагом. Чем глубже стены, тем меньше просвета для солнечных лучей.
0: А затем эти колодцы почти исчезли с карты Индии. Пришли англичане и решили, что ступенчатые колодцы не гигиеничны. Стоящая вода, сырые стены, духота, рассадник заразы, как тогда считали колониальные врачи. Вместо колодцев провели трубы и построили резервуары, а старые баари просто засыпали землей или огородили и бросили. Сотни сооружений, которые веками кормили целые деревни водой и прохладой, превратились в свалки и общественные уборные, потому что новая власть не понимала или не хотела понимать их прежнего смысла. Наивно было бы подумать, что колодцы просто устарели сами собой, ведь на смену им пришел водопровод. Но вопрос в другом. Зачем тогда сохранился именно Чандбаари, когда сотни похожих построек сравнялись с землей? Дело не в водопроводе. Там, где рядом стоял почитаемый храм, колодец не решались тронуть. Разрушить святыню значило бы поднять деревню против себя. И Чандбаари просто оставили в покое, забытым, но целым.
2: Сегодня баори возвращаются. По всей Индии, от Дели до Джодхпура, реставраторы расчищают заваленные колодцы. Где-то воду снова пускают в городской водопровод, где-то бывший колодец становится сценой для концертов. Чандбаори давно превратился в место паломничества другого рода. Сюда едут ради одного взгляда вниз, где свет и тень складываются в геометрию, которую не рисует ни один архитектор нарочно. Историки до сих пор спорят, кто именно распорядился вырыть эту перевернутую пирамиду и зачем ей понадобилась такая глубина. Может быть, дело было не только в воде и прохладе, а в том, чтобы однажды, через 1000 с лишним лет, кто-то встал на верхней ступени и замер, не в силах отвести взгляд.
3: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн.

Представьте человека, который придумал одно из самых массовых развлечений 20 века и не заработал на нем ни цента. Не потому, что у него украли идею, а потому, что он сам добровольно, принципиально не пошел в патентное бюро. Парадокс еще какой. Но именно в этом парадоксе весь характер этой истории. Итак, начало 70-х, японский город Кобе. Музыкант Дайсуке Иноуэ играет в барах живой аккомпанемент. Клиенты поют, он подыгрывает. Однажды один завсегдатай просит сделать запись без вокала, чтобы петь самому, пока Иноуэ отдыхает. Иноуэ собирает ящик с магнитофоном, колонками и монетоприемником и начинает сдавать его барам в аренду. Патентовать не стал. Говорят, просто не подумал об этом. Позже подсчитали, он упустил сотни миллионов долларов. Зато в 2004-м японское правительство вручило ему Шнобелевскую премию мира за изобретение, которое снизило уровень агрессии в обществе, дав людям

Возможность кричать в микрофон, а не друг на друга. Вот такая компенсация. Само слово «караоке» — это «кара», «пустой» и «оке» — сокращение от английского «оркестра» — «пустой оркестр». Сначала это была чистая экономия, живой оркестр для маленького бара, роскошь непозволительная, а железный ящик с минусовками окупается быстро. Первые автоматы ставили подальше от чужих ушей, в подсобках, полуофисных комнатках, даже в переоборудованных железнодорожных вагонах, чтобы фальшивить спокойно, без осуждения соседей. Кстати, есть и спор о первенстве. Инженер Сигейти Негиси еще в 1967-м придумал систему воспроизведения фонограммы с текстом. Что-то вроде прототипа. Но именно коммерческие ящики и новое взорвали рынок несколько лет спустя. Парадокс сложился красивый. Технологически первым признан инженер, а культурным отцом – барный музыкант, который был слаб в бумагах, но силен в наблюдении за людьми. Теперь представьте другую картину. Филиппины, задымленный бар, дешевое пиво, кто-то тянется к микрофону и заводит «My Way» Фрэнка Синатры, песню о достоинстве и самостоятельной жизни. В начале 2010-х журналисты насчитали 6 документированных убийств, произошедших именно во время исполнения этого хита. Кого-то убивали за слишком громко, кого-то за плохое пение, кого-то за то, что не отдавал микрофон. Феномен даже получил название «My Way Killings». Некоторые бары просто вычеркнули песню из каталога. Вот вам ирония судьбы. Гимн личной свободы превратился в маркер смертельно уязвленной гордости. Но вернемся к живым. Финляндия, страна тяжелого рока и долгих зим, неожиданно стала чемпионом по выносливости. Группа энтузиастов пела без остановки 446 часов 4 минуты и 5 секунд, почти 18 суток. А в Хельсинки около 80 тысяч человек одновременно исполнили хард-рок «Халлелуя» группы «Лорди». В стране, где многие стесняются светской болтовни, микрофон и бегущие по экрану слова стали самым демократичным способом говорить о чувствах. И вот что любопытно. Врачи из Франкфурта показали, что регулярное пение повышает уровень антител, улучшает вентиляцию.

одновременно. Пожалуй, ни один патент этого бы не вместил. Спросите меня про историю Шнобелевской премии. Там есть лауреат, который получил ее дважды в разные годы за взаимоисключающие открытия. Я знаю, как такое вообще возможно –

0: Под ногами гудит камень, а вокруг сухой воздух, пальмы и озеро посреди пустыни. Пахнет нагретым асфальтом и водой канала, который прорыли специально под этот мост. Кажется, что декорация. Слишком уж на своем месте выглядит здесь тяжелая английская кладка. Но камень настоящий. Каждый блок когда-то держал на Темзе лондонских извозчиков, а затем переплыл океан и лег заново. Здесь, в городе Лейк-Хавасу, штат Аризона. История начинается не с покупки, а с усталости старого моста. Тот, что стоял над Темзой с 1831-го, к середине 20 века больше не держал возросший поток машин. Он медленно оседал, и город Лондон решил его заменить. Старую кладку выставили на продажу, редкий случай, когда мост целиком уходит с молотка, будто дом или картина.
1: Ходит байка, будто покупатель, американский предприниматель Роберт Маккаллок, перепутал мосты, думал, что берет знаменитый разводной мост с башнями, а получил обычную каменную переправу. Байка живучая, она красивее правды, и ее и сегодня повторяют гиды. Но сам Маккаллок и человек, который вел для города Лондона эту сделку, отрицали путаницу в один голос еще при жизни, а внук Маккаллока подтвердил недавно то же самое. Дед прекрасно понимал, что покупает. Разводной мост с башнями никогда и не продавался. Он слишком сложно устроен, чтобы его вообще можно было разобрать и увезти. Может, тогда дело было в тщеславии – купить редкость ради самой редкости. Тоже нет. У Маккаллока была вполне трезвая цель. Несколькими годами раньше он с воздуха разглядел пустой участок в пустыне и решил построить там город с нуля, под свой моторный бизнес и под будущих переселенцев. Городу нужно было имя, о котором заговорят. Старый лондонский мост подходил идеально. Не подделка, не рисованная вывеска, а подлинная британская история, которую можно потрогать руками.
0: Свою цену на торгах Маккаллок высчитал по собственной логике. Взял смету на снос старого моста, удвоил ее и прибавил еще по небольшой сумме за каждый год собственной жизни, который, как он рассудил, доживет до открытия нового. Ставку он выиграл у нескольких конкурентов, среди которых был даже знаменитый эстрадный артист. Итоговая сумма стала одной из самых громких строчек в истории лондонских торгов недвижимостью. Дальше начались настоящие сложности. Перед тем, как снести мост, рабочие пронумеровали каждый наружный гранитный блок, 10 тысяч с лишним штук, чтобы после разборки собрать кладку заново в точности так же, как она стояла над Темзой. На каждом камне отметили номер пролета, ряд и место в ряду. Без этой разметки собрать переправу заново было бы попросту невозможно. Часть блоков перед отправкой еще и подрезали на каменоломне. Старая кладка была слишком массивной для новой, облегченной конструкции. Гранит погрузили на суда и отправили в долгий путь. Через океан, через Панамский канал, а дальше – к Калифорнийскому порту, откуда камень везли дальше сушей, через пустыню, к будущему городу. На американской таможне сделка вошла в историю еще раз. Мост оформили беспошлино, признав его антиквариатом старше положенного возраста, и с тех пор он числится крупнейшим антикварным предметом, когда-либо ввезенным в страну.

0: Три года бригада из 40 человек собирала гранитную облицовку заново, но больше не на прежнем каркасе, а поверх новой бетонной основы, спрятанной внутри камня. Строили по чертежам первого инженера моста. Увезли ведь не идею, а подлинную поверхность, и восстанавливать ее решили с уважением к оригиналу. Пока шла сборка, под будущим мостом прорыли канал, тот самый, что плещется здесь сегодня, и полуостров, на котором рос город, стал островом. Мост оказался единственным сухопутным путем на него. Открывали переправу торжественно, с лондонским лорд-мэром и аризонским губернатором, с закладкой памятного камня и с толпой в добрую сотню тысяч человек. По меркам молодого пустынного города, это была почти вся округа сразу. Рядом с мостом выстроили английскую деревушку с гостиницами, лавками и вывесками на старинный манер, чтобы турист, сойдя с моста, не выпадал из истории раньше времени.
1: Сегодня к этому мосту в пустыне съезжаются едва ли не больше людей, чем к любой другой рукотворной достопримечательности штата. Уступает он разве что Гранд-каньону. На самих камнях до сих пор различимы царапины куда старше этого переезда. Солдатские подписи военных лет, оставленные еще над Темзой и перевезенные вместе с камнем через океан. Стоишь под этими сводами и понимаешь. Мост никого не обманул. Ни разу не притворился чужим именем. Он просто оказался достаточно упрямым, чтобы после смерти на одной реке начать вторую жизнь на другой. Там, где никакой реки раньше не было вовсе.
2: Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Мой гид.онлайн.
3: Представьте. Минус 30. Кедровая тайга. Наст скрипит под ногами. И вдруг на снегу цепочка огромных следов. Ширина лапы с человеческую ладонь. Это прошел амурский тигр. Он единственный тигр на земле, который живет в снегу. Не выживает. Именно живет. Мех длиннее и гуще, чем у тропических родственников. Широкие лапы работают как снегоступы. Подкожный жир держит тепло на неделях морозов. Взрослый самец весит около 200 килограммов. Это рекорд среди всех кошачьих планеты. На броске он разгоняется до 80 км в час. Но в 20 веке этого зверя почти не стало. В 1930-х годах в России оставалось меньше 30 особей. Охоту запретили лишь в 1947 году. Но еще 20 лет после этого тигрят массово отлавливали для зоопарков. Браконьеры за 60-е и 70-е годы убили не менее 138 тигров. Каждый год природа теряла больше пятой части всей популяции. Сегодня их около 750. Это осторожный успех. Охраняемые территории расширились до четверти ареала, браконьерство жестко преследуется. 90% популяции живет в предгорьях Сихоте-Алиня. Биологи знают каждого зверя в лицо, по индивидуальному рисунку полос. Нанайцы называют его амба. Не тигр, а дух тайги. 750 духов. Пока. 750 духов. Пока.
4: Вот что все пропускают. Эта коса неприродная. Каждый камень под ногами сюда привезли. В конце 19-го, начале 20 века насыпали почти 800 метров рукотворной дамбы через море исключительно ради навигации, чтобы провести суда к бухте Золотой Рог. Романтика пути по морю к маяку – это побочный эффект инженерного расчета. Инженеры думали о кораблях, а получился край Земли. Белая башня появилась.

появилась здесь в 1910 году. Восьмигранный фундамент, круглый каменный столб, чуть больше 11 метров высотой. С тех пор ПА почти не изменился, та же кладка, те же пропорции оконных проемов. Посмотрите, он стоит на крошечном насыпном островке, отдельно от дамбы, как точка в конце фразы. Огонь маяка виден с расстояния около 12 морских миль. Для танкеров, идущих из Японского моря, это первое приветствие Владивостока. Они его замечают. Пассажиры в каютах почти никогда. Назван маяк в честь капитана Михаила Токаревского, штурмана, который промерял эти воды. Тихая служба. Фамилия на карте пережила все. Зимой, когда встает лед, на камнях дамбы устраиваются тюлени-ларги. Лежат в 20 метрах от людей, дремлют, поглядывают. Идешь к маяку, а рядом живое, теплое, совершенно дикое. Эта тонкая рукотворная нить через море держит на себе и мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет. И мореходов, и мечтателей уже больше 100 лет.

0: «Театральный Петербург». Экскурсия-спектакль бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья рассказывал, кто и зачем ходил в Александринку, а кто в Михайловский. Теперь мы с ним сворачиваем на Итальянскую улицу, к дому, который великий князь подарил актрисе за любовь. Сейчас здесь театр музыкальной комедии.
2: Да, и мы вышли
3: на Итальянскую улицу. И, значит, проходим мимо театра, который стыдливо называется театром музыкальной комедии. Да. На самом деле оперетта. На самом деле оперетта. Когда-то вот этот особняк, сейчас будет театр слева музыкальной комедии, принадлежал одному из великих князей, а именно великому князю Николаю Николаевичу Старшему, который, вот как надо ценить женщин, он подарил актрисе Потоцкой, Марии Потоцкой, вот этот особняк. Это Мария Потоцкая. Она была актрисой театральной. Вот, вот была такая любовь. Вот он, маленький особнячок, видите? А давайте мы с вами перейдем.
2: Угу.
3: Оттуда поговорим сюда. Вот, это был театр музыкальной комедии. Ну, музыкальная комедия, это же замечательно, это же оперетта, это же весело, это же увлекательно. Ну и, конечно, весь начало 20 века все прошло на том, что все напевали из Сильвы, конечно. Ну, а как же, Сильва, это прям вот все меняет. Вот, уже теперь не опера, а уже теперь оперетта. Это весело, это хорошо, это любовная интрига и так далее. Вот, значит, вот этот театр музыкальной комедии. И работает до сих пор. А здесь и Дунаевский работал, и Леонид Утесов работал. И кто здесь только не работал. Вот, а сейчас оперетта замечательная.
4: Отрывок из оперетты «Сильва», музыка Имри Кальман.

0: Летом 1888-го Левитан проплывал мимо Плёса на пароходе, вышел на берег и остался. Не потому что планировал, а потому что увидел свет над водой. Именно этот момент превратил тихий уездный городок с населением сегодня около 2000 человек в культурную точку, которую знает вся Россия.
1: Плёс к тому времени уже прожил 7,5 веков. Первое упоминание в новгородской летописи – 1141. Город был торговым, потом промышленным, потом просто замер. И именно это замирание стало его главным активом. Никакой перестройки, никакого индустриального шума. Вон те холмы с церковными силуэтами – почти то же самое, что писал Левитан.
0: За 3 летних сезона здесь он создал около 200 работ. Замысел «Над вечным покоем» родился раньше, еще в 1885-м под Москвой, но финальное художественное решение пришло именно на Волге. Левитан приехал сюда не один. С ним были художники Софья Кувшинникова и Алексей Степанов. После него в Плёс потянулись Репин, Саврасов, Аладжалов, Виноградов. К 30-м годам 20 века здесь уже сложилась постоянная художественная среда с галереями и мастерскими. Один пейзаж запустил профессиональную миграцию

на десятилетия вперед. Плесский музей-заповедник проводит пленэры до сих пор. Приезжают художники со всей страны и из-за рубежа. Город не хранит репутацию, он ее продолжает производить. Два века назад здесь не было ничего, кроме воды, холмов и нужного состояния света. Оказалось, этого достаточно. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, о, мой гид.

0: Вот парадокс, который никто особо не объясняет. Самая трудоемкая часть Абхелиоа – это не праздник, это подготовка к уничтожению. Целый год жители Леруика, столицы Шетландских островов, строят деревянную ладью. Настоящую галеру, с резными деталями, мачтой, щитами по бортам. А в последний вторник января ее торжественно сжигают. Все, одна ночь и нет корабля.
1: Шествие начинается в темноте. Представьте, сотни факелоносцев идут сквозь январский ветер Северной Атлантики, молча, плечом к плечу. Галеру выкатывают к воде, и тогда факелы летят внутрь. Море, дым, ревущее пламя на фоне зимнего неба. Это не декорация, это эмоциональный центр всего города на один вечер. Во главе шествия Гуизер Джарл. Он весь год режиссирует ритуал. Костюмы, сюжет, каждую минуту церемонии. Должность почетная, нагрузка колоссальная. И еще одно. Фестиваль выглядит как реконструкция эпохи викингов, но на деле сложился только в 19 веке, как городской ритуал портового Леруика. Не наследие, а очень удачно придуманная и затем обросшая традицией история. Долгие десятилетия это был закрытый мужской клуб. Лишь в 2023-м женщины впервые официально вошли в шествие. Понимаете, в чем суть? Они сжигают корабль, чтобы построить новый, каждый год. Это и есть традиция.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид».

0: Представьте кухню африканской школы, где мальчишки готовят мороженое на уроке домоводства. Горячую молочную смесь полагается сначала остудить, иначе не хватит места в холодильнике. Один школьник торопится и сует смесь в морозилку прямо кипящей. Через час его мороженое готово, а у товарищей, честно ждавших остывания, еще жидкое.
1: Школьника звали Эрастом Пемба. Дело было в 1963-м, в Танганьике, будущей Танзании. На уроке физики он спросил учителя, почему горячее замерзает быстрее холодного. Учитель поднял его на смех при всем классе. Мол, такого не бывает. Пемба не отступила через год, когда в школу с лекцией приехал физик из университета Дар-эс-Салама Диннис Осборн, задал тот же вопрос ему. Осборн тоже сперва не поверил, но обещание проверить сдержал. Вернулся

0: лабораторию, поставил опыт и обнаружил, что эффект действительно есть при определенных условиях. В 1969-м они с Мпембой опубликовали совместную статью с ироничным названием «Прохладно». С тех пор явление называют эффектом Мпембы редкий случай, когда оно носит имени профессора, а школьника, отказавшегося поверить учителю. Может быть, горячая вода торопится замерзнуть, потому что молекулы в ней двигаются быстрее и по инерции проскакивают дальше. Красиво. Только физика так не работает. Скорость молекул падает вместе с температурой, инерции к холоду не остается.
1: Самое неожиданное, что Мпемба вовсе не первым это подметил. Еще Аристотель в трактате о метеорологии писал, что вода, которую перед этим нагрели, замерзает быстрее. Похожие наблюдения оставили Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт, каждый на свой лад пытаясь объяснить парадокс через теории, которые наука впоследствии отбросила. Получается, загадку решали 3 тысячелетия, и Мпемба лишь заставил современных физиков наконец взяться за нее всерьез, потому что до него никто не проверял ее в лаборатории. За минувшие десятилетия предложили 4 главных объяснения. Первое. Горячая вода быстрее испаряется, и жидкости в сосуде остается меньше, меньший объем остывает быстрее. Второе. В холодной воде больше растворенного воздуха, а эти пузырьки якобы мешают образованию льда. Третье. Горячая вода создает более сильные потоки конвекции, из-за которых тепло уходит активнее. Четвертое. Самое популярное среди физиков. Холодная вода чаще переохлаждается, опускается ниже нуля, не замерзая, и потому начинает превращаться в лед позже горячей. Короткая пауза здесь уместна. Ни одно из объяснений не работает во всех случаях сразу. Каждое подтверждается в одних опытах и проваливается в других.
0: А в 2016-м два британских исследователя, Джеймс Баррич и Пол Линдон из Кембриджа, опубликовали статью с прямым названием, ставя эффект Мпембы под сомнение. Горячая вода не остывает быстрее холодной. Они собрали десятки предыдущих экспериментов и показали, результат сильно зависит от того, где именно в сосуде находится термометр и какой формы сам сосуд. Когда они убрали из опыта фактор переохлаждения, эффект попросту исчез. Их вывод был жестким. То, что называют эффектом Мпембы, не физический закон, а артефакт неаккуратной методики измерения. Другие ученые не согласились и спорят до сих пор. Часть экспериментов тяжело воспроизвести, часть воспроизводится стабильно. В 2012-м Королевское химическое общество Великобритании устроило конкурс, предложило любому желающему объяснить эффект Мпембы за 1000 фунтов. Пришло свыше 22 тысяч заявок со всего мира, тема явно задевает не только физиков. Победил Никола Бригович, химик из Загреба, но и его объяснение никого не убедило до конца.
1: Здесь честно признаем, до сих пор нет единого мнения, существует ли эффект Мпембы вообще как надежное явление в обычной воде, или же это статистический шум, который иногда случайно выглядит как закономерность. Зато в последние годы физики нашли нечто похожее совсем в других системах. Там, где условия куда чище, чем в кастрюле с водой. В коллоидных растворах, где частицы ведут себя предсказуемо, эффект воспроизводится устойчиво. А в 20-е годы физики Института имени Вейцмана пошли еще дальше и показали обратный эффект Мпембы на одном единственном захваченном ионе – квантовой системе, которая нагревается быстрее именно потому, что была холоднее. Там причина совсем не в спорах о термометрах, а квантовая когерентность – тонкий эффект интерференции, которого попросту нет в кастрюле на кухне. Так, может быть, права каждая сторона спора понемногу. В грязной, неконтролируемой воде из холодильника эффект Мпембы действительно капризный статистический призрак, а в чистых лабораторных системах, от коллоидов до квантовых ионов, за тем же именем скрывается вполне реальная физика. Школьник из Танганьики задал вопрос, на который наука отвечает больше 60 лет подряд. Похоже, ответ будет разным в зависимости от того, что именно замерзает.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, мой гид.онлайн. Мой гид.онлайн.

Как вы думаете, почему тысячи людей каждый год поднимаются на эту гору именно ночью? Фудзи – действующий стратовулкан высотой 3776 метров. В ясную погоду ее видно из Токио. Но дело не в высоте и не в геологии. Гора официально принадлежит синтоистскому храму Хонгу Сенген Тайся. Это не метафора и не туристический бренд. Вершина юридически признана местом религиозных обрядов. Сама гора в синтоистской традиции считается домом богини Коно-хана Сакуя-Химе. Культ Фудзи приобрел массовый характер в эпоху Эдо. Тогда появились группы верующих – фудзико. Те, кто не мог добраться до вершины, строили уменьшенные копии горы прямо в городах и поднимались на них. Восхождение без восхождения. Женщинам официально разрешили подниматься на настоящую Фудзи только в 1800 году. Ночной подъем ради рассвета – это не спортивный маршрут. В японской традиции увидеть восход на вершине означает удачу и обновление. Подъем занимает от 3 до 8 часов, поэтому на склонах работают горные приюты – Ямагоя. Сезон восхождений открыт лишь с начала июля до конца августа. Сегодня действует ограничение – не более 4000 человек в день. В 2013 году ЮНЕСКО внесла Фудзи в список всемирного наследия не как природный объект, а именно как святыню и источник художественного вдохновения. Рассвет на вершине по-прежнему нужно заработать ночным подъемом. Это, пожалуй, и есть суть. Гора не открывается тем, кто просто смотрит на нее снизу. Тем, кто просто смотрит на нее снизу.

в том числе демонстрации контроля над пространством. Штурмовая четверка, Ленц, казак Лысенков и двое местных проводников, Ахес Атаев и Килар Хаширов, дошла до района Седловины. Дальше, из-за усталости, в финальный отрезок отпустили одного. Хаширов снял бурку, оставил часть снаряжения и в одиночку добрался до вершины. Там он укрепил шест и обложил его камнями. Это был символический знак «Первый человек на Эльбрусе». Точная дата в источниках расходится – 10 июля или 22 июля, споры не закрыты до сих пор. В первичных отчетах фигура Хаширова почти растворена среди описаний научных достижений экспедиции. В литературе 19 и 20 веков первенство порой приписывали Ленцу или группе экспедиции без имени горца. Лишь в последние десятилетия, после анализа дневников и военных рапортов, историки Кавказа последовательно возвращают Хаширову его место. Даже его происхождение долго оставалось предметом разногласий – карачаевец или кабардинец. Современные кавказоведы склоняются к кабардинской идентичности, опираясь на ревизские списки. Награды и деньги от Эммануэля он получил. Дворянство или ордена – нет, статус проводника оставался полумаргинальным. При Эльбрусе как туристический район – советский проект. Первые серьезные планы канатных дорог на южном склоне появились в 30-е годы, но война все остановила. Реальное строительство началось после 1945-го. Бетон для опор заливали при минусовых температурах и шквальном ветре практически вручную. Старые фотографии 60-х показывают колонны рабочих прямо на склоне. Постепенно открытые кресла и маятниковые подъемники уступали место гондольным линиям. Сегодня система поднимает людей до высоты около 3800 метров, туда, где еще недавно добирались только альпинисты и курсанты военных училищ. Каждая модернизация меняла социальный состав посетителей. Теперь Эльбрус – место семейного отдыха, фотографии на фоне седловины в кроссовках и пуховике. Северная сторона горы, откуда шла экспедиция 1829-го, выглядит иначе. Никакой плотной инфраструктуры, дорога серьезнее, атмосфера ближе к той, что знали участники первого восхождения. Там, на поляне Эммануэля, до сих пор тает снег немного раньше, чем должен. Гора ждет. Спросите меня про Ахиаса Атаева, проводника, который участвовал в том восхождении, а потом еще несколько раз поднимался на Эльбрус в очень преклонном возрасте. История его жизни ставит под сомнение все, что мы думаем о пределах человеческих возможностей.

0: 90-е годы прошлого века. Лаборатория на берегу Средиземного моря. Биолог Фердинандо Бачекки смотрит в аквариум и не понимает, что видит. Взрослая медуза, уже успевшая размножиться, не умирает. Она сжимается, щупальца растворяются, колокол оседает, и существо превращается обратно в крошечный полип, с которого когда-то начинала жизнь. Это была Turritopsis dorni, 4-5 мм в диаметре, полупрозрачная, как капля росы на стекле. До этого момента совершенно незамечательная.
1: Механизм называется трансдифференцировкой. Зрелые клетки вдруг забывают свою специализацию и ведут себя как стволовые. Клетка кожи купола становится клеткой полипа. Мышечная – чем-то совсем иным. Стрела времени разворачивается. И из этого полипа снова отпочковываются медузы – клоны той самой особи, которая решила не умирать. Что особенно поразительно, цикл запускает стресс – голод, резкий перепад температуры, травма купола. Там, где большинство животных начинают угасать, Turritopsis просто сбрасывает возраст до нуля. Геном у нее вдвое богаче генами восстановления ДНК, чем у близких родственников. Именно поэтому ее сейчас изучают как модель старения клеток и рака. Она нашлась уже во всех теплых морях мира, приплыла в балластной воде торговых судов. Крохотная, невидимая, вездесущая. Смерть для нее не запрограммирована, просто мир полон тех, кто ее съест.
2: А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду. Бот, о мой гид,

0: В Суздальском Спасо-Ефимиевом монастыре больше века ключи от тюремных камер хранились у настоятеля. В 1766-м Екатерина II учредила здесь арестантское отделение, и управлять им вместе с духовным исправлением узников поручили настоятелю. Почему тюрьма в монастыре? Может, там просто были крепкие стены? Стены и правда крепкие, но причина в другом. Сажали сюда за преступления против церкви сектантов, раскольников, провинившихся священников. Раз вина духовная, то исправлять ее должен духовник молитвой и чтением.
1: Одна из самых долгих историй этой тюрьмы – история старообрядческого архиепископа Аркадия. В 1854-м его схватили русские войска в селении Слава за Дунаем и привезли в Суздаль. В соседних камерах держали еще двух старообрядческих епископов – Конана и Геннадия. Всех троих заперли в одиночках и требовали одного – отречься от старой веры. Конан первые 8 лет провел в сыром холодном подвале. У двери день и ночь стояли часовые с ружьями. От ревматизма он позже не мог ни стоять, ни сидеть и молился полулежа, но продолжал писать сочинения в защиту своей веры. Настоятель доносил архиерею об Аркадии, нрава кроткого, но стал гнушаться чтением наших церковных книг.
2: 27 лет. Отпустили всех троих только в 1881-м. Именным указом нового императора. Всего через монастырскую тюрьму прошло больше 400 узников.
3: Сегодня в бывшем арестантском корпусе музей. Высокая кирпичная стена, прогулочный двор, коридор и камеры, где когда-то годами ждали одного указа.

декабре 1938 года Николас Уинтон собирался на лыжный курорт. И вместо этого оказался в Праге, в гостиничном номере, где к нему стояла очередь родителей с единственной просьбой – «возьмите моего ребенка». Уинтон был биржевым маклером из Лондона, без должности, без полномочий. Он раскладывал на столе бумаги и рисовал таблицы – имя ребенка, возраст, имена родителей. Вернувшись в Лондон, он дописал к бланкам существующей организации слова «детский отдел» и назначил себя председателем. Британское правительство соглашалось принять детей только при жестком условии. Принимающая семья, гарантийный взнос 50 фунтов,

билет. Он рассылал письма незнакомым людям с просьбой взять к себе чужого ребенка. 8 поездов ушли. 9-й – нет. 1 сентября 1939 года, когда 250 детей уже получили документы, Германия вошла в Польшу. Границы закрылись. Уинтон называл этот день главной неудачей своей жизни. 50 лет он не рассказывал об этом никому. Записная книжка с именами 669 детей пролежала на чердаке до конца 80-х, пока его жена не нашла ее и не отнесла на BBC. На передаче «Thoughts Life» ведущая спросила зал: «Есть здесь кто-нибудь, кому жизнь спас Николас Уинтон?» Встал весь зал. Он сидел в первом ряду, прижимая шляпу к коленям. Историки подсчитали, 669 детей дали около 15 тысяч потомков. Уинтон умер в 2015 году, в возрасте 106 лет. До конца к нему приходили незнакомые люди с букетами, показать внуков человеку, чья подпись под документом когда-то оказалась сильнее границы. Такое можно послушать про любое место, где вы стоите прямо сейчас. Бот, мой гид.

0: Посмотрите на горизонт. Там, где небо чуть светлее, чем должно быть. Это не облако. Это Эльбрус. Два купола, разделенных широкой седловиной на 5416 метров. Западная вершина поднимается до 5642 метров, восточная – до 5621. Разница – 21 метр, меньше, чем высота шестиэтажного дома. Именно поэтому с расстояния они выглядят как пара близнецов – массивный двойной купол над всем Кавказом.
1: Эльбрус – стратовулкан. Последнее извержение около 2000 лет назад, хотя в научных источниках встречаются и другие оценки. Под ледниками по сей день сохраняется тепловая активность. Диаметр основания – около 15 километров. Это не острый альпийский пик, а огромный вулканический купол, залитый льдом. Первое зафиксированное восхождение – 1829 год. До вершины дошел один человек из всей группы – кабардийский проводник Килар Хаширов. Его имя долго оставалось в тени европейских отчетов об этой экспедиции. В 1942 году немецкие горные части водрузили на вершине свой флаг. Самая высокая точка Европы стала точкой политического противостояния. Вопрос, Европа ли это, не про высоту, про линию, которую люди сами проводят на карте. Эльбрус стоит там же, где стоял всегда. Линия наша. Там же, где стоял всегда. Линия наша.

Здравствуйте. Начнем с факта, который многих удивляет. У стекла нет предельного числа переплавок. Металл от многократной переплавки теряет свойства. Бумага после нескольких переработок становится все более рыхлой и короткой волокном. А стекло можно расплавить, отлить заново и снова расплавить практически до бесконечности, и качество почти не меняется. Стекло – это, по сути, застывшая жидкость, а не материал с изнашивающейся структурой, поэтому оно так охотно возвращается к жизни. История у этого материала очень древняя. Считается, что первые стеклянные изделия появились в Древнем Египте и в Месопотамии, сначала как глазурь на керамике, затем как самостоятельный материал для бус и мелких сосудов. Дальше эстафету стеклоделия переняли финикийцы, искусные торговцы Восточного Средиземноморья, которые довели технологию до совершенства и разнесли стекло по всему тогдашнему миру вместе со своими кораблями. Есть даже красивая легенда, будто финикийские купцы открыли стекло случайно, у костра на морском берегу, но это, скорее всего, лишь красивая история, а не точный исторический факт. Спустя века центр стеклоделия переместился в Венецию. Венецианские мастера держали технологию в такой строгой тайне, что стеклодувам под страхом сурового наказания запрещалось покидать город.

а венецианское стекло стало символом роскоши и мастерства на много столетий вперед. Но, пожалуй, самая практичная страница в истории стекла в наших краях связана не с роскошью, а с бутылкой лимонада. В Советском Союзе действовала широкая система оборотной, то есть многоразовой стеклотары. В цену напитка – молока, кефира, лимонада, вина – сразу закладывалась залоговая стоимость бутылки. Например, пол-литровая бутылка стоила около 12 копеек, а после 1981 года – 20 копеек. Сумма не символическая, а вполне ощутимая при тогдашних ценах. Сдал бутылку – получил деньги назад. И что важно, советские бутылки чаще всего не переплавляли заново, а просто мыли и много раз наполняли повторно. Это было даже эффективнее переработки. Система работала настолько хорошо, что по некоторым оценкам в оборот возвращалось до 85% стеклотары, а пункты приема бутылок были почти в каждом дворе. Сегодня подход изменился. Бутылки чаще не моют для повторного налива, а измельчают и переплавляют в новое стекло. Из старой тары получается новая посуда, причем процесс можно повторять снова и снова без потери качества. И в этом, пожалуй, главная особенность стекла среди всех материалов, что придумало человечество. Оно не изнашивается от переработки. Египетская бусина, венецианский бокал и советская бутылка из-под лимонада сделаны в сущности из одного и того же материала, который умеет начинать жизнь заново сколько угодно раз.

Декабрь 1940-го. На Волжском откосе только что установили бронзовую фигуру Чкалова. Летчик стоит спиной к реке, смотрит на город. И почти сразу возникает мысль, такому памятнику нужна архитектура под стать. Не просто спуск к воде, а нечто, что визуально свяжет высоту Кремля и далекий Волжский берег. Как траектория самолета, уходящая от воды вверх. Проект поручили трем архитекторам сразу – Яковлеву, Рудневу и Мунцу. Для одной городской лестницы это само по себе необычно. Лев Руднев в те же годы работал над главным зданием МГУ и мемориальным комплексом на Мамаевом кургане, так что Чкаловская лестница попала в один ряд с крупнейшими советскими ансамблями, хотя об этом сегодня мало кто думает, поднимаясь по ступеням. Посмотрите на форму, она необычная. Два полукольца образуют восьмерку. Официальное название тогда планировалось «Сталинградская», и форма, по одной из версий, читалась как схема окружения немецких войск под Сталинградом, а прямой пролет к Волге – как прорыв. Но имя не прижилось. Горожане быстро переименовали лестницу в Чкаловскую, летчик-герой стоял на вершине, и это было сильнее любой военной географии. Строительство обошлось почти в 7 700 000 рублей – колоссальная сумма для военного времени. Работали всем городом и с участием немецких военнопленных. Главным лоббистом проекта был глава Горьковского горисполкома Александр Шульпин. Именно он продавил финансирование. После войны ему эту сумму припомнили как растрату, и человек, без которого лестницы могло не быть вовсе, провел несколько лет в лагерях. Из массовой памяти он исчез почти полностью. Теперь поднимите взгляд на памятник. На пьедестале выбита карта северного полушария с маршрутами перелетов Чкалова. А за его спиной – стрелка Оки и Волги. В июле 1937-го экипаж Чкалова, Байдукова и Белькова вылетел из Москвы на самолете АНТ-25 и приземлился в Ванкувере через 63 часа 16 минут. Без единой посадки. Маршрут пролегал через Северный полюс, впервые в истории авиации. Американская пресса тогда назвала Чкалова «русским Линдбергом». Когда стоишь у бронзовой фигуры и смотришь вниз, линии рек на горизонте и линии перелетов на карте у ног буквально накладываются друг на друга. Это редкий случай, когда памятник, ландшафт и архитектура оказываются точно настроены в унисон. Гибель Чкалова в декабре 1938-го – отдельная история. Он разбился при испытании истребителя И-180. Официальная версия – конструктивные неполадки в сочетании с

плюс в минутах. Это красиво и неверно. 63 часа 16 минут – это почти 3800 минут. Но то, что люди продолжают считать ступени и сравнивать их со временем перелета, говорит кое-что важное. Связка «лестница», «летчик», «небо» в этом городе живет своей жизнью, даже когда математика не сходится. Спросите меня про памятник Минину и Пожарскому, что стоит здесь же, у Кремля. Я знаю, почему у Нижегородского монумента и Московского на Красной площади такие разные лица у Минина, но это уже ваша экскурсия.

Вы когда-нибудь думали о том, как именно выглядит дерево, которое не знает, куда расти? Вот, посмотрите вокруг. Это и есть ответ. Эти сосны посадили в 1961 году. Никакой мистики. Чистая советская утилитарность. Закрепить пески дюны круглой. Остановить эрозию. И большинство деревьев выросло послушно, ровно, как по линейке. Но этот участок вдруг передумал. Самая прозаичная версия – крошечная бабочка по имени Побеговьюн зимующий. Ее гусеницы объедают верхушечные почки молодой сосны, и дерево теряет ориентир. Боковые побеги начинают соревноваться. Кто станет новым верхом? Ветер валит ствол, песок фиксирует его в странном положении, и так несколько раз подряд. Отсюда кольца, спирали, буквы «С» и «Г». В 1983 году энтомологи зафиксировали массовое нашествие именно этого вредителя, прямо здесь. Но почему только этот пятачок, а не весь лес? В 2012 году геологи нашли под участком геомагнитную аномалию. Прямой связи не доказано, зато гипотез стало вдвое больше. Туристы в начале 2000-х годов шепотом протискивались сквозь дерево-кольцо, загадывая желание. Протискивались так активно, что кору почти уничтожили. Желание неизвестно, но кора точно не выжила. Лес продолжает танцевать, он там, в глубине. У молодых сосен уже видны первые ломаные колена. Так что это не музейный экспонат, а текущий процесс. Просто очень медленный.

0: Александрович, как всегда, великолепно.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо.
3: Под Якутском, на глубине 12 метров, в толще вечной мерзлоты находится обычная с виду штольня. Ни одного насоса, ни одного компрессора, ни единого провода, который грел бы или охлаждал воздух. И все же там, в темноте и стуже, десятки тысяч семян годами дожидаются часа, когда понадобятся живыми. Может показаться, что мерзлота – просто холодный подвал, и семена там лежат так же, как в любой морозильной камере. Но морозильную камеру нужно кормить электричеством без остановки. Отключится она на сутки в жару, и коллекция погибнет. А глубже под якутской землей холод держится сам собой. Круглый год, без единого киловатта. Тогда почему во всем мире хранилища семян строят дорогими и электрическими, если под ногами есть готовый холод бесплатно?
4: Ответ начал складываться еще в 70-х годах прошлого века. Ученые из Якутского института биологии, среди которых был Владимир Дахунаев, спустились в старую шахту вместе с коллегами из Ленинградского института растениеводства, носящего имя Николая Вавилова. Они привезли туда свыше 10 тысяч образцов семян бобовых культур и оставили их под замком мерзлоты, просто чтобы посмотреть, что будет через десятилетия. Никто из них не рассчитывал дожить до итога, слишком долгим был задуманный срок. Десятилетия прошли. Когда часть семян подняли на поверхность и проверили в лаборатории, результат удивил даже тех, кто ставил опыт. После 30 с лишним лет промерзшей толщи в схожей сдержалась на уровне 90, местами и 100%, а число поврежденных хромосом оставалось ничтожным. Для сравнения, в обычной холодильной камере за 10-13 лет схожесть той же коллекции падает до половины, а иногда и ниже. Разница оказалась не в пользу дорогой техники.
3: Стало ясно, якутская мерзлота хранит семена лучше, чем самая изощренная аппаратура. Институт мерзлотоведения имени Павла Мельникова расширил старую штольню, и теперь там, на минус 60 градусах, лежат больше 10 тысяч образцов, злаки, дикоросы, редкие и исчезающие растения родом со всей страны. Экскурсии туда водит младший научный сотрудник Василий Куваев. Он показывает гостям стеллажи с пакетами и объясняет, почему свет в тоннеле горит от обычной розетки, а холод не обходится ни в рубль. Здесь невольно вспоминают другое хранилище. То, что построили норвежцы на архипелаге Шпицберген и назвали резервной копией мирового сельского хозяйства. Там на 4,5 миллиона образцов держат температуру около минус 3 градусов. И ради этого круглый год работают холодильные установки. Заглохнут они надолго, растает вечная мерзлота острова, а с ней и смысл всей затеи.

0: Якутске ту же задачу решает просто толще земли, которой не нужна электростанция и не страшны перебои с электричеством.
1: Директор института Михаил Железняк называет это наследством, которое республика получила бесплатно и обязана передать дальше. За последние годы якутский холод из угрозы климату превратился в научный инструмент против нее же. При научном центре открыли молодую лабораторию, которая занимается генетическими ресурсами растений, именно криолитозоны. Сотрудникам там нет и 30, а изучают они технологию, которой скоро полвека. Сейчас в республике готовят проект куда большего хранилища, федерального криобанка редких и исчезающих видов растений почти на 2000 квадратных метров, рассчитанного на сотни тысяч образцов. Строить его собираются рядом со старой штольней 70-х, той самой, что все это время молча доказывала свою правоту. Так простой холод земли обернулся страховкой для целой страны, без единого провода.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мой гид.онлайн.

0: Представьте, солнце садится в море, и в последнюю секунду перед тем, как исчезнуть, оно вспыхивает зеленым. Не желтым, не оранжевым, ровно тем цветом, который меньше всего ждешь от заката. Вспышка длится меньше секунды. Моргнешь, и не увидишь никогда. Шотландские рыбаки веками рассказывали, кто хоть раз увидел зеленый луч, тот больше никогда не ошибется в любви, разглядит чужое сердце насквозь и свое заодно. Красивая легенда, и вот какая наивная мысль сама просится следом. Может, зеленый свет – это просто отражение моря, море зеленое, вот и красит закатное солнце в свой цвет. Тогда почему луч виден и над пустыней, и с горной вершины, где никакого моря рядом нет? Значит, дело не в воде под солнцем, а в воздухе над головой.
1: Легенду однажды подхватил писатель. Летом 1859-го Жюль Верн вместе с другом Иньяром путешествовал по Шотландии, и через 23 года, в 1882-м, эти впечатления стали романом «Зеленый луч». Его героиня Эллен Кэмпбелл вычитала в газете о шотландском поверье и отказалась выходить замуж, пока своими глазами не увидит вспышку. Всю книгу она гоняется за закатами по западному побережью Шотландии и Гибридским островам, и всякий раз что-нибудь заслоняет горизонт в последний момент – то парус, то случайный спутник. В финале, когда луч наконец мог бы вспыхнуть, Эллен смотрит не на закат, а в глаза художнику Оливеру Синклеру, в которого успела влюбиться. Луч они так и не увидели, но, кажется, больше не нуждались в нем. То, что искали в примете, нашли друг в друге. Верн не выдумал вспышку, он выдумал только легенду о ней. Сама вспышка настоящая, и потому у нее есть простое физическое объяснение, без всякого волшебства.
0: Атмосфера ведет себя как гигантская призма. Она преломляет солнечный свет, а разные цвета преломляются на разный угол. Чем короче волна, тем сильнее ее отклоняет воздух. Синий и зеленый гнутся заметнее, чем красный и желтый. Из-за этого солнечный диск у линии горизонта на деле распадается на несколько чуть смещенных цветных дисков, наложенных друг на друга. Просто обычно эта разница слишком мала для человеческого глаза. Вот тут наивная догадка напрашивается снова. Если синий свет отклоняется сильнее всех, разве не синяя вспышка должна быть последней? По расчету – да. На практике – почти никогда. Синий и фиолетовый свет к тому же сильнее всего рассеиваются в толще воздуха над горизонтом, особенно в дымке или влажности, и просто не долетают до глаза наблюдателя. Из всей палитры до последнего мгновения доживает зеленый. Недостаточно длинноволновый, чтобы уйти вместе с красным и желтым, и недостаточно коротковолновый, чтобы рассеяться, как синий. Астроном Эндрю Янг из Университета Сан-Диего, много лет изучавший вспышку, показал, что чаще всего наблюдатель видит не саму границу солнечного диска, а ее мираж. Слой теплого или холодного воздуха у горизонта работает как линза и увеличивает тонкую зеленую кромку до размера, различимого глазом. Без миража кромка есть у каждого заката, просто она в разы тоньше, чем способен различить человеческий глаз.
1: Увидеть вспышку получится не из окна квартиры. Нужен ровный, ничем не загороженный горизонт, море, пустыня или вид с высокой точки и чистый прозрачный воздух без дымки и облаков у самой кромки. Пилоты дальних авиарейсов видят ее чаще остальных. С высоты горизонт ровнее, а полет на запад может растянуть закат на лишние минуты. Первую цветную фотографию вспышки снял в 1960-м астроном Ватиканской обсерватории Дэниел О'Коннелл. До того спорили, не обман ли это зрение вовсе. Бывают и более редкие формы. Иногда над горизонтом успевает мелькнуть не зеленое,

0: синяя вспышка – тот самый цвет, который в теории должен приходить последним, но который почти всегда съедает растение. Еще реже – зеленый край. Узкая каймая вдоль верхнего края солнца, заметная за несколько минут до заката тем, у кого острое зрение или под рукой бинокль, без всякого миражеусилителя. И то, и другое – не отдельное чудо, а тот же самый закатный спектр, увиденный при чуть иных условиях. Так суеверие моряков и научный расчет совпали в одной точке. Они оба правы. Явление настоящее, редкое и мимолетное. И как раз по этому легенде о нем было где жить три века. Просто в одном случае вспышку объясняют сердцем, а в другом – географией волны и слоем теплого воздуха над водой. Спорить с этим бессмысленно. И то, и другое сходится в одном требовании – смотреть на горизонт до последнего мгновения, не отводя глаз ни на секунду раньше срока.
1: Здесь такие истории делают на любую тему, даже на самую странную. Мой гид.онлайн –

20 августа 1721 года здесь впервые взлетела вода. Фанфары, двор, Петр I и Большой каскад ожил разом по всем ступеням одновременно. Вот эта сцена и есть точка отсчета всего, что вы сейчас видите перед собой. Посмотрите на Большой каскад. Вода поднимается почти на 22 метра, и ни одного насоса ни здесь, ни где-либо в системе. Вода идет самотеком, от ропши по перепаду высот больше 100 метров через 96 километров каналов, 16 прудов, больше сотни гидросооружений. Принцип «сообщающиеся сосуды» — школьная физика. Инженеры 21 века признают, за 300 лет ничего надежнее придумать не удалось. Первыми фонтанными мастерами Петергофа были не русские умельцы, итальянцы Джованни и Джулиано Боротини и француз Поль Суалем. Их имена зашифрованы в названиях фонтанов Нижнего парка, так что, проходя мимо, вы буквально идете сквозь список европейских специалистов, которых Петр привез и поставил на работу. Расчет был точным. Версальские фонтаны в те годы включали несколько раз в неделю. Воды не хватало. Петергоф с самого начала работал каждый день весь сезон. Комплекс строился больше 100 лет. Не как единый проект, а как живая конструкция, которую постоянно достраивали. К середине 19 века здесь насчитывалось около 170 фонтанов и 4 каскада, сегодня действующих около 147. Часть из них появлялась как инженерные эксперименты с напором воды, часть — как политические высказывания. Самсон, раздирающий пасть льву, прямая аллюзия на победу над Швецией. Битва при Полтаве состоялась в день святого Самсона, 27 июня. Петр использовал фонтаны и как инструмент придворной игры. Дорожки Нижнего парка были оснащены скрытыми трубами. Гости внезапно получали струи воды прямо под ноги. Лавочки фонтанировали из-под сидящих. Императрица Анна Иоанновна, по свидетельствам современников, специально приходила в парк ради этих сцен, наблюдать, как придворные ахают и разбегаются. Фонтан как театр с живыми актерами, где никто не знает своей роли заранее. Война почти уничтожила все это. Во время Второй мировой большой дворец стал казармой, фонтаны взорвали, статую Самсона вывезли, каскады превратились в груды камня и обугленные трубы. Реставрация началась уже в 1944 году, по старым чертежам, архивным фотографиям и дневникам очевидцев, в том числе по записям камер юнкера Фридриха Бергхольца, который описывал первые пуски фонтанов еще в 18 веке. Последняя крупная реконструкция Большого каскада длилась 7 лет и завершилась в 1995 году с той же парадной помпой, что при Петре. Обратите внимание, в соседнем Монплезире, одной из любимых резиденций Петра, до сих пор горят восковые свечи. Электричество туда намеренно не проводят, чтобы сохранить атмосферу эпохи. И это при том, что вся система вокруг живая, действующая, обслуживаемая ежедневно. В Петергофе

0: есть целый музей фонтанного дела. Деревянные модели гидротехнических устройств XVIII века. Схемы того, как инженеры тогда считали напор воды почти на глаз. Сотрудники и сегодня говорят о характере отдельных струй. Одни фонтаны капризны и требуют постоянной настройки, другие годами работают без вмешательства, если не трогать их старые каменные каналы. В 2023 году Большой каскад отметил 300-летие. С реставрационными работами, специальной выставкой и отдельной программой. Как день рождения живого существа. Впрочем, он и есть живое существо. Вода идет теми же каналами, что при Петре, по тому же принципу без единого насоса. 300 лет, и ничего не изменилось в самом главном. Это, пожалуй, самый весомый инженерный комплимент, который история может сделать одному решению. Спросите меня про Самсона. Я знаю, как именно его искали после войны и почему нашли не там, где ждали, но это уже ваша экскурсия.
1: Есть странное противоречие в этом месте. Вы улетели из Москвы и через пару часов стоите за полярным кругом в одной из мощнейших ауроральных зон планеты. Ни Исландия, ни канадский Юкон, Кольский полуостров. Мурманск лежит на 69-й параллели, и каждая вспышка на Солнце почти напрямую переводится в вспышку над вашей головой. Само сияние начинается выше 100 километров, выше облаков, выше самолетов. Когда небо затянуто серой пеленой над Баренцевым морем, за ней уже может бушевать свет, просто закрыт шторой из водяного пара. Красные дуги, которые иногда поднимаются над зелеными, уходят на высоту около 300 километров, почти к краю космоса. Лучший сезон не январь, как многие думают, осень, середина сентября. Морозы еще терпимые, ночь уже длинная, и небо включается примерно с 10 вечера до 3 ночи. А теперь тихо. Те, кто стоял далеко от дорог, в полной тишине, иногда слышали легкое потрескивание, почти электрический шорох, будто провод, натянутый между холмами. Это фиксируется примерно в 5% случаев, но саамские пастухи и рыбаки говорят, что слышали куда чаще. Саамы, коренной народ Кольского, никогда не считали сияние просто шоу. Для них это души предков. Под ним нельзя свистеть. Грубое оскорбление ушедшим. На священных сопках этот запрет соблюдают даже те, кто давно не считает себя верующим, просто из уважения к памяти места. Небо здесь танцует. Но, может быть, оно еще и помнит.

перед вами статуя без рук. И вот парадокс. Именно это увечье сделало ее, пожалуй, самым узнаваемым произведением античности. Но как руки исчезли, до сих пор точно неизвестно. Весной 1820-го крестьянин Йоргас Кентротас возделывал поле на острове Милос в руинах древнего города. Лопата уткнулась в мрамор. Это был торс, нижняя часть фигуры и несколько каменных стел. Французский морской офицер Оливье Вутье, оказавшийся рядом, сразу понял – не просто камень. Дальше начался торг. Милос тогда под властью Османской империи. Вутье немедленно включает дипломатический механизм, сообщение в Афины, французскому послу, переговоры с турецкими чиновниками. Статуя буквально превращается в предмет политического аукциона. Побеждает французское золото. По ранним записям Вутье рядом со статуей лежала кисть руки с яблоком. Прямой отсыл к суду Париса, где Афродита получила яблоко как самое прекрасное. Но в суматохе торгов, переносов,

вылазки и погрузки на корабль, эти фрагменты теряются. По одной из версий и фигурирует даже драка. Крестьянин, местные греки, турецкая охрана, французские моряки. Статую тащили, роняли. Хрупкие руки откололись именно тогда, не в античности. Кентратас получил деньги за находку, а его земляков потом сделали крайними. Турецкие власти устроили показательные наказания за утечку древностей. В Лувре постамент с подписью скульптора Александра Антиохийского, мастера II века до нашей эры, убрали как пуайте менее художественный. Имя автора исчезло вместе с ним. Анонимность оказалась выгодна, безымянная богиня легче превращается в вечный символ. Неполнота — это тоже выбор, иногда чужой. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес — мой гид в Телеграм. Гид в Телеграм.

0: Вечер. Каменные плиты еще держат дневное тепло, а с реки тянет сыростью и рыбой. По мосту не пройти быстрым шагом, с обеих сторон витрины, в них горит золото, и толпа течет медленно, разглядывая кольца и цепочки за стеклом. Внизу, под аркадами, шумит Арна, и если облокотиться на парапет в самой середине пролета, видно сразу обе стороны старого города. Этот мост – единственный в городе, что помнит день, когда все его соседи вниз по течению превратились в обломки.
1: Дело было в конце лета 1944-го. Немецкие части отступали на север, союзники подходили с юга, и командование решило задержать наступление привычным способом – лишить город переправ. План носил название «Огненное волшебство», и по нему предстояло взорвать каждый мост Флоренции без исключения. Саперы заминировали и старый Санта-Тринита, и мост Карая, и мост Алиграции, все они в одну ночь легли в реку грудами камня. А Понте-Веккьо остался стоять. Гиды по сей день с удовольствием рассказывают версию попроще. Фюрер будто бы так восхищался Флоренцией, что лично распорядился пощадить один единственный мост из любви к красоте. Байка приятная, и в ней даже есть доля правды. Он действительно называл город «жемчужиной Европы». Но если открыть переписку тех недель, картина честнее и куда менее романтичная. За мост вступился немецкий консул в городе «Человек», который параллельно прятал от ареста местных евреев и подпольщиков. Он убеждал командование, что разрушение моста ничего не даст в военном смысле, зато свяжет имя Германии с варварством навека вперед. Спор решило не восхищение, а расчет и чужое упрямство одного дипломата. Моста не взорвали, но переправу все равно перекрыли. Здания по обеим сторонам, старинные кварталы прямо у въезда на мост, разобрали на щебень и завалили проезд с двух концов. Союзным танкам пришлось искать другой путь через реку, а жители позже разбирали руины домов, которых было жаль куда больше, чем моста.
0: У этого моста вообще давняя привычка переживать чужие расчеты. 300 с лишним лет до войны на нем заправляли не ювелиры, а мясники и кожевники, лавка на лавке, туши прямо над водой, а все лишнее сбрасывали.

0: В реку внизу. Удобно, дешево. И никто наверху не жаловался. Наверху, впрочем, скоро появился повод жаловаться. Великий герцог Козимо распорядился построить над лавками крытый переход. Соединить свой рабочий дворец с новой резиденцией так, чтобы не спускаться на площади и не смешиваться с толпой. Архитектор Джорджо Вазари справился на удивление быстро, всего за несколько месяцев. И коридор протянулся через весь мост на уровне вторых этажей, с окнами прямо над Арно. По этому переходу и сегодня можно пройти из одного дворца в другой, ни разу не ступив на мостовую. Можно было бы решить, что герцог просто хотел красивый вид из окна. На деле все решил нос, а не глаз. Запах снизу поднимался прямо в личный коридор семьи, и с этим мириться не собирались. Указ следующего герцога, Фердинанда, был короток: мясников, работорговцев и кожевников с моста убрать, а лавки отдать тем, чей товар не пахнет. Так на Понте-Векке навсегда поселились золотых дел мастера.
1: С тех пор здесь ничего принципиально не изменилось. Закон и сегодня разрешает открывать на мосту только ювелирные и часовые мастерские, ни сувенирные лавки, ни кафе. Вечером хозяева закрывают витрины деревянными ставнями, и ряд одинаковых прямоугольных ставен превращает мост в подобие крепостной стены. Посреди пролета, там, где раньше стояли весы мясной лавки, теперь смотровая площадка с видом на соседний мост, тот самый, взорванный и позже отстроенный заново по старым чертежам, камень к камню. Мост, который всех пережил, сам ничем не примечателен, как инженерное сооружение, обычная арка на невысоких опорах. Но именно поэтому у него получилось то, чего не вышло у соседей. Он не стал памятником войне или красотой архитектуры. Он остался местом, где люди покупают кольца, облокачиваются на парапет и смотрят на реку, ровно тем же, чем был всегда.
2: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. Онлайн.

0: Город лежит между озерами так, что с высоты непонятно, где кончается вода и начинается улица. Иртяш, Сунгуль, большие Касли, вода со всех сторон, а между ними 150 лет стоит чугунолитейный завод. Отсюда по всему миру разошлось литье, тонкое до неприличия. Решетки, подсвечники, фигурки, которые тяжелее, чем кажутся. Но мы сейчас смотрим не на чугун. Мы идем по улице и задираем голову к деревянным окнам. Наличник над окном на улице Ленина закручен, как барочная рама. Два завитка сходятся к середине, будто кто-то нарисовал их одним движением и только потом вспомнил, что рисовать придется стамеской. Краска сошла до серого дерева. За стеклом стоит горшок с розовой геранью. Дом жилой, в нем кто-то сегодня утром пил чай.
1: Эти кадры снял фотограф Иван Степанов. Он вырос рядом и все детство видел эти дома из окна машины. Их не рассматривают, мимо них едут. А потом заметил, что видят их все меньше. Один сгорел, другой обшили сайдингом, третий просто сложился. И тогда он приехал сюда с камерой и стал разговаривать с хозяевами. Хозяева рассказывали простое, что этому дому больше 100 лет, а тот поставили в 60-х, что вон в том до сих пор живет внук человека, который его срубил. В одном городе оказались рядом резьба 19 века и резьба послевоенная, и вторая старательно повторяет первую, потому что сосед по улице был лучшим образцом, какой можно найти.
0: Теперь то, ради чего стоило приехать. Тонкое кружево, которым славятся эти места, начиналось точно таким же деревом. Чтобы отлить чугунную деталь, сперва делают модель, и на здешнем заводе ее вырезали из дерева, вручную. Когда завод готовил свой знаменитый чугунный павильон, рисунки переносили на доску модельщики Тарасов и Широков, и каждый завиток будущего металла сначала существовал как стружка под резцом. Павильон повезли в Париж на всемирную выставку, и он взял высшую награду — Гран-при. Дальше идет

0: История, которую здесь любят рассказывать, будто президент Франции предложил купить павильон за 2 миллиона, а управляющий заводом ответил, что скульптуру Россия не продает. Так это звучало или иначе, павильон домой вернулся. Сегодня он стоит в музее в Екатеринбурге, единственное в мире здание из чугуна, которое хранят как картину.
1: Значит, чугун – это дерево, которое решило остаться. А деревянное кружево осталось на улице. И вот тут возникает соблазн решить, что резьба – просто украшение, забава мастера от долгих зим. Но тогда почему завитки всегда там, где стык? Наличник закрывает щель между бревенчатой стеной и оконной коробкой. Без него в дом идет ветер. Ставни спасали от жары, от холода и от чужого взгляда. Красота выросла из необходимости. Сначала надо было закрыть шов, а уж потом стало ясно, что закрывать его можно красиво. Приглядитесь к воротам. Там резьба другая. Не выпиленная лобзиком по тонкой доске, а вырезанная в толще бруса. Солнечные розетки, витые полуколонки, жгуты, похожие на канат. Эта работа старшая и медленная. Пропильная резьба на наличниках моложе. Она пришла, когда появился хороший инструмент, и ее можно было повторять. Одна улица держит два ремесла сразу, и одно из них уже почти не встречается живым. 40 лет назад здесь жило больше 20 тысяч человек, сейчас около 15. Дом без хозяина умирает быстрее человека. 2-3 года без крыши, и резьбу можно снимать руками. Никакой злой воли тут нет. Просто чугун лежит в музее под стеклом, а дерево стоит на улице под дождем.
0: Поэтому фотография здесь работает как консервация. Снятый наличник живет дольше настоящего. И что важнее, начинает считаться ценностью. То, на что смотрят, реже сносят. Серия Ивана целиком, по ссылке под этим рассказом. Посмотрите ее медленно, кадр за кадром. Это тот редкий случай, когда достаточно просто поднять глаза выше первого этажа, и в любом городе окажется, что смотреть есть на что. На что?

0: Представь пролив между двумя скалистыми берегами на северо-западе Америки, и над ним висячий мост длиной почти в километр, тонкий, узкий, будто нарисованный одной линией. В ветреный день палуба под ногами не просто дрожит, она идет волной, как расстеленная скатерть, которую дернули за край. Машины ныряют вниз вверх, водители хохочут от ужаса и восторга. Мост так и прозвали – «Галопирующая Герти». Открыли его летом 1940-го. И с первого же дня стало ясно – это необычный мост. Инженер по имени Леон Моисеев спроектировал его невероятно тонким и легким. Вместо привычных глубоких ферм поставил неглубокие сплошные плиты, чтобы силуэт казался воздушным. Мост получился изящным. И почти сразу же начал двигаться от любого маломальски сильного ветра, будто был живым. Рабочие и местные жители решили, что дело в резонансе. Ветер дует равномерными порывами, порывы попадают в такт с мостом, и раскачивание нарастает, как когда толкаешь качели точно в нужный момент. Объяснение простое и почти успокаивающее. Знай себе, подгадай момент, и мост угомонится. Но если это резонанс от ровных порывов, почему мост раскачивался даже в слабый, совсем не порывистый ветер, дувший с одной стороны и без всякого ритма?
1: Мост раскачивал не удар в такт, а собственная форма. Тонкая узкая палуба под напором воздуха слегка перекашивалась, один край чуть выше другого. Из-за перекоса воздух начинал обтекать ее иначе, и этот новый поток воздуха толкал палубу еще сильнее в ту же сторону перекоса. Чем сильнее перекос, тем сильнее толчок. Чем сильнее толчок, тем сильнее перекос. Ветру не нужно было попадать в такт. Мост раскачивал сам себя, замкнутым кругом, который с каждым витком становился только шире. Позже это явление назовут аэроупругим флаттером, тем же самым, что иногда срывает крыло самолета в испытательном полете. 7 ноября того же года ветер разогнался до вполне обычной для тех мест скорости, не ураган, просто крепкий порывистый день. Утром палуба теперь ходила ощущением.

0: ощутимой волной, и мост временно закрыли. Затем движение вдруг переменилось. Вместо ровной волны появилось скручивание, один край полосы уходил вниз, пока другой поднимался, и полотно моста заворачивалось, точно лента. Амплитуда росла на глазах у зевак и телеоператоров с той стороны воды.
1: На мосту в этот момент оставалась одна машина. Редактор местной газеты по имени Леонард Катсворт вез домой дочернюю собаку, черного кокер-спаниеля по кличке Табби. У пса было только три лапы и слабые задние ноги. Он и без того еле держался на месте. Когда раскачивание стало слишком сильным, Катсворт бросил руль и пополз к берегу на четвереньках. Асфальт под руками ходил ходуном. Садил ему ладони и колени в кровь. Машину с собакой внутри он оставить смог, а вот забрать пса больше не смог. К машине пытались подобраться еще двое. Фотограф местной газеты, снимавший разрушение на пленку, и профессор университета штата Вашингтон по фамилии Фарквуарсон, тот самый, кто когда-то участвовал в испытаниях этого моста и знал его лучше многих. Фарквуарсон все же дотянулся до дверцы и открыл ее, но перепуганный, больной от качки пес вместо благодарности вцепился ему в палец. Профессор отступил с перевязанной рукой, и через несколько мгновений средняя часть моста разломилась и рухнула в пролив вместе с машиной. Течение в проливе оказалось таким быстрым, что ни машину, ни собаку не нашли до сих пор.
0: Задание для этого выпуска звало Табби собакой, которая не ушла. Но правда куда печальнее и честнее. Он не остался из верности месту. Он был искалечен и напуган настолько, что не мог сам выбраться, а спасти его в считанные минуты перед обрушением не вышло ни у хозяина, ни у чужих людей. Человеческих жертв в тот день не случилось ни одной. Мост успели закрыть заранее. И вся история осталась историей про одного нелепого, несчастного пса, снятого на кинопленку в последние секунды его жизни. Падение галопирующей Герти оказалось одним из немногих разрушений, которые засняли от начала и до конца. И эта пленка с тех пор идет почти в каждом курсе по сопротивлению материалов, как пример того, что красивое и легкое не всегда означает надежное. После разбора причин обязательным условием для любого нового висячего моста в мире стало испытание уменьшенной модели в аэродинамической трубе. Прежде чем строить, инженеры теперь заставляют игрушечный макет пережить придуманный ветер и смотрят, не начнет ли он танцевать сам собой.
2: Сегодня через тот же пролив идут два новых, куда более тяжелых и жестких моста. Их фермы специально сделали глубокими и решетчатыми, чтобы ветер проходил сквозь них, а не давил плашмя. А обломки прежнего, тонкого и исчинного до сих пор лежат на дне пролива и официально числятся крупнейшим искусственным рифом на западном побережье. Рыбы и водоросли давно обжили то, что когда-то было самым красивым мостом своего времени. О, мой гид, если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мойгид.онлайн. Так и задумано, мойгид.онлайн.

0: Вы когда-нибудь задумывались, почему первые полярные экспедиции европейцев косила цинга, а ханты и ненцы, живя в тех же широтах, тысячелетиями оставались здоровы? Ответ лежит в том, что русские летописцы называли с брезгливостью «рыбоядцы». Рыбу, которую хант ест, горожанин обнюхает и выбросит. Она пахнет остро, мясо у нее темное и рыхлое, запах стоит, как хвоя в жаркий полдень, только резче и гуще. Но именно в этом состоянии, при управляемом распаде белка и жира, в ней расцветают витамины группы В, которые при варке просто испаряются. Никакой зелени, никаких фруктов, ни одного солнечного дня зимой, а цинги нет.
1: Есть у этой кухни

0: и страшная сторона. При ферментации в мясе накапливаются трупные яды – кадаверин, путрисцин. Капальхин, похожий продукт у чукчей Инганасан, официально считается смертельно опасным для чужого. Маленький кусочек может уложить взрослого человека на неделю. Сами же северяне получают эти вещества с первых месяцев жизни, буквально с кусочка рыбы вместо соски. Микробиота настраивается поколениями. Антропологи называют это иммунитетом падальщика и говорят это без иронии.
1: Сегодня биохимики разбирают северные рецепты так же внимательно, как рецепты выдержанных сыров. Принцип один. Максимум питания при минимуме ресурсов. Вопрос только в том, переживет ли это знание нынешний век. Молодежь уходит в магазин, а вместе с ней уходит и биохимический щит, который строился 1000 лет. Тундра была лабораторией, просто без белых халатов.
2: Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Ответы в боте «О мой гид». Мой гид.

Зима 1983 года. Советский геолог Эмиль Бачурин идет по лесу в Пермской области и останавливается. Перед ним в снегу идеальная окружность диаметром около 62 метров. Четкая тропа по краю. Ни следов входа, ни следов выхода. Бачурин оформил отчет. Местные вспомнили старые рассказы о людях, которые неделями блуждали здесь, не находя выхода. Само название «Малёбка» восходит к молебному камню, священному валуну Манси, на котором приносили жертвы духам. Уфологи наложились на слой, которому несколько веков. Всесоюзную известность место получило в 1989 году после цикла материалов в газете «Советская молодежь» под заголовком «Эмский треугольник» или «Чужие здесь не ходят». Идеальная тема для поздней перестройки. Чуть научная, чуть мистическая, без политики. Хлынули экспедиции, магнитометры, студенческие отряды. Когда геофизики разобрались, картина оказалась земной. Компас ведет себя странно из-за железорудных пластов под землей, по типу миниатюрной Курской магнитной аномалии.

Пирамидальные холмики, которые принимали за мегалиты, шлак старого медоплавильного производства. Сбои электроники укладываются в картину магнитной неоднородности. В 2018 году Forbes включил Малёпку в мировой список лучших мест для охоты за НЛО. Рядом с американской зоной 51. Палаточные лагеря стоят до сих пор. Один из самых честных выводов сделали сами уфологи. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес. Чем больше приборов везем, тем меньше чудес.

0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему небо вообще имеет цвет? Не почему оно синее, а именно, почему оно не черное, как над Луной? Ответ начинается с размера. Молекулы азота и кислорода, главные составляющие воздуха, несоразмерно малы по сравнению с длиной волны видимого света. И когда фотон налетает на такую молекулу, та не просто пропускает его мимо. Она его рассеивает. Выбрасывает в сторону. Причем делает это избирательно. Короткие волны, синий и фиолетовый диапазон, она рассеивает несравнимо охотнее, чем длинные. Лорд Рэлей описал эту зависимость еще в 1871, и формула получилась жесткой. Интенсивность рассеяния растет обратно пропорционально четвертой степени длины волны. На практике это значит, синий свет с длиной волны около 450 нанометров рассеивается примерно в 10 раз сильнее красного. Но вот тонкость, которую часто упускают. Максимум рэлеевского рассеяния приходится не на синий, а еще ближе к ультрафиолету. Почему же небо не фиолетовое? Потому что озон в верхних слоях атмосферы гасит значительную часть этого ультрафиолета. И потому что наши глаза попросту гораздо хуже чувствуют фиолетовый. Мозг складывает то, что осталось, и получает голубой.
1: Теперь посмотрите мысленно к горизонту. Туда, где небо светлеет и уходит почти в белесость. Это не случайность. Глядя к горизонту, мы смотрим через несравнимо более толстый слой воздуха. К уже рассеянному синему добавляются пыль, аэрозоли, дымка. Спектр смешивается, синева разводится, и голубой купол постепенно бледнеет. В высоких горах на 3-4 тысячах метров все наоборот. Там меньше воздуха, меньше пыли, и небо над головой приобретает почти неправдоподобный темно-синий оттенок. Альпинисты описывают его как «несерьезно синее». Астрономы используют это практически. В высокогорных обсерваториях дневное небо достаточно темное, чтобы наблюдать явления вблизи Солнца, недоступные на уровне моря. Теперь закат. Когда Солнце у горизонта, его свет проходит через атмосферу по куда более длинному пути, чем в полдень. Синяя и фиолетовая часть спектра за это расстояние рассеивается полностью, уходит во все стороны, покидает прямой луч. До наших глаз добираются почти исключительно желтые, оранжевые и красные волны. Пыль и вулканический пепел усиливают эффект еще сильнее, вычитают остатки синего. После извержения вулкана Пинатубу в 1991 по всему миру несколько месяцев наблюдали аномально насыщенные, почти кровавые закаты. Облака белые, по другой причине. Там уже не рэлеевское рассеяние. Капли воды и кристаллы льда в облаке имеют размер в десятки микрометров, сравнимый с длиной световой волны. Работает другой механизм — нейрассеяние. Каждая капля рассеивает все длины волн видимого света почти одинаково. После многократных переотражений внутри облака все цвета смешиваются, и на выходе — белый. Когда облако становится слишком толстым, часть света поглощается, и оно темнеет, обретая свинцовый цвет. Не потому что набирается воды, а потому что перестает быть прозрачным рассеивателем. И последнее, то, что меня, признаться, поразило, когда я впервые на это наткнулся. Тот же механизм, что красит небо в голубой, красит голубые глаза. В радужке светлоглазых людей почти нет синего пигмента. Полупрозрачная строма рассеивает короткие волны и пропускает длинные глубже, к темным слоям. Мы видим отраженный рэлеевский голубой. По сути, маленькое личное небо, встроенное в биологию. Цвет неба — не свойство космоса. Это побочный эффект тонкой пленки газов вокруг планеты. Уберите атмосферу, и Солнце останется ярким диском на абсолютно черном фоне, как на Луне сейчас.

спросить меня про то, как климатологи сегодня читают состав воздуха прямо по оттенку неба, измеряя рассеяние на разных длинах волн с орбиты. Там скрывается история о том, как «голубой купол» стал инструментом слежения за изменением климата, и что именно он уже успел нам сообщить.

рамках. Производственные траншеи, промышленная логистика 13 века. Прошли столетия, торф кончился, траншеи затопило. И вот вам самая романтичная деревня Европы. Природа умеет перепрофилировать. Название тоже со смыслом. На болотах поселенцы нашли козьи рога, остатки стада, погибшего при давнем наводнении. Выставляли их у домов как память. Гидхорн буквально и означает «козьи рога». За открыточной картинкой напоминание о катастрофе, которая случилась раньше, чем кто-либо здесь поселился. Видите деревянные мосты над каналами? Их здесь больше 50, на 6 километрах деревни. Многие частные, для хозяина это не красивый мостик, а личный въезд. Вместо парковки – пристань. А камышовые крыши вокруг – раньше признак бедности, сейчас признак состоятельности. Мастеров мало, уход дорогой. Статус перевернулся с ног на голову, как это обычно и бывает. Зимой, когда каналы замерзают, по тем же маршрутам идут на коньках. Те же улицы, просто другое агрегатное состояние. Деревня живая, 2 с лишним тысячи жителей, дети на велосипедах, почтальон пешком. Никакого Диснейленда. Просто люди, которые живут там, куда остальные едут фотографироваться. Мир огромный, а вопрос нужен всего один. Мой адрес, а мой гид в Телеграм.

0: Игра в предсказании. Представьте, вы слышите начало знакомой песни. Первые два аккорда, может быть, три. И еще до того, как прозвучал четвертый, ваше тело уже знает, каким он будет. Не вы, тело. Нога качнулась, плечо чуть напряглось. Это не метафора и не поэтическое преувеличение. Это буквально то, что происходит в вашей нервной системе прямо сейчас, пока звучит эта запись. Музыка нравится нам не потому, что она красивая. Это слишком простое объяснение, и оно ничего не объясняет. Музыка нравится нам потому, что мозг непрерывно играет в одну игру. Он строит прогноз, что будет дальше, и получает удовольствие ровно в тот момент, когда этот прогноз либо точно сбывается, либо чуть-чуть нарушается. Не грубо, не катастрофически, на волосок. Американский музыковед и когнитивный ученый Дэвид Хьюрон в своей работе описал этот механизм через 5 последовательных психофизиологических состояний, которые мозг проходит в ответ на любое ожидаемое музыкальное событие. Воображение, когда мозг начинает строить образ того, что вот-вот произойдет. Напряжение, когда событие приближается. Предсказание, в сам момент срабатывания прогноза. Реакция, немедленный физиологический ответ, тот самый. И оценка, когда мозг в долю секунды решает, насколько прогноз совпал с реальностью. Хьюра назвал это ЭТПРА, по первым буквам ПИТИФАС. Что важно, все 5 происходят почти одновременно, перекрываясь. И именно их сумма создает то, что мы называем эмоцией от музыки. Теперь про мурашки, потому что это самое честное доказательство того, что здесь вообще что-то происходит физически. Нейронаука связывает их с взаимодействием двух систем мозга – корковые сети, которые строят временные ожидания, и подкорковые системы вознаграждения, которые реагируют, когда эти ожидания подтверждаются или почти подтверждаются с небольшой задержкой. В популярных пересказах это часто сводит к дофаминовому всплеску. Но точнее говорить иначе, удовольствие возникает не в одной точке, не в один момент, а на стыке, напряжение нарастает, прогноз висит в воздухе, и когда разрешение наконец приходит, система вознаграждения получает то, что Хьюрон называет сладким облегчением. Именно поэтому пауза перед кульминацией переживается почти физически, как задержка дыхания. Бетховен это знал. Сознательно он это формулировал или нет, другой вопрос. Но его неожиданные остановки, его ложные развязки, эта игра ровно с этим механизмом. Зал держит воздух, и один аккорд его отпускает. Но вот что интересно, не только нарушенное ожидание вызывает сильную реакцию. Иногда и подтвержденное тоже. Когда мозг правильно предсказал аккорд, он получает маленькое вознаграждение за точность прогноза. Хьюрон говорит, что именно поэтому мы слушаем одну и ту же песню снова и снова. Мозг хочет еще раз пройти этот маршрут, еще раз подтвердить, что он все правильно помнит. Это не слабость. Это экономия ресурсов. Система вознаграждения буквально поощряет мозг за то, что он умеет распознавать паттерны.
1: Отсюда и сила повтора. Исследователь Элизабет Маргулис специально занималась тем, почему повторение в музыке не убивает интерес, а часто его создает. Ее вывод такой. Повтор помогает мозгу не просто узнать материал, а построить внутри него структуру, шаблон, по которому будет ориентироваться внимание. И когда этот шаблон есть, следующее повторение становится не скучным, а наоборот, мозг начинает замечать микроразличия внутри похожего. Вещи, которые при первом прослушивании проходили мимо, при третьем вдруг оказываются главными. Это и есть самый экономный из всех музыкальных приемов. Повтор строит ожидание, вариация его нарушает. И вместе они держат слушателя там, где чистый повтор наскучил бы за 30 секунд, а чистая новизна испугала бы и оттолкнула. Хьюрен формулирует это как «предсказуемая непредсказуемость». Музыка работает на границе, там, где правила уже освоены, но результат слегка

0: смещен. Самый сильный эффект дает не грубый сюрприз, а маленькое отклонение от ожидаемой гармонической траектории. Это важно. Не поворот на 90 градусов, а поворот на 7. Послушайте «Somebody that I used to know» Готье. Большую часть времени она держится на почти механическом повторе. Один и тот же рисунок такт за тактом. Именно эта повторяемость делает каждое маленькое гармоническое или текстурное изменение, появление второго голоса, сдвиг в аранжировке, ощутимым физически. Мозг уже построил очень точную модель того, что будет дальше, и любое отступление от нее выстреливает сильнее, чем если бы песня менялась постоянно. «Don't Stop Believing» работает на другом конце того же приема. Кульминация несколько раз оказывается за горизонтом. Слушатель получает намеки на финал, но финал удерживается, и каждая такая задержка увеличивает итоговый выброс. Теперь про синкопу, потому что это тот же механизм, только в ритме, а не в гармонии. Ритм становится выразительным именно тогда, когда удар появляется не там, где его ждет моторная система. Краткое смещение акцента нарушает автоматическое прогнозирование, но не разрушает общий пульс. Нога продолжает отбивать темп, а вот тело уже чуть качнулось вперед, потому что мозг приготовился к удару, и это приготовление само по себе стало источником удовольствия. Именно поэтому танцевать под синкопированный ритм физически приятнее, чем под равномерный. Там есть что ловить.
1: Классический пример гармонического обмана – обманная каденция. Слушатель ждет устойчивого завершения, того аккорда, который закрывает музыкальную фразу, как точка в конце предложения, а музыка уходит в другую точку. В барочной и классической музыке это был осознанный прием с названием и историей. В поп- и рок-музыке он живет в виде ложных развязок, внезапных остановок перед финальным припевом, паузы на долю секунды перед возвращением бита. Психологически – один и тот же механизм. Мозг уже дописал следующий аккорд, а композитор его отнимает. Линия, которую Хьюран прокладывает в своей теории, на самом деле идет от более раннего автора, Леонарда Мейера, который еще в середине 20 века утверждал, что музыкальные эмоции возникают из ожидания. Хьюран взял эту идею и перенес ее в строгую психологическую и эволюционную рамку. Эмоция возникает не из красоты и не из смысла, а из того, как организм экономит ресурсы на распознавании паттернов. Мозг, который умеет точно предсказывать окружающую среду, выживает лучше. Музыка, по этой логике, тренажер для системы предсказания. И именно поэтому простые правила вроде «повтор, потом вариация» работают почти во всех жанрах и эпохах, не зная ни границ, ни языкового барьера.
2: Теперь практический поворот, который многие упускают. Представьте, вы садитесь писать куплет. Неважно, руками или через генератор. Вы выстраиваете идеально предсказуемую последовательность. 4 такта, одна и та же гармония, один и тот же ритмический рисунок. Равные доли, никаких сюрпризов. Технически все верно. Но вы получаете то, что обычно называют лифтовой музыкой. Звук, который мозг обрабатывает автоматически и немедленно перестает слышать. Нет игры, нет удовольствия. Теперь сделайте одно изменение. Задержите ожидаемый аккорд на долю такта. Или на третьем куплете, когда мозг уже выучил паттерн, войдите в минор вместо мажора. Один шаг в сторону. И то, что было фоном, вдруг становится событием. Это напрямую применимо к промптам для генерации музыки, и это то, чего большинство не делает. Когда вы пишете «сделай электронный трек с нарастающим настроением», вы описываете жанр и эмоцию. Система получает достаточно информации, чтобы сгенерировать что-то технически правильное. Но когда вы пишете «два куплета с одним и тем же восходящим рисунком, а на третьем ложное завершение, пауза в полтора такта и потом финал в другой тональности», вы описываете архитектуру ожидания. Вы говорите системе не как должна звучать музыка, а как она должна вести слушателя во времени. Разница как между «нарисуй красивый закат» и «нарисуй горизонт, где солнце только коснулось воды, и одно облако его закрывает». Конкретная инструкция про нарушение ожидания стоит больше 10 прилагательных про настроение.
3: Сегодня эта тема вышла за пределы теории. Алгоритмы стриминга анализируют, в какой момент слушатель пропускает трек, и это часто совпадает с местом, где музыка перестает обманывать ожидания, становится слишком прозрачной, слишком предсказуемой. Генеративные системы, в свою очередь, учатся подбирать баланс между узнаваемостью и новизной, не потому, что это звучит красиво, а потому, что именно этот баланс удерживает внимание. Старые приемы, обманная каденция, синкопа, ложная развязка в этой среде работают не слабее, чем в 18 веке. Иногда сильнее. Мозг, которому подают идеально просчитанный поток похожих треков, становится чувствительнее к малейшему отклонению. Что с этим делать практически, понятно. Но есть и другой эффект, менее очевидный. Когда вы понимаете механику, вы начинаете

начинаете слышать иначе. Та пауза перед финальным хором в любимой песне. Она больше не «просто звучит хорошо». Вы слышите, как там буквально задерживают ваш прогноз, удерживают напряжение и потом отпускают. Это не разрушает удовольствие. Напротив, добавляет к нему второй слой – удовольствие от того, что вы видите игру и при этом все равно в нее играете. Музыка не перестает быть волшебством от того, что мы знаем ее фокус. Фокус – честный. Просто теперь вы умеете его повторить. Это была совместная рубрика «А, мой гид» и «Ого» сервиса, где все из этой лекции можно попробовать руками. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике. Картинки, песни, видео и голоса. А у нас закажите аудиоэкскурсию про любое место или явление на Земле и проверьте 4 кита из этой лекции на живом собеседнике.

0: Секунда. Может, две. Вы входите в новый ресторан, и вдруг что-то внутри произносит совершенно уверенно: «Ты здесь уже был». Тот же запах, тот же угол стойки, тот же официант с усиками. Вы клянетесь, что были. Но вы здесь впервые в жизни.
1: Легко было бы объяснить прошлая жизнь. Там, дескать, вы жили во Флоренции, пили кьянти за этим самым столиком и знали здешнего официанта в другом теле. Красивая версия. Но почему именно этот ресторан, а не ваша прошлая спальня или место гибели? Если память прошлых жизней такая точная, почему ее так мало? Настоящее объяснение появилось намного позже, и оно ничуть не хуже мистики. Само слово «дежавю» придумал французский философ Эмиль Буарак. В 1876 он написал письмо в журнал «Review for La Cerfaique» и предложил термин для ощущения, у которого до тех пор не было имени. Переводится просто «уже виденное».
0: Но по-настоящему в мозг заглянул нейрохирург Уайлдер Пенфилд. В 40-х и 50-х годах прошлого века он оперировал пациентов с эпилепсией, в сознании – под местной анестезией. Мозг не чувствует боли, поэтому больной мог разговаривать прямо на операционном столе. Пенфилд касался электродом разных точек височной доли, и люди вдруг начинали слышать давно забытую мелодию, ощущать запах детства, видеть лицо, которое, казалось, стерлось из

0: памяти навсегда. А у некоторых возникало именно дежавю, полная уверенность, что этот момент не первый. Стоило убрать электрод, ощущение исчезало. Так стало ясно, дежавю живет в височной доле. Пациенты с височной эпилепсией, кстати, знают это лучше всех. У них дежавю бывает по нескольку раз в день, прямо перед приступом. Как предвестник, маленькая молния из прошлого, которого не было.
1: Дальше в дело вступила психолог Энн Клири из Университета штата Колорадо. Она надела шлем виртуальной реальности и пошла проверять гипотезу, которую высказывали еще 100 лет назад. Вот ее суть. Дежавю случается, когда новая ситуация повторяет пространственную схему старой, тот же угол комнаты, то же расположение предметов, но само воспоминание не всплывает. Мозг кричит «знакомо», а картинку-источник найти не может. Клири строила виртуальности сцены с одинаковым расположением объектов и фиксировала, когда у людей возникало дежавю. Гипотеза подтвердилась. Мозг реагировал на геометрию ситуации, а не на конкретные детали. Примерно тогда же нейробиолог Акира О'Коннор из Университета Сент-Эндрюс заглянул в мозг человека прямо в момент дежавю с помощью функциональной МРТ. И получил неожиданный результат. Активизировался не гиппокамп, зона хранения воспоминаний. Загоралась лобная доля, та, что отвечает за проверку информации и принятие решений. Вывод был неочевидным. Дежавю – это не ошибка памяти. Это мозг, который заметил ошибку и исправляет ее прямо на ходу.
0: Получается странная вещь. От 60 до 70% людей хотя бы раз переживали дежавю. Чаще всего оно накрывает между 15 и 25 годами, когда мозг особенно активно строит и перестраивает связи. С возрастом приходит все реже. И когда оно приходит, это не призрак прошлой жизни и не сбой матрицы. Это ваш мозг делает то, для чего и создан. Сравнивает происходящее с тем, что хранит, находит несоответствие и сигнализирует об этом единственным способом, каким умеет. Странным ощущением. Секундой чужого воспоминания. В следующий раз, когда это накроет, знайте, ваш мозг не ошибся. Он поймал ошибку и сообщил вам о ней. А про что рассказать вам? Хоть про свой двор, хоть про Атлантиду, бот, о, мой гид –

0: Там висит конус, идеальный, как с картинки, и из него медленно тянется белый шлейф. Это не дым завода, это земля дышит. Камчатка – один из самых упакованных вулканических районов планеты. На площади, сравнимой с Новой Зеландией, сосредоточено больше 300 вулканов. Около 30 из них действующие. Причина проста и грандиозна одновременно. Полуостров лежит прямо над зоной, где Тихоокеанская плита уходит под континентальную. Земная кора здесь не твердь, а тонкое одеяло над раскаленной кашей.
1: Главная звезда этого ансамбля – Ключевская сопка. Почти 4750 метров высоты. И это самый высокий действующий вулкан всего северного полушария. Монблан, кстати, чуть выше – 4808 метров. Но Монблан просто лежит и молчит под ледником. Ключевская живет. Ее конус наращивается после каждого извержения и частично обваливается снова. Высота буквально дышит. Геологический возраст вулкана – около 8 тысяч лет. По меркам Земли – это младенец, у которого еще не прошли колики. Первое документированное извержение записали русские землепроходцы в 17 веке, и с тех пор вспышки фиксируются каждые несколько лет. Пепловые шлейфы поднимаются на многие километры, настолько, что авиадиспетчеры Тихоокеанского региона получают сводки об активности Ключевской почти в реальном времени. Планы на перелет Токио-Лос-Анджелес зависят в том числе от настроения этой горы. Камчатка — это место, где геологический учебник еще не закрыт. Последняя страница дописывается прямо сейчас. Последняя страница дописывается прямо сейчас.

0: Театральный Петербург. Экскурсия, спектакль, бюро «Семь гидов» живым голосом гида Ильи Харитоновича.
1: В прошлый раз Илья провел нас мимо театра музыкальной комедии, особнячка, подаренного великим князем любимой актрисе. Сейчас мы останавливаемся у желтого здания на углу Михайловской. Здесь, в Большом зале филармонии, в 1942 году осажденный город сыграл симфонию.
2: Ну и, наконец, дворянское собрание. Это же тоже театр. Вот здание дворянского собрания. Здание Большого зала Петербургской филармонии. Значит, вот
3: цвета,
2: прям
3: ну...
2: желтенькая на углу.
3: Да,
2: вот.
3: И какой номер у нас на углу, да?
2: Да, вот прям на углу.
3: Потому что
2: вот
3: у нас как бы сейчас идет после театра, это итальянское, дом
2: да.
3: 13.
2: А это меньше,
3: следующее.
2: Это меньше. Нет, дом это меньше, 11, да. И
3: а
2: там дом 1, да.
3: Дом 9.
2: Ну да, если
3: это по итальянской.
2: Да, mm-hmm. это по итальянской. Mm-hmm. Значит, во-первых, определимся, что это за площадь и как она называется. Вот это справа, как мы с вами идем, великолепный дворец, построенный Карлом Росси для великого князя Михаила Павловича. Значит, это Михайловский дворец. Не путать с Михайловским замком, который другой. Значит, Михайловский дворец. Перед Михайловским дворцом Михайловская площадь, где Пушкин стоит, ремонтируется. Перед этой площадью Михайловский театр, о котором поговорим, и уходит Михайловская улица. Это все ансамбль Михайловской площади. Ну, в советское время, чтобы не звучало, кто такой Михаил, или князь, так далее, назвали площадь искусств. То совсем неплохо, потому что здесь три театра, есть три театра, здесь два музея, вот. Ну и вот здание, великолепное здание дворянского собрания. И уже в конце 19-го, начале 20 века это большое здание, большой зал Петербургской филармонии. Удивительно красивый, акустически великолепный. А главное, что здесь в мое время работали два величайших, замечательных оркестра, ну и первый заслуженный коллектив республики. Это вообще гордость России, вообще Советского Союза тогда, когда-то, да? Здание дворянского собрания, посмотрите назад. Архитектор Жако, 1830-е годы. Современный большой зал Петербургской филармонии с высокими акустическими достоинствами. Здесь когда-то, ну, когда это было дворянское собрание, можно было слышать и Ференца Листа, и Берлиоза, Гектора Берлиоза, и Густава Малера, и Виардо пела, и Клара Шуман, и Рубинштейн молодой играл, и так далее, и так далее. После революции 21-го года это...

Большой зал Петербургской филармонии. Потрясающей красоты и потрясающих акустических свойств. Ну вот. А теперь мы вспоминаем, конечно, блокады. Ровно через год после начала блокады, в августе 42 года, здесь прозвучал, это вообще трудно себе переоценить, трудно это вот уложить в свое понимание. Значит, отозвали музыкантов с фронта отозвали музыкантов. Те, которые еле здесь выживали, их чуть-чуть подкормили. Значит, дело в том, что здесь жил величайший, в городе Ленинграде, жил величайший композитор 20 века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Потом его увезли на Волгу, в Самару. Он закончил свою очередную симфонию, а очередная была седьмая. Посвятил своему городу, который боролся. И ее сыграли то ли в Москве, то ли в Самаре. Сейчас надо уточнять. Сыграли. На радио сказали «Говорит Москва». И сыграли, значит, она прозвучала. Посвященная Ленинграду, который боролся. Когда это услышали, то Ленинград тоже сказал: «А что, если мы сыграем? Как мы сыграем? Мы ходить не можем. Нам есть нечего». Это страшная была блокада. Короче говоря, сделали так, что все-таки порепетировали. И под руководством Карла Ильича Элиасберга 9 августа 42 года здесь сыграли симфонию. Представляете, потрясающе, это только со слезами можно встречать, вспоминать, да? И вот это подвиг, конечно. Когда город умирает, когда город, он и работает, а еще и великую симфонию, так сказать, транслирует на весь мир. Потрясающе. Вот это было прямо здесь. Вот это, да, вот это театр, вот это героизм настоящий, да?

0: Так что вот так, большой зал филармонии.
1: Ну, а как войну? Слава богу, он
0: да.
1: не пострадал.
0: Нет, нет, так, нет, ну а что им пустой зал там бомбардировать? Они людей убивали. Они знали, где у нас, например, трамвай. Вот завод вот здесь, а вот трамвайная остановка. Ровно в 5:10 здесь будет обстрел. 5 часов, они все знают. 5 часов заканчивается на заводе смена очередная. 5:10, давай стреляй вот сюда. Понимаете, они все это, вот, к сожалению, знали. У них были хорошие карты, они к войне подготовились. Ну, не буду даже касаться, а потом же они же не зашли в Ленинград, потому что они сами не захотели зайти в Ленинград. Он был весь заминирован. Если бы они только ступили вражеской ногой сюда, все бы здесь было взорвано. Это все было приготовлено, потому что у товарища Сталина есть такая концепция. Ничего врагу не оставляй. Ничего врагу не оставляй. Ни литр бензина, ни килограмм хлеба. Почему хлеб-то не заготовили? А вдруг Ленинград будет сдан? Это возможно было, в принципе, не исключено. А если отсюда придет враг, а у нас хлеб заготовлен, поэтому и не было хлеба. Понимаете? В общем, это страшное дело.
2: Это был Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко. Это был Илья Харитонович и бюро «Семь гидов». Рубрика «Театральный Петербург» скоро вернется. Не уходите далеко.

Федеральная трасса Воронеж, Курск. Вы едете, поток машин не останавливается, за окном мелькают поле, и вот почти незаметный поворот у станции Курбатова. Большинство водителей его не замечают. А за поворотом – село, которое в 1900-м насчитывало свыше 9000 жителей. Сегодня – около 1300. Это не упадок маленькой деревушки. Это история целого уездного мира, который съежился до размера одного почтового адреса. Называется оно Верхнее Турово, по речке Туровки, в долине которой и выросло. Основано примерно между 1655 и 1665, служилые люди, военные, государевы люди одновременно охраняли здесь южную границу и поднимали черноземную целину. Реки Тур, Девица и Росошка образовывали природный коридор в лесостеп, по нему шло и заселение, и хозяйство. К середине 19 века здесь жили почти 7 тысяч человек. Крупнейшее сельское поселение Черноземья. Хлебные обозы, скот, ярмарки, Верхнее Турово жило не только землей, но и транзитом. Старая почтовая дорога на Курск проходила прямо через него. Помещичьи хозяйства конкурировали с сильной крестьянской общиной, и это напряжение держало жизнь в постоянном движении. Потом один удар за другим. Революция. Гражданская война. Коллективизация. В середине 20 века население упало вдвое, примерно до 5000. А потом пришла зима 43-го. Окрестности Турова попали в зону боев Воронежско-Касторнинской операции. Линия фронта совсем рядом. Обратите внимание, вот эта пойма Туровки, которую вы видите отсюда, зимой 43-го была переправой. Мальчишка, которому доверили вести лошадей через замерзшую реку, запомнил до конца жизни первый плотный строй солдат, входящих в деревню после разгрома противника под Касторной. В дом, где жила многодетная семья, вдруг поселили раненых. Большая история здесь всегда приходила через конкретную дверь. После войны новая волна исхода. Сначала в города Черноземье, потом в Воронеж и Москву, сегодня на вахты, в логистику, на стройки. Три крупных демографических сжатия за 100 лет – 10 тысяч, 5 тысяч, 1500. Каждая цифра – это поколение, которое уехало и не вернулось. Но вот что примечательно. Верхнее Турово – это не просто одно село. Это связка – Верхнее Турово, Нижнее Турово, другие туровские селения вдоль тех же рек. Два административных центра, общее кладбище, переплетенные семейные истории. Местные до сих пор говорят: мы из Верхнего, а муж из Нижнего, вся жизнь между реками Тур и Девицей. Звучит, будто речь о двух разных государствах, а не о соседних улицах. Сегодня в Верхнем Турово 18 улиц. Для деревни очень много. Многие сохранили старую планировку, центр с волостным правлением и церковью, потом советские кварталы, все это можно читать, как слои в разрезе почвы. Видите, как главная улица расширяется к старому центру? Это не случайность, это отпечаток той самой торговой дороги. Люди уезжают, но продолжают говорить «мы туровские». Возвращаются на похороны, на праздники, на встречи одноклассников. Село держится не числом жителей, а этой точкой сборки, местом, к которому привязана семейная память нескольких поколений. 9000 человек 120 лет назад. 1500 сегодня. И 18 улиц, которые все еще помнят, чем это место было, даже если трасса на Курск несется мимо, не останавливаясь.

0: на берег. Рядом поселок Мамакан, недалеко город Бодайбо, кругом тайга и золотые прииски. В 1995-м иркутский археолог Алексей Титенькин копнул здесь землю и не остановился следующие три десятка лет.
1: Можно подумать, ну нашли стоянку, мало ли их в Сибири. Но у подножия скалы Титенькин со своей командой вскрыл не просто старое кострище. Вокруг очага, на пятачке в несколько шагов, лежало свыше 55 тысяч предметов, самое густое скопление находок за все годы работы на этом месте. Сколы, скребки, ножи, костяные резцы, крошечные и покрупнее каменные пластины. Возникает вопрос, может, здесь просто веками сваливали мусор, а мы теперь копаемся в древней помойке? Но мусор не лежит так плотно и не залегает одним ровным слоем. Это след людей, которые возвращались к тому же огню снова и снова, сезон за сезоном, и всякий раз садились точить орудия на прежнем месте. Само жилище сохранилось на удивление хорошо. По кругу шла каменная выкладка, она повторяла форму чума, будто камни специально уложили прижимать края шкур. А еще одна выкладка лежала прямо поверх очага. Раскопки такой сохранности редкость. Обычно от жилища остается в лучшем случае темное пятно золы, а тут цельная конструкция, которую можно разобрать по камешку и понять, как ее строили.
0: Возраст находок между 18 и 19 тысячами лет назад, самый конец последнего ледникового максимума, когда планета медленно выбиралась из глубочайшего холода. Ученые с Байкало-Потомского Нагорья изучали именно это, как маленькая группа людей выживала на границе тайги и вечной мерзлоты, когда лето короткое, а зима не отпускает месяцами. Проект поддержал Российский научный фонд грантом почти в 3 миллиона рублей. Сумма небольшая по меркам науки, но для одной сибирской экспедиции ощутимая. Трассолог Павел Мороз рассмотрел под микроскопом кромки орудий и увидел на них следы разделки мяса и выделки шкур, мясные ножи, скобели. Зооархеолог Светлана Шнайдер разобрала кости и установила, кого добывали чаще всего – снежного барана, а вдобавок медведя и горного козла. Здесь в дело пошел метод, для России новый – зоомес. Он определяет вид животного по мельчайшей костной крошке, той самой, что раньше просто выбрасывали как неопределимый мусор. Крошка, которую тысячи лет считали бы ничем, теперь называет зверя по имени.
1: Отдельно шел археомагнитный анализ. Камни очага хранят в себе память о том, до какой температуры их когда-то нагрели, если знать, как ее прочитать. Этим занималась Наталья Сальная из лаборатории палеомагнетизма Геологического института. Получается странная вещь. Холодный камень, пролежавший под землей почти 20 тысяч лет, еще помнит жар костра, у которого сидели люди эпохи Великого Оледенения. Титенькин говорит о находке без обиняков. Памятник вышел на уровень ведущих археологических объектов мирового значения, и для Северной и Северо-Восточной Азии подобной насыщенности одного очага прежде просто не фиксировали. По итогам раскопок команда опубликовала 5 статей в изданиях высочайшего уровня. Редкий случай, когда полевой сезон в глухой тайге превращается в строчки авторитетных научных журналов.
2: Раскопки на Ковришке продолжаются и теперь. Спустя 30 лет после первой лопаты, воткнутой в берег Витима. Каждый новый сезон добавляет к тем 55 тысячам предметов еще горсть. И значит, история одного костра посреди ледникового мира до сих пор не дописана до конца.
3: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано, мой гид.онлайн.

0: Босфор не делит этот город. Он его сшивает. Каждое утро деловые костюмы плывут с азиатского берега на европейский, в районы Шишли и Бешикташ. А вечером тот же поток возвращается, но уже с пакетами сладостей и рыбой на ужин. Один пролив, два настроения, один характер. Запомните это ощущение, Пу, оно и есть ключ к Стамбулу.
1: Представьте, вы заходите в лавку у египетского рынка. Хозяин еще не сказал ни слова,

0: Перед вами уже стоит маленький стакан тюльпан с чаем. Горячий, темно-янтарный. Вы только что вступили в отношения. Это не угощение, это приглашение. Один антиквар 3 дня поил немецкого туриста чаем, тот ничего не покупал. На 4-й день антиквар принес из дома семейный самовар с надписью «Вместе пьем чай, уже бизнес». Только тогда гость понял, что чай здесь редко бывает просто так.
1: Теперь быстро, потому что это надо знать до того, как вы вышли на улицу. Молча принять первую цену на базаре, обидеть продавца. Он лишится возможности показать мастерство. Хороший ответный ход – назвать его «устам», то есть «мастер», уйти без покупки можно, но с улыбкой и благодарностью. Начать торг со слов «вы меня обманываете», получить невидимый ярлык невоспитанного, и театр закроется. Ход подошел – погладьте. Это не просьба хозяина, это общегородской культ заботы, в котором отказ участвовать замечают. Говорят «присядь, сначала чай», не отвечайте «я спешу» без улыбки. Отказываете не человеку, а самому ритуалу. Если чай слишком сладкий, скажите «аз шекер», «поменьше сахара» и все решится без обид. Политику и критику страны только через доверие, не через первые 10 минут знакомства.
0: В мечети района Фенер живет черно-белый кот. Он проходит между рядами молящихся и ложится у михраба. Его зовут «Маленький Муэдзин». В сетях мечеть знают именно по нему, не по пятничным проповедям. А на Истикляль-Кадесе, когда с нескольких минаретов одновременно звучит азан, молодые люди с пирсингом и яркими волосами, не прерывая разговор, инстинктивно снижают голос. Не из религиозного рвения. Просто здесь так принято – уважать пространство, где разные жизни сосуществуют без объяснений.
1: Помню, как впервые пересек Босфор на пароме в сторону Кадыкёя и почувствовал, что город снял пиджак. Один стамбульский урбанист сказал точно – Кадыкёй – это где Стамбул снимает маску экскурсовода и просто живет. Там на улице Багдад никто не продает магнитики. Там вечером бегают и гуляют семьями. Там в кафе не подают туристическое меню. Большинство туристов туда не добираются, а зря. Именно там виден настоящий городской характер.
0: И последнее, что стоит взять с собой отсюда. Стамбул – город, который существует в двух идентичностях одновременно и не чувствует в этом противоречия. Минарет и барная вывеска на одной улице. Женщина в платке рядом с женщиной без него. Программист с ноутбуком в бывшем портовом складе с видом на средневековую башню. Когда вы в первый раз почувствуете этот ритм, не удивляйтесь, если вам захочется остаться. Этот город умеет принимать людей так, будто они уже немного его жители.

Мы стоим на станции Слюдянка, южных вороток Кругобайкальской железной дороги. Отсюда поезд пойдет вдоль самого берега Байкала, на запад, к порту Байкал. Когда состав тронется, вот тогда и начнется главное. Вот парадокс, который стоит держать в голове.

0: голове. Вокзал в небольшом железнодорожном городке из мрамора. Не облицован мрамором, не украшенным по праздникам. Сложен из него, как крепость. Белый и розовый нешлифованный камень, уложенный широкими лентами и крупными блоками, так называемая циклопическая кладка. Издалека здание читается как строгий, почти фортификационный объем. Подойдите ближе, если стоянка позволяет, и увидите, что это не монолит, а слоистый геологический разрез, просто поставленный вертикально. Строительство началось в 1903-м, открытие в 1904-м или 5-м. Источники расходятся, в зависимости от того, что считать вводом. Но важно другое. Мрамор здесь не роскошь ради роскоши. Слюдянка проектировалась как крупный узловой пункт с депо и всей инфраструктурой для сложного байкальского участка Транссиба. Статус требовал долговечного материала. А карьер с нужным камнем находился буквально рядом. Так роскошное решение оказалось и практическим.
1: Название города тоже из недр. Здесь исторически добывали слюду, а горы вокруг дают целую минералогическую коллекцию. Не только мрамор, но и десятки других пород. Поэтому у Слюдянки сложилась репутация места, где камень буквально продает сам себя, и вокзал стал архитектурным доказательством этой репутации. Говорят, это единственный в мире вокзал из мрамора, хотя формулировка в разных источниках колеблется между «в России» и «в мире». Спор идет не о красоте, а о классификации, что, впрочем, давно стало частью местной легенды. Если вы еще на перроне, обратите внимание на торговлю у вагонов. Слюдянка известна как один из самых рыночных узлов на Южном Байкале. Копченый омуль, кедровые орехи, таежные травяные сборы, варенье, минералы россыпью. Здесь можно взять все, что принято везти с Байкала в одном месте. Запах копченого и коробки с камнями на фоне мраморного фасада – это и есть образ Слюдянки в концентрированном виде. Теперь, что будет за окном? Перегон от Слюдянки до Култука короткий, но плотный. Поезд идет вдоль самой кромки южной оконечности Байкала. С одной стороны вода, с другой – каменистые склоны. Никакого зазора между рельсами и озером почти нет. Именно здесь начинаешь понимать, почему этот участок Транссиба был самым дорогим и сложным. Дорогу буквально втиснули между горой и водой. Следите за той стороной, где озеро. Береговая линия здесь не пологая. Это южный торец Байкала, где горы подходят вплотную. Скалы, небольшие осыпи, редкие отмели. Путевая инфраструктура, подпорные стены, укосы, водоотводы видна прямо из окна. Это не декорация, а действующая инженерия, которой больше 100 лет. Следующая остановка – Култук. Тот самый поселок, от которого южный берег Байкала получил свое неофициальное имя – Култукский берег. Там начнется разговор о том, как именно строили эту дорогу и какой ценой.

0: Встань на середине моста и почувствуй, как под ногами вздрагивает металл. Здесь все время что-то едет. Трамвай, машины, баржа внизу тянет гудок. Ветер с реки в этом месте всегда холоднее, чем на набережных. И вода под фермами черная даже в солнечный день. Тут самое глубокое место Невы в черте города, но уходит на 20 с лишним метров. Люди, которые строили здесь мост, работали именно на этой глубине. И не все из них вернулись.
1: Победителем международного конкурса стал инженер Амант Струви. И опоры моста решили ставить не с барж и динамовным способом, а кессонами, стальными колоколами, куда рабочих опускали под давлением, чтобы они копали дно прямо под водой. Для России способ был в диковинку, и цену за него заплатили быстро. 16 сентября 1876 опора вдруг просела, полужидкий грунт хлынул в кессон, и пятеро человек остались там, под Невой, навсегда. Через год, 9 сентября, в другом кессоне случился взрыв. 9 строителей погибли на месте. Официальных версий причины взрыва несколько. Скопившийся светильный газ, случайная искра, неисправность воздушного насоса. И ни одна не доказана до конца. Об этих смертях быстро заговорил весь город. И разговор незаметно перерос в другой. Раз река берет людей одного за другим, значит, дело не в инженерии, а в самой воде. Рассказывали, что на Невском дне под мостом лежит древний камень, которому поклонялись племена, жившие здесь до города, и что камень до сих пор просит крови. Похоже на объяснение, жертвы ведь были настоящие. Но у пропавших рабочих есть имена в ведомостях подрядчика, а у грунта под опорой есть акт комиссии, объяснявший обвал избытком воды в слое голубой глины. Мистики в документе нет ни строчки, есть неправильно рассчитанное давление и спешка перед сроком сдачи.
0: А через два года после первой трагедии, 30 сентября 1879-го, тот же мост открыли, и на его фермах зажглись 12 электрических свечей инженера Яблочкова.

0: Литейный стал первым постоянным мостом в мире с электрическим освещением. Раньше свечи Яблочкова горели на витринах магазинов и один вечер на площади в Париже. А здесь свет протянулся через реку и не гас каждую ночь. Петербуржцы специально приходили смотреть на мост издалека. Светящаяся дуга через черную воду выглядела как чудо техники в городе, где еще жгли керосин и газовые рожки. Так у одного моста оказались сразу два лица. Место, где под опорами остались тела строителей, и место, откуда в Россию впервые пришел электрический свет. Их разделяет не время, а буквально ночь. Последний рабочий день перед открытием и первый вечер, когда мост осветили. Легенда предпочла запомнить первое, а праздничная хроника – второе, и обе стороны правдивы одинаково.
1: Если сегодня подойти к перилам и рассмотреть решетку, видно то, что успели забыть за разговорами о проклятиях. Чугунный узор архитектора Карла Рахау, где герб города держит в лапах плавниках две русалки, а хвосты уходят в растительный орнамент. Никакого зловещего смысла авторы не закладывали, просто модный для той эпохи мотив из тех же справочников, что дали русалок фонарям на других мостах города. Но именно этот узор впоследствии читали как знак. Раз русалки, значит, река и правда что-то забрала себе. Позже лампы Яблочкова снял электрический век попроще. Кессонный метод давно заменили другими технологиями, а мост несколько раз перестраивали и укрепляли. Но форма ферм и рисунок решетки остались теми же, 1879 года. Сегодня, проходя по Литейному, можно остановиться у любой секции ограды и найти тот самый чугунный герб с русалками «Деталь», которая старше всех историй, рассказанных про этот мост, и которая никого никуда не заманивала. Она просто держится за реку дольше всех.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано «Мой гид.онлайн».

0: Под Пермским краем, на правом берегу реки Сылвы, есть гора, внутри которой круглый год держится лед. Ни в морозильной камере, ни в леднике, в обычной с виду горе, рядом с деревней Филипповка. Летом снаружи плюс 25, а войдешь в первые залы, и на стенах ледяные натеки толщиной в руку, и сосульки свисают с потолка, как в январе. Можно подумать, под землей же всегда холодно, вот и не тает. Но тогда почему в самом центре этой горы, в дальних залах, наоборот теплее, там плюс 5, а иногда и выше? Если бы дело было просто в глубине, все было бы наоборот. Чем дальше от входа, тем холоднее. А тут ровно наоборот. ЛД держится у входа, а нутро гор плоє.
1: Разгадка в том, что гора дышит. В ее своде больше 130 вертикальных труб. Геологи так их и называют – органные трубы, по 3-9 метров в поперечнике, а самая высокая, в эфирном гроте, уходит вверх на 22 метра. Зимой снаружи мороз, воздух в трубах тяжелеет и стекает вниз, в привходовые залы, выстуживая их до 30 градусов ниже нуля. Летом все переворачивается, теплый воздух снаружи легче холодного внутри, и тяга идет в обратную сторону, вынося из горы накопленный за зиму холод. Гора работает как гигантский холодильник без единого мотора, и по подсчетам ученых за зиму она выводит из себя тепла на 2 140 000 килокалорий в сутки, а летом впускает обратно 1,5 миллиона. Это и держит лед у входа даже в жару, пока середина горы тем временем греется до плюс 5. Первым эту гору всерьез описал картограф Семен Ремезов. Его в 1703-м послал сюда сам Петр I составлять чертеж уезда, и пещера попала на бумагу одной из первых в России. Полвека спустя сюда добирался историк Василий Татищев дважды, в 1720-м и в 1736-м, и оставил подробные записи. Но туристов гора долго не видела. Трубы органные трубами, а ходить по обледенелым залам с керосиновой лампой мало кто решался.
0: Все изменилось в 1914-м, когда крестьянин Александр Хлебников арендовал у своей общины участок с пещерой и стал водить туда людей за деньги.

0: очистил проходы, поставил освещение, придумал маршрут. Тогда никто не называл это турбизнесом, но именно так родилась одна из первых организованных экскурсий в глубину Земли во всей стране. С тех пор через гору прошло больше 5 миллионов человек, а в последние спокойные годы – по 100 тысяч ежегодно. Пещера оказалась не только аттракционом. С 1948 года при ней работала карстовая станция. Ученые годами мерили температуру, наблюдали, как ведет себя лед, как гуляет воздух по трубам. В подземных озерах, а их там около 70, нашли рачков-гоморусов, которых больше нигде на планете нет, крошечных существ, всю жизнь проживших в темноте без выхода наружу. В самой горе, как считают геологи, 10-12 тысяч лет, она старше почти всех построек человека, которые вообще сохранились до наших дней. Есть в пещере грот, который называют бриллиантовым. Там на стенах круглый год держится корка изморози, играющая в свете фонарей, будто гора и правда усыпана камнями. А в одном из дальних гротов – легенда о каменных слезах. Девушка якобы плакала здесь по жениху, ушедшему на заработки и не вернувшемуся. И капли, застывая, превратились в наросты на ступенях. Легенда красивая, но подлинных документов, кто и когда ее выдумал, никто не нашел. Это гид рассказывает как гид, а не как историк.
1: 2 июня прошлого года пещеру закрыли на неопределенный срок. У оператора компания «Сталагмит Экскурс» отозвали лицензию. Причины формально-технические, но для жителей Кунгура это звучит как немыслимое. Гора, которая веками работала бесплатным холодильником, столетия принимала гостей и пережила две мировые войны. Вдруг замолчала из-за бумаг. Люди писали обращения, требуя вернуть пещере туристов. А она пока остается закрытой, и лед в ее органных трубах копится и тает по прежнему расписанию, без зрителей.
0: Так гора и живет. Снаружи никто не видит ее работу. А внутри, в темноте, по-прежнему идет обмен зимнего холода на летнее тепло, гораздо надежнее любого механизма, который придумывали люди.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готова. Проверьте на своей мойгид.онлайн. Онлайн.

0: Представьте, чертежник, которого только что уволили, сидит вечером у себя и от скуки рисует схему метро. Не для начальства, не по заданию, просто потому, что настоящая карта подземки бесит его профессионально. На настоящей карте станции лепятся друг к другу в центре и разбегаются по пустоте на окраинах, а линии петляют, повторяя изгибы улиц наверху. Человека, который спускается под землю, эти изгибы не касаются вовсе. Ему нужно понять только одно – где пересесть.
1: Так рассуждал Гарри Бек, 29 лет, чертежник лондонского метро, отдел сигнализации. Он привык рисовать электрические схемы, где провод идет либо прямо, либо под прямым углом, либо по диагонали в 45 градусов, и станция на такой схеме просто, а не координата на карте города. В 1931 он применил тот же принцип к тоннелям. Центр Лондона он раздул, чтобы тесные станции не слипались под писями.

0: окраины, наоборот, сжал. Там расстояние все равно никого не интересует. Наивная мысль, которая напрашивается, раз схема не точная, значит, она просто хуже настоящей карты. Обманка для ленивых. Но спросите себя, вы хоть раз в метро мерили расстояние между станциями линейкой? Нет, вы считали пересадки. Именно это Бек и нарисовал. Не географию, а логику связей. Начальство сначала идею отвергло. Слишком радикально, слишком не похоже на все привычное. Бек не отступил и вскоре предложил снова. В 1932-м отпечатали пробную партию в 500 экземпляров, раздали на нескольких станциях, посмотреть, поймут ли пассажиры. Поняли. В 1933-м схему выпустили тиражом 700 тысяч, и лондонцы влюбились в нее сразу. А вот дальше – деталь, от которой обычно вздрагивают. За идею, которая на 9 десятилетий вперед определила язык всех схем метро мира, Беку заплатили 5 гиней. По нынешним деньгам это меньше 500 фунтов. Контракта на авторские права с ним так и не подписали никогда. Бек судился с лондонским транспортом почти до конца жизни и умер. По собственным словам, озлобленным и преданным той самой организацией, которую он так блестяще прославил.
1: Метод Бека разлетелся по миру, но не везде садился гладко. В 1972-м дизайнер Массимо Виньелли выпустил свою версию схемы для Нью-Йорка. Еще жестче, еще абстрактнее. Вода стала бежевой, центральный парк – идеальным квадратом. Углы – исключительно 45 и 90 градусов. Пассажиры бунтовали 7 лет, выходили не там, теряли ориентацию на улице, потому что схема, оторвавшись от географии города полностью, перестала помогать наверху. В 1979-м карту заменили на более топографически честную. В Москве пошли своим путем. С 1935-го официальная схема поначалу вообще указывала точное расстояние и время между станциями. И лишь позже, ближе к 80-м, метрополитен принял ту же сетку в 45 градусов, что придумал Бек.
0: Здесь и кроется главный фокус. Городской планировщик Жань Го много лет изучал, как схема управляет решениями живых пассажиров в Лондоне и Вашингтоне. Он сравнил два числа, как далеко станции нарисованы друг от друга на бумаге и сколько реально идет поезд между ними. Итог оказался неожиданно резким. Влияние нарисованного расстояния на выбор маршрута вдвое сильнее, чем влияние настоящего времени в пути. Иными словами, пассажир скорее поверит линии на схеме, чем собственному опыту поездки. В Вашингтоне это использовали не для обмана, а для пользы. Перерисовав схему чуть иначе, исследователи мягко увели часть пассажиров с перегруженной пересадки на менее загруженную, без единого объявления по громкой связи. Мозг любит схему Бека не вопреки лжи, а благодаря ей. Она убирает лишнее и оставляет только то, что нужно для решения здесь и сейчас. Правда обошлась бы дороже, трудным для чтения переплетением кривых. Ложь оказалась удобнее правды, и весь мир под землей с тех пор ездит по ней.
2: Гарри Бек так и не увидел в этом справедливости. Но каждый раз, когда пассажир в незнакомом городе спокойно тычет пальцем в цветную линию и понимает, куда ехать, это работает его старая обида, ставшая универсальным языком.
3: Если по дороге захочется свою историю, она собирается за пару минут. Мойгид.онлайн. .онлайн.

IX век. Эфиопское Нагорье, провинция Каффа. Козы пастуха Калди ведут себя странно. Не просто странно, а почти неприлично. Пляшут, не спят ночью, жуют какие-то красные ягоды с блестящими темными косточками. Пастух срывает ветку. Нюхает. Пробует. Вот, собственно, с этого и начинается история, которая изменила то, как человечество думает. Само слово «кофе», по одной из версий, восходит к названию этой провинции Каффа. И не исключено, что так оно и есть. Именно здесь, в диких лесах Каффы, кофейные деревья до сих пор растут сами.

0: по себе, без плантаций, без агрономов, без орошения. Просто растут, как росли тысячу лет назад. Но Калди еще не варит кофе. Местные племена 9 века поступают иначе. Перетирают зерна, смешивают с животным жиром и лепят небольшие шарики. Такой вот кофейный батончик – энергетический запас воина или охотника в дороге. Никакого пара, никакого аромата. Просто топливо. Легенда о Калди существует в нескольких версиях, и в каждой есть один и тот же момент – поворотный, почти театральный. В одном варианте пастух приносит ветки с ягодами в монастырь. Монахи пугаются дьявольские плоды и бросают их в огонь. И тут происходит нечто. Из огня поднимается запах. Такой, что страх сменяется любопытством. Зерна достают из углей, крошат, заливают горячей водой. В другой версии Калди сам, раздраженный бесноватыми козами, швыряет ветки в костер, а потом, притянутый ароматом тлеющих зерен, фактически изобретает фильтрацию. Обе версии сходятся в одном. Первая реакция на кофе – это страх. А вторая – откровение. Страх этот потом повторится еще много раз. В 15 и 16 веках в Мекке и Каире шейхи и улемы запрещают кофейни, потому что там не только пьют, но и читают стихи, играют в шахматы, обсуждают политику. Кофе приравнивают к вину, мешки с зернами сжигают на площадях. Но запрет долго не держится. Слишком удобно иметь напиток, при котором можно ночами вести богословские споры, не впадая в опьянение. Кофейни в Османской империи возвращаются, уже как часть городской ткани. В Риме конца 16 века богословы называют кофе «черным изобретением Востока» и требуют запрета. Судьбу напитка решает один жест. Папа Климент VIII пробует чашку. Согласно поздней легенде, говорит, что слишком вкусно, чтобы оставлять это только неверным. Кофепитие для католиков фактически легализовано.
1: 17 век.
0: Лондон, Париж, Вена. До кофе рабочим топливом интеллигенции был алкоголь. Пиво и вино сопровождали любой клуб, любой трактир. Кофейни меняют сам ритм мышления. Вместо замедленных, заплетающихся разговоров, быстрые цепочки доводов, ночные газеты, споры до рассвета. Современники называли лондонские кофейни университетами одного пенни. Ровно столько стоила чашка, открывавшая доступ к столу и дискуссии. Именно в этих залах, пропитанных запахом свежеобжаренного зерна и табака, складываются прообразы бирж и страховых компаний. В парижских кофейнях собираются кружки энциклопедистов и политические клубы. Этот факт до сих пор меня поражает. Просвещение – одна из самых мощных интеллектуальных революций в истории – частично обязана своим темпом напитку. А что же врачи? Они, как водится, спорили. Одни трактаты 18 века обвиняли кофе в истощении нервов, разрушении брака и снижении рождаемости, ночные беседы в кофейнях, дескать, отнимают у мужчин силы для семейной жизни. Те же врачи назначали кофе против летаргии духа и меланхолии. Противоречие было полным и очень человеческим. Сегодня в Эфиопии, в той самой Каффе, крупные компании и небольшие растерии ищут дикие деревья, анаэробные ферментации, редкие натуральные лоты, возвращение к истокам. Кофе снова стал предметом исследования и ритуала одновременно. От монастырских ночных молитв к ночным дедлайнам, от кружков энциклопедистов к стартап-хабам. Козы Калди продолжают плясать. Просто теперь мы называем это рабочим утром. Эта история – одна из сотни. Остальные и карта к ним в Батэ, а мой гид.

Здравствуйте! Хороший блошиный рынок – это не барахло, разложенное на столах. Это музей без табличек, где экспонаты не лежат под стеклом, а переходят из рук в руки, и где куратором выступает не искусствовед, а продавец, который сам толком не знает, откуда у него эта вещь, зато точно знает ей цену. Начнем с Лондона. На месте нынешнего рынка Портобелло Роуд в 1740 году была самая обычная ферма. Сам рынок появился примерно столетием позже, и поначалу торговали здесь мясом, овощами и фруктами. Никакой романтики. Антиквары подтянулись сюда только в 40-х-50-х годах 20 века, и с этого момента Портобелло стал тем, чем славится сейчас – субботним рынком антиквариата, который растягивается больше, чем на 3 километра лавок, палаток и прилавков и считается одним из крупнейших антикварных рынков планеты. Париж отвечает не менее внушительно. Блошиный рынок Сент-Уан на северной окраине города ведет свою историю почти два столетия. С начала 19 века, когда у городских стен собирались старьевщики, которых называли «рыбаками при луне». Они продавали то, что находили ночами на городских свалках. Сегодня Сент-Уан занимает около 7 гектаров, разбит на несколько десятков отдельных рынков поменьше, а число посетителей в год исчисляется миллионами. Его нередко называют крупнейшим в мире рынком антиквариата и подержанных вещей. И побродив по его узким улочкам, поверить в это совсем нетрудно. Ну а теперь про наше родное питерское уделка, официально удельный рынок, ведет родословную с 70-х годов 19 века. Тогда построили железнодорожную станцию «Удельная», и жители окрестных деревень начали выносить товары прямо к прибывающим поездам. Подержанными вещами здесь торговали еще с 20-х годов 20 века и не прекращали даже в советское время, когда подобная торговля формально была вне закона. Свое нынешнее лицо рынок обрел на рубеже 80-х и 90-х, когда частная торговля наконец стала легальной. И слава пришла нешуточная. Международные издания включают уделку в списки лучших блошиных рынков мира наравне с лондонским и берлинским, а прилавки здесь тянутся на 2 километра и разложено на них, по некоторым подсчетам, до миллиона предметов. Не случайно рынок иногда называют самым большим музеем советского быта под открытым небом.

Тут можно найти значки, граненые стаканы, виниловые пластинки, старые открытки и вещи, о существовании которых вы, скорее всего, успели забыть. И вот что объединяет все три рынка, при всей разнице акцентов и валют. Каждый из них – живой архив города. Музей рассказывает вам историю готовыми словами на табличке. Барахолка заставляет разгадывать ее самостоятельно, по вещи в руках, по ее потертости, по цене, которую торговец назначил, даже не подозревая, что держит в руках маленький кусок чьей-то прошлой жизни. Собственно, это и есть тот самый университет. Только вместо лекций здесь торг, а вместо диплома – вещь, которую вы унесли домой.

0: Ветер с залива бьет прямо в лицо. Под ногами чуть заметно дрожит чугунная плита, а внизу, между гранитными быками, шумит темная Невская вода. Это первый постоянный мост через большую реку в этом городе. И почти два века назад люди стояли здесь ровно с тем же чувством. Наконец-то не нужна лодка, не нужен зыбкий наплавной настил. Под ногами настоящий камень и металл.
1: Строить его поручили молодому инженеру родом из небогатой дворянской семьи. Он преподавал в Институте путей сообщения и раньше не возводил ничего подобного такому размаху. 8 пролетов, 7 из них – чугунные арки, растущие к середине реки, а один – ближе к воде, раскрывающийся, разводной, чтобы пропускать мачтовые суда. Работа заняла годы – сваи, кессоны, копер, 1500 человек на стройке одновременно. А может, все дело было не в мастерстве, а в тщеславии царя. Ходит байка, будто государь пообещал инженеру повышение в чине за каждый построенный пролет. И тот, узнав об этом, вдруг нашел повод удлинить мост, разбить его на 8 частей вместо 5 или 6, лишь бы получить лишнюю звезду на погоны. Красивая история. Но тогда почему подняли его в чине лишь однажды, да еще почти через год после того, как мост открыли и по нему поехали кареты?
2: Документы говорят другое. Чин подполковника инженер получил в самом начале работ, задолго до того, как были готовы хоть какие-то пролеты. А следующее звание – полковника, а затем и генерал-майора – пришло лишь в день торжественного открытия и позже. Ни одной ступени за отдельный пролет. Просто государь, довольный результатом, расщедрился один раз и обнял инженера при всех. Легенда красивее правды, но правда честнее – 8 пролетов появились не из жажды чинов, а из точного инженерного расчета. Таким было русло реки в этом месте. Настоящая цена этой стройки – не чины, а люди. Тысячи работников тянули сваи в холодной воде, зимой долбили лед, дышали испарениями кессонов. Сколько из них не вернулось домой, документы того времени попросту не считали, и это молчание страшнее любой цифры.
1: Мост получил имя по площади и церкви на левом берегу, а вскоре после смерти государя стал зваться в его честь. Затем власть сменилась, и мосту дали имя лейтенанта, поднявшего восстание на крейсере. Оно продержалось почти весь 20 век. Историческое название вернули лишь совсем недавно по нынешним меркам. На одном из быков, у разводного пролета, инженер поставил небольшую часовню, в память рабочих и просто как знак благодарности реке, которая позволила себя перейти. Внутри – образы святых, мозаика, тихий огонек. Простояла она около 80 лет. Новая власть посчитала часовню лишней и снесла ее ради борьбы со старым бытом. От нее не осталось даже фундамента, только упоминания в путеводителях и старые фотографии.
2: Разводной пролет с тех пор тоже переезжал. Сначала он стоял почти у воды, а спустя почти столетие мост перестроили и перенесли раскрывающуюся часть.

0: часть к середине русла, в самое глубокое место реки. Именно напротив этого пролета в дни переворота развернулся боевым бортом знаменитый крейсер. Только тогда мост звался в честь другого человека, а не по имени церкви.
1: Ажурные чугунные перила с трезубцами и морскими коньками пережили все переименования и обе перестройки. Их рисунок один искусствовед назвал лучшим украшением подобного рода во всем городе. Сегодня мост снова носит свое первое, самое тихое имя, и по нему все также ходят трамваи и катятся машины. А вечером, когда решетка расходится в стороны, пропуская редкое судно, видно, что инженерный расчет полуторавековой давности до сих пор держит реку под контролем лучше любой легенды о тщеславии.
2: Такой выпуск рождается за 2 минуты. Тема и готово. Проверьте на своей. Мойгид.онлайн. Line.

1 октября 1949-го. В Пекине Мао Цзэдун провозглашает Китайскую Народную Республику. И в тот же день принимается решение, о котором почти не пишут в учебниках. 5 официальных часовых поясов, на которые делилась прежняя республика, ликвидируются. Вся страна, от побережья Шанхая до пустынь Таримской впадины, отныне живет по единому пекинскому времени, UTC плюс 8. Это расстояние почти 5000 километров с запада на восток. По всем законам астрономии Китай должен занимать 5 поясов, он занимает один. Посмотрите на карту мысленно. Урумчи, столица Синьцзяна, лежит примерно на той же долготе, что Карачи и Бишкек. Ее соседи, Казахстан и Кыргызстан, живут по UTC плюс 6. Это и есть так называемое урумчийское время, на 2 часа меньше пекинского. Официально его не существует. Фактически по нему живут миллионы людей. В Урумчи при UTC плюс 6 солнечный полдень наступает примерно в 12 часов 10 минут. Почти идеально. При пекинском UTC плюс 8 тот же астрономический полдень сдвигается на 14 часов 10 минут по официальным часам. 2 часа дня, а солнце в зените. Это не мелкий дискомфорт, это полностью перевернутый световой ритм. В быту это выглядит как постоянное двойное исчисление. Уйгурская лавка в Кашгаре открывается гостям в 10 утра, но на двери написано «пекинское время», а владелец мысленно вычитает 2 часа. Перед любой встречей здесь автоматически уточняют «по пекинскому или по синьцзянскому». Так же обыденно, как в России спрашивают «по Москве или по местному?». Острее всего это ощущается в школах. Уроки, экзамены, прием у врача – все назначается по пекинскому времени. Но солнце над Урумчи в 7 утра по официальным часам

еще не встала. Ребенок собирает портфель в темноте не потому, что рано встал, а потому, что пекинское утро здесь астрономически является ночью. Родители при этом могут сверяться с синьцзянским временем перед утренней молитвой, привязанной к реальному рассвету, и в одном доме одновременно работают два времени. В международных базах данных зона Азия-Урумчи зафиксирована отдельно, но помечена как неофициальная. Это редкий случай. Картографы времени признают существование пояса, которого юридически нет. Китай – самый масштабный пример, но не единственный. Непал живет по UTC плюс 5 часов 45 минут. Не плюс 6, не плюс 5,5, именно 45. В 1956-м катмандусские власти выбрали это смещение сознательно. Полдень в столице приходится почти ровно на 12 часов. И одновременно время отличается и от индийского UTC плюс 5.30, и от любого колониального наследия. Для индийского туриста, привыкшего к получасовым шагам, непальские плюс 15 минут выглядят как насмешка над здравым смыслом. Для непальца это точный астрономический расчет и тихий жест суверенитета. Часовой пояс давно перестал быть только географией. Он стал политическим инструментом, таким же, как граница или флаг. Пекин в 49-м году говорил «Вся страна слушает столицу». Катманду в 56-м говорил «Мы не Индия». Синьцзян в ответ на первое молча переводит часы назад. Пилот, вылетающий из Урумчи в Пекин, объявляет посадку по единому государственному времени. Его биологические часы живут по солнцу. Пассажир держит на телефоне два циферблата. И вся эта разница в 120 минут вращается вокруг одного решения, принятого за одну ночь осенью 1949-го. Спросите меня про Индию, единственную страну с населением больше миллиарда человек, у которой один часовой пояс на всю ширину субконтинента, и почему одна провинция тайно им не пользуется уже полвека.

назвал монастырской паузой. Город существует, но не давит. Постойте на мосту через Крюков, и вы услышите, как он почти молчит. Только вода, легкий запах реки, отражение фасадов. Если от собора пройти к театральной площади, а потом свернуть в переулке в сторону мойки, туристический шум остается позади очень быстро, почти сразу. Остаются мосты, фасады и канал, как медленная линия взгляда. Именно здесь понимаешь, что Петербург изначально проектировался как последовательность водных осей, а не уличный лабиринт. Каждый канал — готовая сцена. Достаточно чуть замедлиться, и отражения, арки, чугунные перила начинают работать как самостоятельный сюжет. Теперь Петроградская сторона. Это особый случай. Она долго жила не как парадный Петербург, а как территория камерной городской жизни. И это ощущение никуда не ушло. Маршрут от Каменноостровского проспекта к берегам Малой Невки позволяет обойти остров по кругу, переходя от воды к аллеям и обратно. Мост, набережная, двор, снова вода. Это не набор объектов, это последовательность состояний. Именно здесь легче всего почувствовать не витринный, а настоящий город. Есть еще один маршрут с очень сильным эффектом пространства. Начинать от станции Горьковская, идти вдоль Петропавловской крепости к Неве. Утром здесь особенно заметен контраст. Огромная крепость, почти беззвучная набережная и постепенно оживающий центр вдали. Сначала река дает вам воздух и горизонт, а городская энергия возвращается только в финале. Это редкое удовольствие – войти в Петербург через тишину. А на Васильевском острове, на Университетской набережной, есть то, что я называю петербургским дыханием. Широкая вода, открытый горизонт, никакой давящей плотности исторического центра. Здесь город буквально дышит медленнее. Маршрут от метро Василеостровская к набережной и дальше к Дворцовому мосту – один из самых щедрых по перспективам и один из самых незаслуженно обойденных. И еще одно – все эти маршруты лучше всего работают в будние ранние часы или ближе к вечеру. Тогда меньше экскурсий, свет мягче, и фасады над водой начинают светиться изнутри. Той особой петербургской золотистостью, которую невозможно сфотографировать, но невозможно и забыть. Этот город умеет быть тихим, просто нужно знать, где его слушать. Спросите меня про набережную реки Пряжки. Самый тихий угол старой Коломны, где петербургское время, кажется, останавливается совсем. Я знаю почему, но это уже ваша прогулка.

0: Представь, что стоишь на пешеходной дорожке моста через пролив «Золотые ворота». Трос под рукой холодный и чуть вибрирует, где-то внизу ревет течение, а туман глотает половину дальней опоры. Красно-оранжевые башни уходят в облака так, что верхушек не видно с земли. Кажется, что этот мост придумал один человек, гений с плаката, и на табличке у южной опоры долго стояло ровно одно имя – Джозеф Штраус. Штраус был энергичным строителем, из тех, кто умеет продать идею городу и добыть на нее деньги. До Золотых ворот он строил разводные мосты попроще, а тут взялся за пролив, который многие инженеры считали непроходимым – сильное течение, частые штормы, дно, уходящее на десятки саженей вглубь. Штраус собрал команду, привез лучших консультантов, и один из них сделал почти всю тяжелую инженерную работу, о которой сам Штраус говорил мало. А может, для такого моста и правда хватает одного упрямого организатора с картинкой в голове, остальное же просто чертят помощники. Тогда почему тысячи страниц расчетов, разложенные по всем архивам страны, подписаны именем совсем другого человека?
1: Этого человека звали Чарльз Эллис, профессор инженерного дела из Иллинойса. Именно он с 1929 по 1931 вел настоящее проектирование. Считал, как трос выдержит вес пролета при боковом ветре, как поведет себя сталь при землетрясении, писал технические условия для подрядчиков. Работа заняла у него больше 2 лет и множество листов ручных вычислений. Компьютеров тогда не было. Каждую цифру проверяли

0: заново вручную по нескольку раз. Штраус решил, что Элли слишком долго возится и слишком дорого обходится проекту. Спор дошел до открытой ссоры, и еще до начала строительства Эллиса уволили. Никто из участников так и не рассказал внятно, что произошло между ними в тот день. Версии расходятся, а протокол разговора никто не вел.
1: Дальше начинается настоящая история про табличку. Когда мост достроили, Штраус выпустил итоговый инженерный отчет и вычеркнул из него имя Эллиса почти полностью. Несколько экземпляров того первого отчета, где Эллису все же отдавали должное, разошлись по архивам и один за другим пропали, кроме личного экземпляра Штрауса. В официальных буклетах, в юбилейных статьях, в устных рассказах гидов на десятилетия остался только один автор. Правду откопал не инженер, а писатель. Спустя более полувека вышла книга, которая по документам и письмам восстановила, кто на самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.
0: Пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов, под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название – «Клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад». Хуже вышло один раз, когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить. Тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода, покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
2: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать

0: Представь, что стоишь на пешеходной дорожке моста через пролив «Золотые ворота». Трос под рукой холодный и чуть вибрирует, где-то внизу ревет течение, а туман глотает половину дальней опоры. Красно-оранжевые башни уходят в облака так, что верхушек не видно с земли. Кажется, что этот мост придумал один человек, гений с плаката, и на табличке у южной опоры долго стояло ровно одно имя – Джозеф Штраус. Штраус был энергичным строителем, из тех, кто умеет продать идею городу и добыть на нее деньги. До Золотых ворот он строил разводные мосты попроще, а тут взялся за пролив, который многие инженеры считали непроходимым – сильное течение, частые штормы, дно, уходящее на десятки саженей вглубь. Штраус собрал команду, привез лучших консультантов, и один из них сделал почти всю тяжелую инженерную работу, о которой сам Штраус говорил мало. А может, для такого моста и правда хватает одного упрямого организатора с картинкой в голове, остальное же просто чертят помощники. Тогда почему тысячи страниц расчетов, разложенные по всем архивам страны, подписаны именем совсем другого человека?
1: Этого человека звали Чарльз Эллис, профессор инженерного дела из Иллинойса. Именно он с 1929 по 1931 вел настоящее проектирование. Считал, как трос выдержит вес пролета при боковом ветре, как поведет себя сталь при землетрясении, писал технические условия для подрядчиков. Работа заняла у него больше 2 лет и множество листов ручных вычислений. Компьютеров тогда не было, каждую цифру проверяли заново вручную по нескольку раз. Штраус решил, что Эллис слишком долго возится и слишком дорого обходится проекту. Спор дошел до открытой ссоры, и еще до начала строительства Эллиса уволили. Никто из участников так и не рассказал внятно, что произошло между ними в тот день. Версии расходятся, а протокол разговора никто не вел.
0: Дальше начинается настоящая история про табличку. Когда мост достроили, Штраус выпустил итоговый инженерный отчет и вычеркнул из него имя Эллиса почти полностью. Несколько экземпляров того первого отчета, где Эллису все же отдавали должное, разошлись по архивам и один за другим пропали, кроме личного экземпляра Штрауса. В официальных буклетах, в юбилейных статьях, в устных рассказах гидов на десятилетия остался только один автор. Правду откопал не инженер, а писатель. Спустя более полувека вышла книга, которая по документам и письмам восстановила, кто на самом деле считал мост. Дирекция моста долго сопротивлялась и называла Эллиса всего лишь одним из консультантов Штрауса. Только на 70-ю годовщину открытия дирекция признала за Эллисом главную роль в проектировании. А еще несколько лет спустя на Южной башне наконец появилась табличка с его именем, тот самый металл, о котором он столько считал.
1: Пока Эллис спорил со Штраусом из-за расчетов, под будущим полотном моста тоже висела на канатах другая история. Про сетку из манильского троса, растянутую под рабочей площадкой. Идею считали лишней тратой денег, но именно она за годы строительства поймала 19 упавших рабочих, и все 19 остались живы. Они сами придумали себе шутливое название – «Клуб тех, кто долетел лишь до половины дороги в ад». Хуже вышло один раз, когда обрушился участок настила и в воду вместе с обломками ушла целая бригада. Сетка спасла не всех, и это осталось самой тяжелой главой стройки. И еще одна деталь, в которую трудно поверить. Тот глубокий красно-оранжевый цвет, которым знаменит мост, вообще не выбирали как окончательный. Сталь просто пришла с завода

0: покрытая защитным суриком такого оттенка, временным слоем перед покраской. Инженеры и флот предлагали привычные для мостов черный или желто-полосатый, для лучшей видимости в тумане. Архитектор проекта разглядел в этом временном покрытии готовый ответ. Цвет спорил с серым небом и синей водой лучше любого казенного варианта и предложил оставить его насовсем.
1: Сегодня можно подойти к южной опоре и своими руками потрогать табличку с именем Чарльза Эллиса. Она там, рядом с именем Штрауса, только пришла намного лет позже. А цвет, который считался временной грунтовкой, стал одним из самых узнаваемых оттенков на планете, просто потому, что его вовремя заметили и не стали перекрашивать. Иногда самое честное имя на мосту — то, которое пришлось возвращать заново.
2: О, мой гид! Если после этой истории вопросов стало больше, а не меньше, так и задумано. Мойгид.онлайн. Мойгид.онлайн.

0: Городок на берегу Альпийского озера такой маленький, что кажется декорацией. Пряничные фасады, колокольня, узкая набережная. И над всем этим нависает серая гора. Внутри нее 7000 лет подряд добывают соль. Это не образ, а буквальный подсчет. Находки внутри горы датируются каменным веком, и добыча с тех пор почти не прерывалась.
1: Соль здесь называли белым золотом не для красоты. В доримской Европе она стоила как металл, ею платили жалование, ее меняли на бронзу и янтарь. Кто держал гору, тот держал деньги целого края. Может показаться, что богатство долины принесла удачная находка, просто наткнулись на пласт. Но соляной пласт под Гальштатом такой мощный, что его хватило бы на весь континент. Везение здесь ни при чем, дело в масштабе месторождения. В 1846-м управляющий соляными копями Иоганн Георг Рамзауэр начал раскопки на склоне над городком и за без малого два десятилетия вскрыл почти 1000 захоронений. Он делал то, чего до него почти никто не делал – зарисовывал каждую могилу на месте, до того, как ее потревожат, нумеровал находки, вел дневник раскопок. Из этой методичности выросла целая наука. Сама археология училась работать на его чертежах. Вещи из этих могил съезжались со всей известной тогда икумены. Янтарь с Балтийских берегов, стекло с юга, узоры, которых горная деревня сама придумать не могла. Открытие оказалось настолько важным, что имя городка досталось не только ему самому. Весь ранний железный век Европы, с 8 по 4 век до нашей эры, историки называют гальштатской культурой. Редкий случай, когда название деревни стало названием эпохи.
0: Внутри горы холодно, темно и очень сухо. Соль забирает всю влагу и убивает гниение. Поэтому здесь сохраняется то, что в обычной земле истлевает за век. Кожаная обувь, меховые накидки, деревянные рукояти инструментов, плетеные заплечные мешки, в которых носили руду. В 1734-м горняки, разбирая обвал в одной из старых штолен, наткнулись на тело человека. Соль пропитала его насквозь. На коже читались черты лица, сохранилась одежда. Рабочие решили, что перед ними товарищ, погибший при недавнем завале, и похоронили находку по-нхристиански на местном кладбище. Только тела давно нет, ученым осталось лишь описание в горных книгах. Прошло 2 с лишним века, и находку удалось датировать заново, по остаткам ткани и техники добычи. Возраст сместился на 2000 лет назад. Человек погиб примерно за 350 лет до нашей эры, при обвале, который завалил целиком всю штольню. Тогдашние горняки ошиблись в возрасте тела в 15 раз. И в этой ошибке нет ничего смешного. Просто у них не было других мерок для такой сохранности.
1: Ходить под гору за солью в древности было проще, чем спускаться пешком по крутому склону. Горняки строили внутри деревянные лестницы. Одна такая, найденная на большой глубине, оказалась старше всех известных деревянных построек Европы. Ее собрали примерно за 1344 года до нашей эры, в бронзовом веке. 8 метров длины, 1 метр с небольшим ширины. По этим ступеням поднимались с грузом в 30 килограммов соли на спине, и дерево до сих пор держит форму. А в самом городке, у подножия горы, есть место совсем другого рода. Земли под кладбище в тесной долине между озером и скалой всегда не хватало. К 12 столетию хоронить там стало попросту негде. Придумали способ. Через 10-15 лет останки поднимали, кости и черепа отбеливали на солнце и переносили в костницу при церкви. Она называется Бинхаус. Наивно можно подумать, что кости просто складывали в кучу от бедности, не было денег на новые могилы. Но взгляните ближе. С начала 18 столетия черепа стали расписывать венками из плюща и роз, именами, датами, иногда крестом на лбу. Значит, дело не в бедности, а в желании оставить умершему лицо, раз земля не могла оставить ему могилу.
2: Сегодня в костнице хранится больше 1000 черепов, и 6 с лишним сотен из них расписаны. Обычай держался дольше, чем можно ожидать. Последний расписанный череп поместили внутрь еще в конце 20-го столетия, по завещанию женщины, которая сама этого хотела. Слава городка обернулась и странной стороной. В Китае, в южной провинции,